Псалом 95. Воспойте Господу песнь новую. Воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его вся земля. Скажите народам: Господь царствует, потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицем Господа. Ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей.

0: всегда.
1: Псалом 96. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак – окрест Его. Правда и суд – основание престола Его. Пред Ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов Его. Молнии Его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да постыдятся все, служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним, все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся дщери Иудины ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых Своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне самому».

Мне очень хотелось представить вам, мои слушательницы, хотя бы одну христианку-негритянку. Господь положил мне на сердце познакомить вас с Этел Уотерс, известной негритянской певицей. Этел христианка, и последние годы ее часто можно слышать на походных собраниях Билли Грэма. Я сама много раз слышала Этел по телевидении. Она неизменно поет свою любимую песню «Он птиц небес питает». Этел уверовала в детстве, когда ей было 12 лет. Но потом она отошла от общения с верующими на порядочное время. Но запавшая в душу песня держала ее веру живой годами. Она сама расскажет нам об этом. Конечно, я должна буду читать то, что говорит она, потому что даже если бы мы и пригласили ее, она говорила бы по-английски, и я должна была бы переводить. Итак, дорогие слушательницы, рассказ негритянской певицы Этел Уотерс. В 1957 году я выступала на сцене в Нью-Йорке в театре Бродвей. Мне было трудно петь, я весила 350 американских фунтов, около 180 килограмм. Но публика принимала меня по-прежнему с большим энтузиазмом. Все мои выступления я оканчивала гимном «Он птиц небес питает». И сделала это и на этот раз. Но на этот раз, когда я возвратилась в мой отель одна, я почувствовала такую тоску, такое одиночество, что думала, что умру от тоски по Богу. Я увидела, как все в моей жизни было всегда связано с этой песней. Комические отрывки жизни, когда я умирала со смеху, и трагические, когда я смеялась, чтобы не показать слезы, отрывки, прожитые в темных задворках Филадельфии и в ярком свете сцены Бродвей, все было сплетено с этой песней, она стала частью меня. Я знала ее все мои 60 с лишним лет, и знаю точно, где я познакомилась с нею. Я была крупным ребенком.

Рана вытянулась, не была толстой тогда, а просто ширококосной, какой была моя мать. Я не помню, чтобы меня кто-нибудь брал на руки и ласкал. Я была слишком крупной для чьих-нибудь колен. Мать была всего на 12 лет старше меня, и я называла ее Луизой, а бабушку — мамой. Мама не имела ни малейшего желания держать меня. Она слишком стыдилась моего рождения. Бабушка всегда гнала меня из дому. «Иди, играй, ты слишком большая, чтобы ласкаться». Но она любила меня, и я тоже очень любила ее. Иногда она отправляла меня к тете Иди, и я помню, что у тети был сосед, милый и добрый пастор одной небольшой негритянской церковки. Детей у пастора было 10 человек, и я дружила с ними. Они приглашали меня на свои собрания, и там я впервые услыхала гимн «Он птиц небес питает». В тот памятный вечер в моем отеле я вспомнила слова первого стиха этого гимна. «Зачем я так бессилен? Зачем страдаю я? На сердце так печально, нет утешения. Иисус мой утешитель, ведь Он со мной всегда. Он птиц небес питает, позабудет ли меня?» Слезы текли по моим щекам при воспоминании этих слов, и на память пришло мое детство. Я посещала другую церковь, Честер, вблизи нашего дома, между фронтовой улицей и железной дорогой. И там тоже пели эту песню, и я любила слушать ее. Я не принадлежала к этой церкви, но охотно посещала ее. Какой там был дивный пастор! Он не держался какой-то программой, когда проводил собрание. Если дух побуждал кого-то молиться или восклицать, он не мешал им. Сам он не восклицал, но горел. Знаете, как иногда можно сказать слово как-то особенно, и людям хочется восклицать, а другой раз скажешь так, что им захочется плакать. Многие не понимают, почему иногда у людей в церкви слезы текут по щекам, когда они счастливы. О них говорят ненормальные, чудики, странные. Но никому не придет в голову назвать странной актрису, когда она, принимая цветы после выступления, глотает слезы счастья и удовлетворения. Почему же дети Божии не могут плакать, когда им весело? О, этот пастор в Честере влиял на людей. Люди плакали от радости, плакали и о своих грехах. Я все еще ясно помню крупную 12-летнюю девочку Этел Уотерс, которая знала в душе, что ей неловко перед Богом. Я ходила в бабушкину церковь, но не имела покоя в моем бунтующем сердце. Мне ничего не стоило ходить в церковь в воскресенье, а в будние дни возглавлять шайку босяков на улице. Меня это не беспокоило, пока я не услыхала проповедника в Честере. Каждые четверть года он проводил специальные пробудительные собрания, и я видела, как молодежь выходила наперед к скамье покаяния, чтобы получить спасение. А я не шла. «Потому что я такая умница, мне не нужно, я сама что-нибудь придумаю, спасусь как-нибудь по-своему, ведь я вообще хорошая, в основном я ничего такого ужасного не делаю. Разве не была моя бабушка католичкой, а мама протестанткой? У меня оба фронта обеспечены. Каждый вечер пастор призывал тех, кто желал спастись, и просил поднимать руки, а я не поднимала и не вставала, сидела, как будто бы меня все это не касается. Но он перехитрил меня однажды. Взял и переменил свою формулировку, и вместо того, чтобы призывать тех, кто еще не спасен, вдруг говорит: «Те, кто еще не вполне отдались Христу, несовершенно принадлежат Ему и служат Ему». Не знаю почему, но я встала и пошла наперед. Я решила, что это касается меня. Я встала у скамьи, и пастор говорил ко всем нам, и потом мы склонили колени, и я тоже, но неохотно. И тут же подумала: «Ну вот я здесь, нужно что-то сказать Богу». И про себя произнесла: «Что я здесь делаю?» Одно я прекрасно знала: Иисус ожидает от меня честности. Он знает, что я сама не знаю, почему вышла, знает, что я не знаю, что говорить и чего просить. Бог знает, Иисус Христос знает, их не проведешь. Собрание продолжалось, а я на коленях у скамьи стояла и никакого сдвига. Когда собрание кончилось, меня отнесли в категорию облеченных, но еще не принявших. В этой категории были те, кто встали с колен неудовлетворенными в душе. На другой вечер я опять пошла, и опять ничего. Все радуются и чуть ли не подпрыгивают от радости, а я хоть бы что. Я подумала, может быть, у них колени заболели от долгого стояния. Пол был твердый, как и скамейки.
У нас там, в негритянской церкви, не было мягких подушек для сидения и не для колен. Я просто не знала, как принять спасение, и не желала притворяться. Пастор затягивал для меня собрание, но ничего не происходило. Я все еще не знала, чего просить у Бога. А все эти милые братья и сестры молились и молились обо мне каждый вечер. И вдруг, в самый последний вечер, я пошла опять и сама не выдержала. «Господи, — сказала я, — я должна прийти к Тебе. Если я не приму Тебя как-то, я не приду больше». И на этот раз Он открыл мне, как прийти к Нему, и я пришла. Я не помню, как я встала с колен, но помню, что Он прикоснулся ко мне в тот вечер. И это прикосновение осталось со мною навсегда. Люди в этой церкви знали, что я нуждаюсь в Спасителе. Они знали меня. Хуже меня не было никого на улице. Люди говорили, эта девчонка Луизы самая отвратительная в Честере. Теперь мне все равно, кто знает о том, что я была атаманом шайки хулиганов на улицах Честера, и что я жила в трущобах города. С этого момента, как я встала с колен, мне было все равно, что в прошлом я была плохой. Это прошло. Некоторые люди, известный сорт людей, хотят слышать все это из моего прошлого. Они любопытны, и я им рассказываю правду. Есть люди, которые хотят видеть ваше нутро, а свое не открывают. Я знала в тот вечер, как приняла Христа, что Ему все равно, кем мы были в прошлом. Он все знает, а людям интересно. Так я им рассказываю о себе. Иногда человека истошнит, и он почувствует себя лучше. Те святые люди в Честере говорили мне, что когда я встала с колен, по моему лицу было видно, что Бог коснулся меня. Перемена была замечательной. Я не стеснялась говорить о моем Господе пред всеми. Я говорила и молилась вслух, и не желала ничего, кроме пребывания в среде Божьих детей. Я любила их. Я любила их пение. Эта маленькая церковь была единственным местом, где я чувствовала себя как дома. Единственным местом. Помолимся. Дорогой наш Господь, Ты позволил нам заглянуть в жизнь христианки из негритянского народа, певицы. Господи, и эта живая душа, которая нуждалась в спасении, как все люди на земле, и эту душу Ты спас, ее переживания так похожи на переживания всех других женщин на земле, которые когда-либо приходили к Тебе с покаянием и получали Твое прощение. Господи, да послужит ее свидетельство нам всем на пользу и примером также, и побуждением приходить к Тебе с покаянием в вере, что мы всегда можем получить у Тебя прощение. Во имя Иисуса Христа.

0: В Германии 3 часа.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Ваши отзывы, вопросы и пожелания вы можете высказать, позвонив нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Сегодня вы услышите продолжение чтения книги под названием «Замурованная комната». Перевод на русский язык сделала Галина Гура. Сегодня прозвучит 6-я часть этой истории.
2: Я слышал, что Булин читает безбожные лекции в С. Так что он пытается отравить не только воды ручья, но и души людей.
3: «Какой ужасный человек!» — воскликнула Эми.
2: «Мне придется подавать на него в суд», — заметил мистер Тревор с еще более обеспокоенным видом. «Я не могу допустить, чтобы моих жильцов травили, хотя я ненавижу беспокойство и расходы, связанные с судебным процессом. Подожду немного и посмотрю, не согласится ли Булин прийти к соглашению. Кроме того, сегодня утром мне сообщили еще одну досадную вещь. В моем поместье наверняка происходит браконьерство. Во времена моей предшественницы не было принято должных мер по сохранению дичи. Если все будет продолжаться, фазаны будут здесь такой же редкостью, как черные лебеди. В самом деле получается дешевле и проще приобрести дичь с лондонского рынка». Эми подумала то же самое. Джо в своей обычной шумной манере вошел в столовую и с неловкой прямотой сообщил мисс Тревор, что ее хочет видеть какая-то женщина.
3: «Как ее зовут?» — спросила Эми.
2: «Она не назвала, мисс», — сказал Джо. «Но она привела с собой кучу детей».
3: «Мисс Тревор занята. Предложи ей немножко подождать», — сказал хозяин мисс Корта. Джо вышел, хлопнув дверью, но не прошло и 3 минуты, как он вернулся.
2: «Там пришли еще 2 женщины, мисс», — сказал он. «Одна говорит, что вы велели ей прийти».
3: «Я никого не приглашала», — сказала Эми. «Мне очень жаль, папа, что тебя беспокоит за едой».
2: «Я лучше сам посмотрю, в чем причина этого нашествия», — заметил мистер Тревор, вставая со своего места и выходя из комнаты. У мистера Тревора было едва ли больше опыта в личном обращении с бедными, чем у его дочери, но он чувствовал тяжесть ответственности, лежащей на нем. Мистер Тревор вскоре вернулся с серьезным и несколько озадаченным видом.
4: «Как не хватает в этом месте духовенства, приезжающего из округа, и организованных обществ!» — воскликнул он, снова усаживаясь за стол. «Эти женщины заявляют, что они в нужде, и что их мужья без работы. Как мне определить, в самом ли деле это так? Я дал каждой из них мелочи и сказал, чтобы они больше сюда не приходили, что мы наведем о них справки. Я не могу допустить, чтобы мою дверь осаждали таким образом».
2: «Интересно, что вызвало такое внезапное нашествие?»
3: «Ой, папа, боюсь, что это моя несчастная монета», — призналась Эми.
2: «Кому ты дала монету?» — спросил отец.
3: Я дала ее в первом же коттедже слева от ворот, за жалкой берлогой Харпера, — ответила Эми. Она прочла неодобрение в глазах отца и сжалась под его вопрошающим взглядом.
4: «Что? Ты дала ее в коттедже Бланта? Человека, который зарабатывает больше, чем кто-либо другой в этом месте?»
3: Воскликнул мистер Тревор, слегка повысив голос.
5: «Коттедж выглядел не очень опрятным», сказала Эми извиняющимся тоном.
3: Она чувствовала, что это совсем не оправдание, так как комфорт или неудобство жилища не имели никакого отношения к ее деньгам.
4: «Конечно, коттедж выглядит неопрятным, потому что Блант, как известно, любит выпить», сказал мистер Тревор.
3: «И без сомнения, твоя монета уже превратилась в спиртное. Посещая моих арендаторов, ты должна проявлять здравый смысл, дитя мое», продолжал он с досадой. «Иначе ты причинишь непоправимое зло там, где намереваешься сделать добро». Для Эми было так странно слышать от своего нежного, любящего отца что-то вроде упрека. Глаза ее заблестели от огорчения и унижения. Мистер Тревор не мог не видеть ее боль и сразу же смягчил свой тон.
4: «Я знаю, у тебя были самые лучшие намерения, моя дорогая, и со временем мы все лучше поймем наши новые обязанности. Но ты должна быть немного осторожнее в будущем, кого ты посещаешь и как даешь милостыню. Вместо коттеджа Бланта лучше бы ты выбрала тот, что справа от ворот. Там живет бедная почтенная вдова. Если я правильно помню, ее зовут Брант. Я несколько раз видел ее у дверей своего коттеджа, опрятную, но такую бедную и больную, что она не дает мне покоя. Не в моих правилах навещать больных женщин, но я хотел бы, чтобы вы вместе с Сьюзен зашли и выяснили, действительно ли бедняжка нуждается».
5: «Хорошо, папа, я это сделаю», — смиренно произнесла Эми. «Сегодня же после обеда я навещу бедную почтенную вдову и постараюсь сохранить свои монеты для тех, кто в них нуждается и заслуживает их».
3: И снова Эми со своей служанкой прошла через ворота, ведущие с территории мисс Корта. Едва мисс Тревор вышла, как ей стало не по себе от того, что ее появление привлекло к себе внимание обитателей соседних коттеджей. Грязная босоногая толпа детей столпилась у ворот. Когда леди прошла мимо них, образовалось нечто вроде добровольного эскорта, без которого Эми обошлась бы с радостью. Все разглядывали леди, а некоторые просили милостыню. Трое более смелых мальчишек так тесно прижимались к ней, что Сьюзен едва могла отгородить их, чтобы они не переграждали путь ее госпоже. Эми шла быстро, чтобы избавиться от своих нежеланных спутников. Но дети забегали наперед, стараясь не отстать от леди. Женщины стояли у входа в свои хижины, раскланиваясь, очевидно, полные надежды, что раздающая монеты посетит и их дома. Эми на собственном опыте усвоила один из самых важных уроков для местного жителя, особенно богатого. Худший способ начать – это давать деньги без расспроса. Просто чтобы облегчить себе жизнь и купить у бедных ту вежливость, которая обычно проявляется бесплатно. Раздающий милостыню без разбора, вместо того, чтобы улучшить людей, которых он посещает, пробуждает их злые страсти. Он делает бедных попрошайками, если уже не находит их такими. Алчность, зависть, лицемерие – вот семена, который сеет небрежный, ленивый податель милостыни. Затем, когда он видит урожай, то горько жалуется на неблагодарность за свою щедрую доброту. чтобы эффективно помочь тем, кто нуждается в помощи, чтобы посеять благословение и пожать благословение, мы должны просить мудрости, которая нисходит свыше.
5: Лучше бы я бросила эту несчастную монету в ручей, а не отдала ее этим блантам, подумала Эми. Это все из-за моей нервной робости. Я сделала такую глупость.
3: Найти хижину вдовы Брант не составило труда. Эми даже не пришлось стучать, потому что бедная женщина стояла у открытой двери и была только рада пригласить леди войти. Вдова была одета опрятно, но очень бедно. Ее траурное одеяние поблекло, и многие заплатки свидетельствовали о работе трудолюбивых пальцев. Внутри коттеджа было так чисто, что Эми не испытывала ни малейшего смущения сесть на предложенный ей стул. Вдова быстро смахнула с него пыль, что, казалось, совсем не требовалось. Миссис Брант была маленькой, худенькой, болезненного вида женщиной, с тихим голосом и робкими манерами. Даже Эми не боялась сломать лед с тем, кто не вызывал никаких чувств, кроме сострадания. Начало было хорошим. Эми восхищалась цветами на окне. Она тоже очень любила цветы. Обнаружили точку сходства вкуса, по которой богатые и бедные могли прикасаться друг к другу без излишней фамильярности, с одной стороны, и чувство снисходительности, с другой. Лицо вдовы просветлело, и юная посетительница почувствовала прилив сил. Мисс Тревор продолжала расспрашивать о состоянии здоровья вдовы и с неподдельным интересом слушала рассказ о долгих годах, проведенных в слабости и боли. Терпеливая выдержка бедной больной заинтересовала и тронула сердце ее слушателя.
5: «Но разве вы не обращались к врачу?» – спросила Эми. «Много лет назад я ходила к приходскому доктору, мисс, но он не принес мне никакой пользы», – ответила кроткая вдовушка. «Но теперь я надеюсь, что скоро поправлюсь. Совсем недавно сюда пришел замечательный, знающий человек. Говорят, что он был в Ирландии. Он соскреб пыль с надгробий святых и смешал ее со святой водой. Когда перекрестишь его ладонь монетой, мисс, он вешает пациенту на шею мешочек с пылью и произносит заклинание, чтобы отвратить все наши страдания. Посмотрите, мисс». И бедняжка показала маленький льняной мешочек, висящий у нее на шее, завязанный обрывком бечевки. «Я отдала за это свой последний шиллинг». «И вам это помогает?» – спросила Эми, слегка удивленная простодушием этой женщины. Она была возмущена тем, что какой-то бессердечный самозванец воспользовался этим преимуществом. «Я еще не могу сказать, что мне стало лучше», – ответила страдалица. «Но надеюсь, что со временем чары подействуют». «Нет, они не принесут вам ничего, кроме разочарования!» – воскликнула мисс Тревор. «Продукты, которые можно было бы купить за этот шиллинг, принесли бы вам больше пользы, чем все заклинания мира, придуманные суеверным наглым шарлатаном».
6: «Наглый? Суеверный, говоришь?»
3: Прохрипел голос у медленно открывающейся двери. Эми испуганно вскочила. Она узнала эти интонации, узнала жесткие черты лица и длинные жирные пряди волос того, кто переступил порог. Он стоял, глядя на нее неподвижным злобным взглядом.
6: «Ты смеешь говорить о невежестве, дитя?» продолжал Харпер, делая шаг к Эми, которая тут же попятилась, насколько позволяла маленькая комната. «Ты, не знающая даже тайн своего собственного жилища и не смеющая спросить, что за темные твари могут обитать в нем. Суеверие? А разве не суеверие бояться невидимого, трепетать перед неизвестным? Тебе ли говорить о суеверии в другом человеке?
5: Эми была слишком напугана, чтобы отвечать. Ее единственным желанием было немедленно покинуть коттедж. Она сделала движение, чтобы выйти, но Харпер стоял между ней и дверью, и она не осмелилась проскочить мимо него. К счастью, ее служанка Сьюзен была более хладнокровна, чем ее госпожа.
6: «Пожалуйста, пропустите, леди!» — сказала горничная с таким решительным видом, что Харпер слегка отодвинулся в сторону.
5: Эми даже не попрощалась со вдовой. Дрожа, как осиновый лист, робкая девушка убежала из коттеджа. Она решила никогда больше не рисковать встретить Харпера опять, разве только будет под непосредственной защитой отца или Брюса. Быстро направляясь домой, словно за ней гнались, Эми уже у самих ворот наткнулась на миссис Джессел. Женщина, как и прежде, была одета в черное платье с креповыми цветами и стеклярусом.
7: «Ах, мисс Тревор, добрый день!» — поздоровалась бывшая служанка миссис Майерс. Произносила она со смесью подобострастия и дерзости, характерной для человека, давно привыкшего льстить и лебезить. Теперь, имея собственный дом, она чувствовала, что занимает более высокое положение в обществе.
8: «Как мило с вашей стороны посещать коттеджи!»
5: «Я не могу посещать коттеджи», — сказала бедная Эми с каким-то странным вздохом. Пройдя через ворота, она остановилась, как будто почувствовала себя в безопасности.
8: «Ах! Это самое всегда говорила моя бедная дорогая леди, мисс Тревор», — заметила Джилл Джессел, следуя за ней в сад. «Миссис Майерс была добрейшим существом, но слишком нервная, чтобы навещать своих жильцов. Сходи за меня, Джессел», — всегда говорила она. «Ты знаешь здесь всех. Знаешь, кто болен, кто родил близнецов, кто хочет супа, а кому необходим уголь. Ты будешь посещать за меня», — говорила она.
5: «Как бы я хотела, чтобы кто-нибудь посещал за меня», — вырвалось из неосторожных уст Эми.
8: «О, я сделаю это с величайшим удовольствием, мисс», — воскликнула миссис Джессел.
5: Ее бусинки задрожали от нетерпения, с которым она ухватилась за выгодное предложение.
8: «Нет ничего более приятного, чем заботиться о милых, бедных людях вокруг. Видите ли, у меня теперь много свободного времени. Вам нужно только сказать Ханне, мисс, чтобы она время от времени давала мне остатки с вашего стола или иногда каплю бульона. Это никому не будет в тягость. Я буду приходить со своей собственной корзиной, чтобы носить еду. Вы будете спокойны, мисс Тревор, зная, что всем оказывается должное внимание».
5: «Вы очень добры», — сказала Эми. Она подумала, что будет очень приятно иметь замену для выполнения работы, для которой она сама оказалась непригодной.
8: «Я как раз направлялась во двор, мисс Тревор, поискать полосатого котика, которого так любила моя бедная дорогая леди», — продолжала миссис Джессел. «Это существо так скучает по ней. Все по ней скучают. Я не могу удержать своих кошек от возвращения в старый дом, где она кормила их своими собственными руками. Я передам Ханне ваши пожелания, мисс Тревор. Она поймет, чего вы хотите. Вы переживаете за жителей коттеджа и возложили на меня заботу о них всех.
5: Прошу вас, Сейчас же отнесите что-нибудь поесть бедной миссис Брандт, — сказала Эми.
8: Она не ляжет спать без хорошего ужина, и я скажу ей, кто его прислал, — воскликнула миссис Джессо. Еда — вот лекарство, которое ей нужно. Посещение не для таких леди, как вы, мисс Тревор. Пачкать свои красивые платья, входя и выходя из грязных коттеджей, слышать сквернословие и встречаться с грубостью – это для тех, кто привык к работе, как я, например. Для тех, кто знает все входы и выходы. Все почему и зачем. Для тех, кто не поддается ни обману, ни испугу. Да, я сделаю все, что нужно. Вы можете быть спокойны, мисс Тревор.
5: Во время столь поспешного заключения соглашения с миссис Джессел, мисс Тревор не была уверена, разумно ли это. По мере того, как шли дни и недели, молодая леди все больше убеждалась в том, что была совершена большая ошибка. Эми ничего не знала об этой женщине и ее характере. Необдуманно она дала ей повод появляться в доме, когда той вздумается. Освободиться от нее будет теперь совсем нелегко. Теперь у миссис Джессел был прекрасный предлог заглянуть в мисс Корт в любое время. И она почти всегда выбирала часы после наступления темноты. Неизменным спутником Джилл была ее корзинка. Отнюдь не маленькая. Эми было интересно, но она никогда не осмеливалась спросить, сколько еды, которая покидала мисс Корт, действительно попадала в дома бедняков. Эми беспокоили слова, которые время от времени произносила правдивая Сьюзен. Ей не нравилось, что миссис Джессел так часто появляется в доме. Она не верила в ее квалификацию благотворительницы, за которую та выдавала себя, воспользовавшись робостью мисс Тревор. Мистер Тревор взял себе за правило еженедельно оплачивать счета, а его дочь вела учет домашних расходов. Эми была поражена суммой счетов, выставленных мясником и пекарем, которые обслуживали семью в мисс Корти. Однажды молодая леди набралась храбрости и выразила Ханне свое удивление по поводу огромных расходов. Семья была небольшой, и в это время гостей еще не принимали. Ханна с самого начала поняла слабость своей госпожи и со смехом заметила Лизе:
8: «Чтобы справиться с юной мисс, нужно вспылить при первом же слове, а второго она не осмелится произнести».
5: В этот раз Ханна не замедлила применить свою тактику на практике.
8: «Я не знаю, что вы подразумеваете под расходами, мисс!»
5: прорычала она, как сердитая собака, готовая наброситься.
8: «У Джессел должно быть все, что она хочет для бедных. Ее корзина вмещает немало. Ее нельзя наполнить мыльной пеной или стружками!»
5: Эми в замешательстве вышла из кухни. Огорченная, с подавленным видом, она понесла книгу расходов отцу. Мистер Тревор сидел у себя в кабинете и писал своему адвокату заявление о том, какое зло причинили некоторым его жильцам красильные мастерские Мессерс Буллин и компания.
9: «Прости, что прерываю тебя, папа», — сказала Эми, осторожно прикрыв за собой дверь и подойдя к столу, за которым сидел отец. «Боюсь, что мне понадобится больше денег, чтобы оплатить эти счета».
5: «Ты ведь сказала, что у тебя достаточно», — заметил мистер Тревор, оторвавшись от письма и держа в руке перо.
9: «Я так и думала, пока не увидела сумму счетов».
5: С этими словами Эми положила перед отцом раскрытую книгу на стол.
8: «Это нереально!»
5: — воскликнул мистер Тревор, бросив быстрый взгляд на подведение итогов.
8: «Ханна либо бесчестна, либо расточительна. Похоже, что мы тратим больше денег, чем на летней вилле, где у нас было гораздо больше комфорта и были друзья, разделявшие нашу трапезу.
4: Ты должна поговорить с Ханной, дорогая моя.
5: Я говорила с ней, ответила Эми. Ханна объясняет расходы количеством еды, которую миссис Джессел берет для бедных.
4: Надеюсь, ты внимательно проследишь за этой женщиной, серьезно заметил мистер Тревор. Не могу понять, почему вообще ты поручила ей посещать арендаторов.
5: Со стыдом Эми должна была признаться. Я сделала это, потому что не осмеливалась навещать их сама.
4: В настоящий момент мой кошелек истощен до предела, сказал мистер Тревор, откидываясь на спинку стула. Рабочим нужно заплатить за ремонт дома. Предстоит оплата за осушку полей, помощь окружной больнице и школе, да еще эти два судебных иска. Сегодня Виберт попросил у меня еще денег.
5: Как этот парень тратит свои карманные деньги?
4: Я думал, что когда он будет вне досягаемости лондонских развлечений, то сможет остановиться. Договорившись с учителем о его еде, я никак не думал, что мне придется оплачивать за моего сына счета из гостиницы.
5: Мистер Тревор коснулся темы, которая все больше и больше давила на душу Эми. Сестра знала, как из беззаботных слов, брошенных Вибертом, так и из серьезных, сказанных его братом, что юноша не уделяет должного внимания своим занятиям в школе. Виберт всегда опаздывал на занятия, никогда не оставался там на обед и нередко вообще не возвращался к послеобеденным занятиям. Эми знала, что иногда Виберт возвращался из Эс в экипаже полковника Стэндиша, ехавшего в Мисткорт после того, как Брюс добирался до места пешком. Виберт с энтузиазмом восхвалял своего американского друга, расхваливая его талант, мужество, великодушие. Возможно, восторгаясь им все больше, чтобы досадить Брюсу, который вовсе не воспринимал его. Эми редко виделась с братьями в будние дни, за исключением завтрака и вечеров. Поэтому молодая леди вела довольно уединенный образ жизни. Время от времени она совершала прогулки с отцом. За исключением его компании она редко покидала поместье. Время очень тяжело давило на прекрасную девушку. В ноябре Мисткорт был скучным местом для Эми, привыкшей к веселому обществу. Теперь ей приходилось много часов проводить в одиночестве. Брюс старательно продолжал свои занятия в будние дни и с классом мальчиков по воскресным вечерам. Учаясь сам или обучая других, он делал это с тем же характерным упорством и силой воли. Он никогда больше не предлагал Эми посещать больных. Братья редко встречались друг с другом, разве что за трапезой, когда присутствие отца предотвращало между ними неизбежные споры. Однако и мистер Тревор, и его дочь болезненно сознавали холодность, существовавшую между Вибертом и Брюсом. Отец был расстроен и огорчен тем, что его старший сын не был, как он надеялся, другом, защитником и наставником младшего.
4: «Если Виберт будет продолжать в том же духе, он погибнет», — сказал Брюс однажды сестре в начале декабря, направляясь в Вэс, когда Эми провожала его до ворот.
5: «Ах, Брюс, я очень переживаю за Виберта», — вздохнула Эми. «Я не думаю, что этот американский полковник — безопасный товарищ».
4: «Стэндиш, злой гений Виберта», — пробормотал Брюс.
5: «А тебе не кажется, что будет правильно, если ты серьезно поговоришь с папой о теперешнем образе жизни Виберта?» — спросила Эми.
4: Брюс резко остановился. «Нет», — решительно ответил он. «Я никогда больше не скажу отцу ни слова о Виберте. Пусть он делает, что хочет. Вчера вечером я заговорил на эту тему. Я начал говорить отцу то, что, по моему мнению, ему следовало бы знать. Я не успел произнести двух фраз, как он холодно сказал. «Ты же знаешь, как он говорит, когда бывает раздражен». «Брюс, ты просто завидуешь своему младшему брату».
5: «Я завидую? Завидую Виберту?» – воскликнул Брюс, быстрым шагом продолжая путь, чем выражал возмущение и гнев.
4: «Вот и вся благодарность, которую я получил за то, что говорил правду. Впредь я намерен хранить молчание».
5: «Наш отец совершенно слеп, когда дело касается Виберта. Все остальные должны быть виноваты, но в его драгоценном молодом козле отпущения нет ни единой задоринки. Я могу корпеть, учиться, экономить, отказывать себе в удовольствиях, в то время как Виберт пьет шампанское, играет на бильярде или, что еще хуже, проматывает свои деньги и время. Если я осмелюсь намекнуть, что он что-то делает плохо, то тут же вывод. Я завидую. Завидую тому, кого презираю. Завидую эгоистичному расточителю, который ради часа развлечений пожертвует всем и вся».
9: Брюс подошел к железным воротам и распахнул их настежь яростным движением, которое было внешним выражением негодования, горевшего в его груди. Молодой человек вышел из поместья своего отца, полный гордости духа, которая совершенно несовместима с именем христианина. Однако Брюс едва ли сознавал, что он горд. Его неотступный грех был так завуалирован, прячась в тайной комнате его сердца. Брюс не мог обвинить себя в самоправедности, потому что перед своим Богом признавал себя грешником. Он был более свободен, чем большинство молодых людей его положения. От гордости обладания талантом, гордости происхождения, гордости, которая прославляет любой личный дар. Брюс терпеть не мог хвастовства и не особенно жаждал похвал. В чем же тогда выражалась гордость молодого Тревора? Она была вплетена в самую ткань его характера, но так вплетена, что не бросалась в глаза. Гордость у Брюса была как лоза, пронизывающая мрамор. Едва заметная, едва ли портящая его красоту, но проникающая глубоко. Да, до самой глубины твердой и крепкой массы. Если Эми потакала своим желаниям, а Виберт был поглощен собой, то Брюс был в высшей степени своеволен, и его скрытый грех был тем более опасен, что не настораживал его совесть. Брюс знал, что его вера в Бога непоколебима, что его искренность не подлежит сомнению, что по пути долга он идет уверенным и твердым шагом. Он сравнивал свое собственное поведение с поведением Виберта. Казалось, невозможно, чтобы такое сравнение не пошло на пользу старшему брату, который был на редкость свободен от эгоизма, омрачавшего характер младшего. Однако Брюс не был в безопасности, надеясь на свою твердую веру, на безупречную жизнь и на свои добродетели. Он не ходил смиренно перед своим Богом. У него не было милосердия, которое не мыслит зла, которое любит, надеется и терпит. Презрение, которое он испытывал к слабости брата, и гнев, вызванный его грехом, были признаками пагубного присутствия гордыни. О, если бы он внимательно изучил их источник!
5: Ах, кажется, у меня все идет наперекосяк, вздохнула Эми.
9: Она сидела в одиночестве у окна гостиной и наблюдала, как падают крупные хлопья снега. Соприкасаясь с землей, они тут же таяли.
5: «Вот уже месяц, как я живу при Мисткорте. С тех пор, как я приехала сюда, кроме жалких попыток поступать правильно, мне нечем похвалиться. Но и они тают в неудаче, как эти хлопья. Да, предупреждение дяди не было для меня лишним. Страх, дитя недоверия, на самом деле является навязчивым духом, который нарушает мой покой, калечит мою полезность и отнимает у меня силу прославлять Бога. Я боюсь управлять своим собственным домом, избегаю встречать сердитый взгляд, не противостою тому, что неправильно. Я слишком робкая, чтобы настоять на том, что уверена было бы правильным. Я боюсь входить в жилище бедных, хотя совесть укоряет меня всякий раз, когда я проезжаю мимо этих жалких лачуг, в которые я обязана входить как посланник милосердия и утешения. Добро, которое я могла бы сделать, я не делаю. Разве не написано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех? И я поручила назначенную мне работу заместителю, которой я не доверяю. И все из-за страха, моего недоверия и страха. Робость преследует меня в моем доме, в моей семье. И я не могу побороть свое глупое отвращение даже к тому, чтобы отодвинуть занавес, отделяющий правое крыло мисс Корта от более обитаемой части дома. Мой брат каждую ночь проходит за этот занавес без страха и вреда, чтобы уснуть в той комнате, куда я боюсь даже войти. Разум подсказывает мне, что мои опасения глупы, но суеверный страх слишком силен и парализует разум. Хотя оно проявляется в другой форме, разве не то же самое недоверие пугает меня оскорбить моих братьев, если с нежной любовью я скажу им истины, которые они не желают слышать? Виберт. Мой любимый Виберт. Я помню его как веселого, красивого мальчика, любимца моей матери, солнечным лучиком нашего дома. Боюсь, что Виберт вступил на путь, который ставит под угрозу его мир здесь и его счастье в будущем. Я могла бы оказать влияние старшей сестры на его искреннюю и добрую натуру. Но опять же, боюсь вызвать его гнев и рисковать потерей его привязанности. Увы, я осознаю, что слабость характера, над которой так часто смеялся Виберт, окончательно ослабила мое влияние на него. Виберт любит меня, но не смотрит на свою сестру снизу вверх. Я в его глазах всего лишь глупый, неразумный ребенок. Эми обладала, как уже было замечено, чуткой совестью и была не чужда самоанализа. Она сделала первый шаг в духовной жизни, увидела и узнала своего неотступного врага. Но видеть и распознать врага – это не то же самое, что сражаться с ним. Глубоко духовный писатель дал указание воину-христианину относительно его неотступного греха. Указания настолько практические, что я лучше процитирую их, вместо того, чтобы передавать своими собственными словами. Автор полагает, что присутствие врага обнаруживается честным исследованием сердца. Когда это открытие сделано, путь духовного воина становится ясным, каким бы трудным он ни был. Борьба больше не должна быть размахиванием руками в воздухе. Она должна принять определенную форму. Должна происходить борьба с внутренним грехом. Должно быть принято соответствующее отвержение, такое, какое подсказывает здравый смысл. Борьба изменяется в зависимости от природы греха и всегда сочетается с сердечным признанием нашей крайней слабости и с искренней, но горячей молитвой о милости всемогущего Бога. К сожалению, борьба многих искренних и благонамеренных христиан – посылание стрел наугад. У них есть определенное представление, что они должны сопротивляться злу внутри и вне себя. Но зло проявляется в таком множестве форм, что они сбиты с толку
9: и не зная, с чего начать. Первое действие духовного воина будет состоять в том, чтобы обнаружить свой неотступный грех. Обнаружив его, он должен сосредоточить всю свою силу на борьбе с этим врагом. Позвольте мне проиллюстрировать смысл написанного, обратившись к персонажам моего рассказа, чьи двойники можно найти среди моих различных читателей. Брюс, однажды осознав, что его главным грехом была гордыня, должен был использовать любую возможность, чтобы умертвить эту гордыню. Он не только должен признать свои грехи перед Богом, но и откровенно признать свои собственные ошибки и заблуждения в присутствии людей. Виберт должен был бы стремиться дать духу победу над плотью практическим самоотречением в каждом чувственном потворе. Эми, борясь с недоверием молитвой, должна была бы заставить себя благородно осмелиться на то, от чего природа уклоняется. Но девушка выбрала окольный путь. Она не пойдет в открытую борьбу, а обойдет ее. Эми попытается исполнить свой долг, но скорее уклоняясь, а не побеждая врага, который противостоит ей. Эми почувствовала себя человеком, сделавшим приятное открытие, когда ей на ум пришло средство добраться до жильцов отца, не испытывая при этом собственного мужества.
10: «Прекрасно! Так все и будет!» — воскликнула девушка, сияющим лицом вставая со своего места.
9: Легким шагом она пересекла комнату, чтобы позвонить в колокольчик, которым обычно звала свою горничную.
10: «Приближается Рождество! Это благословенное время, когда все, кто обладает возможностью, должны стремиться сделать счастливыми тех, кто их окружает. Папа и Брюс, я уверена, одобрят мои маленькие планы».
9: Эми стояла, пока Сьюзен не вошла в комнату. Юная леди с улыбкой поведала о своих намерениях той, кто будет ее верным помощником в их осуществлении.
10: «Сьюзен, — сказала она, — на Рождество я намерена устроить праздник для младших детей наших арендаторов. Мы приготовим немецкую елку, которая будет усыпана маленькими подарками, большинство из которых сделаем мы с тобой».
11: «Я с удовольствием помогу вам, мисс», — сказала Сьюзен.
10: «Это должно быть не просто развлечением», — продолжала Эми. «Я думаю о чем-то большем, чем просто угощение для детей, которых я приглашаю. Предположим, что придет 50 малышей. Я бы раздобыла 50 новых заветов, чтобы каждый ребенок мог понести один из них домой. Они будут завернуты в один из иллюстрированных листочков, которыми меня уже снабдил мой брат».
9: Эти листочки всегда вызывали у Эми чувство стыда, когда ее взгляд случайно падал на нетронутый пакет.
11: «Жаль, что дети не умеют читать», — с сомнением заметила Сьюзен.
10: «Если они не умеют читать, то, конечно, большинство их родителей могут», — сказала Эми, не отступая от своей идеи. «Если доброе семя будет посеяно, то, конечно, должна получиться какая-то польза. Представляешь?» — весело продолжала она. «И я подружусь с маленькими детьми, и через них буду помогать родителям, в чьих домах я не могу бывать».
9: Затем возник вопрос о возможностях и средствах. Мисс Тревор даже обрадовалась, что ее маленький проект потребует некоторого самоотречения. У нее оставалось 5 фунтов карманных денег, которые она намеревалась потратить на другие цели. Теперь она собиралась посвятить их на рождественское угощение.
10: «Я не буду это посылать», — сказала Эми, разрывая заказ, который она написала в лондонскую библиотеку. «Некоторое время я обойдусь без новых книг. Что же касается теплого платья, которое я собиралась купить, то твои умелые руки, Сьюзен, поработают над моим теперешним голубым кашемиром. В таком тихом месте, как это, оно послужит мне еще одну зиму.
12: Удовольствие видеть сверкающие от восторга глаза 50 детей, пришедших на пир, на который она их пригласит, радость от того, что она подарит им столько невинных радостей, как искренне полагала Эми, перевесят маленькое удовольствие от покупки того, от чего она так легко могла отказаться.
5: «А теперь, Сьюзен, принеси мою корзинку со всякой всячиной. И постой, ты найдешь кусочки муслина и ленты в моем левом ящике. Мы должны посмотреть, что можно использовать для одежды кукол, изготовление подушечек для булавок и игольниц. А еще нам нужно придумать что-нибудь подходящее в качестве подарков для маленьких мальчиков».
12: Сьюзен ушла и вскоре вернулась с корзинкой, полной таких материалов, которые женский вкус и мастерство могут превратить в тысячу привлекательных вещичек. Снежные хлопья падали все быстрее и гуще. Травянистая лужайка и гравийная дорожка теперь покрыли слоем безупречной белизны, которая скрывала всякую неровность и сглаживала каждый изъян. Эми больше не утруждала себя мыслями о своих ошибках и неудачах. Жаром, свойственным молодости, она готовилась к приятной задаче, которую поставила перед собой. Идея должна была занять ее пальцы, развлечь ум и успокоить совесть. Посмотрите на нее, стоящую на коленях у камина, с пылающим огнем. Возле нее корзинка всякой всячины и на стуле куча полуразвалившейся одежды. Эми сортирует и раскладывает, планирует и готовит, вырезает и готовит работу для себя и Сьюзен. Обе они будут счастливо и полезно заниматься в течение нескольких недель. Удивительно, как облегчится забота и какое сердечное спокойствие приходит с такими занятиями, как это. Мысли Эми, вместо того, чтобы размышлять над воображаемыми ужасами, полны нехитрых приспособлений для улучшения того и изменения другого. Она старалась старым вещам придать вид нового и удивить простых крестьян изящными мелочами, каких они никогда раньше не видели.
5: «А теперь возьми эту одежду и займись починкой», — сказала Эми, отпуская служанку.
12: «Я сейчас же пошлю в Лондон за Евангелиями», добавила она про себя, когда Сьюзен вышла из комнаты.
5: «Мои 5 фунтов покроют эти расходы, ровно как и затраты на мое скромное пиршество. Чая с пирожными, апельсинами и булочками, думаю, будет достаточно. Нужно еще немного денег на огни для елки». Весело напевая, Эми поднялась с колен и пошла к письменному столу, стоявшему в гостиной. Она отперла и открыла его, а затем вынула из кошелька записную книжку, в которой лежала ее 5-фунтовая банкнота. Джо должен был в этот день взять пони, чтобы подковать его в С. Эми достала бланк для денежного перевода для библейского общества, который должен был быть отправлен в то же самое время. Эми с ордером и банкнотой в руке уже собиралась позвонить лакею, когда в гостиную вошел Виберт. Он посмотрел на коврик у камина, усеянный разноцветными обрезками и лентами из переполненной корзины, в которой Эми рылась в поисках материалов для своей благотворительной деятельности.
13: «Виберт, ты все еще здесь?» – воскликнула сестра, оставив руку на старомодном шнурке колокольчика, висевшем у камина.
5: «Я думала, что ты уже целый час корпишь над своими книгами в С. Ты что, испугался снега и остался сегодня дома?»
13: «Испугался?» — эхом отозвался Виберт. «Нет, я оставляю это слово в употреблении леди. По правде говоря, прежде чем отправиться в город, я хотел спросить, «Но что это у тебя в руке?» – спросил юноша. Его жадный взгляд упал на 5-фунтовую бумажку сестры.
5: «Я хотела сказать Джо, чтобы он отправил для меня денежный перевод», –
12: сказала Эми, делая движение, чтобы позвонить. Быстрый знак Виберта помешал ей потянуть веревку звонка.
14: «Подожди, Эми!» – крикнул брат. «Ты окажешь мне неоценимую услугу, если одолжишь мне эту пятифунтовую бумажку!»
12: Эми была недовольна просьбой брата. Это было далеко не первый случай, когда Виберт занимал деньги, и у него была очень плохая память относительно уплаты долгов. Виберт заметил досаду на лице сестры и легкое недовольство, которое на мгновение омрачило ее гладкий светлый лоб.
14: «Я уверяю тебя, дорогая», — сказал он вкрадчиво, «что эти деньги были бы для меня большим, очень большим подспорьем. Я теперь не могу просить еще у папы. Сейчас он, кажется, чувствует себя более стесненным, чем до того, как получил состояние. Когда я говорю ему, что не могу уложиться в свои карманные деньги, он намекает мне на осторожность и умеренность Брюса, как будто я могу растягивать гроши и быть жадиной, как Брюс».
12: В голосе Виберта, произнесшего последнюю фразу, прозвучало презрение, и Эми возмутилась, защищая отсутствующего брата.
14: «Брюс не жадина!» – воскликнула она. «Он делает много добрых и великодушных вещей. Если он экономит, то только на себе. В его натуре нет ни капли эгоизма».
12: Эми не собиралась обижать одного брата, защищая другого. Но Виберт был так возбужден и раздражен, что воспринял слова сестры как резкий удар.
14: «Ты последний человек, от которого я ожидал такой язвительности!»
12: С горечью сказал расточитель.
14: «Я думал, что если бы у меня не было ни одного друга на свете, то я нашел бы его в тебе, Эмми!»
5: «Всегда! Всегда!» горячо воскликнула сестра. «Милый Виберт, я готова на все ради тебя!»
14: «Одолжишь ли ты мне эти 5 фунтов?»
12: Эми снова заколебалась, и на лице ее отразилась досада.
5: «Я уже наметила, куда их потратить», — ответила она. «Я намереваюсь на Рождество доставить удовольствие многим детям».
14: «Рождество! Да ты получишь их задолго до Рождества!»
12: – воскликнул Виберт и протянул руку за деньгами. Но Эми все еще крепко сжимала их в руке. Она сомневалась в том, как распорядиться этими деньгами молодой блудный сын. Не будет ли это скорее вредом, чем добром для молодого человека, если он пополнит свой пустой кошелек? Юноша прочел сомнения на выразительном лице девушки, и это возмутило и рассердило его.
14: «Эми, неужели ты мне не доверяешь?»
12: – раздраженно воскликнул Виберт. И так как ответа не последовало, страстно повторил вопрос.
5: «Ах, если бы я имела смелость сказать правду!» – подумала Эми.
12: Но смелость не появилась вместе с желанием. Из уст ее вырвалось едва слышное «да». Но сказав «да» на вопрос брата, она едва ли могла сказать «нет» на его требование денег. Виберт скорее забрал, чем получил от Эми деньги. Он видел, что сестра неохотно отдает их, но подумал, что поцелуй и уверение в том, что она самая милая девушка на свете, все уладили между ними.
14: «Деньги у меня будут в такой же безопасности, как если бы они были в английском банке!»
12: – воскликнул Виберт.
14: «Через неделю ты получишь их обратно!»
12: Кивнув на прощание, Виберт вышел из гостиной и вскоре уже был на пути в «С». Эми наблюдала из окна за легкой стройной фигурой своего брата, который шел по свежевыпавшему снегу, оставляя за собой коричневые следы. Глаза бедной девушки были полны слез, а сердце – упрека.
5: «Я не оказалась верным другом своему легкомысленному юному брату», – сказала себе Эми. «Эгоистичная трусость заставила меня уступить его желаниям и доверить в его руки деньги, которые Боюсь, он направит не в хорошее русло.

0: которая была тщательно отремонтирована и подготовлена для нее. Она была достаточно просторная, чтобы вместить всю мебель, которая была первоначально помещена в комнату, теперь занимаемую Брюсом. Среди прочих предметов особое место занимал высокий комод из богато украшенного резьбой дуба. Его с немалым трудом сдвинули с места, которое он занимал в течение 2 столетий. Теперь он придавал покоям мисс Тревор величавость, но совсем не придавал им уюта. Поведение 2 сыновей мистера Тревора, когда они встретились в тот вечер за обеденным столом, сильно отличалось друг от друга. Брюс выглядел серьезным и суровым. Лицо его было бледным и усталым от напряженных занятий учебой. Виберт, напротив, был в прекрасном расположении духа.
1: «Брюс, ты выглядишь так, как луна будет выглядеть сегодня ночью во время затмения!» — воскликнул Виберт.
2: Сегодня прозвучала 6-я часть книги под названием «Замурованная комната». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
3: Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Оставайтесь с Господом!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, я очень рада, что снова могу говорить с вами. Мы продолжим нашу

беседу об Иосифе и его братьях. Мы говорили в прошлый раз о том, как братья Иосифа пришли в Египет во второй раз и привели с собой младшего брата Вениамина. Они боялись идти в Египет, но им нечего было есть, а хлеб был только там, и отец согласился отпустить младшего сына с ними. Теперь они в страхе ожидали встречи с египетским правителем, но он оказался приветливым к ним и пригласил в свой дом на обед. Особенно удивились они, когда посадил он их за стол по старшинству, словно он знал их возрасты. Они ведь не подозревали, что это был Иосиф, и не узнавали его по внешности, потому что прошло много лет, и он возмужал. Пообедав сытно и вкусно, братья начали собираться в путь. Иосиф приказал слуге своему наполнить их мешки пищей до отказа, и младшему положить в мешок сверху серебряную чашу, а остальным братьям их деньги, как в прошлый раз. Слуга послушался, и наутро братья начали собираться в свой далекий путь, довольные тем, что Симеон и Вениамин с ними. Но не успели они отойти далеко, как в пути их нагнал слуга. «Серебряная чаша моего хозяина пропала. Не взяли ли вы ее?» — кричал он уже издали. «Мы ведь возвратили тебе серебро, которое нашли в мешках своих в прошлый раз. Неужели бы мы взяли у него серебро, а тем более дорогую чашу?» — отвечали они в один голос. Они так были уверены в том, что никто из них не брал чаши, что предложили слуге обыскать их. «Вот, ищи, и если найдешь, пусть умрет тот, в мешке которого найдется чаша, а остальные станут твоему господину рабами». Слуга сказал, «Если я найду чашу, тогда тот, в чьем мешке она будет, станет слугой, а остальные могут быть свободны». Начался обыск. Все братья положили свои мешки на земле и открыли их. И вот, о ужас, в мешке Вениамина оказалась чаша. Как поражены были братья! Они не могли поверить своим глазам. Что ж теперь делать? Они не могли расстаться с Вениамином и в страхе повернули обратно в город. Там уже ожидал их Иосиф и строго спросил, «Что это вы наделали?» Они упали пред ним на колени, и Иуда сказал, «Бог наказывает нас за грех, и мы будем тебе рабами от сего дня». «О, я не могу заставить вас всех страдать. Пусть пострадает только тот, кто взял чашу, а остальные пусть будут свободными», — сказал Иосиф, потому что хотел видеть, как поступят братья, и позволят ли одному Вениамину страдать вместо них всех. Иуда вспомнил, что он обещал отцу привести Вениамина благополучно или нести последствия вины своей вечно. Он упал перед Иосифом на лицо свое и просил его, «Выслушай меня. Ты спросил нас в прошлый раз, есть ли у нас отец и младший брат, и мы сказали тебе, что есть. Мы рассказали тебе, что отец очень, очень сильно любит Вениамина и не отпустит его легко с нами, но ты настоял и даже сказал, что если и не приведем его к тебе, ты не дашь нам больше пищи. Тогда мы возвратились домой, я рассказал отцу о тебе, и если б ты только видел, как печалился он, как он плакал, он сказал, что ни за что не сможет отпустить Вениамина, но тогда нечего будет больше есть, и он все же решил послать нас к тебе. Мы напомнили ему, что не можем пойти, если не будет с нами Вениамин, и спустя несколько дней отец сказал, я умру, если что-нибудь приключится с Вениамином. Теперь же, если мы пойдем домой без Вениамина, наш отец умрет непременно, потому что он стар и слаб. Он живет только ради Вениамина. Позволь Вениамину возвратиться с нами, я умоляю тебя, и пусть я останусь здесь и буду твоим рабом навеки. Я обещал отцу, что если что-нибудь случится с Вениамином, я возьму на себя наказание за это навеки. Слова Иуды глубоко растрогали Иосифа. Какими другими были они, как отличались от тех, которые говорили с братьями, когда они продавали Иосифа в рабство египтянам? А теперь Иуда предлагал самого себя в рабство вместо Вениамина. О, как изменился Иуда! Иосиф поверил, что его братья стали другими. Они подобрели, стали правильнее относиться друг к другу и к отцу. Горе отца ярко представилось ему, особенно после того, как Иуда рассказал ему, как отец сильно тосковал о том сыне, которого растерзали звери. Иосиф не мог больше сдерживаться при всех стоящих в комнате и закричал, «Удалите меня от всех!» Он громко заплакал, так что все египтяне в доме услышали голос его, а потом, обратясь к братьям своим, сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали египтянам, жив ли отец мой?» Но братья не могли ему отвечать, потому что и они сильно смутились и плакали перед ним. Иосиф же приблизился к ним и сказал, «Тем, что вы продали меня когда-то, Бог послал меня перед вами, чтобы сохранилась ваша жизнь. Вот голод на земле длится уже 2 года, но будет еще 5, в которые ни пахать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами,
чтобы сохранить вас на земле. И так не вы послали меня сюда, а Бог, который поставил меня отцом фараону и господином над всем домом его и владыкою во всей земле египетской. Идите же скорее к отцу моему и скажите: Иосиф жив в Египте, и Бог поставил его господином над всем там. Приди к нему, немедли, ты будешь жить в земле Гесем, и будешь близ Иосифа, ты и сыновья твои, и мелкий и крупный скот твой. Иосиф прокормит тебя там, потому что голод будет еще 5 лет. Братьям своим сказал Иосиф: вот вы видите меня, и Вениамин видит, что я говорю с вами. Расскажите отцу о славе моей в Египте, и приведите его поскорее сюда. И пал Иосиф на шею Вениамина, и целовал его, и плакали они вместе от радости. И целовал он всех братьев своих, и они тоже обнимали и целовали его, и плакали с ним. Слух об этой встрече дошел до фараона, и он сказал: «Скажи братьям твоим, Иосиф, пусть навьючат скот твой, и ступают в Ханаан, и возьмут отца твоего, и приведут ко мне, и я отдам им лучшие земли египетские, и они будут есть самое лучшее в стране моей. Дай им колесницы, и пусть привезут семьи свои, а о вещах пусть не беспокоятся, потому что я дам им все самое лучшее, что Египет имеет». Иосиф выслушал слова фараона и начал снаряжать братьев в путь. Он дал им колесницы и одежды в дорогу, и пищи только на путь туда и обратно. Для отца дал 10 ослиц, навьюченных припасами на дорогу, и отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им: «Не ссорьтесь по дороге». Они счастливые двинулись в путь. Какой радостный конец беседы! Но мы еще не говорили о радости Иакова, когда он узнает, почему его сыновья так долго не возвращались домой. Об этом мы будем говорить в следующий раз, а теперь только обратим внимание на некоторые пункты, от которых и мы можем что-нибудь почерпнуть для себя. Во-первых, мы видим, что любовь всегда побеждает и всегда прощает. Иосиф так любил братьев своих, что простил им все, тем более, что видел во всем руку Бога. Он знал, что Бог привел его сюда, в Египет, и теперь он сможет помочь своим близким. Это еще раз напоминает нам о том, что роптать не стоит, потому что мы не знаем, что получится из того, что с нами происходит. Мы не знаем конца, и потому не будем плакать в начале, раньше времени. Бог наш друг, и Он заботится о том, чтобы нам всегда было хорошо.

0: Толик и Олег были сегодня дежурными на кухне. Девочки Надя и Аля готовили ужин, а им, мальчикам, теперь надо было убрать со столов, вымыть посуду и даже подмести пол. Вся семья готовилась к вечернему домашнему собранию, поэтому мальчики были предоставлены самим себе. Ребята с энтузиазмом принялись за работу, ведь мама потом поставит за нее оценки, а в конце месяца будут подводиться итоги. И дети, которые заработают самые высокие баллы за выполнение различных работ по дому, получат главные призы. Вскоре посуда уже блестела на полочках в большом кухонном шкафу. Столы были чисто вытерты, а пол подметен. «Ну что, Толик, все готово! Пошли звать маму!» – предложил Олег.
1: «Ага, пойдем».
2: «Слушай, Олег, что это за тетрадь вон там, в углу шкафчика?»
1: «Где?»
2: «Да вон же, возле вазы с печеньем».
3: «Ой, да это же мамина тетрадь, и есть та, что с оценками».
2: «Давай посмотрим. Через 3 дня папа будет баллы подсчитывать. Интересно, кто на этот раз победит?» – взволнованно прошептал Олег. Ведь еще ни разу мальчики не получали за свою работу самый лучший приз.
3: «А что? Давай посмотрим», — согласился Толик.
0: Он и сам горел желанием поскорее узнать оценки. Мальчики на всякий случай выглянули за дверь кухни.
2: Их курносые носы сопели от напряжения. Щеки Олега раскраснелись так, что совсем не видно стало веснушек.
0: А под кучерявым чубом Толика появились капельки пота. За дверью никого не было. Дети шумели в комнате наверху, где обычно отец этой многодетной семьи перед сном проводил маленькое семейное богослужение. Голос мамы раздавался в комнате для малышей. «Их пора укладывать спать.
2: Никто не помешает, можно действовать».
0: Олег забрался на стул, приоткрыл дверцу шкафа, и вот заветная тетрадь, которую никому нельзя было брать, оказалась в руках любопытных мальчиков. «Наверное, мама случайно забыла здесь свой журнал с оценками». Олег торопливо листал страницы.
2: «А вот и май. Смотри-ка, Толик! Ух ты! У Ябеды Лены опять одни пятерки! Вот зануда!» — возмутился Толик.
3: «А у Сережи, смотри, тоже. Он ведь не так давно уже получал главный приз», — заметил Олег. «И у Саши оценки ничего себе. А вот у нас с тобой 5 маловато».
1: «О, даже 2 есть».
3: «А за что?» — почесал в замешательстве затылок Толик. «Так, а это за вторник. А, я вспомнил, мы же тогда картошку чистили. Ты, наверное, снова плохо чистил», — вспомнил Олег.
1: «Почему это я? Всегда я виноват. Может быть, у меня нож тупой был».
3: «Может, и нож, только нам от этого не легче».
0: Мальчики еще немного посмотрели на оценки, при этом не забывая иногда выглядывать за дверь. Их по-прежнему никто не беспокоил.
3: «Да, вот так всегда в жизни. Стараешься, стараешься, и все зря», — вздохнул Олег.
2: «Если бы мне эта тетрадь до сегодняшнего дежурства попалась, я бы так не старался посуду мыть. Какая разница?»
3: «Да, я тоже. А подмели-то мы как? Не соринки. Пол, посмотри, так и блестит весь».
2: «Слушай, Олег, а давай эти оценки немного того, ну, подправим, а? Как в школьных дневниках», — предложил вдруг Толик.
0: Олег задумался. Его уши стали красными, как огонь. Взволнованным шепотом он ответил.
3: «А что? Давай. Надо только ручку подобрать».
1: И как только можно терпеть такую несправедливость? Надо навести порядок, чтобы Лена не зазнавалась. Да и Сережа тоже. И Саша.
3: В коридоре по-прежнему никого не было. Мама, видимо, все еще укладывала малышей, а наверху уже началось собрание. Олег прошмыгнул в комнату мальчиков, схватил со стола несколько авторучек и вскоре снова был в столовой. Мальчики, подскоблив кое-что острым ножом, исправили несколько Лениных пятерок на более симпатичные для ребят тройки, а свои тройки на солидные пятерки. Кое-что пришлось переделать на строчках с оценками и у других ребят.
1: «Ну вот, полный порядок!» — довольно потер руки Олег.
2: «Скорее клади тетрадь на место. Мы и так здесь уже подозрительно долго дежурим», — забеспокоился Толик.
3: Тетрадь оказалась на прежнем месте, а мальчики в более хорошем настроении пошли на поиски мамы. Она и впрямь была в комнате малышей. У кого-то из них поднялась температура, поэтому она и задержалась возле кроватки больного.
1: «Мам, мы все убрали в столовой!» — отчитался Толик.
2: «Хорошо, мальчики, идите на собрание. Я еще немного побуду здесь, а потом посмотрю на ваш труд».
3: Во время богослужения в тот вечер, да и в последующие, Олег и Толик молились, чтобы справедливость восторжествовала, и главный приз получили не выскочки, а достойные люди, и чтобы Господь сделал их исправления в маминой тетради незамеченными. Наконец наступил долгожданный вечер, и папа после молитвы о всех детях вручил помощникам призы с благодарностью за помощь. Перед этим он сказал: «Дети, вот так однажды Господь будет раздавать награду, венцы, своим трудолюбивым детям. Он никогда не ошибается, и награду получит именно тот, кто ее честно заслужил здесь, на земле. Мы с мамой всегда молимся, чтобы и нам не ошибаться по отношению к вам. Поддерживайте нас в своих молитвах. В этом месяце главные призы получают...» Папа немного помолчал. Олег и Толик от волнения густо покраснели. «Ох, что же сейчас будет?»
1: «Олег и Толик! Да, они этого заслужили! Подойдите ко мне, мальчики!»
3: И папа достал два больших свертка.
4: Под удивленные взгляды ребят два мальчика получили свои награды.
3: Теперь им еще предстоит помолиться вслух, чтобы поблагодарить Господа за помощь в труде. Едва шевеля языком, невнятно помолился Олег. Толик был сегодня необычайно краток в молитве и, кажется, не выражал особого восторга. Но это ничего. Потом призы поменьше получили и другие дети. Все были вполне счастливы.
2: «Ну что же, а теперь же скрывайте свои сверточки», — предложила детям мама. «Разве вам не интересно увидеть свою награду? Да и другие дети хотят посмотреть».
3: Малыши подходили к ней за помощью. Кто-то из них получил воздушный шарик, кто-то ручку, кто-то куклу. Ребята постарше разворачивали свои свертки сами. Кому-то досталась новая книга, кто-то рассматривал игрушку, кто-то новые цветные карандаши. В руках Лены красовалась маленькая изящная вазочка для цветов. Сережа держал томик стихов любимого поэта. Саша всем показывал подаренные фломастеры, пока Олег и Толик тоже с нетерпением разворачивали свои свертки, остальные дети окружили их со всех сторон. Еще бы! Всем хотелось узнать, какие главные призы были в этом месяце. И вот Толик развернул свой сверток. В его руках, в красивой рамочке, красовался текст, написанный огромными яркими буквами. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Галатам 5:26. Сердце мальчика словно обожгло огнем. Он едва сумел перевести взгляд на Олега, который с не меньшим смущением читал свой текст в такой же красивой рамочке. Читали его и ребята. «Не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых». Римлянам 6:13. Олег и Толик беспомощно захлопали ресницами, едва сдерживая слезы. К ним на помощь пришла мама. «Ребята, минуточку внимания. Олег и Толик хотят вам что-то рассказать. Ведь так, мальчики?»
1: «Не хотим, то есть, да, хотим», — сбивчиво кивнули мальчики.
3: «Ну что ж», — согласился папа. «Но лучше сначала рассказать все Иисусу». И зазвучали в комнате две молитвы покаяния. А потом дети и взрослые услышали доверчивый рассказ о том, как два мальчика легким и неправедным путем хотели получить самые лучшие награды. Хорошо, что есть семья, особенно если во главе ее Господь. Здесь никто не осудит, а простит и поможет в трудный час. Помогли в доме христиан и Олегу с Толиком. Их тексты повесили в комнате, где семья проводила свои семейные собрания. Ведь эти слова из Библии нужно знать всем.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы приступили к изучению одной из самых известных глав Нового Завета, а именно 11 главы послания к евреям, которая нередко называется «Галереей героев веры». Эта глава рассказывает нам о том, как именно вера действовала на практике в жизни людей во все времена. Люди, о которых мы будем вести речь в этой, а также в нескольких следующих лекциях, являются свидетелями, которые побуждают нас жить по вере. Эти люди шли в жизни путем веры. Именно так Бог хочет, чтобы мы двигались в нашей жизни сегодня. Первый стих 11 главы представляет собой самое строгое во всем Священном Писании определение веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То же самое определение можно сформулировать несколько иначе. Вера позволяет верующей душе относиться к будущему как к настоящему, а к невидимому как к видимому. Вера — это вовсе не шаг в пустоту и неизвестность. Вера — это вовсе не какая-то расплывчатая надежда. Вера — это уверенность и определенность. Если человек действительно желает поверить, он способен поверить. Более того, человек способен поверить во множество совершенно нелепых вещей. Однако Бог не желает, чтобы мы делали это. Он хочет, чтобы наша вера основывалась на Его слове. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Кто такие древние, о которых говорит здесь автор? Под этими древними могли пониматься три различные категории людей. Во-первых, это могли быть просто пожилые люди в церкви. Во-вторых, используемое здесь греческое слово могло обозначать старейшин новозаветной церкви. И, наконец, в-третьих, это слово «древние» могло относиться к ветхозаветным святым. Именно о святых Ветхого Завета говорилось в самом первом стихе послания. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам». На мой взгляд, именно эти отцы и названы здесь древними. Этот стих можно было бы перефразировать иначе. «За свою веру отцы получили доброе свидетельство от Бога». Эти ветхозаветные патриархи верили Богу, и для них вера вовсе не являлась какой-то туманной надеждой или шагом в пустоту. Их вера основывалась на твердых свидетельствах. Например, Ной построил ковчег и сделал это по вере. Что это была за вера? Может быть, это была какая-то мечта или радостная надежда? Нет. Бог дал Ною множество свидетельств, потому что Ной много лет ходил перед Богом. Беда многих из нас сегодня состоит в том, что когда у нас наступает кризис, и нам нужно найти утешение, поддержку и покой в Боге, мы оказываемся не в состоянии сделать этого. Мы настолько не привыкли и не научились делать это, что для нас это оказывается совершенно новым и очень трудным делом. Однако, если христиане научатся доверять Богу, когда светит солнце, им будет значительно легче довериться Ему в тот день, когда над ними нависнут темные тучи, и они будут переживать одну из жизненных бурь. Упоминаемые здесь отцы, то есть ветхозаветные патриархи, получили о себе доброе свидетельство от Бога. Потому ли, что они были замечательными людьми? Нет, но потому, что они верили Богу. Хотя я уверен, что Авраам был поистине выдающимся человеком, наверняка по своим качествам он мог дать фору многим самым лучшим сегодняшним христианам, и даже этот мир признал бы его выдающимся человеком. Но нам говорится, что именно за свою веру Авраам получил доброе свидетельство от Бога. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бог, образно говоря, записал праведность
насчет Авраама, но не его добрые дела, а потому что Авраам поверил Богу. Также и все остальные ветхозаветные патриархи получили доброе свидетельство от Бога именно за свою веру. Бог хочет, чтобы мы с вами сегодня не только были спасены верой, но и жили и поступали по вере. Христос умер, чтобы спасти нас, и в вере мы смотрим на Его жертву. Однако мы ежедневно должны поступать по вере. Для чего? Мы должны смотреть на Него, живого Христа. И это делает наш разговор о вере самым, что ни на есть, практичным. Ибо все это предназначено для нашей жизни сегодня и сейчас. Например, когда вы сегодня отправитесь за покупками на работу или в школу, идите туда по вере в Господа Иисуса Христа. Ибо мы все должны поступать по вере, а не по видению. Именно так Бог хочет, чтобы мы жили и ходили в этой жизни. Теперь давайте прочтем третий стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Существуют два объяснения происхождения этой вселенной. Одно из них построено на чистых домыслах и гипотезах, другое дается нам как откровение. По вере мы принимаем откровение. Но точно так же по вере мы можем принять и домыслы. Эти домыслы принимают вид самых разнообразных теорий. Причем многие из подобных теорий уже канули в небытие. В настоящее время наиболее популярна теория эволюции, хотя даже она, как кажется, выходит сегодня из моды. Это самая лучшая теория, к которой только могут прибегнуть неверующие люди. Однако это все равно не более чем домыслы. И люди должны обладать немалой верой, чтобы принимать их. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Слово Бога, как мы уже читали ранее, живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Слово Бога — это могущественное оружие, более могущественное, чем самые мощные атомные или водородные бомбы. Слово Бога более могущественно, чем все это вооружение, потому что оно обладает властью преображать жизнь людей. И когда мы с вами приступаем к Слову Бога, мы либо принимаем, либо отвергаем Божье откровение относительно происхождения этой вселенной. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это и есть откровение. Вы либо верите Богу, либо слушаете различные домыслы. И не говорите мне, пожалуйста, что эволюция — это наука. Это не так. Ибо в противном случае ученые уже давно пришли бы к единогласному мнению на этот счет. Но пока что никакого согласия среди них нет. Более того, многие выдающиеся ученые начинают сегодня отказываться от своей приверженности теории эволюции. Ученые видят в этой теории столько неувязок, что начинают разочаровываться в ней. В любом случае, вам приходится либо верить Богу, то есть Его откровению, либо верить домыслам и гипотезам, но в каждом случае вера на что-то опирается. Я слышал забавную историю об одном экскурсоводе в Музее естественных наук. Ведя свою группу по музею, он подвел их к реконструированному скелету динозавра. Вы, наверное, знаете, как ученые находят одну кость и воссоздают все остальное, чтобы получился большой и страшный динозавр. И вот этот экскурсовод говорит группе: «Этому динозавру уже 2 миллиона и 6 лет». Конечно же, посетители были озадачены подобными словами, и кто-то решился спросить, что означает подобная точность. «Откуда взялись 6 лет?» «Все очень просто», — ответил экскурсовод. «Когда я пришел в этот музей 6 лет назад,
этому динозавру было всего лишь 2 миллиона лет. Стало быть, сейчас ему уже исполнилось 2 миллиона и 6 лет. Так что, видите, друзья мои, до каких нелепостей может доходить вся эта датировка, которая уходит на миллионы лет в прошлое. Однако вера означает, что у нас есть твердые убеждения относительно происхождения нашей Вселенной. И я не намерен менять свои убеждения по мере роста научных знаний. Я придерживаюсь того объяснения, которое действует уже долгое время. А именно, что это Бог сотворил небо и землю. Далее в этой главе мы с вами увидим веру нескольких великих людей. В этой и следующих лекциях мы с вами увидим, что это все действительно воплощалось в жизни героев Ветхого Завета. Вера — это вовсе не какое-то драгоценное украшение, которое вы ставите в витрину и любуетесь им. Именно по этой причине мне не очень нравится, когда данную главу называют галереей героев веры. Это были люди, вера которых действительным образом проявляла себя в самых обыденных аспектах их жизни. Так что вера — это вовсе не то, что мы кладем под стекло на красивой подставке и любуемся этим. Вера опирается на слово Бога, и здесь мы увидим наглядные примеры. Сначала мы познакомимся с жизненным опытом 3 человек, которые жили до всемирного потопа. Первым из них является Авель, который демонстрирует нам путь своей веры. Затем мы узнаем о Енохе, который станет примером хождения по вере. Третьим будет Ной, который являет нам свидетельство веры. Эти люди жили до потопа, но вера действовала и в то время. Эти люди поступали по вере, жили по вере и были спасены верой. В оставшееся время этой лекции я хотел бы поговорить о вере Авеля. Через этого человека Бог сформулировал один важный принцип, а именно, что люди должны приходить к нему только на одном единственном основании — посредством своей веры. А также Бог утвердил один раз для всех людей тот факт, что спасение — возможно, только посредством жертвы Христа. Прочтем 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Я хотел бы вернуться к книге «Бытие» и еще раз прочесть историю этих 2 сыновей Адама и Евы, которых звали Каин и Авель. Я хочу, чтобы мы увидели, в чем именно состояла разница между этими 2 братьями. В книге «Бытие» в 4 главе 1 стихе мы читаем. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». На самом деле, буквально, Ева сказала следующее. «Приобрела я того самого, обещанного Господом человека». О каком именно человеке шла речь? Дело в том, что ранее Бог ясно показал Еве, что через нее произойдет тот, кого он назвал семенем женщины. Обращаясь к сатане, Бог сказал, как мы читаем в 15 стихе 3 главы книги «Бытие», «И положу вражду между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Но все дело в том, что Адам с Евой не могли даже представить себе, что борьба с грехом будет продолжаться так долго. Они думали, что уже их первенец станет тем самым человеком, который придет, чтобы победить сатану. Однако, вместо того, чтобы стать спасителем, Каин оказался убийцей. Если мы опять вернемся к 4 главе книги «Бытие», мы сможем прочесть во 2 стихе. «И еще Ева родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец».
Здесь нам следует остановиться и попробовать сравнить этих двух братьев. Потому что, хотя они и являлись родными братьями, сыновьями Адама и Евы, они отличались друг от друга как день и ночь. Мне доводилось слышать мнение, будто Каин и Авель являлись близнецами. Я думаю, что это не так, хотя допускаю, что между ними было больше общего, чем может быть общего между настоящими близнецами. Например, сегодня случается, что в семье рождаются два брата. Один из этих братьев растет честным и порядочным человеком. В школе он учится на самой лучшей отметке, затем продолжает образование в университете и становится специалистом в какой-то области знаний, например, врачом. А другой брат учится в школе весьма посредственно, если не сказать больше, и в конце концов вовсе бросает учебу. После чего он начинает выпивать, а это увлечет за собой многое другое, в конце концов он попадает в неприятности и заканчивает очень плохо. «Как же объяснить такой контраст?» — спросите вы. Психологи сразу же придут к вам на помощь, сказав, что в соответствии с теорией Грегора Менделя первый молодой человек пошел в своих предков по линии одного из родителей, тогда как другой брат унаследовал черты предков другого родителя. Нам часто предлагается именно такое объяснение. Однако данный метод совершенно не работает, когда мы говорим о Каине и Авеле. Кто были предками Каина и Авеля? У этих братьев не было ни бабушек, ни дедушек. Так что объяснять различия между ними на основании наследственности нельзя. Я думаю, что эти братья были похожи друг на друга, как две капли воды. Они были похожи внешне и во многом поступали одинаково. Но в то же самое время они были совершенно разными людьми. Точно так же мы не можем использовать для объяснения различий между Каином и Авелем влияние окружающей среды. Огромное число людей думают, что именно окружающая среда оказывает основное влияние на формирование человека. При этом утверждается, что если бы мы смогли сделать окружение идеальным, тогда все люди стали бы сразу идеальными. Например, если бы мы смогли избавиться от трущоб и поселить людей в прекрасные дома, тогда все люди стали бы хорошими. Но так получается далеко не всегда. Эти двое братьев воспитывались в абсолютно одинаковой обстановке. Я не могу представить себе семью, которая создала бы более одинаковые условия для двух мальчиков, нежели семья Каина и Авеля. И тем не менее, в 4 главе книги «Бытие» повествование об этих двух братьях продолжается так. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу». И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Итак, в чем же состояла разница между этими двумя приношениями? Разве оба брата не пришли к Богу в смиренном повиновении? Оказывается, нет. Дело в том, что Бог явил им, что люди должны приносить ему конкретные жертвоприношения, а именно, молодых ягнят. Ибо каждый, приносимый в жертву агнец, указывал на Христа. Кто-то может возразить, что в книге «Бытие» все эти подробности не сообщаются. Да, в книге «Бытие» мы не найдем ничего подобного. Но зато об этом говорится в 11 главе послания к евреям. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Как же Авелю удалось это? Все дело в том, что Авель пришел по вере. Что же такое вера? Давайте еще раз посмотрим на одно из ее определений. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Авель получил откровение от Бога. И точно такое же откровение получил Каин.
Они оба принадлежали к одной и той же семье. Но Каин пренебрег словами Бога и принес в жертву то, что захотелось принести ему самому — плоды земли, а точнее сказать, плоды своих собственных трудов. Иными словами, здесь мы видим первого человека, который принес Богу свои собственные дела. Многие люди сегодня продолжают приходить к Богу точно таким же образом. Они приходят со своими делами. Они считают необходимым делать что-то. Так и Каин принес Богу то, что вырастил он сам. Но Авель принес ягненка и заколол его в качестве жертвы. Если бы вы оказались в то время там, вы могли бы спросить Авеля, зачем он собирается убивать агнца? Он ответил, что так ему повелел Бог. А если бы вы спросили, неужели он думает, что этот ягненок может забрать его грехи? Авель ответил бы, что он вовсе так не считает. Однако Авель объяснил бы, что делать это заповедал Бог. Ибо ранее он сказал Еве, что через нее появится тот, кто станет спасителем, на которого и указывает этот молодой ягненок. Еще в самом начале Бог ясно показал людям, каким путем они могут приходить к Нему, говоря, что без пролития крови не бывает прощения. Мы приходим к Богу в сознании того обстоятельства, что мы являемся грешниками, и что наказание за наши грехи уже было оплачено. Это и являлось причиной, почему должна была проливаться кровь агнцев. Кровь этих маленьких ягнят не могла смыть с людей их грехи. Однако она предвозвещала приход Христа, который является агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Вот почему эти ягнята должны были приноситься в жертву по вере. Отношение Авеля указывало на Христа, и Авель пришел к Богу по вере. Это и есть путь спасения. Бог ясно показал этот путь еще в самом начале, друзья мои. И сегодня Бог говорит нам не менее ясно, что Христос является единственным путем к Нему. Бог отдал Его на смерть за наши грехи. Тем самым Авель является для нас иллюстрацией того, что мы можем назвать путем веры. Это окропленный кровью путь, которым является для нас сам Христос. И мы славим и благодарим Его за все это. И на этом позвольте мне закончить наше сегодняшнее исследование. Всего вам доброго, друзья мои!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Иисуса пригласить. Он за нами наблюдает и готов помочь всегда. Нам же веры не хватает. В этом главное.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2009 год.
2: Размышления вслух. Надежда Орлова. Страж дверей. Привычно повторяя эти слова молитвы, порой не совсем ясно понимаем, что они означают. Вроде бы Бог может ввести в искушение. Однако сказано: «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Иакова 1:13. И произносим мы эту мольбу скороговоркой, с некоторым испугом, поскольку смущает она нас своей непонятностью, какой-то неизвестностью. Мир разделен на две враждующие половинки – свет и тьма, святость и грех, добро и зло, Бог и дьявол. Человек стоит на чьей-то стороне, не посередине, ни на границе, ни на меже. Дверь его сердца подвергается атаке. И если Господь нежно стучит, то сатана пытается сокрушить ее, сорвав с петель. Атака греха настолько сильна и постоянна, что не поддаться искушению, не открыться миру и не использовать его методы и приемы

0: трудно. Как удержаться, не выйти за порог святости, не ступить ногой в пространство искуса, где события будут происходить уже на территории врага? У каждого бывают дни искушения, как у Израиля в Мериве, или как у Спасителя в пустыне. Речь не о соизмеримости соблазна, у каждого он свой. Это может быть церковная касса или чужое имущество, временно вверенное нашему попечению, жена соседа или муж подруги, служебное положение или настоятельные просьбы родственников, идущие вразрез с законом и совестью, обида и представившаяся возможность отмщения, шанс сделать карьеру и достичь благополучия, наступив на ближнего, желание излить гнев и раздражение. А быть может, это чечевичная похлебка, небесная манна, спящий у твоих ног враг, 30 сребреников? В такие дни приступ темных сил страшнее, и кажется, что дверь уже трещит под мощными ударами извне. Но борьба в эти минуты идет не с внешним врагом, а с внутренним предателем, что находится в каждом из нас, с тем телом смерти, к которому пока еще привязан наш бессмертный дух. Из мира зла раздается призывный клич, рассчитанный на то, что услышит его наследственный грех, отзовется, заставит человека броситься вперед, введет в искушение. Как бы оглушителен ни был стук в самое сердце, открыть его или не открыть зависит от нас. Только мы принимаем решение. Из-за греховности плоти борьба заведомо проиграна, если мы одни держим оборону. Мы сами не в состоянии отстоять твердыню. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь. Иакова 1:14-16. Не надейтесь на милость победителя, от которого трудно ждать пощады. Наступит краткий миг удовлетворения, за которым последует стыд, сокрушение и горечь. Часто можно слышать и в голосах минувших, и в ныне живущих, что такими нас сотворил Господь. Вот так цинично человек возлагает ответственность за свои мерзости и преступления на Творца, не давая себе труда вникнуть в Слово Его, и уж тем более размышлять над Ним. Слова «Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого» призывают Святого Духа для охраны сердца и той двери, которую когда-то мы открыли Иисусу. И вот тогда страж создаст надежную оборону портала, к которому рвется враг. Наша задача — не потерять связь с Духом Святым. Тот, кто перенес самые сильные и страшные искушения, говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Матфея 26:41. Для верующих, пока они живут на земле, всегда есть опасность пойти на компромисс с той стороной, приоткрыть дверь греху, выпасть, выйти или войти, смотря с какой стороны наблюдать процесс, в искус. Но верен Христос, обещавший: «И вот я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:20. Надежный страж нашего сердца даст нам силы не откликнуться на призыв тьмы. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.
1: Свидетельство. Пастор Александр Каприян. Пути Господни. Не знаю, все ли буквально верят в истину, что верующим людям абсолютно все содействует ко благу или нет, но лично я в этом многократно убеждался. Более того, даже тем, которые соприкасаются с истинно верующими людьми, тоже все содействует ко благу. Я поведаю вам одну давнюю историю, которую мы пережили в своей церкви и свидетелем которой я был лично. Случай этот несколько неординарный, в какой-то степени и трагичный, и комичный, но назидательный для всех. Многие христиане советской эпохи хорошо помнят, в каких условиях жила и развивалась христианская церковь в застойные времена расцвета социализма, безбожия и воинствующего атеизма. Государственная политика тех дней была направлена на полное искоренение веры в Бога, а стало быть, и церквей с христианами. Не составляла исключения и наша небольшая поместная церковь евангельских христиан-баптистов. Помнится, незадолго до начала государственной перестройки безбожники усилили нападки на церковь. Нам буквально не давали возможности собираться для молитвенных собраний. Верующих постоянно разгоняла милиция. Угрозы, штрафы, аресты, увольнение с работы, публичные высмеивания, настраивание граждан против верующих и прочие варварские методы применялись против церкви с особым цинизмом и непримиримостью. Над нашей церковью, как нам тогда казалось, как над подопытными кроликами произвели уже всевозможные эксперименты, но, похоже, еще не все. Группа молодых, приблотненных ребят провинилась, попалась на некоторых преступлениях и тем самым повисла на крючке у одного из участковых милиционеров города. И вот здесь-то у представителей красных фуражек явно как из преисподней выплыла гениальная идея использовать этих местных бандитов в государственной борьбе против верующих. Как успешно использовались преступники и на всех государственных стройках. Шантаж оказался очень легким и эффективным оружием. Вскоре они собрали провинившихся и, проинструктировав их, пообещали, что если они разгонят местных баптистов, то тем самым избавят народ от опиума, а себя – от тюремного срока и суровой руки советской власти. При этом заверили в своей опеке и велели действовать смело и нагло. Мол, вам ничего за это не будет, мы вас поддержим, защитим и оправдаем. С тем и отправили на дело. В то время мы собирались в доме одной христианской семьи, которая отдала большую часть своего дома под собрание, а сама ютилась в махонькой каморке в конце дома. По воскресеньям их дом был битком набит народом, желающим послушать Слово Божье и вместе помолиться. Среди рабочей недели на совместный разбор Библии собиралось немного людей, но общения всегда проходили на высоком духовном уровне. И вот однажды на одно из таких немноголюдных собраний пришла группа крепко выпивших молодых ребят. Их было человек 5. Они буквально ввалились в дом, когда уже разбор слова шел своим обычным порядком. Невзирая на их отталкивающий вид, хозяева дома вежливо пригласили их пройти в зал и усадили на скамейку. Какое-то время они все сидели спокойно и даже немного смущаясь. Видно было, что на духовное собрание верующих они попали впервые. Очевидно, по чьим-то рассказам они ожидали увидеть здесь совсем другое. Затем, немного освоившись и перемигиваясь друг с другом, они начали перебивать ведущего брата и выкрикивать наглым голосом грубые фразы, типа «Да что ты гонишь? Садись! Вы все ничего не соображаете!» и так далее. Горсточка беззащитных верующих буквально съежилась и вжала голову в плечи, не зная, как на такое хамство реагировать. Но это были только цветочки. Видя, что их никто не одергивает, они осмелели. Некоторые встали и ходили по молитвенному залу, шумно ругаясь. Другие даже начали бить ногами по пустым скамейкам и с грохотом опрокидывать их. Старшие из верующих попытались урезонить их пыл, обличая их в непристойном поведении в Доме Божьем. Но это только подлило масло в огонь. Хулиганы стали приставать к молодым сестрам и хватать их за руки. Это было очень тяжелое испытание для всей церкви, а для нас, нескольких молодых братьев, огромное искушение. Нам едва удалось их угомонить и кое-как вытолкать из дома. Настроение у всех после этого визита было весьма разбитое, и мы решили, помолившись, разойтись по домам. В воскресенье наши новые посетители не явились, очевидно, зная, что в доме молитвы будет много людей. Но зато на следующей неделе они вновь нанесли нам визит, но теперь уже в большем количестве, прихватив с собой своих дружков для развлечения. Как и в прошлый раз, они, немного посидев, начали свою разъяснительную деятельность. Вначале стали спорить с проповедниками, унижая и обзывая их различными ругательствами. Затем вновь буянили, ломали мебель, приставали к сестрам, а когда братья попытались их остановить, то они с кулаками набросились на братьев. «Вы что, крутые? Хотите получить? Так вас прямо здесь бить или выводить на улицу?» Ну и прочее в том же духе. Это было весьма мучительно для всех. Что делать? Позвать милицию? Ну это же абсурд! Ведь разгонят и накажут нас, а не их. Допустить драку в Доме Божьем? Ну, это совершенно недопустимо. Смотреть спокойно, как бандиты будут бить пожилых братьев и насиловать сестер — это просто жуткое мучение. И так продолжалось несколько недель. При этом из страха перед хулиганами количество верующих посетителей заметно уменьшилось, а количество бандитов с каждым разом увеличивалось. Лично для меня такое искушение было сверх моих сил. Я только недавно принял крещение и стал членом церкви, но в то время был еще в отличной боксерской форме. Боевым спортом я занимался многие годы до своего покаяния. Я также был отлично натренирован, как вести успешный бой одновременно с двумя, тремя или большей группой противников. В принципе, это не очень сложно. Весь секрет кроется в маневренности. Главное, как бы чувствовать толпу и держать всех под своим контролем, как один пастух держит стадо вместе. Ни в коем случае при этом не увлечься боем с одним противником, чтобы не потерять из виду остальных. Нужно двигаться так, чтобы постоянно выстраивать их как бы в один ряд, чтобы они друг друга путали, а самому постоянно двигаться и короткими контратаками выводить противников из строя по одному. И только когда перевес сил будет явным в мою пользу, перейти в заключительную атаку. Возможно, кому-либо когда-то пригодится это знание, но для этого нужен навык и отличная тренировка. Так вот, я, сидя на скамеечке, уже прикидывал, как мне нужно будет маневрировать между свободными лавочками в случае, если придется вступить в бой. При этом я без остановки молился и умолял Господа не допустить этого. Ведь я покаялся, я же христианин, я совсем не хочу ни с кем драться. Я не имел намерения вступать в бой, хотя по плоти искушение было слишком велико, так как хамству этих уличных ребят просто не было предела. Я знал, что драчуны, они обычно просто никакие, и смирить их можно было бы легко. Тем более, что рядом со мной сидел еще один, постарше меня, очень накачанный браток, который в молодости слыл лучшим бойцом в их деревне, и на скулах которого тоже нервно бегали желваки. Это поистине было испытание и искушение сверх меры для всех присутствующих. Я вполне пойму критиков, что, дескать, мы должны быть как овцы, смиренными и спокойными. Это так, когда вы сидите в тишине и безопасности с Библией в руках и созерцаете на лицах братьев свет небесных откровений. Но вот когда издеваются над старичками, когда пристают к сестрам, лично к вашей жене и обижают лично ваших детей без всякого предела, а вы вполне способны это остановить, вот это, поверьте мне, настоящее огненное искушение». Так продолжалось довольно долго, и казалось, конца этому аду не будет. Все верующие буквально вопияли к Богу, чтобы Он остановил это издевательство над церковью, не ввел нас в искушение и избавил от лукавого. И Господь не допустил нам впасть в искушение. Он напомнил нам, что касающиеся нас касаются зеницы ока Его. «Ибо так говорит Господь Саваоф. Для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающиеся вас касаются зеницы ока Его. И вот... Я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня». Захария 2:8. И вот случилось следующее. Однажды, зайдя в свой спортзал позаниматься, иногда я еще заходил в спортзал, где работал мой любимый тренер, позаниматься, чтобы поддерживать форму и заодно беседовать с тренером о Боге. Я рассказал своим спортсменам о том, что уличная басота дебоширит в церкви, не давая всем покоя, и уже доводит меня до искушения. В свою очередь, некоторые из этих спортсменов поделились этой историей со своими друзьями, студентами нашего училища, где я долгое время руководил тренировками в секции бокса. Из этого вышла захватывающая история, которая навсегда положила конец бандитским набегам на нашу церковь. Старшее поколение, свидетели советской действительности, наверняка помнят, как во многих городах велись вражда и уличные побоища между молодежью разных районов города. Наш портовый город особо преуспевал в такой бандитской практике. Стоило кому-либо из парней оказаться на враждебной территории города, как их почти тут же вылавливали местные, жестоко избивали и грабили. Иногда в такую войну вовлекались и старшие, и нередко такие ледовые побоища заканчивались трагично, арестами, увечьем и даже смертью некоторых вояк. Так вот, оказалось, что эта группа смельчаков для их дебоширства в церкви над беззащитными верующими забредала на чужую территорию города. И это было их роковой ошибкой. Об этом-то ни они, ни их вдохновители совсем не подумали в своей беспечности, увлекшись идеей досадить верующим. А напрасно. Когда до местных блатных нашего района дошла весть о том, что наглецы из враждебного им района города заваливают по вечерам в наш и издеваются над их верующими и их церковью, то это всех их привело буквально в бешенство. Такой наглости они давно уже не видывали. Осторожно узнав у моих друзей-спортсменов, в какой именно день и в какое время бандюки приходят в нашу церковь, они собрали совещание и решили, что их святой долг защищать своих верующих в своем районе и блестящая возможность поймать в западню и расквитаться со своими давними врагами. На следующей неделе, как мы и поем в одном из наших псалмов «Вот долгожданный день настал», был день очередного служения разбора слова. Наши верующие его ждали уже со страхом, другие же ожидали его с чувством радости, предвкушая новое развлечение в издевательстве над смиренными верующими. Правда, похоже, на сей раз чувство радости их было ложное, так как этого дня с еще большей радостью ожидали и другие серьезные дяди и тщательно к нему приготовились, разработав свой тактический план. Мы, ничего не подозревая, как всегда, начали служение молитвой и пением, с опаской поглядывая на входную дверь. Пока было тихо, и мы уже думали, что, может, пронесет на сей раз, может, устали уже, может, забудут, может, не придут. Но они не устали, не забыли и пришли. Вдруг дверь, как всегда, с шумом распахнулась, и уже освоившиеся разбойники валились в церковь, как в свой собственный дом. Все съежились, вновь услышав развязную бранную речь, грохот опрокинутых стульев. Видно было, что у них началось веселье не на шутку, и сегодняшняя встреча не сулила ничего хорошего. Но получилось, как в их же песне поется, «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал». Не успели они еще проникнуть из коридора в прихожей в зал, как вдруг все почему-то стушевались, стихли и заметались по дому ища укрытие. Оказалось, местные урки сделали засаду в кустах в конце улицы и, вооружившись палками, цепями, кастетами и ножами, выждали, пока вся толпа народных целителей не скрылась за калиткой молитвенного дома, немного выждали и вихрем влетели во двор. Заблокировали все выходы и окна и, ворвавшись в дом, зарычали на наших крутых смирителей. «Ну что, попались в крысоловку? Теперь мы будем вас убивать по одному. Вы показывали свою прыть над беззащитными баптистами, а вы не знали, что это наши баптисты. Вот теперь покажите нам, какие вы блатные и сильные». Мы очень испугались, что может произойти кровопролитие в Доме Божьем, и поэтому хозяева буквально взмолились. «Ребята, мы очень благодарны вам, что вы решили нас защитить от этих негодяев, но, пожалуйста, не устраивайте побоище в Доме молитвы. Мы вас все просим, пожалуйста». Тогда они сказали: «Хорошо, тогда мы расправимся с ними на улице. А ну, братва, навались, выволакивайте этих негодяев на улицу». Вот тут и начался настоящий цирк. Грозные лица наших гонителей мгновенно побледнели и превратились в жалобные мордочки, которые пищали, как мыши, и молили о пощаде. Они судорожно цеплялись за мебель, за людей, за двери, но сильные руки стремительно выбрасывали их во двор, где уже вовсю орудовала ударная бригада. С улицы доносились вопли, стоны, возня борьбы и глухие удары. Кого-то мощными пинками выбивали из дверей, кого-то уже за ногу волокли из-под кровати, из шифоньера. Усмирение смирителей продолжалось. Один мальчик, в недавнем прошлом самый резвый из них,
2: сильно плакал, трясся от страха и просил женщин спрятать его куда-нибудь. Никто из верующих не злорадствовал и не радовался тому, что пришла справедливая расплата и для наших злочинцев. Наоборот, нам вдруг стало их весьма жалко, мы попытались им чем-то помочь, просили местных не бить их очень сильно. Когда же шум побоища за окнами стал стихать и толпа рассеялась, в дверь ползком заползли некоторые, уже смиренные, неприятели, прося о помощи. Сестры смывали с них кровь, смазывали их зеленкой и перевязывали раны, как настоящие христиане, добрые самаряне. Мы с братьями, выйдя на улицу, помогали поверженным подняться и держаться на ногах. К счастью, никого не убили, наверное, потому что практически они не оказали никакого достойного сопротивления, как я предполагал. Господь смирил ходящих гордо уникальным способом. И я был очень рад, что не нашими руками, и что искушение миновало и меня лично. Примечательно то, что в этот вечер мы приобрели обе стороны воюющих. Местные стали нас уважать, просили, чтобы мы их осведомили, если нас еще кто-либо тронет. Позже они с гордостью заявляли: «Мы своих верующих никому не дадим в обиду». С другой стороны, некоторые из избитых прямо тут же стали просить у нас прощения. Некоторым было очень стыдно, причем одним за свое позорное поражение, а другим за свое позорное поведение. Представьте, каково же было наше удивление, когда на следующей неделе перед разбором Слова Божьего дверь тихо открылась, и в нее вошли несколько человек из бригады наших гонителей. Вид их был довольно жалкий, в синяках, забинтованные, они, прихрамывая, прошли гуськом и тихонько сели на первой лавочке. До конца собрания они не произнесли ни единого звука, но слушали все с большим вниманием. Эти ребята стали регулярно посещать все наши собрания. У бдительных местных защитников мы выпросили для них свободный пропуск, объяснив им, что этим нескольким юношам их лечение пошло на пользу, и они теперь наши. Позже двое из них искренне покаялись и приняли Иисуса Христа в свое сердце. Они-то нам и рассказали, что идея досадить верующим была не их, но что послал их участковый милиционер дебоширить в доме молитвы. После их усмирения они все пошли и дружно сказали ему «спасибо», на что он развел руками, мол, ничем им помочь не может в такой ситуации, дескать, сами во всем виноваты. Хотя позже, чтобы история с неудачным разгоном баптистов не приобрела широкой огласки, участковый все же закрыл дела своих должников, а закаленная Церковь Христова приобрела новых молодых и ревностных членов. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28.
0: Письма читателей. Мой сын поет в хоре. Я очень благодарна Богу за то, что имею возможность засвидетельствовать о Его чудных делах. В моей семье 8 детей. Слава Господу, они все идут за Христом. В 1998 году мой 12-летний сын Алёша стал жаловаться на боли в ухе. Был вечер, я положила ему в ушко ватку с камфорным маслом. Боль утихла, и он уснул. На следующий день он в школу не пошел. А в субботу мы всей семьей пошли на собрание. Алешу я оставила дома, перед уходом наказав ему, чтобы он ни в коем случае не пошел в школу. Когда вечером мы вернулись домой, Алеши не было дома. Вернулся он только в 8:00 вечера, так как после уроков оставался еще на дежурство. Кроме того, был урок физкультуры, на котором нужно было сдать зачет по прыжкам в длину. И вот ночью сын стал жаловаться на сильную боль в ухе. Температура поднялась до 40 градусов. Кроме того, у него сильно болела голова. Я пыталась вызвать скорую, но вызов не приняли. Утром пыталась снова вызвать скорую, и опять вызов не приняли. В ночь на понедельник я опять пошла вызывать скорую, и, наконец-то, вызов был принят. Врачи приехали, завели его в машину, осмотрели, сделали обезболивающий укол, и, хотя я упрашивала отвезти сына в больницу, они отказались, сказав, что у него ничего страшного. Но я же видела, что у сына как-то неестественно запрокинута голова, и малейшее движение головой причиняет ему страшную боль. Я обратила внимание врачей на его состояние и сказала: «Вдруг у него менингит?» Меня и слушать не стали, и уехали, оставив нас дома. Но вот и утро. Я вызвала такси и отвезла сына в поликлинику. Врач мне строго выговорила за то, что раньше не обратилась за помощью к врачам. Я рассказала о вызовах скорой. Она промолчала, а все же записала, будто мы не обращались за медицинской помощью. Потом они сами вызвали скорую, сына отвезли в инфекционную, но там его не приняли в связи с тем, что у него был вторичный менингит, когда гной из воспаленного уха прорывает не наружу, а внутрь головного мозга. На этой же скорой сына отвезли в республиканскую детскую больницу, где его после осмотра положили в реанимацию. Капельница у него капала круглые сутки. Ему только пузырьки меняли. Есть он ничего не мог. Я выдавливала ему в рот сок мандаринов, иногда удавалось скормить немного йогурта. Через 4 дня меня вызвал главврач отделения реанимации и поставил в известность, что на выздоровление сына нет никакой надежды. Без моего ведома ему сделали пункцию, и результат был очень плохой. Мне сказали, что у него нет здоровой ткани, все поражено гноем. Необходимо было подписать документы о согласии на операцию головного мозга для удаления гноя. Я просила врача: «Возможно, есть лекарство, пусть очень дорогое, я достану это лекарство, только не оперируйте». Главврач в ответ сказал, что такого нет в мире лекарства, которое могло бы помочь моему сыну. Он умирает, и если операцию не сделать, у него ни одного шанса на жизнь не остается. Врач велел купить мне пленку для рентгена и привезти ее до 15 часов для снимков черепа в 4 проекциях и снимков грудной клетки в 2 проекциях. Пока у меня была надежда на помощь врачей, на исцеление сына с помощью лекарств, я цеплялась за эту надежду. Но когда врачи объявили, что нет надежды на выздоровление, что сын мой обречен, мне больше ничего другого не оставалось, как взывать к Богу. Я поехала за пленкой. По дороге зашла к верующим, которые уже знали о моей беде. Мы вместе молились со слезами, и они тоже плакали и просили Бога пожалеть моего сына и исцелить его во имя Иисуса Христа. Об исцелении его в это время молились и верующие в доме молитвы. И не только в Нальчике, но и в Украине, и в Осетии, и в Америке. Я купила пленку и отвезла ее в больницу. Сыну сделали рентген. Он был страшно истощен, на него невозможно было смотреть без слез, просто скелетик, обтянутый кожей. На следующий день я узнала результат. Гной неожиданно исчез. Его не было ни в голове, ни в легких, ни в спинном мозге. Произошло настоящее чудо. И врач сам сказал, что мой сын чудом выкарабкался из могилы. Я не могу передать словами мои чувства, а кто не проходил через подобное, тому трудно представить мое состояние. Я свидетельствую, что сын мой воистину исцелен Иисусом Христом. Прошло 10 лет. Мой сын абсолютно здоров, занимается строительными работами. Самое удивительное, он спокойно может работать на высоте кровельщиком. Он поет в хоре, играет на пианино и синтезаторе у нас в церкви. После этого случая моя вера в могущество Божие укрепилась. Прошу Господа, чтобы Он утвердил всех читателей в уповании на Иисуса Христа, на Его любовь к людям и Его всемогущество. Аннушка.
2: Саша Катана, Молдова. Нести слово неспасенным. Был вечер, когда зазвенел телефон. Я снял трубку и услышал приятный женский голос. Звонила сестра по вере из соседнего города. Каким-то образом она узнала о том, что я провожу в школах города лекции по профилактике вредных для жизни явлений – алкоголизма, наркомании, курения и других. Эта сестра говорила о том, что очень хотела бы, чтобы я посетил и школу, в которой учатся ее дети. Она уже молилась об этом. Кроме того, она сообщила, что классный руководитель ее дочери – жена директора районного управления народного образования, РУНО. Возможно, при ее содействии могли бы открыться двери еще во многие школы этого района. Незадолго до этого я еще раз, безуспешно, пытался договориться с руководством РУНО этого района о возможности посещать школы с лекциями. Несмотря на все усилия и молитвы, меня не хотели там видеть. И тут Господь помог. Жена директора РУНО очень заинтересовалась нашей деятельностью. Она давно тесно общалась с христианской семьей и теперь была рада, что и другие дети смогут быть научены таким полезным вещам. Она изъявила желание пригласить меня провести лекцию в ее классе и пообещала поговорить с мужем о дальнейшем сотрудничестве со мной. «Молитесь, пожалуйста, чтобы Господь благословил эти лекции, чтобы устроил беседу с директором РУНО, чтобы распространил пределы нашего служения и на район Шалданешты. Там еще так много неспасенных молодых людей».
0: Ради спасения грешников. Сердечно благодарю всех работников вашей миссии и желаю терпеливо, усердно трудиться во имя Иисуса Христа и спасения грешников. Пусть Бог благословит всех вас делать это с любовью, не унывая, не сомневаясь в успехе и с радостью. У нас много родных, друзей и близких, братьев и сестер по вере, кому журналы или его странички могут быть полезными. Да укрепит и обновит в силе вас Господь. С молитвой и уважением, Лидия Алексеева, Башкортостан.
2: Константин Донцов, ЛПУ-10, город Вологда, Россия. Поддержите духовно. Любовью нашего Господа Иисуса Христа приветствую вас, дорогие братья и сестры. Спешу пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья и отличного настроения. Да возвратится к вам все то доброе, которое вы дарите другим. Читая постоянно «Веру и жизнь», вижу, как сильно этот журнал помогает верующим сохранить веру, а неверующим обрести веру в живого Бога. От всего сердца буду молиться о том, чтобы благодать Божья всегда пребывала с вами. Хочу обратиться к вам с просьбой, а вы поступайте так, как положит на сердце Христос. Есть в нашей тюрьме брат во Христе Сергей, который на моих глазах ради Христа помогал многим. И так случилось, что теперь он сам нуждается в духовной поддержке. С братом случилось несчастье. Во время этапирования он получил серьезную травму позвоночника. Теперь все время пожизненного заключения Сергей проводит в постели. Дорогие братья и сестры, если наш Господь благословит, то помогите найти через журнал тех, кто смог бы духовно поддержать брата.
0: По молитве. Дорогие братья и сестры в Господе Иисусе Христе, выражаю вам огромную благодарность за то, что не забываете обо мне и присылаете журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Эти журналы я получаю с 1994 года. Мне очень радостно их читать и знать, что многие люди различных национальностей приходят к Иисусу Христу. Мне журнал во многом помогает, часто пользуюсь его советами. В 1992 году основана Церковь евангельских христиан в нашем районе Ковалерово. В том же году я покаялась и приняла Иисуса Христа как своего Спасителя. Я была членом этой церкви 10 лет. Потом народу стало много, помещение не вмещало всех желающих, и нас разделили по поселкам. Я живу в поселке Рудный. В Доме культуры нам выделили небольшой зал. Мы отремонтировали его своими силами. Там и собирались нашей небольшой церковью, прославляли Господа, изучали Слово Божье, проповедовали Евангелие среди населения. Сначала было человек 20, а потом все меньше и меньше. И вот когда осталось всего 5 человек, в одном из ваших журналов я прочитала рассказ, как в одной деревне распалась церковь, осталась одна женщина. Она каждый день приходила, молилась, и Господь ответил на ее просьбу. Господь сделал так, что люди сами стали тянуться в Дом Божий, вернулся пастырь, церковь возродилась. Мы воодушевились от прочитанного рассказа, стали усердно молиться. Господь нас услышал, и сейчас к нам идут люди. В основном это молодые ребята, которые были зависимы от наркотиков. Приняв Иисуса Христа, они избавились от наркомании и алкоголя. Радость и благодарение слышатся в их молитвах. Теперь спасение своих друзей стало их служением. Мы всей нашей церковью благодарим Господа и вас за заботу и поддержку, которую мы получаем благодаря вашим журналам. Желаем вам обильных Божьих благословений. С уважением, Валентина Евдокимова, Приморский край, Россия.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Послание Иуды, 16 стих. Одна христианская семья возвратилась с богослужения очень недовольная. Отец сильно критиковал проповеди, мать проповедников, а дочь — хор и пение. И лишь один их маленький сынок молчал и очень внимательно слушал. «Папа, — спросил он, — сколько ты пожертвовал на дело Божие?» 10 копеек, — ответил отец, немного сконфузившись. Мать и дочь не дали ничего. «Так что же ты, папа, — сказал мальчик, — хотел иметь лучшее впечатление за 10 копеек?» Все домашние были пристыжены малышом, так как поняли, что, критикуя других, сами не сделали ничего. Есть много недовольных ропотников. Они хотели бы сеять мало, а собирать много. Требуют непосильных трудов от других и всегда недовольны их трудами, ропщут и критикуют. Библия говорит: «Утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа». А мы что такое? Что ропщите на нас? И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него». А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа. И сказал Моисей Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь, Бог ваш». Апостол Павел пишет: «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Да сохранит нас Господь от всякого ропота.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: В союзе любви. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих. Многие мамы и папы мечтают о таком же единстве со своими детьми, которое объединяло Иисуса и Отца Небесного. К сожалению, очень многие дети часто огорчают своих родителей непослушанием, упрямством, неуважительным тоном, обманом, ленью и многими другими проявлениями греха. По этой причине многие мамы ходят с головной болью, а папы пьют таблетки, чтобы предотвратить инфаркт. Но не лучше ли последовать примеру Сына Божьего и постараться понять родителей, задуматься над тем, как приносить им радость, а не боль? Ведь это так просто и легко. Иисус всегда выполнял волю своего небесного Отца. Когда Игорь понял этот простой секрет единства, он решил тут же наладить такие взаимоотношения со своими родителями. «Папа, какую оценку принести мне завтра в дневнике по математике?» – спросил он удивленного отца. «Самый лучший вариант – это пятерка», – ответил папа, убирая после себя посуду со стола. «Ну тогда помоги мне, пожалуйста, решить задачи», – вежливо попросил Игорь. «С удовольствием. Только я хотел бы, чтобы мы вместе сначала помогли маме с уборкой». У Игоря были другие планы, и он хотел было возразить, но вспомнил о своем эксперименте и согласился. «Хорошо. Что я должен сейчас делать?» «Пожалуйста, только убери на место свою одежду и вынеси мусор», — ответил папа. «Совсем неплохо», — подумал Игорь. «Работы мало, да и с отцом уроки быстрее сделаю. В итоге и на прогулку с друзьями останется больше времени, и у родителей будет хорошее настроение». Как видите, быть в единстве со своими родителями – это легко, приятно и полезно.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

поворотные моменты. Мария же сказала ангелу, как будет это. Евангелие от Луки, 1 глава, 34 стих. Солнце встало в то утро так, как вставало всегда во все дни ее жизни. Она думала о том, что ей предстоит сегодня сделать, и ничто не предвещало, что сегодня ее жизнь, ее обычная земная жизнь, соприкоснется с таинственным. Но в этот день случилось нечто, изменившее все и навсегда. Но это случилось, и ей сразу же пришлось расстаться с надеждами на тихую жизнь, расстаться с уютом и покоем предсказуемости и обыденности. Она не ждала для себя ничего особенного, будущее виделось ей простым и ничем не примечательным. Когда архангел Гавриил появился перед Марией, слова, которые сказал он ей, полностью изменили ее жизнь. Ничто уже не будет таким, как было, потому что она избрана стать матерью Сына Божьего. Она родит Спасителя, Господа и Царя. Разве может теперь все идти по-прежнему? Все женщины, любящие Бога, многому могут научиться у Марии и прежде всего тому, как вести себя на крутых поворотах жизни, как справиться с мыслью о том, что теперь, после какого-то события, все будет иначе. Как повествует нам Евангелие от Луки, в то мгновение, которое стало поворотным моментом в ее жизни, Мария смиренно приняла известие Гавриила о том, что ей предстоит родить Сына Божьего. Заметьте, сначала она ответила вопросом, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» На этот вопрос, а был он вполне естественным, был дан сверхъестественный ответ. «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое, Святое наречется Сыном Божьим». Рождение ее сына будет чудом. Вот и все объяснение, которое она получила. Должно быть, и вы, сестра моя, возлюбившая Бога, можете назвать тот день в своей жизни, который изменил для вас все, день, после которого ничего уже не было, как раньше. Возможно, день, когда темные тучи скрыли от вас солнце. В такие поворотные моменты мы можем пережить глубочайшее потрясение, но бывает и так, что именно такие поворотные моменты приводят нас к Богу, к Его Слову, к Его обещаниям и к смиренному признанию, что ответы на все наши «как» и «почему» до конца известны только одному Богу.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские

Радіопрограма «Поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

Приблизительно 3,5 триллиона деревьев растет на нашей планете. Как вы думаете, где больше деревьев, в Вашингтоне или в Орегоне? Я слышу, одни так, другие так. Два прекрасных штата, правда? Вашингтон, Орегон, зеленые, огромное количество деревьев. 9 миллиардов в Вашингтоне, 5 миллиардов в Орегоне. Это не значит, что Вашингтон выиграл. Это говорит, что Бог создал прекрасные штаты и дал нам возможность здесь, в этих штатах, жить, наслаждаться красотой, дышать воздухом и прославлять Господа. Мы сегодня будем говорить о дереве, о самом замечательном дереве, о человеке, который знает Бога, который поклоняется, повинуется и служит Богу. Первый псалом. Тема нашей конференции – «Дорога к счастью». Мы много слышали вчера, и сегодня мы будем касаться этого псалма. Я остановлюсь на третьем стихе этого псалма. И мы уже вчера слышали, что первый псалом – это как введение ко всей книге. Первый псалом, он открывает тему, которая будет потом на протяжении всей книги Псалтырь, 150 псалмов, эта тема будет показываться, развиваться и открываться. И эта тема есть «Дорога к счастью». Это тема, которая показана, путь, который избирают праведники, и путь, который избирают нечестивые. И эта книга показывает, что путь праведников – это дорога к счастью, это благословение, это радость. И эта книга показывает, что огромное влияние для правильного выбора дороги к счастью является в Слове Божьем. Книга «Псалтырь» показывает нам эту важность Слова Божия. Слово Божье открывает нам дорогу к счастью, и нам важно это видеть. И поэтому книга «Псалтырь» показывает духовную часть жизни человека.

0: с положительной стороны и с отрицательной стороны. И мы читаем эту книгу для того, чтобы нам сделать выбор, для того, чтобы нам увидеть дорогу к счастью и сделать правильное решение и правильный путь. И мы вчера уже, я сказал, что слышали об этом центральном значении Божьего Слова, которое открывает нам этот верный путь, который показывает нам дорогу к счастью. И мы вчера уже слышали о том, что счастье, о котором говорит Библия, называется блаженство, блажен муж. Это сразу показывает нам, что счастье, о котором говорит Бог, о котором говорит Библия, отличается от счастья, которое прилагается в этом мире. Потому что блаженство – это не только высшая мера счастья, блаженство связано с благословением. Благословен, или как в английской Библии так написано, blessed, то есть благословен муж – это тот, кто получает счастье не от этого мира, не то счастье, которое люди, грешники ожидают. Это то счастье, которое дает Бог. Это то счастье, которое называется блаженство или благословение, которое исходит от Бога. И нам важно видеть эту дорогу к счастью, которая от Бога дается как его благословение. И мы сегодня говорим о дороге к счастью для вас, для молодежи. Для особого поколения, поколения Z. Ваше поколение родилось тогда, когда интернет уже существовал, и вы думаете, что интернет существовал вечно. Многие из вас родились тогда, когда появился первый USB-драйв. Многие из вас родились тогда, когда появился Facebook и iPhone, и вы думаете, что это все было всегда. И вот когда мы смотрим на вас, когда мы смотрим на ваше поколение, и пытаемся увидеть, что для вашего поколения есть счастье. Какова ваша дорога к счастью вот в вашем состоянии? В 2017 году был сделан опрос. 20 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет. Это ваше поколение, это ваши сверстники. Вот им был задан вопрос, чтобы определить, что значит счастье для этого поколения. Вы знаете, где живут самые счастливые молодые люди, самая счастливая молодежь? В России. Самые счастливые молодежь живут в Индонезии. И Индонезия занимает 117 место по экономическому развитию. Второе место заняла молодежь в Нигерии. Это 142 место в экономическом развитии. Третье место молодежь в Индии. 143 место в экономическом развитии. А знаете, где живут самые несчастные молодежь? Франция, Великобритания, Япония и Австралия. Страны, которые входят в двадцатку самых экономически развитых стран. Там живут самые несчастные молодые люди вашего возраста. Это интересно, правда? И когда этой молодежи задали вопрос, что для вас является счастьем? 94% сказали здоровье, 92% сказали хорошие отношения в семье, 91% сказали хорошие отношения с друзьями, 85% сказали достаточно денег, чтобы иметь удобную жизнь. Самый меньший процент... Меньше всего вашему поколению приносит вера или отношения с религией. 44%. Я задаю вопрос, вы такие же? Если бы мы сегодня, здесь вас 1000 человек, мы сделали опрос, мы провели анкету, мы проверили, вы являетесь счастливыми или нет, и поставили бы эти вопросы, что вам приносит счастье? Вы бы были такими же, как ваши сверстники в Японии, Великобритании, Франции, или такие, как в Нигерии, в Индонезии, что является вашим счастьем? Что является вашей дорогой к счастью? И вообще, возможно ли быть счастливым сегодня? Можем ли мы действительно увидеть, найти эту дорогу к счастью? Этот путь к настоящему счастью? Прошедший год и даже больше, это были очень несчастливые года, правда? Для всех людей в этом мире. Пандемия, коронавирус, потеря работы. Сегодня очень трудное время во всех странах, в наших штатах. Многие люди теряют работы, потому что надо принимать прививку, и отказывают принимать все эти exemption. И люди находятся в таком особом состоянии. И мы говорим о счастье. Что является счастьем сегодня? В наше время, для вашего поколения, можно ли быть счастливым сегодня? Об этом наша конференция. Об этом тема, над которой мы рассуждаем. Об этом первый псалом, который мы читаем, вникаем и пытаемся увидеть. Давайте откроем первый псалом. Я прочитаю третий стих, на котором мы остановимся. Первый псалом, третий стих. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Давайте вместе еще раз посмотрим, как начинается этот стих. «И будет». Произнесите это слово вот в вашей голове. «И будет». Что это значит? Это означает, что когда мы произносим это слово, мы принимаем какое-то решение. У нас есть какой-то план, мы хотим что-то сделать, мы хотим что-то предпринять, и вот мы как бы рисуем в своей голове, как достигнуть этого результата, мы как-то планируем что-то, и мы представляем, и говорим, да, вот когда-то будет. Что вы представляете, и будет? И женюсь, да, и будет у меня семья, и бизнес, или что вы представляете в голове, когда вы произносите слово «и будет»? Теперь подумайте, что происходит, когда Бог произносит это слово. Когда Бог говорит «и будет», это не просто план, это не просто рассуждения, мечты какие-то. Когда Бог произносит слово «и будет», это происходит. И мы читаем первую главу книги «Бытие», когда Бог произносит это слова «и стал свет», и появилась земля, и появились эти триллионы деревьев. Когда Бог произносит слово «и будет», это точно Он своей силой, силой своего слова, Он осуществляет действия, и происходит то, что Бог сказал, и будет. И мы прочитали с вами третий стих, который говорит Давид, и мы знаем, что это откровение от Бога, это Божьи слова, это Божье слово. Если Бог говорит, и будет он, этот муж, о котором мы слышали вчера, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, у которого воля в законе Божьем, он размышляет о Слове Божьем день и ночь, и Бог говорит, и будет он. Это Божье обетование. И я хочу, чтобы мы поняли этот стих, это Божье обетование, это его обещание. И когда Бог говорит и будет, это точно произойдет. Если вы сегодня понимаете, что Бог в этом псалме открывает этот путь, эту дорогу к счастью, и Бог говорит, и будет, это относится к каждому из вас. Если вы сегодня принимаете решение, если вы сегодня, рассуждая, слыша проповеди, вы видите этот путь праведника, который не идет на греховный путь, который избирает другой путь, избирает дорогу к счастью, избирает и стремится вникать в Слово, там, чтобы была его воля. Бог вам говорит, называя каждого из вас по имени, он будет таким деревом. Вы можете быть уверены, что когда вы принимаете решение внутри, когда к этому решению подключается ваша вера, Бог начинает осуществлять действия. Бог начинает говорить, и Бог показывает. Мы видим в этом слове, делается это сравнение. Он будет как дерево при потоках вод. Мы читаем с вами Библию, мы видим, как много в Библии сказано о деревьях. И мы думаем с вами, что когда мы находим дерево в самом начале Библии, в саду Эдемском, и когда мы прочитали с вами о дереве в первом псалме, а первый псалом – это середина Библии, и когда мы читаем, что в книге Откровения в конце Библии тоже говорится о дереве, мы видим, что Бог использует дерево как духовную иллюстрацию. Причем иллюстрацию нашего духовного состояния. Бог желает через это передать нам какие-то духовные истины, которые нам важно понять. И мы смотрим всю библейскую историю, как много связано с деревом. Ковчег Ноя был построен из дерева. Жезл в руке Моисея был из дерева. Храм и Скиния были построены из дерева. Крест Иисуса Христа был сделан из дерева. Бог открывает нам духовные истины, когда мы рассуждаем о дереве, что это, о чем это сказано и как это важно. В национальном парке Рейнира, здесь в нашем штате, есть срез дерева. Ему 728 лет. И на этом срезе отмечены вот все эти кольца и показаны исторические события, которые происходили, когда дерево было вот таким, таким, таким, таким. Интересно, что когда Колумб открыл Америку, этому дереву было уже почти 200 лет. Вы можете представить? Когда Колумб открыл Америку, этому дереву было уже 200 лет. Когда была подписана Декларация независимости Америки, этому дереву было 483 года. Удивительное дерево. Но когда мы прочитали с вами этот текст Писания, он говорит о другом удивительном дереве. О таком дереве, которым может стать каждый из нас. И Бог желает, чтобы мы стали таким деревом. И Бог желает, чтобы мы приняли это решение, чтобы Он в отношении каждого из нас сказал «и будет». И мы стали бы таким деревом, которое бы было насажено у потоков вод, и которого бы приносило плод. И посмотрите на окончание этого стиха. Я хочу, чтобы мы начали с окончания этого стиха, и потом коснулись того, что в середине. Сказано об этом человеке, и во всем, что он не делает, успеет. Буквально здесь сказано, что все, что не делает этот человек, он будет успешен. Это означает, он будет счастлив. Он достигнет результата. Этот результат будет положительным, он будет успешным, он будет счастливым. В этом стихе показана дорога к счастью. В этом показана дорога к благословению, успеху. Этот человек, он нашел эту дорогу. Он встал на этот путь счастья. Он идет по нему. И все, что встречается на его пути, это благословение, это успех, это результат. И поэтому я хочу, чтобы мы посмотрели вот на этот третий стих. Я хочу коснуться трех важных моментов, рассуждая об этом стихе о дороге к счастью. Первое, я хочу, чтобы мы увидели, счастье имеет свое начало. Если вы записываете, можете записать. Номер один. Счастье имеет свое начало. Второе, что я хочу, чтобы мы увидели, что счастье имеет свой источник. Об этом также сказано в этом стихе. Первое, счастье имеет свое начало. Второе, счастье имеет свой источник. И третье, что я нахожу здесь, счастье имеет свой результат. Давайте посмотрим на каждый из этих моментов, чтобы увидеть, где об этом сказано в Божьем Слове. Мы прочитали еще раз этот третий стих. «И будет он, как дерево посаженное». Давайте остановимся здесь и запишите в своем блокноте слово «посаженное». Это интересный момент, потому что именно это слово говорит о том, что счастье имеет свое начало. Буквально слово, которое используется здесь, слово «шател», слово «шател» в иврите, оно означает не столько посаженное, как пересаженное. Что это означает? Быть посаженным означает иметь корень для стабильности, для питания. Мы посадили какое-то растение, мы посадили какое-то семя, оно вырастает, оно укрепляется в земле. Это значит быть посаженным. Быть пересаженным означает все предыдущее, но еще означает изменение почвы и места, где растение посажено. И Писание говорит, что «и будет он, как дерево пересаженное». Это говорит о том, что все мы, люди, мы росли в другом месте. Мы все были в Адаме, мы все были мертвые во грехах, но Иисус Христос пришел и принес нам спасение. Он даровал нам спасение, когда Он умер на Голгофском кресте, когда наши грехи, вот эту нашу природу Адама, Он взял на Себя, и Он пролил кровь на Голгофском кресте. Он таким образом дарует спасение всякому верующему в Него. И когда мы веруем, что Христос умер на кресте, когда мы взор устремляем на крест, на Господа нашего, Он дарует нам спасение, и Он пересаживает нас из состояния греховности, из состояния вот в этом порочном положении греха, Он пересаживает нас в другое место. Это и есть, это и значит быть христианином. Христианин – это тот, кто пересажен из состояния греха, погибели этого мира – в новое состояние. И Писание показывает, что христианин не может быть добрым сам по себе. Христианин может приносить плод только когда он пересажен, когда он в новом месте. Посмотрите, мы читаем 3 глава Ефесянам, 17 стиха. Павел говорит: «Верою вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота. Чтобы вы были укорененные, что значит укорененные? Чтобы у нас корень был. Мы должны быть пересажены, и место или почва, куда мы должны быть посажены, это наш Господь Иисус Христос. Спасенный человек – это тот, кто избавлен от греха, тот, кто взят Господом из этого мира и помещен в Иисуса Христа. И во Христе мы должны быть укоренены и утверждены. Мы корни должны свои пустить. Мы читаем послание Колоссянам, 2 глава, 6 и 7 стихи сказано: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая с ней с благодарением». Знаете, что интересно здесь? Библия говорит о ходячих деревьях. Вы когда-то представляли себе ходячие деревья? Посмотрите еще раз в этот текст, который я прочитал, Колоссянам 2 глава. «Посему, как вы приняли Господа Иисуса, так и ходите в Нем, будучи укоренены». Мы посажены, мы пересажены в Иисуса Христа, мы корни пустили в Нем, мы на новом месте. И Писание говорит: так и ходите в Иисусе Христе. Живите христианской жизнью. Вы имеете новую природу, вы имеете спасение в Иисусе Христе, вы находитесь в Нем, ходите в Нем, живите настоящей христианской жизнью. Вы нашли этот новый путь, это дорога к счастью, потому что вы оказались пересаженными, и вы находитесь в Иисусе Христе. И быть укорененным означает, что я не буду перемещен как-то, я не буду сдвинут моими эмоциями, моей волей, моим разумом. Что бы ни происходило внутри меня, Слово Божие преобразует мой разум. Слово Божие преобразует мои эмоции. Я имею ум Христов. Моя воля подчинена Иисусу Христу. Я в Нем нахожусь. Это особое положение. Мои эмоции покоряются Богу. И хотя я не всегда чувствую, что я спасен, но я не доверяю своим эмоциям, потому что моя вера укоренена в Иисусе Христе. Я верю Его Слову. И Он говорит в Своем Слове, что если я верой пришел к Нему, исповедал свои грехи, я пересажен, я в Нем нахожусь. Это начало счастья. Это начало пути. Это начало этой дороги. И знаете, в чем проблема? Проблема в том, что не все пересажены. И сегодня вы находитесь здесь, на этой конференции. Я хочу, чтобы вы задали вопрос. Вы нашли дорогу к счастью? У вашего счастья есть начало? Вы прошли уже этот момент, и вы можете быть уверены, что вы пересажены, и вы в Иисусе Христе находитесь. И вы укоренены в Нем и в Его Слове. Счастье имеет начало, дорога к счастью имеет свое начало. И если мы укоренены в Нем, мы можем приносить плод, несмотря на обстоятельства, несмотря на то, что происходит вокруг, несмотря на пандемию, коронавирус, страхи, мы можем быть блаженными. Мы можем быть благословенными, мы можем быть счастливыми сегодня. Мы с вами смотрим на этот текст, и он говорит нам о том, что нам нужно укореняться больше в Иисусе Христе. Поэтому я хочу первое слово сказать к тем из вас, которые еще не получили спасения. И вы слышите это слово, и в конце моего слова я сделаю призыв. Если вы сегодня рассуждаете о дороге к счастью, и Дух Святой показывает вам, что вы еще не в Иисусе Христе. Вы на самом деле не имеете спасения, вы не пересажены в Него. Я хочу, чтобы Дух Святой работал в вашем сердце, и вы это почувствовали. И у вас будет сегодня возможность обратиться к Господу. Второй момент, который мы находим в этом тексте. Счастье имеет свой источник. Посмотрите, в этом тексте дальше сказано: «И будет он, как дерево, посаженное где?» «Посаженное при потоках вод». Это говорит нам о том, что если я посажен во Христе, тогда Божье Слово, как потоки воды, будет совершать особое действие в моей жизни. Быть посаженным в Иисусе Христе, находиться в Нем, это означает всегда стремиться, чтобы Божье Слово совершало во мне работу. Источник счастья в Божьем Слове. Поймите это. Потому что мир сегодня говорит совершенно о другом. Но мы в этом тексте находим, что потоки вод, они указывают, чем питается это дерево. Эти потоки вод, указывает причину, почему это дерево находится в таком состоянии. Откуда оно пьет воду? Оно посажено при потоках вод, и оно постоянно питается этой водой. Оно пьет эту влагу, необходимую для жизни. Я хочу задать вам вопрос, чем вы питаетесь, молодежь? Из какого источника вы пьете воду? Вы поколение Зи. Когда вам нужна какая-то информация, когда вам нужно найти ответ на какой-то вопрос, когда вас что-то интересует в этой жизни, вы все находите в интернете, и я еще раз задаю вопрос, из какого источника вы пьете воду? У каких потоков вод вы посажены? Книга Иеремии, мы читаем 2 глава в 13 стихе, Господь говорит: «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это не к вам относится? Бог говорит: «Меня источник воды живой». У нас есть Божье Слово, у нас есть Библия, которая дана Богом как откровение, чтобы преобразовать наш разум, чтобы сформировать наше мировоззрение, чтобы давать ответы на все вопросы, чтобы показывать путь жизни, чтобы давать нам решения, когда нам нужно, чтобы отвечать на вопросы, когда трудности и переживания. И Бог говорит, есть люди, которые оставили Божье Слово и нашли другие источники, высекли себе водоемы, которые не могут держать воды. Сегодня много молодежи, которые идут этим путем, которые оставляют Божье Слово и идут в интернет, потому что там они находят источники воды. Там они находят ответы на свои вопросы. Там они проявляют любопытство и находят ту информацию, которую они хотели бы. Библия – это единственный источник воды живой. Счастье имеет свой источник, и этот источник – это Божье Слово. И нам важно понять это. Я хочу задать тебе вопрос, брат, молодой, сестра. Может быть, ты оставил этот источник? Может быть, ты сегодня нашел себе другой источник или другой водоем, который не может держать воды? Мы видим вот этот образ, о котором говорится в первом псалме, он в книге Иеремии, посмотрите, как сказано, это 17 глава Иеремии, с 5 стиха. «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Вся причина, почему это дерево зеленое, живое, свежее, оно посажено при потоках вод, оно посажено при этом источнике. И мы говорили, что этот источник – это Божье Слово. Это значит, что счастье нельзя базировать на обстоятельствах. Вы можете старались каким-то образом построить свое счастье, обустроить свою жизнь, но вы не можете контролировать обстоятельства. Вы не можете контролировать то, что происходит вокруг вас. Пандемия приходит, экономика падает, машины ваши стареют, красота ваша увядает. Я читал статью президента Airbnb, огромная компания. И он сказал о том, что за 12 лет мы построили одну огромную компанию и почти все потеряли во время ковида за 6 недель. Мы не можем строить наше счастье, потому что обстоятельства не зависят от нас. Все вокруг меняется, и обстоятельства меняются сразу, и мы не можем это контролировать. Ветер как дул, он и будет дуть. И если вы как прах, возметаемый ветром, о чем мы будем слушать сегодня, если вы как прах, который зависит от обстоятельств, ваше счастье будет улетать. Но если вы как дерево, которое посажено при потоках вод, которое укоренено и питается Божьим Словом, счастье будет всегда в вашей жизни, потому что в вашей жизни всегда будет этот источник счастья. Слово Божье будет открывать вам этот путь, и вы будете всегда находить это блаженство. И третий момент, на котором я хочу остановиться. Счастье имеет свой результат. Посмотрите, мы читаем в этом тексте, сказано, что это дерево посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. Давайте начнем с листьев. Лист его не вянет. Кто из вас знает, зачем деревьям нужны листья? Биологи здесь, наверное, есть, университеты. В листьях вырабатывается живительный сок для всего дерева. Листьями деревья дышат. И в этом тексте сказано, что лист этого дерева или состояние этого человека никогда не увядает. Потому что когда мы покоряемся Богу, Дух Святой начинает действовать в нашей жизни. Он дает нам жизнь. Он дает нам сок, Он дает нам дыхание. Лист такого человека, посаженного при потоках вод, который в Слове Божьем укоренен, в Иисусе Христе укоренен, под действием Духа Святого имеет эту силу, имеет эту жизнь. И мы видим, что здесь сказано о том, что лист не вянет, это говорится о трудных временах. Характер христианина проявляется не в легкое, спокойное время. Характер настоящего христианина проявляется не во время благополучия, а в тяжелое время. Когда будет проблема с финансами, со здоровьем, с ковидом, с работой. Когда близкий кто-то уйдет из этой жизни. Вот в такие моменты проявляется ваш христианский характер. Вот именно в такие моменты напрямую открывается, являетесь ли вы деревом, посаженным при потоках вод, углубленными в Иисуса Христа, в Его Слово. Именно в таких ситуациях проявляется, кто вы есть. Счастье имеет свой результат. Бог не создал нас просто для счастья самого в себе. Бог дарует нам блаженство и благословение, чтобы мы приносили плод. В этом наша цель, в этом наша задача. И мы видим, что это дерево, оно приносит плод. Оно посажено при потоках вод. Как вы себе рисуете иллюстрацию этого дерева? Если сказано при потоках вод, это не просто дерево, которое, может быть, вы видели такие картинки, дерево и спокойное озеро, и такая ровная вода. Здесь сказано при потоках вод, это могучая река. Это дерево, которое на берегу этой бурной реки. И знаете, о чем я подумал? В Израиле нет таких могучих рек. В Израиле нет такой могучей бурной реки, как в России или еще где-то, как здесь в Америке. В Израиле это особая территория, у которой все есть. У них есть снег на вершине горы Ермон. С другой стороны, у них есть зелень у Галилейского моря. Но проедьте несколько миль, и там мертвое море. И нет никакой жизни, иудейская пустыня. И река Иордан, которая вытекает из Галилейского моря, она втекает в мертвое море, и в этом мертвом море нету жизни, потому что это мертвое море только принимает все в себя и ничего не отдает. И жизни в этом мертвом море нет, поэтому оно и названо мертвое море. Может быть, сегодня вы в таком состоянии? Может быть, вы сегодня все получаете, все принимаете, приходите на собрания, на конференции, вы слышите, вы много знаете, вы все получаете, вы все имеете, но вы ничего не отдаете. Плода нет у вашей жизни, и вы как это мертвое море, которое все берет, но ничего не отдает. И нам важно подумать, в чем ваше счастье, этот вопрос я задал с самого начала, в чем счастье вашего поколения, в чем счастье ваша молодежь. Как оно проявляется? Счастье должно проявляться. Счастье имеет результат, оно выражается в том плоде, который мы приносим. Сатана сегодня дает заменители настоящего счастья, и вы, молодежь, особо это понимаете и знаете. Сатана сегодня предлагает свои подделки, которые он называет счастьем. Он подсовывает различные подделки и говорит, если ты это используешь, если ты это попробуешь, если ты таким путем будешь жить, ты получишь счастье. И все, что он предлагает, оно не приносит счастья. Порнография, алкоголь, наркотики, вейп, секс. Он предлагает все это, и он пытается заставить молодежь поверить, что в этом счастье. Но некоторые из вас, попробовав это, вы знаете, что как результат, как плод, это разочарование, это боль, это скорбь, в которой вы находитесь. Потому что чем больше вы принимаете эти подделки, тем дальше вы уходите от Бога. И Писание показывает, что на самом деле мы можем или служить Богу, или служить тому идолу, который в сердце нашем. Если в вашем сердце идол, тогда этот идол требует поклонения. И поэтому наркотики, поэтому порнография, поэтому безнравственная жизнь, потому что этот идол в сердце, он требует поклонения. Он пытается заставить вас жить таким путем, обманывая, сковывая, предлагая это как счастье, на самом деле это полное разочарование. Это не тот результат, который должен быть в счастье. Это не тот плод, который предлагает Священное Писание, потому что только служение Богу – это настоящий результат. Познание Бога, повиновение Ему и служение Богу – это результат счастья. Бог нас для этого создал. И когда мы однажды достигнем вечности, когда мы будем на небесах, там мы будем знать Бога, повиноваться Ему и служить Ему. И это величайшее счастье, которое Господь предлагает каждому из нас. Он желает, чтобы мы достигли этого счастья. Он желает, чтобы мы были там на небесах. Он желает, чтобы мы сегодня поверили в то, что это и есть реальное счастье. И это счастье Он предлагает нам сегодня. Он желает, чтобы этот плод был сегодня в нашей жизни. И я знаю, что среди вас есть те верные христиане, которые поняли это. В жизни которых есть этот реальный плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение. Вы приносите этот плод, и вы понимаете, что служить Богу и повиноваться Ему – это самое настоящее счастье. Но заметьте, что в этом псалме, в этом тексте, здесь есть важный принцип. Чтобы появился плод, должен быть корень. Чтобы у вас был настоящий плод и результат счастья, у вас должен быть корень, который берет эти соки, который берет эту живительную силу и в результате этого приносит плод. Мы читаем 1 Фессалоникийцам во 2 главе сказано: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть по причине, которое и действует в вас верующих». Божье Слово, которое мы принимаем, которое поселяется в нашем сердце, оно начинает действовать. И в зависимости от вашего решения, оно или приносит плод, или оно засыхает. И поэтому я хочу, чтобы вы подумали о том, приносит ли плод ваша жизнь сегодня. Являетесь ли вы таким деревом? И посмотрите, здесь сказано, окончание этого стиха, что во всем, что он не делает, он успеет. Он находит этот результат. Он находит дорогу к счастью. Этот человек, который понял и увидел и нашел этот путь к счастью. Я хочу задать вам вопрос сейчас. Знаете ли вы, что такое настоящий успех? Знаете ли вы, что такое настоящее счастье? Писание в этом тексте и в этом псалме показывает нам этот путь. И мы сегодня говорили о том, что счастье имеет свое начало, счастье имеет свой источник и счастье имеет свой результат. Мы сейчас будем молиться. Я приглашаю, давайте мы все встанем сейчас. Я хочу, чтобы каждый из вас подумал, где вы находитесь в этих трех моментах. Может быть, сегодня здесь есть в этом зале те, которые не укоренены в Иисусе Христе, и вам нужно спасение. И в этом тексте, посмотрите, сказано, что этот человек приносит плод свой, что дальше написано? Во время свое. Сегодня это время. Сегодня вы можете принести плод. Сегодня Божье Слово, которое звучит, оно проникает в ваше сердце, и от вас зависит, принесете ли вы плод. Если здесь, в этом зале, есть те, которые понимают, что вам нужно обращение к Богу, вам нужно покаяние пред Господом, вам нужно принять Его как Спасителя своего, как Господа своей жизни, и вы хотите оставить этот греховный путь, путь, о котором сказано, путь нечестивых, совет беззаконных. Вы хотите оставить это, и вы хотите быть пересаженным в Иисуса Христа. Если это вы сегодня, я приглашаю, чтобы вы прошли сюда, чтобы вы приняли это решение, чтобы вы помолились Господу, чтобы вы принесли этот плод. Я хочу обратиться к другой группе людей, потому что я уверен, что здесь есть много и большинство тех, которые уже молились Господу. и вы приняли это решение. Но, возможно, сегодня, слыша это слово, Дух Святой обличает вас, что вы не находитесь в этой близости к Божьему Слову, что вы не находитесь вот в этих потоках вод. Вы проверяете себя, и вы понимаете, что это важно, это нужно, но у вас нету как бы этого. Я хочу, чтобы вы приняли решение. Я хочу, чтобы вы сегодня приняли это решение, сказали: «Господь, я принимаю это решение. Я хочу быть этим деревом, посаженным при потоках вод. Я прошу, помоги мне быть таковым. Я принимаю это решение в духе своем. Я иду к тебе. Я хочу, чтобы ты совершил, чтобы ты сделал меня таким деревом». Если вы принимаете это решение сегодня, я тоже приглашаю, вы можете пройти сюда. Для того, чтобы засвидетельствовать, для того, чтобы помолиться Господу. Для того, чтобы этим самым сказать самому себе, Господу, всей церкви, всем нам: я принимаю это решение. Я хочу быть человеком, счастье которого имеет источник в Слове Божьем. Я хочу обратиться к третьей группе людей. Может быть, вы проверяете себя, и вы не замечаете, что в вашей жизни есть достойный плод, результат вашего служения Богу. Вы не замечаете, что в вашей жизни вот есть эта плодоносная жизнь, когда вы служите Богу, повинуетесь Ему. В вашем характере это выражается. Вы меняетесь, вы становитесь больше похожими на Христа. В вашем служении это проявляется. Если сегодня вы хотите принять решение: я хочу позволить Богу, чтобы Он изменил меня. Я хочу больше приносить плода. Я хочу больше меняться, становиться похожим на Иисуса Христа. Я хочу больше ревностней служить Ему. Если вы принимаете это решение, вы можете прийти сюда. И этим самым заявить, что это мое решение. Это сегодня мой плод. Это сегодня мое обращение к Господу, это сегодня мое обновление, это сегодня моя молитва, чтобы Господь изменил меня и сделал меня таким человеком, о котором говорит Слово Божие.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет Ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную в студии радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: Германии 8 часов.
1: Так, братья и сестры, мы начинаем нашу новую серию «Христос в каждой книге Библии». Действительно, как мы слышали, мы смотрели на Ветхий Завет, мы в каждой книге Ветхого Завета видели образ Иисуса Христа. И вот сегодня, сегодняшнего дня, сегодняшнего служения мы хотим смотреть дальше, мы хотим смотреть на Новый Завет, чтобы в каждой книге Нового Завета увидеть Иисуса Христа. И как и в прошлый раз, мы готовили вот такие закладки, хочу также вам сегодня сказать, вы можете взять на выходе эти закладки, в которых так написано «Христос в каждой книге Библии». И здесь каждая книга Нового Завета, и как мы слышали, вот это стихотворение, которое было сочинено вот именно по этим темам, чтобы, слыша эти проповеди, мы смотрели, запоминали и знали, где увидеть Христа, читая Писание, читая Евангелие, читая Новый Завет, чтобы мы видели Господа нашего Иисуса Христа. Наверное, нету ничего более важного, как вот этот вопрос, о котором мы слышали сегодня, кто для нас Христос, кто Он есть, как мы понимаем Иисуса Христа. Весь Ветхий Завет говорит о Нем, кто Он есть. И это главная тема Нового Завета, чтобы мы увидели и поняли, кто есть Христос. Я буду читать текст Писания из послания евреям, 1 глава, 1 и 3 стиха. Послание евреям, 1 глава, 1 и 3 стиха. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником сего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Этот текст говорит о том, что Бог существует. И Бог не только существует, но Он еще и открывает Себя для того, чтобы мы имели общение с Ним. В одной церкви решили сделать особый упор на евангелизацию. И вот рассуждая о том, как это сделать лучше, чтобы было больше успеха, больше результата, они пришли к такому выводу, что имя Иисус многих людей отвращает. И тогда они сказали, что мы сделаем так, чтобы всякий приходящий в нашу церковь сам нашел Бога, сам открыл для себя Бога, может быть, через Иисуса, может быть, через Будду, может быть, еще каким-то другим путем. Когда мы слышим вот это решение, мы понимаем, насколько это неправильно, мы понимаем, насколько смертельным для церкви является такое решение, чтобы предоставить человеку путь самому как-то открыть себе Бога, убрав Иисуса Христа. Писание показывает, что Христос – это центр всего. Вместо того, чтобы показать на Христа, люди пытаются привлечь людей. И когда мы думаем, что вот такое решение, оно опасно, оно невозможно, оно неправильно, мы должны проверять сегодня себя. Потому что, не говоря прямо вот такими словами, иногда сегодня люди, которые приглашают, мы, христиане, приглашая людей в церковь, мы делаем что-то подобное. Вместо того, чтобы звать людей к вере в Иисуса Христа, к обращению от злых путей, от грехов,

Люди сегодня часто предлагают людям и говорят, если вы придете в церковь, у вас будет счастливая жизнь. Бог решит ваши проблемы. Бог уберет ваши стрессы. Он решит проблемы в вашем браке. Не происходит ли что-то подобное, когда Иисус Христос убирается и перестает быть центром, а человеку предлагается что-то для него самого? Для того, чтобы человек вдруг подумал, ну, в принципе, и неплохо прийти в церковь, стать верующим, ведь это что-то добавить в моей жизни, это только плюс будет для моего существования. И в этом великая проблема. Христос есть центр всего. Мы проповедуем Христа. И когда мы говорим об Христе, естественно, Бог помогает нам в нашей жизни. Когда мы принимаем Христа, и в браке происходят изменения, и в жизни, но центр всего является Иисус Христос. И нам очень важно увидеть разницу между вопросом, который задает человек, что может дать мне Христос, и другим вопросом, кто есть Христос, повинуюсь ли я Ему, исполняю ли я Его заповеди. В этом большая разница. В 2006 году Национальное географическое общество опубликовало открытие. Они обнаружили, как они говорят, Евангелие от Иуды. И на основании вот этого Евангелия они задали вопрос, да кто же есть Христос? И пытались изменить все христианское понимание о Христе на основании вот этой находки, которую они считали подлинной. На самом деле подложная, вовсе то, что и не является Евангелием. Но люди сегодня пытаются вновь проанализировать, переосмыслить и дать новое определение этому ответу, кто есть Иисус Христос. Мы с вами читаем текст Писания. И когда мы прочитали вот этот текст, мы видим, что здесь есть ответ. Священное Писание – это единственный непогрешимый источник, который говорит, кто есть Христос. И нам важно знать ответ на этот вопрос, и нам важно смотреть в Слово Божие, чтобы там находить этот ответ. Итак, когда мы прочитали этот текст, первое, что я нахожу здесь, Иисус Христос – это Божье откровение в прошлом. Посмотрите, в первом стихе сказано, «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках». Мы видим в этом тексте сказано о подготовке к явлению Иисуса Христа. Бог говорил. Сама эта фраза «Бог говорил» очень сильно отличает Бога Священного Писания от всех идолов, которые не говорят. Сказано «Бог говорил», Бог Ветхого Завета обращался к людям. И мы можем узнать о Боге из природы. Мы смотрим на это творение, на этот созданный Богом мир. Мы можем прийти к тому, что Бог существует. И так говорит Писание. Но как мы можем узнать самого Бога до того момента, пока Он не обратится к нам, пока Он не станет разговаривать с нами? Мы можем встречать какого-то человека на протяжении половины своей жизни на автобусной остановке, в офисе, где мы работаем. Мы можем видеть его, да, он работает где-то рядом с нами, но до того момента, пока он не обратится к нам, и мы не поговорим с ним, мы не можем сказать, что мы знаем этого человека. Священное Писание говорит, Бог говорил к людям, Бог обращался к людям. И поэтому это единственный путь, когда мы можем узнать о Боге и узнать самого Бога, когда Он начнет говорить к нам. Если бы Бог не обратился через Свое Слово и не начал бы говорить, и не начал бы открывать Себя, мы никогда бы не знали Бога лично. И вот это послание было написано в определенный момент времени. 400 лет до этого Бог молчал. Было время пророческого молчания, но теперь пришел Новый Завет. И в этом тексте сказано, Бог издревле говорил отцам, то есть в прошлом, в Ветхом Завете. Он говорил отцам в пророках на протяжении 1500 лет.
используя более 40 людей, авторов Писания, Бог говорил через пророков, чтобы Его Слово было записано. И мы видим, здесь сказано, Он говорил многократно и многообразно. Он говорил через пророков, Он говорил через видения, Он говорил через откровения, Он говорил через историю, когда Бог Сам являлся и совершал Свои великие дела в истории. И мы все это вместе называем Ветхий Завет. Это то, каким образом Бог говорил тогда. И мы знаем, что в Ветхом Завете Бог не дал свое откровение сразу. Мы видим, что с самого начала Бог не сказал Адаму все, что он хотел сказать. Бог не сказал Аврааму все, что он хотел сказать. Это было постепенное откровение Божие на протяжении всего периода Ветхого Завета, когда Бог создавал историю, когда Он давал законы, когда Он давал поэзию, когда Он давал пророчество. И это все было подготовкой для пришествия Мессии, для пришествия Иисуса Христа. И поэтому Ветхий Завет, он ясно показывает, кто есть Бог. Он показывает, кто есть человек. Ветхий Завет показывает, что есть грех и дает обетование спасения нашего и указывает на будущее пришествие Спасителя, который должен принести освобождение от греха. И поэтому на протяжении всего периода в прошлом году мы смотрели на Ветхий Завет, чтобы увидеть Иисуса Христа. И поэтому центральная весть Ветхого Завета – это творение Бога, грехопадение человека и обетование Спасителя, который избавит человека от греха. И вот теперь мы подошли к Новому Завету. Мы сказали, что первый текст, который мы прочитали, говорит о том, что Христос – это Божье откровение в прошлом. Теперь давайте посмотрим на второй стих. «В последние дни сии говорил нам в Сыне». Христос – это Божье откровение в настоящем. И посмотрите, здесь сказано, в последние дни говорил нам. Бог говорил отцам в древности, но в последние дни Он говорил нам. Что это за последние дни? Последние дни начинаются с момента пришествия Иисуса Христа. И когда Христос пришел в этот мир, Бог говорит теперь нам через Иисуса Христа. И вот это нам важно увидеть, потому что этот текст говорит об Иисусе Христе, который стал Божьим откровением, когда Он пришел в этот мир. И мы прочитали, здесь сказано, что Бог говорил нам в Сыне. И Иисус Христос назван Сыном Божьим. Мы читаем послание Колоссянам в 1 главе, посмотрите, сказано так в 15 стихе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Христос назван Сыном Божьим. Однажды один из ранних еретиков в раннее время апостольской церкви, которого звали Арий, он сказал, что Бог сотворил Сына, что Сын не существовал до определенного момента, был только Отец. И по его словам, Сын не равен Отцу. Сегодня эту ересь проповедуют те, кто называет себя свидетели Иеговы. Но значит ли эти слова, что Христос является Сыном рожденным, значит ли эти слова, что был момент, когда Сын не существовал? Писание говорит, нет, это вечный Сын. Его вечное рождение указывает на одну природу с Богом, указывает на то, что Он имеет привилегии первородного Сына, имеет авторитет и наследство. Он равен Богу. И мы видим, что Бог через все времена говорил через пророков, и теперь наступил особо важный момент человеческой истории, когда Сын Божий пришел, и через Него Бог дает откровение о самом себе. Бог открывает, кто Он есть. И мы видим, что о Христе сказано, что Христос, который пришел на эту землю, Он стал полным откровением Бога. И когда мы читаем об Иисусе Христе, это не просто еще один пророк, как говорят мусульмане. Это вовсе не брат Люцифера, как говорят мормоны. Это не одно из самых первых творений Божьих, как говорят свидетели Иеговы. Это Бог, который пришел во плоти.
Так говорит нам Священное Писание. В нем исполнились все обетования Ветхого Завета. Поэтому Павел говорит во 2 Коринфянам, ибо все обетования Божии в нем, да, и в нем аминь. Все, что Ветхий Завет говорил о Спасителе, о Мессии, исполнилось в Иисусе Христе, когда Он пришел на эту землю. И мы видим, что во Христе Бог открыл Себя людям. Четыре Евангелия говорят о Его рождении, о Его служении, о Его смерти, о Его воскресении. Книга «Деяния апостолов» говорит о распространении евангельской вести об Иисусе Христе. И все послания говорят о созидании церкви и о значении Иисуса Христа для нас. И книга «Откровения», пророческая книга, она говорит о том, что этот Мессия является царем царей, и он однажды придет на эту землю, чтобы взять свою церковь и чтобы судить людей, которые не уверуют в него. Поэтому, когда мы смотрим вот на это слово, в третьем стихе мы находим третий момент. Мы увидели, что Писание говорит, что Христос – это Божие откровение в прошлом, Христос – это Божие откровение в настоящем. И третий стих говорит о значении того, кто же есть Христос. Я хочу, чтобы мы посмотрели вот на этот каждый из моментов, о котором сказано здесь в третьем стихе. Это полнота Божьего откровения. В этом третьем стихе показано, что Он является тем, кто открывает Бога так, как никто другой не может открыть. Все, что Бог сказал открыть о самом себе людям, мы находим в Иисусе Христе. Мы смотрим на Христа, и мы видим и понимаем, кто есть Бог. И посмотрите, в этом тексте сказано, даже со второго стиха, Он окончание всего, потому что Он начало всего. О Нем так и сказано во втором стихе, что Бог послал Его наследником всего, через которого и веки сотворил. И вот рассуждая об этом, мы видим, что Христос, Он в центре всего мировоздания. Он в центре всей вселенной. Бог поставил Его в центр. И мы, люди, христиане, должны так Его воспринимать. Если Христос не в центре, мы не поймем Писание. Мы не поймем Ветхий Завет, мы не поймем Новый Завет. Но когда Христос стоит в центре, тогда и Ветхий, и Новый Завет, они становятся соединены вместе. И мы понимаем, мы можем истолковывать Писание. Мы смотрим на те определения, на те объяснения, которые даны нам здесь о Христе. Первое, сказано, что Он есть наследник. Посмотрите, во втором стихе сказано, Бог поставил Его наследником всего. Он пришел в этот мир. То, что Он имел, Он оставил. Он имел царство, Он имел весь этот мир, но Он пришел сюда, Он обнищал ради нас. Но Он является наследником. И мы должны понять, весь этот мир сотворен Богом, и Он вручен Иисусу Христу. Он его получает как наследство. Это значит, что каждый из нас принадлежит Ему. Это значит, что мы, являясь частью Божьего творения, принадлежим Ему. И мы должны понять это. И даже больше нам Бог даровал. Мы читаем послание Римлянам в 8 главе, сказано, что мы становимся детьми Божьими. И потом в 17 стихе сказано, а если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Христос является наследником всего, но Он дает нам право быть сонаследниками, когда мы верим в Него и посвящаем Ему свою жизнь. Второе, что мы находим, Христос является Творцом. Посмотрите, сказано, через Которого и веки сотворил. Послание Колоссянам сказано, им создано все, что на земле, видимое и невидимое, престолы и господство. Оно все им и для него создано. Когда свидетели Иеговы будут беседовать с вами, когда они откроют послание Колоссянам и скажут, что посмотрите, здесь сказано о том, что Бог сотворил Христа, покажите им именно этот текст. Им создано все. Христом создано все. Он является Творец, Он не может быть творением, потому что Он Творец, и Он Создатель, и Он Бог.
Третье, что мы находим в третьем стихе, «сей, будучи сияние славы Божьей, он является посланным светом в этот мир». Он как этот луч солнца, который освещает эту землю и который дает нам понимание того, кто есть Бог. Он как луч солнца, который, достигая землю, согревает эту землю, дает свет этой земле. Вот так и этот луч Божьего сияния, он согревает наше сердце, он дает нам откровение, он дает нам познание того, кто есть Бог. В послании книги Малахии сказано, что Бог однажды откроется, как солнце правды. И вот Христос открывает нам Бога. Ученые говорят, что скорость света – это 1 миллиард километров в секунду. Ученые не понимают эту огромную скорость света. Но они говорят, что если бы каким-то образом человек стал способен перемещаться со скоростью света, понятие времени стало бы отсутствовать. Если кто-то летит со скоростью света, времени уже нет. И тогда, когда мы думаем о том, что ученые не могут объяснить сегодня, Христос является сиянием славы Божией. И когда в вечности мы увидим Христа, и мы поймем это сияние славы, время станет отсутствовать, потому что мы войдем в вечность. Мы войдем в познание Христа, мы войдем в познание славы Божией, и перед нами откроется вечность. Павел пишет во 2 Коринфянам, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Вот что происходит в нашей жизни, когда приходит Христос. Четвертое, что мы находим, Он образ ипостаси. Написано здесь, что Он является образом ипостаси. Слово «образ», которое используется здесь, в греческом языке использовалось, когда ставилась печать. Когда печать обмакивалась в краску и наносилась на пергамент. И вот это изображение было точной копией того, что выгравировано на печати. Христос является образом ипостаси, то есть точным отражением природы Бога. Это сложное слово. Здесь богословия много. Но мы должны понимать, когда здесь сказано, Он является образом ипостаси, это слово говорит, Он есть Бог. Он является обладающим природой Бога. А Писание говорит, есть только один Бог. И в этом наше понимание Троицы. Мы верим в одного Бога, который открывается в трех лицах. И Христос открывает нам этого Бога. Он показывает нам истину о Троице. И мы должны в это веровать. Пятое, посмотрите, здесь сказано, Он есть держатель всего. Мы читаем, и держа все словом силы Своей. Христос не только сотворил вселенную, Он держит ее в Своих руках. Если бы не Христос, вся вселенная давно бы рассыпалась, ничего бы не было на месте. Сегодня ученые пытаются вникнуть в тайну тех сил, которые держат вселенную. Сила гравитации, сила притяжения, сила соединения и энергии. И люди не могут понять, физики пытаются понять, что соединяет атомы сегодня. Какая сила держит эти атомы вместе? Ученые дошли до того, что самые меньшие частицы атома – это кварки. Но они не могут понять, почему эти кварки соединены вместе. И ученые сегодня назвали эту силу «сильное ядерное взаимодействие». Они говорят, есть какая-то сила, которая соединяет эти кварки, а потом атомы, а потом все остальное. Но они не понимают, что это за сила. Писание говорит, Христос держит все силой Слова Своего. Он сотворил эту вселенную, и Он держит ее вместе. И если бы не слово Христа, все бы рассыпалось сразу. Все бы пришло в хаос. Мы видим в этом тексте сказано, Он держит все. Если бы наша планета Земля была немного ближе к Солнцу, все бы сгорело. Если бы она была немножко дальше от Солнца, все бы покрылось снегом и все бы замерзло. Если бы наша Земля не имела именно такой наклон своей оси, которую у нее сегодня, у нас бы не было четверых сезонов, которые приходят одно за другим. Если бы Луна была немножко ближе к Земле,
два раза в сутки были бы такие приливы, которые бы покрывали всю поверхность земли. Христос своим словом держит сотворенную вселенную, и работают все законы, и все существует. Христос держит ее на руках. Ученые говорят, что наша планета весит 6 секстиллионов тонн. Это число 6 и 21 ноль. Христос держит словом силы своей. Но Он держит не только нашу планету. Он держит всю вселенную. Он держит все в своих руках, чтобы все существовало и действовало. Если Христос может соединять и удерживать всю вселенную, Он может держать в балансе наши сердца. Он может держать каждого из нас в своей руке. Он может дать нам мир. Он может дать нам прощение. Он может хранить нас в своей руке, чтобы довести до вечности. И Павел говорит, тот, кто начал в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня пришествия Иисуса Христа. Разве это не открывает нам истину о том, кто есть Христос? Шестое, посмотрите, сказано, Он спаситель всех. Он совершил собою очищение грехов наших. Я поражаюсь этой мысли. Словом Христос создал вселенную. Словом Христос держит эту вселенную. Но простить наши грехи словом Он не мог. Нужна была смерть Его. Нужно было пролитие крови Его. И написано, собою Он совершил очищение грехов наших. Он стал спасителем нашим. Он исполнил то обетование, которое Бог дал еще в саду Едемском. И Он стал нашим спасителем. И, наконец, последнее, седьмое, посмотрите. Он Господь всего. Он воссел одесную престола величия на небесах. И здесь я вижу противоречие земному служению первосвященников. В святом святых, в храме, не было стульев. Первосвященник никогда не сидел. Он был занят жертвой одной за другой. Он совершал служение, он не должен был сидеть в святилище. Но о Христе написано, он однажды совершил жертву и воссел одесную престола. Он воскликнул это слово «совершилось», потому что Он исполнил искупление наше. И Он воссел там, на престоле величия на небесах. И Он ходатайствует за нас сегодня. И поэтому мы приходим к очень важной мысли, о которой сказано в послании к Колоссянам. Посмотрите, послание к Колоссянам, 1 глава, я читаю дальше. «И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви». Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Христос открыт в Новом Завете. И Он должен во всем иметь первенство. Имеет ли Он первенство в нашей жизни сегодня? Можем ли мы, как верующие, члены церкви, христиане, сказать, Он в моей жизни имеет первенство? Когда первые астронавты Америки 20 июля 1969 года вступили на Луну, президент Америки сказал такие слова, что это величайшее событие в истории человечества, когда человек ступил на Луну. На самом деле, величайшее событие в истории человечества было, когда Бог ступил на Землю, когда Божий Сын Иисус Христос воплотился и пришел на нашу Землю. Он открыл нам Бога. Он дал доступ, чтобы мы познали, кто есть Бог. И уверовав в Иисуса Христа, и дав Ему первенство в нашей жизни, мы имеем доступ к Богу, имея тот доступ здесь на земле и в вечности. И да благословит нас Господь вникать в Слово Божие, смотреть в Новый Завет, чтобы понимать, кто есть Христос на страницах Писания, и чтобы ответить, кто есть Христос на страницах моей жизни. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Давайте помолимся. Аминь.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки. Иезекииль. Приветствую вас. Мир да будет с вами. Сегодня мы опять беремся за изучение писаний Божьего пророка по имени Иезекииля. Его служение было направлено к людям иудеи, которые были взяты в пленение царем Навуходоносором, поселенным на месте, называемом Тель-Авивом, у рек Вавилонских. Эти люди были плененными из Иерусалима, но там еще оставалось большое число иудейских людей в городе Иерусалиме. Иезекииль имеет нерадостное задание говорить для Господа Бога к этим людям, которые пожинали плоды своих грехов, непослушания, и предупреждая их, что придет больше суда на них и их потомков. Пророк вдохновлен Богом, и его метод изношения довольно необыкновенный. Здесь мы обнаруживаем употребление притчей, живых повествований или наглядных уроков, которые несут нравственный и духовный урок. Сегодня мы возьмем урок из 18 главы пророчества Иезекииля. Однажды люди собрались около дома пророка, цитируя хорошо известную притчу или пословицу. «Отцы ели кислый виноград, а у людей на зубах оскомина». 18 глава, 2 стих. Господь ответил через пророка и сказал: «Живу я, — говорит Господь Бог, — не буду вперед говорить пословицу эту Израиле». Какое было значение пословицы? Это обыкновенно известно, как сваливать ответственность на другого, обвиняя другого за ваши собственные недостатки. В этом нет ничего нового. Адам, облеченный Богом в саду после того, как съел запрещенный плод, сказал: «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева». Жена Ева также свалила ответственность и сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Применение этой идеи в настоящее время называется детерминизмом. Это означает, что вы должны вернуться назад к вашим потомкам или к вашему раннему окружению и найти извинение для вашего недостатка или греха. Если вы родились в гетто, в бедноте и преступлении, вас нельзя обвинять за то, что вы стали преступником. Иначе говоря, ваш образ жизни определяется поведением ваших родителей или дедушки и бабушки. Вас нельзя обвинить за то, что вы начали жизнь преступления. Конечно, обстоятельства и наследственность влияют на развитие вашей личности и поведения, но никто не может положить их злое поведение в нух общества. Каждый человек должен делать свои собственные решения и принять ответственность пред Богом. Мы все должны делать выборы каждый день. Люди в пленении говорили, что это их родители восстали против Бога и что они страдают за восстание их родителей. Предыдущий род ел кислый виноград, но молодые люди ощущают оскомину. Эти люди сваливали ответственность на их родителей, и они также сваливали это на Бога. Фактически они говорили: «Путь Господний несправедливый». Как может он быть справедливым, когда он судит нас за то, что делали наши родители? В этом пункте некоторые слушатели могут удивляться относительно 20 главы книги «Исход», где Господь говорит, что Он Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Это кажется очень несправедливым действием со стороны Бога. Но внимательное изучение текста ясно указывает, что Бог не судит человека за грехи другого человека. Но если сын наслаждается грехами своего отца, Бог будет судить каждый род и каждого человека за их собственное поведение. Имеется другой аспект к этому греховному действию, то есть последствия греховной жизни. Некоторые злые привычки приводят к повреждению нашего физического тела. Употребление алкоголя приносит повреждение физическому телу, и больше это. повреждение может передаться через мать нерожденному ребенку. Грех производит физические результаты, которые нельзя поправить. Бог очищает и прощает грешника, но часто результаты злоупотребления греха остаются в физическом теле. Весть, которую Господь передал через пророка: «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». 18 глава, 4 стих. Ясно, что Бог говорит, что каждый человек предстанет пред Ним и даст Ему отчет за то, что сделал или не сделал. Эти иудейские люди имели специальное отношение к Богу, но они попали в западню рассуждения, что грех был каким-то неясным состоянием с социальными последствиями на национальную жизнь. Но национальный грех является накоплением личных грехов. До настоящего времени мы оплакиваем разложение национальной нравственности и потерю благословений Божиих, но это является плодом индивидуального поведения и упущением индивидуальных граждан почитать и служить живому Богу. В тексте 18 главы книги пророка Иезекииля Бог дает иллюстрацию трех человек – дедушки, его сына и его дедушки. Это может быть ссылкой на три царя Иуды. Если дедушка поступает праведно пред Богом, его праведность не засчитывается сыну, который делает всякого рода зло. Внук, который поступает законно и праведно по Божьим стандартам, но неправедность дедушки и негреховность отца не засчитывается третьему поколению. Каждое поколение должно стоять на своей собственной праведности и дать отчет Богу. Стандарты Божьей праведности даны пророкам. Человек должен быть отделенным от всего, относящегося к идолопоклонству, к половой нечистоте в браке и пред браком. Он должен быть справедливым во всех финансовых вопросах и должен заботиться о непривилегированных и бедных. Он должен быть активистом в исправлении социальных проблем и недостатков. Позвольте напомнить вам, что в поступках с Израилем в Ветхом Завете Бог устанавливал стандарты праведной жизни и праведного отношения к самому себе для своего народа, что приведет к результату долгой жизни и физического, и материального благословения. Он не говорит о вечной жизни, но он говорит о личном отношении с собою, что приведет к результату радостной и полезной жизни без сожаления. Божья весть несет с собой необходимость возрождения или новое сердце и новый дух. Человек не может исполнить весь закон своей собственной силой. Закон Божий нарушается всяким человеком. Бог говорит, что его пути правы, а человеческие пути неправы. Бог говорит: «Я буду судить вас, каждого, по путям его». Опять приходит призыв: «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши и сотворите себе новое сердце и новый дух». Несколько лет тому назад президент Соединенных Штатов Америки имел маленькую вывеску на своем столе: «Сваливание ответственности на другого останавливается здесь». Здесь был человек, который имел окончательное решение. Итак, сваливание ответственности на другого останавливается здесь, в нашем отношении с Богом. «Отвергните от себя все грехи ваши. Обратитесь от ваших злых путей». Бог говорит: «Я не хочу смерти умирающего, но обратитесь и живите». Бог говорит всем, кто желает слушать: «Сотворите себе новое сердце и новый дух». Это не самоправедность, которую мы достигаем нашей собственной силой. Это иллюстрировано новозаветным учением апостола Павла: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Имеется человеческая и Божья сторона нашей полного значения и плодовитой жизни. Все согрешили и лишены славы Божией. Вся наша праведность, как запачканная одежда. Мы нуждаемся в Боге, чтобы Он действовал в нас, чтобы произвести праведность и образ жизни угодно Ему. Мы не можем сделать этого сами. Это Бог, который очищает каждого верующего от всякого греха. Он одевает нас в свою праведность и дает нам новое сердце и совершает наше спасение. Внешние дела истинного верующего являются доказательством внутренней жизни Бога. В 19 главе мы имеем запись о плаче и печали. Иеремия известный как пророк плача и печали. Псалмы Давида отражают такую печаль о его грехе и грехах его народа. Поэзия Иезекииля представляет львов и львицу или молодых князей. Они иллюстрируют управителей Израиля. Один попал в западню правителей Египта, а другой пал добычей Вавилона. Очень печальный конец плачевной песни открывает, что Израиль, как искорененная виноградная лоза, будет вянуть в пустыне и, наконец, будет разрушен. Тогда результат. Израиль не имеет сильного жезла, чтобы быть скипетром или управителем людей Божьим путем. Здесь суд Божий на народ, который отвернулся от него и отказался покаяться. Окончательный суд имеется в виду. Шалом.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

ввести в искушение. Однако сказано: «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Иакова 1:13. И произносим мы эту мольбу скороговоркой, с некоторым испугом, поскольку смущает она нас своей непонятностью, какой-то неизвестностью. Мир разделен на две враждующие половинки — свет и тьма, святость и грех, добро и зло, Бог и дьявол. Человек стоит на чьей-то стороне, не посередине, ни на границе, ни на меже. Дверь его сердца подвергается атаке. И если Господь нежно стучит, то сатана пытается сокрушить ее, сорвав с петель. Атака греха настолько сильна и постоянна, что не поддаться искушению, не открыться миру и не использовать его методы и приемы трудно. Как удержаться, не выйти за порог святости, не ступить ногой в пространство искуса, где события будут происходить уже на территории врага? У каждого бывают дни искушения, как у Израиля в Мериве, или как у Спасителя в пустыне. Речь не о соизмеримости соблазна, у каждого он свой. Это может быть церковная касса или чужое имущество, временно вверенное нашему попечению, жена соседа или муж подруги, служебное положение или настоятельные просьбы родственников, идущие вразрез с законом и совестью, обида и представившаяся возможность отмщения, шанс сделать карьеру и достичь благополучия, наступив на ближнего, желание излить гнев и раздражение. А быть может, это чечевичная похлебка? Небесная манна, спящий у твоих ног враг, 30 сребреников. В такие дни приступ темных сил страшнее, и кажется, что дверь уже трещит под мощными ударами извне. Но борьба в эти минуты идет не с внешним врагом, а с внутренним предателем, что находится в каждом из нас, с тем телом смерти, к которому пока еще привязан наш бессмертный дух. Из мира зла раздается призывный клич, рассчитанный на то, что услышит его наследственный грех, отзовется, заставит человека броситься вперед, введет в искушение. Как бы оглушителен ни был стук в самое сердце, открыть его или не открыть зависит от нас. Только мы принимаем решение. Из-за греховности плоти борьба заведомо проиграна, если мы одни держим оборону. Мы сами не в состоянии отстоять твердыню. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь. Иакова 1:14-16. Не надейтесь на милость победителя, от которого трудно ждать пощады. Наступит краткий миг удовлетворения, за которым последует стыд, сокрушение и горечь. Часто можно слышать и в голосах минувших, и в ныне живущих, что «такими нас сотворил Господь». Вот так цинично человек возлагает ответственность за свои мерзости и преступления на Творца, не давая себе труда вникнуть в Слово Его, и уж тем более размышлять над ним. Слова «не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого» призывают Святого Духа для охраны сердца и той двери, которую когда-то мы открыли Иисусу. И вот тогда страж создаст надежную оборону портала, к которому рвется враг. Наша задача — не потерять связь с Духом Святым. Тот, кто перенес самые сильные и страшные искушения, говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Матфея 26:41. Для верующих, пока они живут на земле, всегда есть опасность пойти на компромисс с той стороной, приоткрыть дверь греху, выпасть, выйти или войти, смотря с какой стороны наблюдать процесс, в искус. Но верен Христос, обещавший:

0: «И вот я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:20. Надежный страж нашего сердца даст нам силы не откликнуться на призыв тьмы. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.
1: Свидетельство. Пастор Александр Каприян. Пути Господни. Не знаю, все ли буквально верят в истину, что верующим людям абсолютно все содействует ко благу или нет, но лично я в этом многократно убеждался. Более того, даже тем, которые соприкасаются с истинно верующими людьми, тоже все содействует ко благу. Я поведаю вам одну давнюю историю, которую мы пережили в своей церкви и свидетелем которой я был лично. Случай этот несколько неординарный, в какой-то степени и трагичный, и комичный, но назидательный для всех. Многие христиане советской эпохи хорошо помнят, в каких условиях жила и развивалась христианская церковь в застойные времена расцвета социализма, безбожия и воинствующего атеизма. Государственная политика тех дней была направлена на полное искоренение веры в Бога, а стало быть, и церквей с христианами. Не составляла исключения и наша небольшая поместная церковь евангельских христиан-баптистов. Помнится, незадолго до начала государственной перестройки безбожники усилили нападки на церковь. Нам буквально не давали возможности собираться для молитвенных собраний. Верующих постоянно разгоняла милиция. Угрозы, штрафы, аресты, увольнения с работы, публичные высмеивания, настраивание граждан против верующих и прочие варварские методы применялись против церкви с особым цинизмом и непримиримостью. Над нашей церковью, как нам тогда казалось, как над подопытными кроликами произвели уже всевозможные эксперименты, но, похоже, еще не все. Группа молодых, приблотненных ребят провинилась, попалась на некоторых преступлениях и тем самым повисла на крючке у одного из участковых милиционеров города. И вот здесь-то у представителей красных фуражек явно, как из преисподней, выплыла гениальная идея использовать этих местных бандитов в государственной борьбе против верующих. Как успешно использовались преступники и на всех государственных стройках. Шантаж оказался очень легким и эффективным оружием. Вскоре они собрали провинившихся и, проинструктировав их, пообещали, что если они разгонят местных баптистов, то тем самым избавят народ от опиума, а себя – от тюремного срока и суровой руки советской власти. При этом заверили в своей опеке и велели действовать смело и нагло. Мол, вам ничего за это не будет, мы вас поддержим, защитим и оправдаем. С тем и отправили на дело. В то время мы собирались в доме одной христианской семьи, которая отдала большую часть своего дома под собрание, а сама ютилась в махонькой каморке в конце дома. По воскресеньям их дом был битком набит народом, желающим послушать Слово Божье и вместе помолиться. Среди рабочей недели на совместный разбор Библии собиралось немного людей, но общения всегда проходили на высоком духовном уровне. И вот однажды на одно из таких немноголюдных собраний пришла группа крепко выпивших молодых ребят. Их было человек 5. Они буквально ввалились в дом, когда уже разбор слова шел своим обычным порядком. Невзирая на их отталкивающий вид, хозяева дома вежливо пригласили их пройти в зал и усадили на скамейку. Какое-то время они все сидели спокойно и даже немного смущаясь. Видно было, что на духовное собрание верующих они попали впервые. Очевидно, по чьим-то рассказам они ожидали увидеть здесь совсем другое. Затем, немного освоившись и перемигиваясь друг с другом, они начали перебивать ведущего брата и выкрикивать наглым голосом грубые фразы, типа «Да что ты гонишь? Садись! Вы все ничего не соображаете!» и так далее. Горсточка беззащитных верующих буквально съежилась и вжала голову в плечи, не зная, как на такое хамство реагировать. Но это были только цветочки. Видя, что их никто не одергивает, они осмелели. Некоторые встали и ходили по молитвенному залу, шумно ругаясь. Другие даже начали бить ногами по пустым скамейкам и с грохотом опрокидывать их. Старшие из верующих попытались урезонить их пыл, обличая их в непристойном поведении в Доме Божьем. Но это только подлило масло в огонь. Хулиганы стали приставать к молодым сестрам и хватать их за руки. Это было очень тяжелое испытание для всей церкви, а для нас, нескольких молодых братьев, огромное искушение. Нам едва удалось их угомонить и кое-как вытолкать из дома. Настроение у всех после этого визита было весьма разбитое, и мы решили, помолившись, разойтись по домам. В воскресенье наши новые посетители не явились, очевидно, зная, что в доме молитвы будет много людей. Но зато на следующей неделе они вновь нанесли нам визит, но теперь уже в большем количестве, прихватив с собой своих дружков для развлечения. Как и в прошлый раз, они, немного посидев, начали свою разъяснительную деятельность. Вначале стали спорить с проповедниками, унижая и обзывая их различными ругательствами. Затем вновь буянили, ломали мебель, приставали к сестрам, а когда братья попытались их остановить, то они с кулаками набросились на братьев. «Вы что, крутые? Хотите получить? Так вас прямо здесь бить или выводить на улицу?» Ну и прочее в том же духе. Это было весьма мучительно для всех. Что делать? Позвать милицию? Ну это же абсурд! Ведь разгонят и накажут нас, а не их. Допустить драку в Доме Божьем? Ну это совершенно недопустимо. Смотреть спокойно, как бандиты будут бить пожилых братьев и насиловать сестер? Это просто жуткое мучение. И так продолжалось несколько недель. При этом из страха перед хулиганами количество верующих посетителей заметно уменьшилось, а количество бандитов с каждым разом увеличивалось. Лично для меня такое искушение было сверх моих сил. Я только недавно принял крещение и стал членом церкви, но в то время был еще в отличной боксерской форме. Боевым спортом я занимался многие годы до своего покаяния. Я также был отлично натренирован, как вести успешный бой одновременно с двумя, тремя или большей группой противников. В принципе, это не очень сложно. Весь секрет кроется в маневренности. Главное, как бы чувствовать толпу и держать всех под своим контролем. Как один пастух держит стадо вместе. Ни в коем случае при этом не увлечься боем с одним противником, чтобы не потерять из виду остальных. Нужно двигаться так, чтобы постоянно выстраивать их как бы в один ряд, чтобы они друг друга путали, а самому постоянно двигаться и короткими контратаками выводить противников из строя по одному. И только когда перевес сил будет явным в мою пользу, перейти в заключительную атаку. Возможно, кому-либо когда-то пригодится это знание, но для этого нужен навык и отличная тренировка. Так вот. Я, сидя на скамеечке, уже прикидывал, как мне нужно будет маневрировать между свободными лавочками в случае, если придется вступить в бой. При этом я без остановки молился и умолял Господа не допустить этого. Ведь я покаялся, я же христианин, я совсем не хочу ни с кем драться. Я не имел намерения вступать в бой, хотя по плоти искушение было слишком велико, так как хамству этих уличных ребят просто не было предела. Я знал, что драчуны, они обычно просто никакие, и смирить их можно было бы легко. Тем более, что рядом со мной сидел еще один, постарше меня, очень накачанный браток, который в молодости слыл лучшим бойцом в их деревне, и на скулах которого тоже нервно бегали желваки. Это поистине было испытание и искушение сверх меры для всех присутствующих. Я вполне пойму критиков, что, дескать, мы должны быть как овцы, смиренными и спокойными. Это так, когда вы сидите в тишине и безопасности с Библией в руках и созерцаете на лицах братьев свет небесных откровений. Но вот когда издеваются над старичками, когда пристают к сестрам, лично к вашей жене и обижают лично ваших детей без всякого предела, а вы вполне способны это остановить, вот это, поверьте мне, настоящее огненное искушение». Так продолжалось довольно долго, и казалось, конца этому аду не будет. Все верующие буквально вопияли к Богу, чтобы Он остановил это издевательство над церковью, не ввел нас в искушение и избавил от лукавого. И Господь не допустил нам впасть в искушение. Он напомнил нам, что касающиеся нас касаются зеницы ока Его. «Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающиеся вас касаются зеницы ока Его. И вот
2: Я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня». Захария 2:8. И вот случилось следующее. Однажды, зайдя в свой спортзал позаниматься, иногда я еще заходил в спортзал, где работал мой любимый тренер, позаниматься, чтобы поддерживать форму и заодно беседовать с тренером о Боге. Я рассказал своим спортсменам о том, что уличная басота дебоширит в церкви, не давая всем покоя, и уже доводит меня до искушения. В свою очередь, некоторые из этих спортсменов поделились этой историей со своими друзьями, студентами нашего училища, где я долгое время руководил тренировками в секции бокса. Из этого вышла захватывающая история, которая навсегда положила конец бандитским набегам на нашу церковь. Старшее поколение, свидетели советской действительности, наверняка помнят, как во многих городах велись вражда и уличные побоища между молодежью разных районов города. Наш портовый город особо преуспевал в такой бандитской практике. Стоило кому-либо из парней оказаться на враждебной территории города, как их почти тут же вылавливали местные, жестоко избивали и грабили. Иногда в такую войну вовлекались и старшие, и нередко такие ледовые побоища заканчивались трагично, арестами, увечьем и даже смертью некоторых вояк. Так вот, оказалось, что эта группа смельчаков для их дебоширства в церкви над беззащитными верующими забредала на чужую территорию города. И это было их роковой ошибкой. Об этом-то ни они, ни их вдохновители совсем не подумали в своей беспечности, увлекшись идеей досадить верующим. А напрасно. Когда до местных блатных нашего района дошла весть о том, что наглецы из враждебного им района города заваливают по вечерам в наш и издеваются над их верующими и их церковью, то это всех их привело буквально в бешенство. Такой наглости они давно уже не видывали. Осторожно узнав у моих друзей-спортсменов, в какой именно день и в какое время бандюки приходят в нашу церковь, они собрали совещание и решили, что их святой долг защищать своих верующих в своем районе и блестящая возможность поймать в западню и расквитаться со своими давними врагами. На следующей неделе, как мы и поем в одном из наших псалмов, «Вот долгожданный день настал», был день очередного служения разбора слова. Наши верующие его ждали уже со страхом, другие же ожидали его с чувством радости, предвкушая новое развлечение в издевательстве над смиренными верующими. Правда, похоже, на сей раз чувство радости их было ложное, так как этого дня с еще большей радостью ожидали и другие серьезные дяди и тщательно к нему приготовились, разработав свой тактический план. Мы, ничего не подозревая, как всегда, начали служение молитвой и пением, с опаской поглядывая на входную дверь. Пока было тихо, и мы уже думали, что, может, пронесет на сей раз, может, устали уже, может, забудут, может, не придут. Но они не устали, не забыли и пришли. Вдруг дверь, как всегда, с шумом распахнулась, и уже освоившиеся разбойники валились в церковь, как в свой собственный дом. Все съежились, вновь услышав развязную бранную речь, грохот опрокинутых стульев. Видно было, что у них началось веселье не на шутку, и сегодняшняя встреча не сулила ничего хорошего. Но получилось, как в их же песне поется, «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал». Не успели они еще проникнуть из коридора в прихожей в зал, как вдруг все почему-то стушевались, стихли и заметались по дому, ища укрытие. Оказалось, местные урки сделали засаду в кустах в конце улицы и, вооружившись палками, цепями, кастетами и ножами, выждали, пока вся толпа народных целителей не скрылась за калиткой молитвенного дома, немного выждали и вихрем влетели во двор, заблокировали все выходы и окна и, ворвавшись в дом, зарычали на наших крутых смирителей. «Ну что, попались в крысоловку? Теперь мы будем вас убивать по одному. Вы показывали свою прыть над беззащитными баптистами, а вы не знали, что это наши баптисты. Вот теперь покажите нам, какие вы блатные и сильные». Мы очень испугались, что может произойти кровопролитие в Доме Божьем, и поэтому хозяева буквально взмолились: «Ребята, мы очень благодарны вам, что вы решили нас защитить от этих негодяев, но, пожалуйста, не устраивайте побоище в Доме молитвы. Мы вас все просим, пожалуйста». Тогда они сказали: «Хорошо, тогда мы расправимся с ними на улице. А ну, братва, навались, выволакивайте этих негодяев на улицу». Вот тут и начался настоящий цирк. Грозные лица наших гонителей мгновенно побледнели и превратились в жалобные мордочки, которые пищали, как мыши, и молили о пощаде. Они судорожно цеплялись за мебель, за людей, за двери, но сильные руки стремительно выбрасывали их во двор, где уже вовсю орудовала ударная бригада. С улицы доносились вопли, стоны, возня борьбы и глухие удары. Кого-то мощными пинками выбивали из дверей, кого-то уже за ногу волокли из-под кровати, из шифоньера. Усмирение смирителей продолжалось. Один мальчик, в недавнем прошлом самый резвый из них, сильно плакал, трясся от страха и просил женщин спрятать его куда-нибудь. Никто из верующих не злорадствовал и не радовался тому, что пришла справедливая расплата и для наших злочинцев. Наоборот, нам вдруг стало их весьма жалко, мы попытались им чем-то помочь, просили местных не бить их очень сильно. Когда же шум побоища за окнами стал стихать и толпа рассеялась, в дверь ползком заползли некоторые, уже смиренные, неприятели, прося о помощи. Сестры смывали с них кровь, смазывали их зеленкой и перевязывали раны, как настоящие христиане, добрые самаряне. Мы с братьями, выйдя на улицу, помогали поверженным подняться и держаться на ногах. К счастью, никого не убили, наверное, потому что практически они не оказали никакого достойного сопротивления, как я предполагал. Господь смирил ходящих гордо уникальным способом. И я был очень рад, что не нашими руками, и что искушение миновало и меня лично. Примечательно то, что в этот вечер мы приобрели обе стороны воюющих. Местные стали нас уважать, просили, чтобы мы их осведомили, если нас еще кто-либо тронет. Позже они с гордостью заявляли: «Мы своих верующих никому не дадим в обиду». С другой стороны, некоторые из избитых прямо тут же стали просить у нас прощения. Некоторым было очень стыдно, причем одним за свое позорное поражение, а другим за свое позорное поведение. Представьте, каково же было наше удивление, когда на следующей неделе перед разбором Слова Божьего дверь тихо открылась, и в нее вошли несколько человек из бригады наших гонителей. Вид их был довольно жалкий, в синяках, забинтованные, они, прихрамывая, прошли гуськом и тихонько сели на первой лавочке. До конца собрания они не произнесли ни единого звука, но слушали все с большим вниманием. Эти ребята стали регулярно посещать все наши собрания. У бдительных местных защитников мы выпросили для них свободный пропуск, объяснив им, что этим нескольким юношам их лечение пошло на пользу, и они теперь наши. Позже двое из них искренне покаялись и приняли Иисуса Христа в свое сердце. Они-то нам и рассказали, что идея досадить верующим была не их, но что послал их участковый милиционер дебоширить в доме молитвы. После их усмирения они все пошли и дружно сказали ему «спасибо», на что он развел руками, мол, ничем им помочь не может в такой ситуации, дескать, сами во всем виноваты. Хотя позже, чтобы история с неудачным разгоном баптистов не приобрела широкой огласки, участковый все же закрыл дела своих должников, а закаленная Церковь Христова приобрела новых молодых и ревностных членов. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28.
0: Письма читателей. Мой сын поет в хоре. Я очень благодарна Богу за то, что имею возможность засвидетельствовать о Его чудных делах. В моей семье 8 детей. Слава Господу, они все идут за Христом. В 1998 году мой 12-летний сын Алеша стал жаловаться на боли в ухе. Был вечер, я положила ему в ушко ватку с камфорным маслом. Боль утихла, и он уснул. На следующий день он в школу не пошел, а в субботу мы всей семьей пошли на собрание. Алешу я оставила дома, перед уходом наказав ему, чтобы он ни в коем случае не пошел в школу. Когда вечером мы вернулись домой, Алеши не было дома. Вернулся он только в 8:00 вечера, так как после уроков оставался еще на дежурство. Кроме того, был урок физкультуры, на котором нужно было сдать зачет по прыжкам в длину. И вот ночью сын стал жаловаться на сильную боль в ухе. Температура поднялась до 40 градусов. Кроме того, у него сильно болела голова. Я пыталась вызвать скорую, но вызов не приняли. Утром пыталась снова вызвать скорую, и опять вызов не приняли. В ночь на понедельник я опять пошла вызывать скорую, и, наконец-то, вызов был принят. Врачи приехали, завели его в машину, осмотрели, сделали обезболивающий укол, и, хотя я упрашивала отвезти сына в больницу, они отказались, сказав, что у него ничего страшного. Но я же видела, что у сына как-то неестественно запрокинута голова, и малейшее движение головой причиняет ему страшную боль. Я обратила внимание врачей на его состояние и сказала: «Вдруг у него менингит?» Меня и слушать не стали, и уехали, оставив нас дома. Но вот и утро. Я вызвала такси и отвезла сына в поликлинику. Врач мне строго выговорила за то, что раньше не обратилась за помощью к врачам. Я рассказала о вызовах скорой. Она промолчала, а все же записала, будто мы не обращались за медицинской помощью. Потом они сами вызвали скорую, сына отвезли в инфекционную, но там его не приняли в связи с тем, что у него был вторичный менингит, когда гной из воспаленного уха прорывает не наружу, а внутрь головного мозга. На этой же скорой сына отвезли в республиканскую детскую больницу, где его после осмотра положили в реанимацию. Капельница у него капала круглые сутки. Ему только пузырьки меняли. Есть он ничего не мог. Я выдавливала ему в рот сок мандаринов, иногда удавалось скормить немного йогурта. Через 4 дня меня вызвал главврач отделения реанимации и поставил в известность, что на выздоровление сына нет никакой надежды. Без моего ведома ему сделали пункцию, и результат был очень плохой. Мне сказали, что у него нет здоровой ткани, все поражено гноем. Необходимо было подписать документы о согласии на операцию головного мозга для удаления гноя. Я просила врача: «Возможно, есть лекарство, пусть очень дорогое, я достану это лекарство, только не оперируйте». Главврач в ответ сказал, что такого нет в мире лекарства, которое могло бы помочь моему сыну. Он умирает, и если операцию не сделать, у него ни одного шанса на жизнь не остается. Врач велел купить мне пленку для рентгена и привезти ее до 15 часов для снимков черепа в 4 проекциях и снимков грудной клетки в 2 проекциях. Пока у меня была надежда на помощь врачей, на исцеление сына с помощью лекарств, я цеплялась за эту надежду. Но когда врачи объявили, что нет надежды на выздоровление, что сын мой обречен, мне больше ничего другого не оставалось, как взывать к Богу. Я поехала за пленкой. По дороге зашла к верующим, которые уже знали о моей беде. Мы вместе молились со слезами, и они тоже плакали и просили Бога пожалеть моего сына и исцелить его во имя Иисуса Христа. Об исцелении его в это время молились и верующие в доме молитвы. И не только в Нальчике, но и в Украине, и в Осетии, и в Америке. Я купила пленку и отвезла ее в больницу. Сыну сделали рентген. Он был страшно истощен, на него невозможно было смотреть без слез, просто скелетик, обтянутый кожей. На следующий день я узнала результат. Гной неожиданно исчез. Его не было ни в голове, ни в легких, ни в спинном мозге. Произошло настоящее чудо. И врач сам сказал, что мой сын чудом выкарабкался из могилы. Я не могу передать словами мои чувства, а кто не проходил через подобное, тому трудно представить мое состояние. Я свидетельствую, что сын мой воистину исцелен Иисусом Христом. Прошло 10 лет. Мой сын абсолютно здоров, занимается строительными работами. Самое удивительное, он спокойно может работать на высоте кровельщиком. Он поет в хоре, играет на пианино и синтезаторе у нас в церкви. После этого случая моя вера в могущество Божие укрепилась. Прошу Господа, чтобы Он утвердил всех читателей в уповании на Иисуса Христа, на Его любовь к людям и Его всемогущество. Аннушка.
2: Саша Катана, Молдова. Нести слово неспасенным. Был вечер, когда зазвенел телефон. Я снял трубку и услышал приятный женский голос. Звонила сестра по вере из соседнего города. Каким-то образом она узнала о том, что я провожу в школах города лекции по профилактике вредных для жизни явлений – алкоголизма, наркомании, курения и других. Эта сестра говорила о том, что очень хотела бы, чтобы я посетил и школу, в которой учатся ее дети. Она уже молилась об этом. Кроме того, она сообщила, что классный руководитель ее дочери – жена директора районного управления народного образования, РУНО. Возможно, при ее содействии могли бы открыться двери еще во многие школы этого района. Незадолго до этого я еще раз, безуспешно, пытался договориться с руководством РУНО этого района о возможности посещать школы с лекциями. Несмотря на все усилия и молитвы, меня не хотели там видеть. И тут Господь помог. Жена директора РУНО очень заинтересовалась нашей деятельностью. Она давно тесно общалась с христианской семьей и теперь была рада, что и другие дети смогут быть научены таким полезным вещам. Она изъявила желание пригласить меня провести лекцию в ее классе и пообещала поговорить с мужем о дальнейшем сотрудничестве со мной. «Молитесь, пожалуйста, чтобы Господь благословил эти лекции», чтобы устроил беседу с директором РУНО, чтобы распространил пределы нашего служения и на район Шалданешты. Там еще так много неспасенных молодых людей.
0: Ради спасения грешников. Сердечно благодарю всех работников вашей миссии и желаю терпеливо, усердно трудиться во имя Иисуса Христа и спасения грешников. Пусть Бог благословит всех вас делать это с любовью, не унывая, не сомневаясь в успехе и с радостью. У нас много родных, друзей и близких, братьев и сестер по вере, кому журналы или его странички могут быть полезными. Да укрепит и обновит в силе вас Господь. С молитвой и уважением, Лидия Алексеева, Башкортостан.
2: Константин Донцов, ЛПУ-10, город Вологда, Россия. Поддержите духовно. Любовью нашего Господа Иисуса Христа приветствую вас, дорогие братья и сестры. Спешу пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья и отличного настроения. Да возвратится к вам все то доброе, которое вы дарите другим. Читая постоянно «Веру и жизнь», вижу, как сильно этот журнал помогает верующим сохранить веру, а неверующим обрести веру в живого Бога. От всего сердца буду молиться о том, чтобы благодать Божья всегда пребывала с вами. Хочу обратиться к вам с просьбой, а вы поступайте так, как положит на сердце Христос. Есть в нашей тюрьме брат во Христе Сергей, который на моих глазах ради Христа помогал многим. И так случилось, что теперь он сам нуждается в духовной поддержке. С братом случилось несчастье. Во время этапирования он получил серьезную травму позвоночника. Теперь все время пожизненного заключения Сергей проводит в постели. Дорогие братья и сестры, если наш Господь благословит, то помогите найти через журнал тех, кто смог бы духовно поддержать брата.
0: По молитве. Дорогие братья и сестры в Господе Иисусе Христе, выражаю вам огромную благодарность за то, что не забываете обо мне и присылаете журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Эти журналы я получаю с 1994 года. Мне очень радостно их читать и знать, что многие люди различных национальностей приходят к Иисусу Христу. Мне журнал во многом помогает, часто пользуюсь его советами. В 1992 году основана Церковь евангельских христиан в нашем районе Кавалерово. В том же году я покаялась и приняла Иисуса Христа как своего Спасителя. Я была членом этой церкви 10 лет. Потом народу стало много, помещение не вмещало всех желающих, и нас разделили по поселкам. Я живу в поселке Рудный. В Доме культуры нам выделили небольшой зал. Мы отремонтировали его своими силами. Там и собирались нашей небольшой церковью, прославляли Господа, изучали Слово Божье, проповедовали Евангелие среди населения. Сначала было человек 20, а потом все меньше и меньше. И вот, когда осталось всего 5 человек, в одном из ваших журналов я прочитала рассказ, как в одной деревне распалась церковь, осталась одна женщина. Она каждый день приходила, молилась, и Господь ответил на ее просьбу. Господь сделал так, что люди сами стали тянуться в Дом Божий, вернулся пастырь, церковь возродилась. Мы воодушевились от прочитанного рассказа, стали усердно молиться. Господь нас услышал, и сейчас к нам идут люди. В основном это молодые ребята, которые были зависимы от наркотиков. Приняв Иисуса Христа, они избавились от наркомании и алкоголя. Радость и благодарение слышатся в их молитвах. Теперь спасение своих друзей стало их служением. Мы всей нашей церкви благодарим Господа и вас за заботу и поддержку, которую мы получаем благодаря вашим журналам. Желаем вам обильных Божьих благословений. С уважением, Валентина Евдокимова, Приморский край, Россия.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

Некоторые угождают себе, другие угождают людям. А есть те, которые угождают Богу. Угождать себе – это свойственно человеку. Угождать людям – на это тоже мы все способны. Но как нам быть угодными Богу? Это, дорогие мои, наиважнейший вопрос. Если я буду беречь себя, угождать себе, то Христос говорит, я потеряю душу свою. Если же буду угождать людям, то тоже погибну. Апостол Павел говорит,

Никитца. Мы прочтем первых два стиха. Пишет апостол Павел. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать, то есть ходить, и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». В первую очередь, дорогие друзья, чтобы угодить Богу, необходима вера. Как ясно говорит Слово Божие, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Возлюбленные, на этой почве, на почве веры и ни на какой иной Бог имеет дело с человеком. Поэтому только верой можно угодить Богу. Верой человек спасается, и верой он продолжает свою духовную жизнь. К сожалению, многие заблуждаются именно на этом пункте, что, мол, спасение мы получаем верой, а следование за Христом. Наша христианская жизнь, она зависит от нас, от наших усилий и стараний. Они заставляют себя воздерживаться от того и другого. Они не могут этого делать, того сказать, того не есть, и находят, что они попали под тяжелое иго целого ряда правил и законов. Они всегда под давлением и напряжением, стараясь сыграть правильную роль христианина. И в результате выходит, что многие христиане делаются религиозными артистами. Сколько вреда нанесено христианству этим ложным понятием о духовной жизни? Возлюбленные, мы спасены верой, и не менее наше хождение зависит от веры. Слушайте, как ясно об этом учит Слово Божие. Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Не иначе, вы приняли Его верой, теперь той же верой следуйте за Ним». Что случилось, когда вы родились свыше? Когда верой вы получили прощение грехов и примирились с Богом? В этот самый момент вас Дух Святой погрузил в единое тело. Какая это великая благодать, возлюбленные! Это значит, что каждое чадо Божие находится во Христе Иисусе. «Вы умерли», сказано в послании к Колоссянам, «и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Подумай, в каком ты находишься безопасном состоянии. Ты со Христом в Боге. Слава Ему за это. Но, возлюбленные, это только одна доля нашего спасения. В том же послании к Колоссянам Павел говорит о богатстве славы в тайне сей, который есть Христос в вас, упование славы, о благодарении Ему вовек. И что это значит, возлюбленные? Все, абсолютно все. Ты говоришь, тебе нужно больше духовной силы, или у тебя большой недостаток терпения, или у тебя мало любви и слабая вера. О, сколько искренних и пламенных молитв и воплей возносится к небу об этих нуждах. Но, увы, все как будто остается без изменения. То же бессилие, то же нетерпение, тот же недостаток любви, та же малая вера. В чем дело? Неужели Бог не отвечает на молитвы детей своих? Ты когда-нибудь подумал, что молчание и есть своего рода ответ? Если ты просил неделями, месяцами и годами и не получил просимого, то это само собой ответ. Ответ, что, наверное, неправильно молишься. Апостол Яков говорит, «Просите и не получаете». И теперь слушайте, что он дальше говорит. «Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделения». Но ты говоришь, как так? Разве это не на добро я прошу силы, терпения, любви и веры? Может быть, ты просил силы, чтобы ты мог эту силу употребить для своей славы? Или хотел иметь терпение, чтобы сказали, «Ах, какой он терпеливый!» Или «Как он любит!» Или «Какая у него большая вера!» Спросим, дорогие, себя, правильно ли мы молимся? Но положим, что все это мы просим для славы Божией. Неужели и тогда мы неправильно поступили, прося об этом Господа? Нет, молитва и желание само по себе хороши, но ответа мы не получили по той простой причине, что ожидания наши были неправильны.
Видите, дорогие мои, мы неправильно делаем, ища любви, веры, силы, как

отдельные благословения, как нечто особое само по себе. Прося любви, мы ожидаем, что Бог даст нам определенную меру любви и вложит ее в наши сердца. И величина этой меры любви зависит от усердия наших молитв. Возлюбленные, это величайшее заблуждение. Слово Божие говорит, не мерою дает Бог Духа. Бог нам не дает любви или радости, или мира, или веры в отдельных пакетиках, кусочками, по нашему заказу. И все же Он желает, чтобы все это мы имели, и притом в обилии, а не в маленьких дозах. Слушайте, что говорит Слово Божие. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? О, возлюбленные, в Нем мы имеем все богатство Божие». Бог все время, пока мы так заняты молениями отдельных мерах того или иного благословения, ожидает проявить через нас все это и гораздо больше Сыном Своим, живущим в нас. Как ясно об этом говорит апостол Павел в своем послании к Коринфянам. «От Него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». И тут можно добавить, что Христос сделался для нас и любовью, и силою, и терпением, и верою, и всем остальным потребным нам. Да, Он Сам, Иисус Христос, в нас пребывающий, является всем необходимым для угодного служения Богу. Видите, Бог это так устроил, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Ним. Тут всякое самохвальство отпадает, потому что плоть, как бы она ни старалась, Богу угодить не может. Как дивно Господь усмотрел, что Сам Сын Божий сделался для нас всем, чтобы Он стал все во всем. Возлюбленный Иисус Христос, посредством Духа Святого, живущего в нас, сделался всем тем, что в нас недостает, что мы сами не в силах произвести. Разве это не чудно? Он наше оправдание, Он наше освящение, Он наша любовь. Если мы все это искали отдельно, частично, мерою, то не будем удивляться, что они у нас не достают. Христос Сам является всем, что для нас потребно для угодного хождения перед Богом. «Кто верует в Меня, — говорит Христос, — у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Если Христос в тебе живет, то ты будешь лишь каналом, через который будет, как река, литься жизнь Христова. Люди думают, что быть христианином значит подражать Христу или быть хорошо информированным о библейских истинах и доктринах. О, дорогие мои, это не есть христианство. Ни один человек не в силах подражать Христу. И притом знание всего о христианстве не спасет ни одну душу. Допустим, ради иллюстрации, что я был бы заинтересован тяжелой атлетикой, поднятием тяжестей, и хотел бы принять участие в олимпийских соревнованиях. Могу уверить вас, что не имею таких амбиций, я только этим желаю привести пример. Скажем, мне знаком бывший чемпион тяжелой атлетики Павел Андерсон, который, между прочим, теперь верующий брат. Я его прошу, чтобы он дал мне инструкции и тренировал меня в поднятии тяжести. И вот он начинает показывать, как это делается. Сперва жим штанга двумя руками, двумя движениями. Затем толчок, тоже состоящий из двух движений. И многопудовая штанга поднята выше головы. Вся эта операция кажется такой простой и даже легкой. Как быстро и ловко мой инструктор поднял штангу. И я ему говорю, что мне теперь все понятно, и я берусь за штангу. Но, увы, при этом мое соревнование кончается. У меня нет силы. Мне понятны все правила, но силы нет поднять штангу. Я ее даже двинуть не могу. Но желание быть чемпионом у меня все же осталось. Как быть? Есть только один выход. Иллюстрация наша, правда, неуклюжая. Но чтобы мне стать этим силачом и чемпионом, сам Павел Андерсон должен войти внутрь меня. Ради примера, скажем, это было бы возможно.
Теперь смотрите, как просто. Точно так же, как сам Павел Андерсон, я беру штангу. Раз, два, три. И вся эта невероятная тяжесть в моих руках и выше моей головы. Видите, что не я, а Андерсон во мне поднимает штангу. Он все делает. Он сделался моей силой и моим чемпионом. Вот это имел в виду апостол Павел, когда он говорит: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Иисус Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением. Да, Он все во всем. Слава и благодарение Ему. Некоторые возражают, что, мол, это опасное учение. Мы ведь должны производить добрые дела. Для этого мы спасены. Нет, не мы, а новая жизнь в нас. Она сама произведет их, естественно, без напряжения. Это жизнь сам Христос. Он сказал: «Я есть жизнь». Дайте Ему свободу действия. Пусть Он проявит свою жизнь через нас. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, так сказано в Слове Божьем. И многие на этом остановились. Они дальше не прочли. Вся их религия заключается в страхе и трепете. И в таком настроении они совершают свое спасение. Но это незаконченная фраза. Нужно читать дальше. Что тут сказано во 2 главе послания Филиппийцам в 13 стихе? Тут мы читаем: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Что Бог в нас производит? Во-первых, само хотение. Видите, Бог является инициатором нашего спасения. Он сперва нас возлюбил, а не мы Его. Желание, которое ты обнаружил в себе, угождать Богу, оно от Бога. У тебя его не было, если Бог не дал бы тебе его. Что ты имеешь, чего бы не получил, говорит Слово Божие? Это Бог, Духом Святым, живущим в тебе, производит хотение угождать Богу. Но допустим, что Он тебе только дал хотение и оставил тебя на этом. Бог так не поступает. Тот же Бог, который производит в нас хотение, Он же производит и действие, слава и благодарение Ему. Вот почему сразу после этого Павел может добавить: «Все делайте без ропота и сомнения». Разве Христос может роптать? Может ли Он сомневаться? Конечно, нет. Поэтому, если Христос во мне, тогда все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Это весьма унизительно для плоти. Наш падший человек все же хочет верить, что в нем есть что-то доброе, хотя бы искорка доброты. Она не хочет признать свою полную испорченность. Возлюбленные, покуда мы не придем к такому состоянию, где мы готовы сказать вместе с апостолом Павлом: «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе», то мы будем продолжать хромать на оба колена. Но когда от всего сердца мы воскликнем: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти», тогда мы с полной уверенностью сможем сказать: «И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Братья и сестры, тот, кто действующий в нас, силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа, то сделай это сейчас. Он жаждет быть все во всем для тебя. Христос говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Пусть сам Дух Божий приведет тебя к этому чудному источнику. Аминь.

На этом мы заканчиваем программу «Слово жизни», передаваемую каждую неделю в этот же день и в этот же час. Дорогие друзья, мы всегда очень рады вашим письмам и просим, направляйте их, пожалуйста, лично нам по следующему адресу. Пишите так. Финляндия, город Хельсинки, почтовый ящик 53105, Ярлу, Пейсти, за что мы будем вам очень благодарны. Итак, до следующей недели. Все сотрудники этой радиопередачи желают вам всего хорошего. Напоминаю вам каждый день читать Библию, молиться и свидетельствовать другим о Христе. До свидания. Благослови вас Господь. Спасибо, что слушали нас.

Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
1: Сердца, покоренные

В этот конкретный день рядом с миссис Робертс сидела незнакомка. Он не мог видеть ее лица. Но по какой-то причине, которую он не понимал, Дирку хотелось смотреть на нее. Она напоминала ему что-то, что казалось знакомым сном. Он думал о ней и решил посмотреть, похожа ли она лицом на кого-нибудь, кого он когда-либо видел. Когда она повернулась в конце службы, он пристально смотрел на нее. Неужели это была Марта? Что это может быть она, ни разу не приходило ему в голову. Если вы считаете это сомнительным, вы просто показываете, что ничего не знаете о преображающем эффекте красивой одежды, какой бы простой она ни была. Дирк всего дважды видел свою сестру в шляпке. В первый раз это была шляпа Салли, и хотя эффект был достаточно ошеломляющим, все же шляпка Салли не подходила к ее лицу, как это творение рук Грейси. Во второй раз шляпка была отвратительной, черной. Ее предложила пожилая женщина, жившая этажом выше, и чью заботливость миссис Робертс не стала бы омрачать никаким упоминанием.

и он должен работать для нее и заботиться о ней. То воскресенье действительно стало началом внешних перемен в классе миссис Робертс. Начало не для учителя, а для тех людей, которые обращают внимание только на ярко выраженные вещи. Прошло всего несколько недель, когда миссис Робертс вернулась домой с таким необычным блеском в глазах и с таким сияющим лицом, что ее муж вопросительно посмотрел и сказал: «Что случилось, Флосси?» Она живо повернулась к нему, готова рассмеяться. «Это то, что ты поймешь. Но очень многие люди этого не поняли бы. Так приятно, что ты все понимаешь. Мне просто хочется сказать «Слава Господу!»» «Ты хочешь сказать, что только очень немногие избранные люди чувствуют себя так же? Я не знаю человека, у которого не было бы замечательного повода. Какой у тебя на этот раз?» «Эван. Последний парнишка начистил ботинки и надел свежий бумажный воротничок». Мистер Робертс запрокинул голову и рассмеялся. Добродушным сердечным смехом. Его жена с улыбкой наблюдала за ним. В смехе может отразиться много характерного. Было понятно, что это был радостный смех. Мистер Робертс прекрасно понимал, что это говорило его жене о будущем ее мальчиков. Становилось очевидным, что в них пробудилось самоуважение. Через несколько дней после этого произошла еще одна из тех мелочей, которые отличают некоторых персонажей. В понедельник Дирк вспомнил разговор, происходивший воскресным утром, когда он сидел за завтраком у миссис Сондерс. Кстати, следовало бы рассказать еще об одном случае, благодаря которому воскресенье стало для него знаменательным днем. Ночевал Дирк в маленькой комнатке, которая выходила в комнату Альфреда, но обедал он, когда представлялся случай, в ресторане, более приятный и благородный образ жизни, чем он когда-либо знал раньше. Даже самый заурядный ресторан казался ему очень респектабельным. Однако к этому времени он уже несколько раз ужинал в столовой миссис Робертс. Он знал, что во всем есть разница. На самом деле, теперь он замечал бесконечные различия во всем. Но когда он впервые сел за стол миссис Сондерс воскресным утром, он обнаружил еще один вид стола. Это ни в коем случае не относилось к ресторанному классу. Воскресные завтраки и ужины были одними из тихих способов миссис Сондерс помогать в работе христианского мира. Многие молодые люди появлялись за ее столиком в качестве гостей Рида, или доктора Эверетта, или кого-то другого из постояльцев, которые не подозревали, что этим приятным опытом он обязан хозяйке. Так вот, Дирк за воскресным столом услышал разговор о некоем генерале Бартоне, известном как солдате, ученом и ораторе. Генерал Бартон был в городе в гостях у видного человека. Он должен был выступать следующим вечером в одном из больших залов, и о нем велось много оживленных разговоров. Было выражено огромное желание услышать его, увидеть хотя бы мельком. Дирк слушал молча, но у него были свои мысли о том, каково это, когда люди говорят о ком-то, хотят хоть мельком увидеть кого-то, и, во-вторых, каково это быть близким с такими людьми. Знала ли миссис Робертс этого знаменитого человека? Он задумался. И тут Дирк улыбнулся, подумав, как странно, что он знаком с миссис Робертс, что его действительно можно назвать близко знакомым с ней. Вспоминая эту его задумчивость, вы лучше поймете, что он чувствовал в понедельник утром. Он торопливо шел по тихой части одной из центральных улиц города, намереваясь выполнить срочное поручение, и услышал, как миссис Робертс окликнула его по имени. «Доброе утро!» — сказала она. «Вы так сильно спешите, что не узнаете своих друзей? Я хочу познакомить вас с моим другом. Генерал Бартон. Это мистер Колсон. Генерал, это один из моих молодых людей, о котором я вам рассказывала». После чего знаменитый генерал, герой многих сражений, протянул свою почетную руку и сердечно пожал руку Дирка. Невозможно было бы объяснить, какой эффект это действие произвело на такого парня, как Дирк. В этом есть одно утешение. Вы можете изучить человеческую природу,

сможете понять все без объяснений. Это лишь одна из многих так называемых мелочей, которые произошли в течение нескольких недель, чтобы произвести неизгладимое впечатление на характеры ребят. Конечно, вечера понедельника проходили успешно. Уроки чтения и письма, и по прошествии времени уроки всех видов приносили хороший прогресс. Аккуратно начищенная обувь, тщательно уложенные волосы и свежие воротнички стали правилом, а не исключением. Открылись другие возможности для улучшения. В других христианских кругах стало известно, что среди определенной группы трудных подростков, которые до сих пор были отлично известны полиции, происходят великие преобразования. У мистера Робертса брали интервью то один, то другой, и одним из результатов бесед стало то, что мистеру Робертсу в большом количестве были вручены билеты на курс дорогих, ценных и привлекательных лекций по популярным темам, чтобы он мог использовать их по своему усмотрению. Более того, были арендованы места в церкви, которая больше всего тянула ребят. Это та церковь, которая была связана с их миссией. Места были повторно арендованы по плану мистера Робертса. Так что всякий раз, когда появлялся молодой человек, который хотел занять место в церкви, принадлежащей ему, это могло быть куплено за очень небольшую сумму. Поскольку скамьи в этой церкви арендовались, это была совсем маленькая сумма. Это лишь намеки на пути, которые время, терпение и размышления открыли для молодых людей, над которыми незадолго до этого сатана полагал, что имеет твердую власть. Со временем одну особенность вечеров понедельника пришлось изменить. Молодая учительница ораторского искусства отправилась домой. «Я хочу домой», — сказала она наконец в ответ на мольбы хозяйки. «Мне кажется вполне вероятно, что папа позволил бы мне остаться и посещать школу здесь, но я спешу домой. Тебе не обязательно принимать такой серьезный вид, Флосси. Я провела время счастливее, чем когда-либо прежде в своей жизни. И я обрела здесь своего рода счастье, которое продлится вечно. У меня почти разрывается сердце при мысли о том, что я покидаю этих ребят, особенно моего дорогого Дика Болтона. Но на самом деле мне нужно вернуться домой и исправить некоторые вещи, которые я оставила в плохом состоянии. Ты и наполовину не знаешь меня, Флосси Шипли. Когда я приехала сюда, я была настоящей пустышкой. Если бы ты знала, какой я была пустышкой и как ненавидела некоторые вещи дома, ты бы никогда не пригласила меня. Помимо всего прочего, что было ненавистным во мне, я была настоящим ужасом для своей матери. Я думала, что у меня есть причины не доверять ей и испытывать к ней неприязнь. Хотя правда в том, что у меня есть причины опуститься на колени и поблагодарить ее за то, что она удержала меня от некоторых поступков. Я очень спешу вернуться домой и показать своей молодой матери, какой я могу быть совершенно ангельской дочерью. Миссис Робертс улыбнулась и осталась при своем мнении. Это было все, что ей полагалось знать о своей юной гости. Она так и не узнала всей истории о профессоре Элисе. Хотя в воскресной школе доктора Эверетта была девушка по имени Эстер Мейсон. Она могла бы многое рассказать ей о нем и о том, как Грейси помогла разорвать сеть, которую сатана плел для ее неосторожных ног. Дело в том, что есть очень многое, касающееся всех этих людей. Эстер Мейсон, доктора Эверетта, Джой Сондерс и матери Джой Сондерс. О них я хотела бы рассказать вам, если бы у меня нашлось место. Однако вы можете прочитать о них в любое время, если захотите, в книге под названием «Бесконечная цепь». Конечно, история из жизни даже на этом не заканчивается, потому что цепочка, как уже было сказано, бесконечна. Но есть много звеньев, заслуживающих просмотра. Итак, Грейс Деннис отправилась домой. И ни тогда, ни позже миссис Робертс не слышала в деталях историю профессора Элиса. Какое это имеет значение? У нее, однако, появилась небольшая добавленная глава. Это пришло в письме от миссис Мэриан Деннис вскоре после возвращения Грейси. Оно гласило следующее. «О, Флосси Шипли Робертс!
Благословенная маленькая святая выдумщица, какой ты являешься? Что ты сделала? Как у тебя это получилось? Ах, я знаю об этом больше, чем можно было бы предположить по этим восклицаниям. Дорогой Господь сделал это, действуя через тебя, своего слугу. Он вознес нашу Грейси на более высокий уровень, наполнил ее сердце тем, что заставило незначительные вещи занять свое истинное место, а неправильные вещи показать, какие они есть. Ты, конечно, знаешь, что с профессором Эллисом все в порядке. Или нет, вернее, не так. Я боюсь, что с ним все не так, но с нашей Грейси все в порядке. Я слышала, что он обосновался в вашем городе. Возможно, ваше христианское милосердие сможет достичь его. Он отправил Грейси письмо, пытаясь объяснить некоторые обстоятельства, связанные с девушкой Мейсон, с которыми, я полагаю, ты знакома. Она показала мне его письмо и свой ответ. Он не напишет ей другого. «Я не знаю никакой Мейсон», — сказала миссис Робертс своему мужу. «Но это не имеет значения. Я не хочу знать историю, если через нее ничего нельзя сделать. Есть достаточно историй, которые нужно знать». Глава 30. Был вечер понедельника, и в доме мистера Робертса собралась компания. Это было необычное вечернее общение по понедельникам, а довольно большая компания хорошо одетых мужчин и женщин. Многие из них были молоды, но некоторые были и среднего возраста. Красивая комната напротив оранжереи была распахнута настежь и сияла огнями и цветами. Группы людей постоянно входили и выходили, восхищаясь картинами и цветами, пишущими машинками разных моделей, книгами и журналами, которых здесь было множество. Но интерес не ограничивался этой комнатой. Двери гостиных были распахнуты настежь, а за ними и музыкальная комната. Даже маленькая уютная библиотека на этот единственный вечер стала достоянием общественности. Компания была многочисленной, и вкусы у них были самые разнообразные, поэтому хозяева не жалели усилий, чтобы разнообразить их. Вы знакомы с довольно многими гостями, но я ни в коем случае не уверена, что вы узнали бы их всех. Даже за такой короткий промежуток времени, как 3 года, могут произойти большие перемены. Например, знаете ли вы молодого человека в неброском и потому уместном вечернем костюме, который стоит возле пианино? Опытным глазом он, наблюдая за ходом игры, умелой рукой переворачивает лист в нужный момент. Это несколько неловкое положение, но его манеры наводят на мысль, что он привык к этому, занимается всю жизнь свою и хорошо читает музыку. В последнем предположении вы правы. Но что касается привыкания к этому, 3 года назад ловкий Дик мог бы рассказать вам другую историю. Вы не можете поверить, что это он? Я не удивляюсь. Перемена, безусловно, велика, но он ее не чувствует. По правде говоря, он почти забывает, когда погружается в свою работу, что такого рода общество не всегда было открыто для него. 3 года – долгий срок для молодых. И Ричард Болтон так давно привык к свободе гостиных миссис Робертс и к тому типу людей, которых там можно встретить, что никакие тонкости светской жизни ему не чужды. Что же касается музыки, не так ли он делал это для своей хозяйки бесчисленное количество раз? Если ваши глаза внимательны, вполне возможно, что вы пытаетесь узнать и других молодых людей. Комнаты полны ими, элегантно одетыми, молодыми, модными людьми. Но некоторые из них заметны потому, что они в некотором смысле ответственны за комфорт других. Они внимательны и заботятся о том, чтобы ни один гость ни на мгновение не оказался забытым или оставленным без внимания. Они, по-видимому, хорошо знакомы с домом и его расположением. К ним можно обратиться за стаканом воды или льдом, или узнать, какую сцену представляет пейзаж, висящий над каминной полкой. Спросить, чей бюст находится в нише слева, или в какой части библиотеки можно найти определенную книгу. Можно узнать, из какой части мира привезена эта раковина странной формы. Все они одинаково чувствовали себя как дома. Короче говоря,
Это все равно, что иметь дюжину или 20 молодых людей, которые заботятся о вашем комфорте и удовольствии. Если быть точными, то их 17. Первоначальная семерка увеличилась. 2 месяца назад их было 20, но один получил назначение телеграфистом в отдаленный город. Поскольку Стивен Кроули занимает аналогичную должность в одном из офисов в этом городе, между ними проводятся очень интересные беседы и много важных тем, связанных с вечерами понедельника, школа Южного района, библиотечная ассоциация и так далее. Все это происходит, когда линии не заняты. Молодой Хаскел тоже отправился с одним из партнеров из магазина, чтобы открывать филиал в недалеком городке, где он впервые устроился на работу. Его учитель воскресной школы в южной части города. Он подобрал на улицах 7 маленьких беспризорников в возрасте от 8 до 12 лет и начал работать. «Дорогая миссис Робертс, я бы хотел, чтобы вы помолились за меня, чтобы я смог привести каждого из них ко Христу». Так гласило письмо, и это многое говорит о посвященном молодом Хаскеле. Хотя перемены среди этих молодых людей были велики почти до изумления, только один из них поднялся на головокружительную высоту. Остальные, без исключения, зарабатывают себе на хорошую честную жизнь. Они получают хорошее основательное образование на вечерних курсах, которые выросли из этой первой попытки. Честно претендуют на то, чтобы стать ведущими и почетными гражданами, когда займут свое место мужчин. Но Марк Калкинс, верный, трудолюбивый, добросердечный, терпеливый Марк, превзошел их всех. Истина в том, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце, какое великолепие окружает его сейчас. Он отправился во дворец. Главный правитель царства послал за Марком, чтобы тот всегда находился в его непосредственном присутствии во дворце. С какой радостью он отправился туда, невозможно описать. И как часто все говорят о нем и стараются позволить своим сердцам постичь славу, которая окружает его. Все думают о том дне, когда они будут призваны, один за другим, разделяют ту же славу, ибо это надежда более половины из них. Итак, в этом раскрывается самая интересная часть моей любопытной истории, и я откровенно признаюсь, что она любопытна. Это совсем не выдумка. Я не несу ответственности за всю ее странность. Вы должны помнить, что правда более странна, чем вымысел, а затем понять, что я говорю вам правду. Непреложность факта в том, что каждый из этих молодых людей получил приглашение на службу во дворец, обладающий высокой властью, великолепием и достоинством. Условия таковы, что они должны быть готовы во всем руководствоваться волей Святого Царя, которого каждый из них признает мудрым превыше всякой мудрости и добрым превыше всех своих представлений о доброте. 9 из них приняли свои назначения, надели форму, заняли свои должности по его указанию и ждут весточки, чтобы лично предстать перед ним. Верно и то, что остальные все еще находятся в состоянии нерешительности. Они не знают, откликаться на это приглашение или нет. Это правда, что они чувствуют себя польщенными. Они верят, что это единственный путь почетного и безопасного продвижения по жизни. Ребята полностью верят тем, кто с радостью говорят, что, поступив на службу, они находят служение даже в этой приемной приятным, а вознаграждение большим. Парни по очереди навещали Марка, как раз когда дверь открывалась, чтобы впустить его во дворец. Они слышали, как он говорил о сиянии славы, и слышали, что его последними словами перед уходом были: «О, мои глаза видят царя во всей его красоте!» Его голос был ликующим, как у победителя, а лицо сияло, словно отблеск невиданной славы. И все же они колеблются, медлят с призывом и намереваются когда-нибудь получить такое наследство, но не сейчас. Помните, я не несу за это ответственности. Если бы я сочиняла, я бы не решилась излагать такую идиотскую глупость, ожидая, что вы назовете ее неестественной или абсурдной преувеличенной. Но я торжественно заявляю вам, что это факт.
Можете объяснять глупость их поведения, как вам вздумается. Салли и ее отец остались вдвоем. Но заметьте, они не относятся к числу сомневающихся. Они оба также рассчитывают получить весточку и жить там всю вечность. Но пока не ждут, они заняты. Они покинули переулок. Обстановка была не такой, как им нравилось. Вы обратили внимание на тот небольшой домик, скромно стоящий в стороне от дороги, в дальнем углу обширной территории, окружающей церковь Южного района? Это дом сторожа. И эта церковь – помещение воскресной школы. Земли и все, что к ним относится, находятся под его опекой. Отец-сторож – это правда. Он следит за топкой и звонит в колокол. Благодаря заботе Салли сиденья, письменные столы и окна прекрасно очищены от пыли и пятен. О, они живут насыщенной и счастливой жизнью. Салли не напрасно верила обещанию своего отца в ту ночь, когда он вложил в это обещание свою слабую волю. Прошло всего несколько дней после того, как он вступил своими слабыми и нетвердыми ногами на краеугольный камень. Сатана напрасно ждал его. Итак, в этот понедельник вечером на собрании было всего 17 человек. Я не уверена, как назвать это собрание. Я бы назвала это вечеринкой. Но во многих отношениях она сильно отличалась от всего, с чем вы, вероятно, знакомы под этим названием. Молодого человека, который стоит у дверей оранжереи и увлеченно описывает мисс Хендерсон редкий красивый цветок, присланный миссис Робертс из Калифорнии, звали Черный Дирк. Вы не верите? Я не удивляюсь, что вы достаточно удивлены, потому что он выглядит настолько непохожим на того беспризорника, который раньше был мучением миссис Южного района. Я была бы разочарована, если бы это не произвело на вас впечатление. Теперь его почти все называют мистер Колсон. Это имя давно утратило свою странность. Он работает в крупной фирме «Боствик». Мистер Робертс никогда раньше не считал это удобным, но были причины, по которым он подумал, что было бы неплохо иметь клерка под рукой. Мистер Колсон работает с младшим партнером в фирме. Младшим партнером, несомненно, является мистер Рид. Вероятно, мистер Робертс мог бы рассказать вам, если бы захотел, почему такой молодой человек и без капитала был избран в партнеры. Как правило, он придерживается своего мнения, отмечая лишь, что молодой человек проявил замечательные деловые способности, которые были известны всей фирме. Своей жене он сказал: «Знаешь, Флосси, я верю, что посвященная жизнь будет отмечена Господом, в каком бы русле человек не употребил свои таланты для развития. В Слове Божьем написано: «И во всем, что он не делает, успеет». Этот молодой человек обязательно будет иметь успех в бизнесе. Я бы не удивился, если бы Господь хотел, чтобы он показал миру, как христианин может использовать деньги для его славы. Пока рано предсказывать, что будет делать мистер Колсон. Несомненно, он может стать торговцем. Несомненно, он будет христианином. Возможно, он будет оратором, о котором мир еще услышит. Например, проповедником трезвости. Я знаю, вам хотелось бы послушать, как он читает стихотворение. Теперь он не ограничивается стилем Уилла Карлтона, хотя по-прежнему с выражением читает некоторые из этих неподражаемых описаний жизни. Но Грейси больше не высказывает критических замечаний, когда он читает. Я слышала, как она уступала ему, как человеку, который изучил этот отрывок и уловил его смысл. Я готова признаться, что мой бедный черный Дирк был в некотором роде гением. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли, что очень многие из этих бедняк, которые по безысходности живут своим умом в городских трущобах, являются бриллиантами, которые можно было бы обработать так, чтобы они сияли. Можно взять бриллиант и бросить его в грязь, наступить на него ногой и топтать, оставляя его там день за днем, год за годом. Затем кто-нибудь придет и поднимет его. Насколько сильно он будет сиять для него в этот первый момент, и все же это бриллиант. И будешь венцом славы в руке Господа и царскую диадему на длани Бога твоего. Миссис Робертс была в поисках бриллиантов для его диадемы. Когда мистер Колсон стоял там, непринужденно болтая с миссис Хендерсон, в
этой ассоциации не было ничего, что выглядело бы неуместным, и никому это не приходило в голову. В этом парне из трущоб не было и следа смущения. Он забыл о трущобах и стоял, разговаривая с одной из городских аристократок. Как получилось, что она заговорила с ним и позволила ему развлекать себя? Позвольте мне рассказать вам, каким образом происходила история. Незадолго до этого вечера, а точнее, почти за 2 года до этого, миссис Робертс наткнулась на головоломку, остановилась и с сомнением посмотрела на нее. Затем она предложила ее другим. «Они становятся непринужденнее в своих манерах со мной, учатся быть джентльменами без смущения и задумываться о мелочах, не стыдясь этого. Но я боюсь, что с другими леди они печально смущены и неловки. Этим вечером, когда пришла миссис Делани, я не могла не заметить, каким молчаливым стал мистер Колтон. До этого он говорил без смущения. Кажется, что между ними и светским обществом лежит огромная пропасть. Как мы можем преодолеть ее?» Тогда юный Рид высказал свою мысль. «У моей сестры Эстер был класс в воскресной школе на центральной улице. Милые маленькие девочки, которые носили красивые платья, завивали волосы и происходили из лучших семей. После того, как она заболела, она сказала мне, что одним из ее сожалений было то, что она не оставалась здоровой достаточно долго, чтобы опробовать план, который у нее был. Она собиралась взять миссионерскую школу класс бедных маленьких мальчиков. Эстер намеревалась попросить матерей маленьких девочек позволять им приходить раз в месяц и играть с мальчиками с улицы. Она хотела играть с ними и присматривать за ними каждую минуту. Но попытаться заинтересовать девочек в обучении мальчиков мягкости и хорошим манерам. Я не знаю, как бы это сработало. Эстер не была достаточно здорова, чтобы взяться за это, и, похоже, это осталось только в ее мечтах. Полагаю, на это есть серьезное возражение. Но я всегда думал, что хотел бы увидеть, как что-то в этом роде». Прежде чем эта маленькая история была наполовину закончена, миссис Робертс обратила свои настороженные глаза на говорившего. В ее глазах всегда горел особый огонек, когда она улавливала новое предложение. «Благодарю вас», — сказала она. «Я поняла. Ой, я поняла много вещей. Мне следовало бы обратиться к этой дорогой сестре Эстер еще раньше, чтобы помочь с этой фазой вопроса. У меня такое ощущение, что мы выполняем ее работу». Глава 31. Это было началом ее новых усилий. Некоторые молодые леди стали хорошо известны миссис Робертс по причине сходства вкусов, которое привлекло их к ней. Однажды она села и с большой тщательностью записала их имена в своем блокноте. Имя мисс Хендерсон возглавляло список. Она была одной из аристократок. Я использую это слово в его высшем смысле. Ей случайно принадлежало богатство и положение. По крайней мере, мы так говорим. Хотя я полагаю, все мы верим, что Господь дает и то, и другое, и потребует за них от нас отчет. Если это так, то мисс Хендерсон будет более готова, чем некоторые, к своему отчету, ибо в ней течет благородная кровь, и она оберегает честь христианского имени, которое носит. Мисс Хендерсон возглавила список без малейших колебаний. Остальные отбирались медленнее. 10 из них были отличными воинами, выполнявшими особое служение во имя Его. Чтобы спланировать все разумно, требовалось долгих обсуждений и большой осторожности. Но девушки ухватились за эту идею. В течение нескольких недель они сформировали группу, президентом которой стала мисс Хендерсон. Якобы они были литературным обществом. На самом деле они были полировщиками алмазов. Однажды они по приглашению миссис Робертс встретились и познакомились с ребятами. Вечер в понедельник. Они пели, читали, слушали, как читают ребята. Беседовали с ними на различные темы о последней лекции, которую посетили все. Все обсуждали книгу, внимательно прочитанную и раскритикованную мистером и миссис Робертс
и доктором Эверетом. Оказалось, что юные леди не так внимательно прочли ее, поэтому случилось так, что они несколько уступили в споре по этому поводу, что не было плохо ни для юных леди, ни для клуба «Понедельник». Наконец, эти молодые люди пригласили их на ужин. Они настолько подпали под влияние миссис Робертс, что были готовы терпеть эти пытки ради того, чтобы доставить ей удовольствие. Это долгая история. Об этом можно было бы написать еще одну книгу. Главная трудность заключалась бы в том, что критики сочли бы историю преувеличенной. Так всегда бывает, когда кто-то пользуется фактами. Только когда автор держится в рамках трезвой беллетристики, он может чувствовать себя в относительной безопасности от этого обвинения. Эти юные леди представляли другие гостиные и столовые. Они организовывали небольшие изящные развлечения, на которые был приглашен клуб «Понедельник». Постепенно были приглашены и другие, хорошие, солидные мужчины и мудрые сердцем, по-матерински заботливые женщины. Приглашения были не всем. Полировщики были подобраны с особой тщательностью. Но для работников было удивительно обнаружить, насколько велик христианский мир и сколько людей готовы помочь, если к ним проявят любовь. Это одно из лучших предложений, которое дала нам дорогая Эстер. Миссис Робертс сказала это однажды вечером, когда группа юных леди и клуб «Понедельник» объединили свои силы и устроили развлекательную программу для одних из лучших людей на авеню. Я вам подскажу о том, как они это сделали. Эти юные леди все до одной были христианками, других не приглашали. Трудились они с единственной целью – прославить Господа. Они не делали ни одного шага, прежде не помолившись. Нужно ли говорить, что они преуспели? Это было одной из причин, почему мистер Колсон совершенно свободно беседовал с мисс Хендерсон, и почему его поклон был грациозным и непринужденным, когда она представила его своей подруге мисс Фэншоу из Филадельфии. Он привык к тому, что вы представляли ее друзьям. Я уверена, что вы захотите, чтобы я рассказала вам кое-что о Марте Колсон. Если она вас не очень интересует, я в вас разочарована. Для меня она стала интересным объектом с тех пор, как однажды я мельком увидела ее через окно подвала, и отблески заката окрасили ее волосы в золотистый цвет. Вечер, о котором я вам рассказываю, был летом, и она вся в белом, кроме ее глаз. Ничто не может быть голубее, чем они сегодня вечером, кроме цветов вокруг нее. Она всегда среди цветов. Я слегка колеблюсь, стоит ли мне рассказывать о Марте. Ее история одна из тех, которые трудно рассказать. Кроме того, ее друг и покровитель подверглась из-за нее большой критике, и хотя миссис Робертс это нисколько не волнует, я все же чувствительна. Неужели Марта Колсон все эти годы жила у нее? Да, это правда. Я говорю это робко, но это правда. И она никогда не обучалась ремеслу, не работала на фабрике, не училась каким-либо образом обеспечивать себя. Она никогда не посылала ее учиться ремеслу, работать на фабрике или стоять за прилавком. Это тоже верно. Нет, я почти уверена, что вы этого не одобряете. Но несмотря на все это, я не собираюсь оспаривать точку зрения миссис Робертс, потому что перед своим Господом стоит она или падает. Но все же миссис Робертс иногда спорила, например, с Грейси, которая навестила ее на несколько недель, через 3 месяца после того, как вернулась домой. «Флосси», — говорила она, — «что ты собираешься делать с этой девушкой? Ты не собираешься держать ее здесь? У нее нет ни матери, дитя мое, ни отца, а ее брат пока не в состоянии заботиться о ней. Куда бы ты хотела, чтобы я ее отправила?» «Но, Флосси, есть же такие места». «Да, моя дорогая, я знаю, это одно из них». «Хорошо, но ей следовало бы чему-то научиться. Как она собирается содержать себя?» «Она изучает со мной арифметику, а также письмо и чтение с девочками из столовой. Я преподаю ей музыку, и мистер Робертс предлагает записать ее в класс истории, как только она достаточно продвинется в более общих предметах». «Но, Флосси, это же полная чушь. Ты знаешь, что я имею в виду? Ты не можешь таким образом
перевернуть мир с ног на голову или превратить свой дом в сиротский приют или благотворительную школу. Моя дорогая, ты действительно думаешь, что дому угрожает опасность? Похож ли он на сиротский приют или на благотворительную школу? Грейси рассмеялась. Но тем не менее выглядела слегка раздосадованной и пробормотала, что люди не могут так поступать в этом мире. Тогда Флосси употребила свои нежные капли масла, чтобы смягчить взъерошенное настроение Грейси. «Грейси, дорогая, я не пытаюсь изменить мир. Я знаю, что очень много девушек остались обездоленными, и я сделаю для них все, что в моих силах, но это особенное. Ты сама признала, что было необычно видеть такую красавицу, и она необычна в своем умственном развитии. Она может быть свирепой и порочной, она невежественна и ожесточена во многих вещах. Я боюсь за нее. Я была не в состоянии придумать место, куда Господь Иисус хотел бы, чтобы я отправила ее. Я должна позаботиться о том, чтобы он был доволен и чтобы она была в безопасности. Если он не хочет, чтобы мы пока держали ее под защитой нашего дома, мы не знаем, что он имеет в виду. Мы не можем опекать всю расу. Он даже не намекал на это нашим сердцам. Он просто сказал: «Вот возьмите эту. Для нее у вас есть место. Держите ее, пока я прямо не скажу вам, что ее следует отправить куда-то еще». Грейси, ты бы хотела, чтобы я сказал ему, что мы не можем? К этому времени Грейси уже была смиренной и милой. «Это очень любезно с твоей стороны», — кротко ответила она. «И я не думала о такой вещи, как поиск недостатков. Я только хотела спросить, ты понимаешь, не сделает ли такая жизнь, какую она ведет в вашем доме, неподходящей для ее сферы?» Но подобное предложение всегда могло лишить маленькую миссис Робертсон всего достоинства, которым она обладала. У ее мужа на этот счет были идеи, и он поделился ими с ней. Ее голос звучал почти надменно, когда она ответила: «Что касается этого, Грейси, мы должны помнить, что сфера американской женщины – это та, которую она может занять приемлемым образом в глазах Бога. Он может вознести ее в высшие сферы. Я не знаю, поскольку она дочь царя царей, для нее не может быть слишком высокого места для его намерений». Конечно, была критика и со стороны. Миссис Робертс была достаточно необычной во многих отношениях, чтобы вызвать много критики со стороны всего мира. Они много говорили о той девушке, которую она подцепила. Постепенно они стали говорить: «Это девушка Колсон». Затем однажды какая-то девочка спросила: «Она действительно сестра того красивого мистера Колсона из магазина?» Скоро нашлись те, кто отзывался о ней как о Мэтти Колсон. Так всегда называла ее миссис Робертс. Постепенно стало известно также, что Мэтти Колсон знала многое из того, что стоило знать. 3 года общения с такой леди, как миссис Робертс, и с теми, кто ее окружали, могут многое сделать для девушки, которая желает, чтобы знать многое. Что касается зарабатывания себе на жизнь, я не уверена, но она училась делать это несколькими способами. Миссис Робертс боролась против всех ложных представлений о жизни, поэтому не учила ее этому. Она не была поваром, но умела и при случае готовила самый вкусный завтрак. Она не была служанкой, но ее пальцы, несомненно, были искусны в убранстве комнат и столов. Она не была швеей, но ее пальцы были проворны в этом направлении. Она ни в коем случае не была няней, но в солнечной комнате наверху жила маленькая золотоволосая Флосси, чьей преданной рабыней она была. Мать чувствовала, что любящая, бдительная забота Мэтти о ее любимце была лишь второй по значимости после ее собственной. На нее можно было положиться днем и ночью, что 10-кратно оплачивало все, что для нее было сделано. На самом деле, возможно, было бы трудно определить положение Марты Колсон в доме. И все же, как я уже сказала, она стала известна среди молодых леди как Мэтти Колсон, сестра красивого молодого Колсона, хорошенькая, как куколка, и протеже очаровательной миссис Робертс. Что касается группы молодых леди, я не включаю их, когда говорю о девушках вообще.
О том, что они сделали для Мэтти Колсон, она не смогла бы вам рассказать. Хотя, когда пыталась, ее глаза блестели от слез. Настали дни, когда те самые матроны, которые говорили, что миссис Робертс не стоило брать в свою семью девушку из трущоб, что это искушает провидение, прибегая к таким экстремальным мерам, теперь говорили друг другу, что это должно быть большое облегчение для миссис Робертс. Мэтти Колсон всегда была рядом и следила за тем, чтобы в доме все было именно так, как должно быть. Они со вздохом добавляли, что некоторым людям очень повезло. Теперь, дорогие критики, вы готовы сказать, что это очень милое сочинение, но что в реальной жизни попытки творить добро заканчиваются не так гладко. Чтобы быть естественной, миссис Робертс следовало бы, по крайней мере, тщетно пытаться вернуть половину своих мальчиков. Правда, я ничего не сказала вам о двух или трех людях, до которых она еще не добралась, хотя все еще пытается. Моя история не о них, а о тех 20, до кого она все-таки добралась. Что касается вашего вердикта, то я хочу сказать две вещи. Во-первых, приступайте к работе и уделяйте время, терпение, веру и молитву, которые уделяли миссис Робертс и ее коллеги, прежде чем решите, что это напрасно. А во-вторых, не будете ли вы так добры помнить, что независимо от того, естественно это или нет, это правда? Я не думаю, что рассказывала вам о поводе этого конкретного собрания. Это был праздник, устроенный в честь миссис Рид. Вряд ли мне нужно говорить вам, что ее звали Грейси Деннис Рид. Я могла бы многое рассказать вам об этом, если бы писала историю подобного рода. Кроме этого, есть шанс на значительные романтические отношения. Есть кое-что интересное, о чем я могла бы рассказать о самом мистере Колсоне. О Мэтти, которая сегодня цепляет розу, которую она не срывала в оранжерее. Но я не собираюсь рассказывать об этом. У меня есть еще кое-что из истории, что я могу вам рассказать. Мгновение они стояли рядом. Молодой жених и леди, с которой он добросовестно работал с того дождливого дня, когда поделился с ней своим унынием. Оба смотрели на двух молодых людей, которые стояли возле пианино, ожидая, когда присоединятся к хору. Оба молодых человека были известны как Ловкий Дик и Черный Дирк. Еще один из первоначальных семи стоял в непосредственной близости. Взгляды двух тружеников охватили их всех. Затем они посмотрели друг на друга и многозначительно улыбнулись. «Я думала о том первом воскресном дне», — сказала миссис Робертс. «Я попросила их поднять мой носовой платок, и Ловкий Дик сказал: „Поднимите его сами, мэм. Вы можете это сделать не хуже нас“. Интересно, помнят ли они это? Что, если я напомню им?» Пока она говорила, кусочек батиста, который она держала в руке, намеренно упал почти к ногам Дирка Колсона. Он мгновенно наклонился за ним, но Ловкий Дик оказался проворнее и вручил его владелице с изящным поклоном и слегка торжествующей улыбкой. Но вот заиграл припев, и бас и тенор сразу же подхватили свои партии. Так что мистер Рид и миссис Робертс сами посмеялись над воспоминаниями. Никто, кроме них, не понял, о чем говорил белый носовой платок. Несмотря на смех, в глазах мистера Рида появилась подозрительная влага. «Насколько радость далека от слез?» — спросил он хозяйку. Затем добавил: «Знаете, когда я смотрю на этих молодых людей, непринужденно расхаживающих по ваших комнатам, ребят, украшающих общество, и думаю о тех местах в мире, которые они, вероятно, займут, и думаю о том, какими они были, когда вы впервые их увидели. Ошеломляющий контраст вызывает слезы». «Я скажу вам что-то, что порадует ваше сердце», — ответила миссис Робертс. «Знаете ли вы, что наши юные помощницы реорганизовались в более крупные силы с определенными планами, которые, как они уверены, они могут выполнять? Усилия вышли за рамки простого эксперимента. Они выбрали название. Отныне они будут известны как команда Эстер Рид».
Они пришли ко мне за девизом, чтобы повесить его в своих комнатах под названием. И я дал им это. И услышал я голос с неба, говорящий мне: «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, — говорит Дух, — они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Дорогие друзья, вы прослушали христианскую повесть «Сердца, покоренные любовью». Текст читала Любовь Шпика. Перевод с английского Галины Горы. Желаем вам обильных Божьих благословений.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 97. Псалом. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами народов правду Свою. Вспомнил Он милость Свою и верность Свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу, вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы верно.

Псалом 98. Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду ты совершил в Иакове. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его. Свято оно. Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали.

и к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним. Они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи, Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом, прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш».

Псалом 99. Псалом хвалебный. Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы – Его, Его народ и овцы, паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому».

Мне очень хотелось представить вам, мои слушательницы, хотя бы одну христианку, негритянку. Господь положил мне на сердце познакомить вас с Этел Уотерс, известной негритянской певицей. Этел христианка, и последние годы ее часто можно слышать на походных собраниях Билли Грэма. Я сама много раз слышала Этел по телевидению. Она неизменно поет свою любимую песню «Он птиц небес питает». Этел уверовала в детстве, когда ей было 12 лет. Но потом она отошла от общения с верующими на порядочное время. Но запавшая в душу песня держала ее веру живой годами. Она сама расскажет нам об этом. Конечно, я должна буду читать то, что говорит она, потому что даже если бы мы и пригласили ее, она говорила бы по-английски, и я должна была бы переводить. Итак, дорогие слушательницы, рассказ негритянской певицы Этел Уотерс. В 1957 году я выступала на сцене в Нью-Йорке в театре Бродвей. Мне было трудно петь, я весила 350 американских фунтов, около 180 килограмм. Но публика принимала меня по-прежнему с большим энтузиазмом. Все мои выступления я оканчивала гимном «Он птиц небес питает». И сделала это и на этот раз. Но на этот раз, когда я возвратилась в мой отель одна, я почувствовала такую тоску, такое одиночество, что думала, что умру от тоски по Богу. Я увидела, как все в моей жизни было всегда связано с этой песней. Комические отрывки жизни, когда я умирала со смеху, и трагические, когда я смеялась, чтобы не показать слезы, отрывки, прожитые в темных задворках Филадельфии и в ярком свете сцены Бродвей, все было сплетено с этой песней, она стала частью меня. Я знала ее все мои 60 с лишним лет, и знаю точно, где я познакомилась с нею. Я была крупным ребенком, рана вытянулась, не была толстой тогда, а просто ширококосной, какой была моя мать. Я не помню, чтобы меня кто-нибудь брал на руки и ласкал. Я была слишком крупной для чьих-нибудь колен. Мать была всего на 12 лет старше меня, и я называла ее Луизой, а бабушку — мамой. Мама не имела ни малейшего желания держать меня. Она слишком стыдилась моего рождения. Бабушка всегда гнала меня из дому. «Иди, играй, ты слишком большая, чтобы ласкаться». Но она любила меня, и я тоже очень любила ее. Иногда она отправляла меня к тете Иди. И я помню, что у тети был сосед, милый и добрый пастор одной небольшой негритянской церковки. Детей у пастора было 10 человек, и я дружила с ними. Они приглашали меня на свои собрания, и там я впервые услыхала гимн «Он птиц небес питает». В тот памятный вечер в моем отеле я вспомнила слова первого стиха этого гимна. «Зачем я так бессилен? Зачем страдаю я? На сердце так печально, нет утешения. Иисус мой утешитель, ведь Он со мной всегда. Он птиц небес питает, позабудет ли меня?» Слезы текли по моим щекам при воспоминании этих слов, и на память пришло мое детство. Я посещала другую церковь, Честер, вблизи нашего дома, между Фронтовой улицей и Железной дорогой. И там тоже пели эту песню, и я любила слушать ее. Я не принадлежала к этой церкви, но охотно посещала ее. Какой там был дивный пастор! Он не держался какой-то программой, когда проводил собрание. Если дух побуждал кого-то молиться или восклицать, он не мешал им. Сам он не восклицал, но горел. Знаете, как иногда можно сказать слово как-то особенно, и людям хочется восклицать, а другой раз скажешь так, что им захочется плакать. Многие не понимают, почему иногда у людей в церкви слезы текут по щекам, когда они счастливы. О них говорят ненормальные, чудики, странные. Но никому не придет в голову назвать странной актрису, когда она, принимая цветы после выступления, глотает слезы счастья и удовлетворения. Почему же дети Божии не могут плакать, когда им весело? О, этот пастор в Честере влиял на людей. Люди плакали от радости, плакали и о своих грехах. Я все еще ясно помню крупную 12-летнюю девочку Этел Уотерс, которая знала в душе, что ей неловко перед Богом.
Я ходила в бабушкину церковь, но не имела покоя в моем бунтующем сердце. Мне ничего не стоило ходить в церковь в воскресенье, а в будние дни возглавлять шайку босяков на улице. Меня это не беспокоило, пока я не услыхала проповедника в Честере. Каждые четверть года он проводил специальные пробудительные собрания, и я видела, как молодежь выходила наперед к скамье покаяния, чтобы получить спасение. А я не шла. «Потому что я такая умница, мне не нужно, я сама что-нибудь придумаю, спасусь как-нибудь по-своему. Ведь я вообще хорошая, в основном я ничего такого ужасного не делаю. Разве не была моя бабушка католичкой, а мама протестанткой? У меня оба фронта обеспечены. Каждый вечер пастор призывал тех, кто желал спастись, и просил поднимать руки, а я не поднимала и не вставала, сидела, как будто бы меня все это не касается. Но он перехитрил меня однажды. Взял и переменил свою формулировку, и вместо того, чтобы призывать тех, кто еще не спасен, вдруг говорит: «Те, кто еще не вполне отдались Христу, несовершенно принадлежат Ему и служат Ему». Не знаю почему, но я встала и пошла наперед. Я решила, что это касается меня. Я встала у скамьи, и пастор говорил ко всем нам, и потом мы склонили колени, и я тоже, но неохотно. И тут же подумала: «Ну вот я здесь, нужно что-то сказать Богу». И про себя произнесла: «Что я здесь делаю?» Одно я прекрасно знала: Иисус ожидает от меня честности. Он знает, что я сама не знаю, почему вышла, знает, что я не знаю, что говорить и чего просить. Бог знает, Иисус Христос знает, их не проведешь. Собрание продолжалось, а я на коленях у скамьи стояла, и никакого сдвига. Когда собрание кончилось, меня отнесли в категорию облеченных, но еще не принявших. В этой категории были те, кто встали с колен неудовлетворенными в душе. На другой вечер я опять пошла, и опять ничего. Все радуются и чуть ли не подпрыгивают от радости, а я хоть бы что. Я подумала, может быть, у них колени заболели от долгого стояния. Пол был твердый, как и скамейки. У нас там, в Некритянской церкви, не было мягких подушек для сидения и не для колен. Я просто не знала, как принять спасение, и не желала притворяться. Пастор затягивал для меня собрание, но ничего не происходило. Я все еще не знала, чего просить у Бога. А все эти милые братья и сестры молились и молились обо мне каждый вечер. И вдруг, в самый последний вечер, я пошла опять и сама не выдержала. «Господи, — сказала я, — я должна прийти к Тебе. Если я не приму Тебя как-то, я не приду больше». И на этот раз Он открыл мне, как прийти к Нему, и я пришла. Я не помню, как я встала с колен, но помню, что Он прикоснулся ко мне в тот вечер. И это прикосновение осталось со мною навсегда. Люди в этой церкви знали, что я нуждаюсь в Спасителе. Они знали меня. Хуже меня не было никого на улице. Люди говорили: «Эта девчонка Луизы самая отвратительная в Честере». Теперь мне все равно, кто знает о том, что я была атаманом шайки хулиганов на улицах Честера, и что я жила в трущобах города. С этого момента, как я встала с колен, мне было все равно, что в прошлом я была плохой. Это прошло. Некоторые люди, известный сорт людей, хотят слышать все это из моего прошлого. Они любопытны, и я им рассказываю правду. Есть люди, которые хотят видеть ваше нутро, а свое не открывают. Я знала в тот вечер, как приняла Христа, что Ему все равно, кем мы были в прошлом. Он все знает, а людям интересно. Так я им рассказываю о себе. Иногда человека истошнит, и он почувствует себя лучше. Те святые люди в Честере говорили мне, что когда я встала с колен, по моему лицу было видно, что Бог коснулся меня. Перемена была замечательной. Я не стеснялась говорить о моем Господе пред всеми. Я говорила и молилась вслух, и не желала ничего, кроме пребывания в среде Божьих детей. Я любила их. Я любила их пение. Эта маленькая церковь была единственным местом, где я чувствовала себя как дома. Единственным местом. Помолимся. Дорогой наш Господь, Ты позволил нам заглянуть в жизнь христианки из негритянского народа, певицы. Господи, и эта живая душа, которая нуждалась в спасении, как все люди на земле, и эту душу Ты спас, ее переживания так похожи на переживания всех других женщин на земле,
которые когда-либо приходили к Тебе с покаянием и получали Твое прощение. Господи, да послужит ее свидетельство нам всем на пользу, и примером также, и побуждением приходить к Тебе с покаянием в вере, что мы всегда можем получить у Тебя прощение. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: В Германии 15 часов.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная студией Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Ваши отзывы, вопросы и пожелания вы можете высказать, позвонив нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Сегодня вы услышите продолжение чтения книги под названием «Замурованная комната». Перевод на русский язык сделала Галина Гура. Сегодня прозвучит шестая часть этой истории.
2: Я слышал, что Булин читает безбожные лекции в С. Так что он пытается отравить не только воды ручья, но и души людей.
3: «Какой ужасный человек!» — воскликнула Эми.
2: «Мне придется подавать на него в суд», — заметил мистер Тревор с еще более обеспокоенным видом. «Я не могу допустить, чтобы моих жильцов травили, хотя я ненавижу беспокойство и расходы, связанные с судебным процессом. Подожду немного и посмотрю, не согласится ли Булин прийти к соглашению. Кроме того, сегодня утром мне сообщили еще одну досадную вещь. В моем поместье наверняка происходит браконьерство. Во времена моей предшественницы не было принято должных мер по сохранению дичи. Если все будет продолжаться, фазаны будут здесь такой же редкостью, как черные лебеди. В самом деле получается дешевле и проще приобрести дичь с лондонского рынка». Эми подумала то же самое. Джо в своей обычной шумной манере вошел в столовую и с неловкой прямотой сообщил мисс Тревор, что ее хочет видеть какая-то женщина.
3: «Как ее зовут?» — спросила Эми.
2: «Она не назвала, мисс», — сказал Джо. «Но она привела с собой кучу детей».
3: «Мисс Тревор занята. Предложи ей немножко подождать», — сказал хозяин мисс Корта. Джо вышел, хлопнув дверью, но не прошло и 3 минуты, как он вернулся.
2: «Там пришли еще 2 женщины, мисс», — сказал он. «Одна говорит, что вы велели ей прийти».
3: «Я никого не приглашала», — сказала Эми. «Мне очень жаль, папа, что тебя беспокоит за едой».
2: «Я лучше сам посмотрю, в чем причина этого нашествия», — заметил мистер Тревор, вставая со своего места и выходя из комнаты. У мистера Тревора было едва ли больше опыта в личном обращении с бедными, чем у его...

0: Интересно, что вызвало такое внезапное нашествие?
1: «Ой, папа, боюсь, что это моя несчастная монета», — призналась Эми.
0: «Кому ты дала монету?» — спросил отец.
1: «Я дала ее в первом же коттедже слева от ворот, за жалкой берлогой Харпера», — ответила Эми. Она прочла неодобрение в глазах отца и сжалась под его вопрошающим взглядом.
0: «Что? Ты дала ее в коттедже Бланта? Человека, который зарабатывает больше, чем кто-либо другой в этом месте?» — воскликнул мистер Тревор, слегка повысив голос.
1: «Коттедж выглядел не очень опрятным», — сказала Эми извиняющимся тоном. Она чувствовала, что это совсем не оправдание, так как комфорт или неудобство жилища не имели никакого отношения к ее деньгам.
0: «Конечно, коттедж выглядит неопрятным, потому что Блант, как известно, любит выпить», — сказал мистер Тревор. «И без сомнения, твоя монета уже превратилась в спиртное. Посещая моих арендаторов, ты должна проявлять здравый смысл, дитя мое», — продолжал он с досадой. «Иначе ты причинишь непоправимое зло там, где намереваешься сделать добро». Для Эми было так странно слышать от своего нежного, любящего отца что-то вроде упрека. Глаза ее заблестели от огорчения и унижения. Мистер Тревор не мог не видеть ее боль и сразу же смягчил свой тон. «Я знаю, у тебя были самые лучшие намерения, моя дорогая, и со временем мы все лучше поймем наши новые обязанности. Но ты должна быть немного осторожнее в будущем, кого ты посещаешь и как даешь милостыню. Вместо коттеджа Бланта лучше бы ты выбрала тот, что справа от ворот. Там живет бедная почтенная вдова. Если я правильно помню, ее зовут Брант. Я несколько раз видел ее у дверей своего коттеджа. Опрятную, но такую бедную и больную, что она не дает мне покоя. Не в моих правилах навещать больных женщин, но я хотел бы, чтобы вы вместе с Сьюзен зашли и выяснили, действительно ли бедняжка нуждается».
1: «Хорошо, папа, я это сделаю», — смиренно произнесла Эми. «Сегодня же после обеда я навещу бедную почтенную вдову и постараюсь сохранить свои монеты для тех, кто в них нуждается и заслуживает их».
2: И снова Эми со своей служанкой прошла через ворота, ведущие с территории мисс Корта. Едва мисс Тревор вышла, как ей стало не по себе от того, что ее появление привлекло к себе внимание обитателей соседних коттеджей. Грязная босоногая толпа детей столпилась у ворот. Когда леди прошла мимо них, образовалось нечто вроде добровольного эскорта, без которого Эми обошлась бы с радостью. Все разглядывали леди, а некоторые просили милостыню. Трое более смелых мальчишек так тесно прижимались к ней, что Сьюзен едва могла отгородить их, чтобы они не переграждали путь ее госпоже. Эми шла быстро, чтобы избавиться от своих нежеланных спутников. Но дети забегали наперед, стараясь не отстать от леди. Женщины стояли у входа в свои хижины, раскланиваясь. Очевидно, полные надежды, что раздающая монеты посетит и их дома. Эми на собственном опыте усвоила один из самых важных уроков для местного жителя, особенно богатого. Худший способ начать – это давать деньги без расспроса, просто чтобы облегчить себе жизнь и купить у бедных ту вежливость, которая обычно проявляется бесплатно. Раздающий милостыню без разбора, вместо того, чтобы улучшить людей, которых он посещает, пробуждает их злые страсти. Он делает бедных попрошайками,
0: если уже не находится.

0: находит их такими. Алчность, зависть, лицемерие – вот семена, которые сеет небрежный, ленивый податель милостыни. Затем, когда он видит урожай, то горько жалуется на неблагодарность за свою щедрую доброту. Чтобы эффективно помочь тем, кто нуждается в помощи, чтобы посеять благословение и пожать благословение, мы должны просить мудрости, которая нисходит свыше. «Лучше бы я бросила эту несчастную монету в ручей, а не отдала ее этим блантам», — подумала Эми. «Это все из-за моей нервной робости. Я сделала такую глупость». Найти хижину вдовы Брант не составило труда. Эми даже не пришлось стучать, потому что бедная женщина стояла у открытой двери и была только рада пригласить леди войти. Вдова была одета опрятно, но очень бедно. Ее траурное одеяние поблекло, и многие заплатки свидетельствовали о работе трудолюбивых пальцев. Внутри коттеджа было так чисто, что Эми не испытывала ни малейшего смущения сесть на предложенный ей стул. Вдова быстро смахнула с него пыль, что, казалось, совсем не требовалось. Миссис Брант была маленькой, худенькой, болезненного вида женщиной, с тихим голосом и робкими манерами. Даже Эми не боялась сломать лед с тем, кто не вызывал никаких чувств, кроме сострадания. Начало было хорошим. Эми восхищалась цветами на окне. Она тоже очень любила цветы. Обнаружили точку сходства вкуса, по которой богатые и бедные могли прикасаться друг к другу без излишней фамильярности, с одной стороны, и чувство снисходительности с другой. Лицо вдовы просветлело, и юная посетительница почувствовала прилив сил. Мисс Тревор продолжала расспрашивать о состоянии здоровья вдовы и с неподдельным интересом слушала рассказ о долгих годах, проведенных в слабости и боли. Терпеливая выдержка бедной больной заинтересовала и тронула сердце ее слушателя. «Но разве вы не обращались к врачу?» – спросила Эми. «Много лет назад я ходила к приходскому доктору, мисс, но он не принес мне никакой пользы», — ответила кроткая вдовушка. «Но теперь я надеюсь, что скоро поправлюсь. Совсем недавно сюда пришел замечательный, знающий человек. Говорят, что он был в Ирландии. Он соскреб пыль с надгробий святых и смешал ее со святой водой, когда... перекрестишь его ладонь монетой, мисс, он вешает пациенту на шею мешочек с пылью и произносит заклинание, чтобы отвратить все наши страдания. Посмотрите, мисс!» И бедняжка показала маленький льняной мешочек, висящий у нее на шее, завязанный обрывком бечевки. «Я отдала за это свой последний шиллинг». «И вам это помогает?» – спросила Эми, слегка удивленная простодушием этой женщины. Она была возмущена тем, что какой-то бессердечный самозванец воспользовался этим преимуществом. «Я еще не могу сказать, что мне стало лучше», – ответила страдалица. «Но надеюсь, что со временем чары подействуют». «Нет! Они не принесут вам ничего, кроме разочарования!» — воскликнула мисс Тревор. «Продукты, которые можно было бы купить за этот шиллинг, принесли бы вам больше пользы, чем все заклинания мира, придуманные суеверным наглым шарлатаном!»
1: «Наглый? Суеверный, говоришь?» — прохрипел голос у медленно открывающейся двери. Эми испуганно вскочила. Она узнала эти интонации, узнала жесткие черты лица и длинные жирные пряди волос того, кто переступил порог. Он стоял, глядя на нее неподвижным злобным взглядом. «Ты смеешь говорить о невежестве, дитя?» продолжал Харпер, делая шаг к Эми, которая тут же попятилась, насколько позволяла маленькая комната. «Ты, не знающая даже тайн своего собственного жилища и не смеющая спросить, что за темные твари могут обитать в нем?» «Суеверие? А разве не суеверие бояться невидимого? Трепетать перед неизвестным? Тебе ли говорить о суеверии в другом человеке?» Эми была слишком напугана, чтобы отвечать. Ее единственным желанием было немедленно покинуть коттедж. Она сделала движение, чтобы выйти, но Харпер стоял между ней и дверью, и она не осмелилась проскочить мимо него. К счастью, ее служанка Сьюзен была более хладнокровна, чем ее госпожа. «Пожалуйста, пропустите, леди!» сказала горничная с таким решительным видом, что Харпер слегка отодвинулся в сторону. Эми даже не попрощалась со вдовой. Дрожа, как осиновый лист, робкая девушка убежала из коттеджа. Она решила никогда больше не рисковать встретить Харпера опять, разве только будет под непосредственной защитой отца или Брюса. Быстро направляясь домой, словно за ней гнались, Эми уже у самих ворот наткнулась на миссис Джессел. Женщина, как и прежде, была одета в черное платье с креповыми цветами и стеклярусом. «Ах, мисс Тревор, добрый день!» Поздоровалась бывшая служанка миссис Майерс. Произносила она со смесью подобострастия и дерзости, характерной для человека, давно привыкшего льстить и лебезить. Теперь, имея собственный дом, она чувствовала, что занимает более высокое положение в обществе. «Как мило с вашей стороны посещать коттеджи!»
2: «Я не могу посещать коттеджи», сказала бедная Эми с каким-то странным вздохом. Пройдя через ворота, она остановилась, как будто почувствовала себя в безопасности.
1: «Ах! Это самое всегда говорила моя бедная дорогая леди, мисс Тревор», заметила Джилл Джессел, следуя за ней в сад. «Миссис Майерс была добрейшим существом, но слишком нервная, чтобы навещать своих жильцов. Сходи за меня, Джессел», всегда говорила она. «Ты знаешь здесь всех. Знаешь, кто болен, кто родил близнецов, кто хочет супа, а кому необходим уголь. Ты будешь посещать за меня», — говорила она.
2: «Как бы я хотела, чтобы кто-нибудь посещал за меня!» — вырвалось из неосторожных уст Эми.
1: «О, я сделаю это с величайшим удовольствием, мисс!» — воскликнула миссис Джессел. Ее бусинки задрожали от нетерпения, с которым она ухватилась за выгодное предложение. «Нет ничего более приятного, чем заботиться о милых, бедных людях вокруг. Видите ли, у меня теперь много свободного времени. Вам нужно только сказать Ханне, мисс, чтобы она время от времени давала мне остатки с вашего стола или иногда каплю бульона. Это никому не будет в тягость. Я буду приходить со своей собственной корзиной, чтобы носить еду. Вы будете спокойны, мисс Тревор, зная, что всем оказывается должное внимание».
2: «Вы очень добры», — сказала Эми. Она подумала, что будет очень приятно иметь замену для выполнения работы, для которой она сама оказалась непригодной.
1: «Я как раз направлялась во двор, мисс Тревор, поискать полосатого котика, которого так любила моя бедная дорогая леди», продолжала миссис Джессел. «Это существо так скучает по ней. Все по ней скучают. Я не могу удержать своих кошек от возвращения в старый дом, где она кормила их своими собственными руками. Я передам Хани ваши пожелания, мисс Тревор. Она поймет, чего вы хотите. Вы переживаете за жителей коттеджа и возложили на меня заботу о них всех.
2: Прошу вас, сейчас же отнесите что-нибудь поесть бедной миссис Брандт, сказала Эми.
1: Она не ляжет спать без хорошего ужина, и я скажу ей, кто его прислал, воскликнула миссис Джессо. Еда - вот лекарство, которое ей нужно. Посещение не для таких леди, как вы, мисс Тревор. Пачкать свои красивые платья, входя и выходя из грязных коттеджей, слышать сквернословие и встречаться с грубостью – это для тех, кто привык к работе, как я, например. Для тех, кто знает все входы и выходы. Все почему и зачем. Для тех, кто не поддается ни обману, ни испугу. Да, я сделаю все, что нужно. Вы можете быть спокойны, мисс Тревор.
2: Во время столь поспешного заключения соглашения с миссис Джессел, мисс Тревор не была уверена, разумно ли это. По мере того, как шли дни и недели, молодая леди все больше убеждалась в том, что была совершена большая ошибка. Эми ничего не знала об этой женщине и ее характере. Необдуманно она дала ей повод появляться в доме, когда той вздумается. Освободиться от нее будет теперь совсем нелегко. Теперь у миссис Джессел был прекрасный предлог заглянуть в мисс Корт в любое время. И она почти всегда выбирала часы после наступления темноты. Неизменным спутником Джилл была ее корзинка. Отнюдь не маленькая. Эми было интересно, но она никогда не осмеливалась спросить, сколько еды, которая покидала мисс Корт, действительно попадала в дома бедняков. Эми беспокоили слова, которые время от времени произносила правдивая Сьюзен. Ей не нравилось, что миссис Джессел так часто появляется в доме. Она не верила в ее квалификацию благотворительницы, за которую та выдавала себя, воспользовавшись робостью мисс Тревор. Мистер Тревор взял себе за правило еженедельно оплачивать счета, а его дочь вела учет домашних расходов. Эми была поражена суммой счетов, выставленных мясником и пекарем, которые обслуживали семью в мисс Корти. Однажды молодая леди набралась храбрости и выразила Хани свое удивление по поводу огромных расходов. Семья была небольшой, и в это время гостей еще не принимали. Ханна с самого начала поняла слабость своей госпожи и со смехом заметила Лизе:
1: «Чтобы справиться с юной мисс, нужно вспылить при первом же слове, а второго она не осмелится произнести».
2: В этот раз Ханна не замедлила применить свою тактику на практике.
1: «Я не знаю, что вы подразумеваете под расходами, мисс!»
2: прорычала она, как сердитая собака, готовая наброситься.
1: «У Джессел должно быть все, что она хочет для бедных. Ее корзина вмещает немало. Ее нельзя наполнить мыльной пеной или стружками!»
2: Эми в замешательстве вышла из кухни. Огорченная, с подавленным видом, она понесла книгу расходов отцу. Мистер Тревор сидел у себя в кабинете и писал своему адвокату заявление о том, какое зло причинили некоторым его жильцам красильные мастерские Мессерс Буллин и компания.
3: «Прости, что прерываю тебя, папа», — сказала Эми, осторожно прикрыв за собой дверь и подойдя к столу, за которым сидел отец. «Боюсь, что мне понадобится больше денег, чтобы оплатить эти счета».
2: «Ты ведь сказала, что у тебя достаточно», — заметил мистер Тревор, оторвавшись от письма и держа в руке перо.
3: «Я так и думала, пока не увидела сумму счетов».
2: С этими словами Эми положила перед отцом раскрытую книгу на стол.
1: «Это нереально!»
2: – воскликнул мистер Тревор, бросив быстрый взгляд на подведение итогов.
1: «Ханна либо бесчестна, либо расточительна. Похоже, что мы тратим больше денег, чем на летней вилле, где у нас было гораздо больше комфорта и были друзья, разделявшие нашу трапезу. Ты должна поговорить с Ханной, дорогая моя».
2: «Я говорила с ней», — ответила Эми. «Ханна объясняет расходы количеством еды, которую миссис Джессел берет для бедных».
1: «Надеюсь, ты внимательно проследишь за этой женщиной», — серьезно заметил мистер Тревор. «Не могу понять, почему вообще ты поручила ей посещать арендаторов».
2: Со стыдом Эми должна была признаться. «Я сделала это, потому что не осмеливалась навещать их сама».
1: «В настоящий момент мой кошелек истощен до предела», — сказал мистер Тревор, откидываясь на спинку стула. «Рабочим нужно заплатить за ремонт дома. Предстоит оплата за осушку полей, помощь окружной больнице и школе, да еще эти два судебных иска. Сегодня Виберт попросил у меня еще денег». «Как этот парень тратит свои карманные деньги? Я думал, что когда он будет вне досягаемости лондонских развлечений, то сможет остановиться. Договорившись с учителем о его еде, я никак не думал, что мне придется оплачивать за моего сына счета из гостиницы».
2: Мистер Тревор коснулся темы, которая все больше и больше давила на душу Эми. Сестра знала, как из беззаботных слов, брошенных Вибертом, так и из серьезных, сказанных его братом, что юноша не уделяет должного внимания своим занятиям в школе. Виберт всегда опаздывал на занятия, никогда не оставался там на обед и нередко вообще не возвращался к послеобеденным занятиям. Эми знала, что иногда Виберт возвращался из Эс в экипаже полковника Стэндиша, ехавшего в Мисткорт после того, как Брюс добирался до места пешком. Виберт с энтузиазмом восхвалял своего американского друга, расхваливая его талант, мужество, великодушие. Возможно, восторгаясь им все больше, чтобы досадить Брюсу, который вовсе не воспринимал его. Эми редко виделась с братьями в будние дни, за исключением завтрака и вечеров. Поэтому молодая леди вела довольно уединенный образ жизни. Время от времени она совершала прогулки с отцом. За исключением его компании она редко покидала поместье. Время очень тяжело давило на прекрасную девушку. В ноябре Мисткорт был скучным местом для Эми, привыкшей к веселому обществу. Теперь ей приходилось много часов проводить в одиночестве. Брюс старательно продолжал свои занятия в будние дни и с классом мальчиков по воскресным вечерам. Учаясь сам или обучая других, он делал это с тем же характерным упорством и силой воли. Он никогда больше не предлагал Эми посещать больных. Братья редко встречались друг с другом, разве что за трапезой, когда присутствие отца предотвращало между ними неизбежные споры. Однако и мистер Тревор, и его дочь болезненно сознавали холодность, существовавшую между Вибертом и Брюсом. Отец был расстроен и огорчен тем, что его старший сын не был, как он надеялся, другом, защитником и наставником младшего.
1: «Если Виберт будет продолжать в том же духе, он погибнет», — сказал Брюс однажды сестре в начале декабря, направляясь в Вэс, когда Эми провожала его до ворот.
2: «Ах, Брюс, я очень переживаю за Виберта», — вздохнула Эми. «Я не думаю, что этот американский полковник — безопасный товарищ».
1: «Стэндиш, злой гений Виберта», — пробормотал Брюс.
2: «А тебе не кажется, что будет правильно, если ты серьезно поговоришь с папой о теперешнем образе жизни Виберта?»
3: – спросила Эми. Брюс резко остановился.
2: «Нет», – решительно ответил он. «Я никогда больше не скажу отцу ни слова о Виберте. Пусть он делает, что хочет. Вчера вечером я заговорил на эту тему. Я начал говорить отцу то, что, по моему мнению, ему следовало бы знать. Я не успел произнести двух фраз, как он холодно сказал. «Ты же знаешь, как он говорит, когда бывает раздражен». «Брюс, ты просто завидуешь своему младшему брату».
3: «Я завидую? Завидую Виберту?» – воскликнул Брюс, быстрым шагом продолжая путь, чем выражал возмущение и гнев.
2: «Вот и вся благодарность, которую я получил за то, что говорил правду. Впредь я намерен хранить молчание».
3: «Наш отец совершенно слеп, когда дело касается Виберта. Все остальные должны быть виноваты, но в его драгоценном молодом козле отпущения нет ни единой задоринки. Я могу корпеть, учиться, экономить, отказывать себе в удовольствиях, в то время как Виберт пьет шампанское, играет на бильярде или, что еще хуже, проматывает свои деньги и время. Если я осмелюсь намекнуть, что он что-то делает плохо, то тут же вывод. Я завидую. Завидую тому, кого презираю. Завидую эгоистичному расточителю, который ради часа развлечений пожертвует всем и вся».
2: Брюс подошел к железным воротам и распахнул их настежь яростным движением, которое было внешним выражением негодования, горевшего в его груди. Молодой человек вышел из поместья своего отца, полный гордости духа, которая совершенно несовместима с именем христианина. Однако Брюс едва ли сознавал, что он горд. Его неотступный грех был так завуалирован, прячась в тайной комнате его сердца. Брюс не мог обвинить себя в самоправедности, потому что перед своим Богом признавал себя грешником. Он был более свободен, чем большинство молодых людей его положения. От гордости обладания талантом, гордости происхождения, гордости, которая проставляет любой личный дар. Брюс терпеть не мог хвастовства и не особенно жаждал похвал. В чем же тогда выражалась гордость молодого Тревора? Она была вплетена в самую ткань его характера, но так вплетена, что не бросалась в глаза. Гордость у Брюса была как лоза, пронизывающая мрамор. Едва заметная, едва ли портящая его красоту, но проникающая глубоко. Да, до самой глубины твердой и крепкой массы. Если Эми потакала своим желанием, а Виберт был поглощен собой, то Брюс был в высшей степени своеволен, и его скрытый грех был тем более опасен, что не настораживал его совесть. Брюс знал, что его вера в Бога непоколебима, что его искренность не подлежит сомнению, что по пути долга он идет уверенным и твердым шагом. Он сравнивал свое собственное поведение с поведением Виберта. Казалось, невозможно, чтобы такое сравнение не пошло на пользу старшему брату, который был на редкость свободен от эгоизма, омрачавшего характер младшего. Однако Брюс не был в безопасности, надеясь на свою твердую веру, на безупречную жизнь и на свои добродетели. Он не ходил смиренно перед своим Богом. У него не было милосердия, которое не мыслит зла, которое любит, надеется и терпит. Презрение, которое он испытывал к слабости брата, и гнев, вызванный его грехом, были признаками пагубного присутствия гордыни. О, если бы он внимательно изучил их источник!
3: Ах, кажется, у меня все идет наперекосяк, вздохнула Эми.
2: Она сидела в одиночестве у окна гостиной и наблюдала, как падают крупные хлопья снега.
3: Соприкасаясь с землей, они тут же таяли. «Вот уже месяц, как я живу при мисс Корте, с тех пор, как я приехала сюда. Кроме жалких попыток поступать правильно, мне нечем похвалиться». Но и они тают в неудаче, как эти хлопья. Да, предупреждение о дяде не было для меня лишним. Страх, дитя недоверия, на самом деле является навязчивым духом, который нарушает мой покой, калечит мою полезность и отнимает у меня силу прославлять Бога. Я боюсь управлять своим собственным домом, избегаю встречать сердитый взгляд, не противостою тому, что неправильно. Я слишком робкая, чтобы настоять на том, что уверена было бы правильным. Я боюсь входить в жилище бедных, хотя совесть укоряет меня всякий раз, когда я проезжаю мимо этих жалких лачуг, в которые я обязана входить как посланник милосердия и утешения. Добро, которое могла бы сделать, я не делаю. Разве не написано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех? И я поручила назначенную мне работу заместителю, которой я не доверяю. И все из-за страха, моего недоверия и страха. Робость преследует меня в моем доме, в моей семье. И я не могу побороть свое глупое отвращение даже к тому, чтобы отодвинуть занавес, отделяющий правое крыло мисс Корта от более обитаемой части дома. Мой брат каждую ночь проходит за этот занавес без страха и вреда, чтобы уснуть в той комнате, куда я боюсь даже войти. Разум подсказывает мне, что мои опасения глупы, но суеверный страх слишком силен и парализует разум. Хотя оно проявляется в другой форме, разве не то же самое недоверие пугает меня оскорбить моих братьев, если с нежной любовью я скажу им истины, которые они не желают слышать? Виберт. Мой любимый Виберт. Я помню его как веселого, красивого мальчика, любимца моей матери, солнечным лучиком нашего дома. Боюсь, что Виберт вступил на путь, который ставит под угрозу его мир здесь и его счастье в будущем. Я могла бы оказать влияние старшей сестры на его искреннюю и добрую натуру. Но опять же, боюсь вызвать его гнев и рисковать потерей его привязанности. Увы, я осознаю, что слабость характера, над которой так часто смеялся Виберт, окончательно ослабила мое влияние на него. Виберт любит меня, но не смотрит на свою сестру снизу вверх. Я в его глазах всего лишь глупый, неразумный ребенок. Эми обладала, как уже было замечено, чуткой совестью и была не чужда самоанализа. Она сделала первый шаг в духовной жизни, увидела и узнала своего неотступного врага. Но видеть и распознать врага – это не то же самое, что сражаться с ним. Глубоко духовный писатель дал указание воину-христианину относительно его неотступного греха. Указания настолько практические, что я лучше процитирую их, вместо того, чтобы передавать своими собственными словами. Автор полагает, что присутствие врага обнаруживается честным исследованием сердца. Когда это открытие сделано, путь духовного воина становится ясным, каким бы трудным он ни был. Борьба больше не должна быть размахиванием руками в воздухе. Она должна принять определенную форму. Должна происходить борьба с внутренним грехом. Должно быть принято соответствующее отвержение, такое, какое подсказывает здравый смысл. Борьба изменяется в зависимости от природы греха
2: и всегда сочетается с сердечным признанием нашей крайней слабости и с искренней, но горячей молитвой о милости всемогущего Бога. К сожалению, борьба многих искренних и благонамеренных христиан – посылание стрел наугад. У них есть определенное представление, что они должны сопротивляться злу внутри и вне себя. Но зло проявляется в таком множестве форм, что они сбиты с толку и не знают, с чего начать. Первое действие духовного воина будет состоять в том, чтобы обнаружить свой неотступный грех. Обнаружив его, он должен сосредоточить всю свою силу на борьбе с этим врагом. Позвольте мне проиллюстрировать смысл написанного, обратившись к персонажам моего рассказа, чьи двойники можно найти среди моих различных читателей. Брюс, однажды осознав, что его главным грехом была гордыня, должен был использовать любую возможность, чтобы умертвить эту гордыню. Он не только должен признать свои грехи перед Богом, но и откровенно признать свои собственные ошибки и заблуждения в присутствии людей. Виберт должен был бы стремиться дать духу победу над плотью практическим самоотречением в каждом чувственном потворе. Эми, борясь с недоверием молитвой, должна была бы заставить себя благородно осмелиться на то, от чего природа уклоняется. Но девушка выбрала окольный путь. Она не пойдет в открытую борьбу, а обойдет ее. Эми попытается исполнить свой долг, но скорее уклоняясь, а не побеждая врага, который противостоит ей. Эми почувствовала себя человеком, сделавшим приятное открытие, когда ей на ум пришло средство добраться до жильцов отца, не испытывая при этом собственного мужества.
4: «Прекрасно! Так все и будет!» – воскликнула девушка, сияющим лицом вставая со своего места.
2: Легким шагом она пересекла комнату, чтобы позвонить в колокольчик, которым обычно звала свою горничную.
4: «Приближается Рождество!» Это благословенное время, когда все, кто обладает возможностью, должны стремиться сделать счастливыми тех, кто их окружает. Папа и Брюс, я уверена, одобрят мои маленькие планы.
2: Эми стояла, пока Сьюзен не вошла в комнату. Юная леди с улыбкой поведала о своих намерениях той, кто будет ее верным помощником в их осуществлении.
4: «Сьюзен!» — сказала она. — На Рождество я намерена устроить праздник для младших детей наших арендаторов. Мы приготовим немецкую елку, которая будет усыпана маленькими подарками, большинство из которых сделаем мы с тобой.
1: — Я с удовольствием помогу вам, мисс, — сказала Сьюзен.
4: — Это должно быть не просто развлечением, — продолжала Эми. Я думаю о чем-то большем, чем просто угощение для детей, которых я приглашаю. Предположим, что придет 50 малышей. Я бы раздобыла 50 новых заветов, чтобы каждый ребенок мог понести один из них домой. Они будут завернуты в один из иллюстрированных листочков, которыми меня уже снабдил мой брат.
2: Эти листочки всегда вызывали у Эми чувство стыда, когда ее взгляд случайно падал на нетронутый пакет.
1: «Жаль, что дети не умеют читать», – с сомнением заметила Сьюзен.
4: «Если они не умеют читать, то, конечно, большинство их родителей могут», – сказала Эми, не отступая от своей идеи. «Если доброе семя будет посеяно, то, конечно, должна получиться какая-то польза. Представляешь?» Весело продолжала она. «И я подружусь с маленькими детьми, и через них буду помогать родителям, в чьих домах я не могу бывать».
2: Затем возник вопрос о возможностях и средствах. Мисс Тревор даже обрадовалась, что ее маленький проект потребует некоторого самоотречения. У нее оставалось 5 фунтов карманных денег, которые она намеревалась потратить на другие цели.
0: Теперь она собиралась посвятить их на рождественское угощение.
3: «Я не буду это посылать», — сказала Эми, разрывая заказ, который она написала в лондонскую библиотеку. «Некоторое время я обойдусь без новых книг. Что же касается теплого платья, которое я собиралась купить, то твои умелые руки, Сьюзен, поработают над моим теперешним голубым кашемиром. В таком тихом месте, как это, оно послужит мне еще одну зиму».
0: Удовольствие видеть сверкающие от восторга глаза 50 детей, пришедших на пир, на который она их пригласит, радость от того, что она подарит им столько невинных радостей, как искренне полагала Эми, перевесят маленькое удовольствие от покупки того, от чего она так легко могла отказаться.
3: «А теперь, Сьюзен, принеси мою корзинку со всякой всячиной. И... постой, ты найдешь кусочки муслина и ленты в моем левом ящике. Мы должны посмотреть, что можно использовать для одежды кукол, изготовление подушечек для булавок и игольниц. А еще нам нужно придумать что-нибудь подходящее в качестве подарков для маленьких мальчиков».
0: Сьюзен ушла и вскоре вернулась с корзинкой, полной таких материалов, которые женский вкус и мастерство могут превратить в тысячу привлекательных вещичек. Снежные хлопья падали все быстрее и гуще. Травянистая лужайка и гравийная дорожка теперь покрыли слоем безупречной белизны, которая скрывала всякую неровность и сглаживала каждый изъян. Эми больше не утруждала себя мыслями о своих ошибках и неудачах. Жаром, свойственным молодости, она готовилась к приятной задаче, которую поставила перед собой. Идея должна была занять ее пальцы, развлечь ум и успокоить совесть. «Посмотрите на нее, стоящую на коленях у камина, с пылающим огнем. Возле нее корзинка всякой всячины, и на стуле куча полуразвалившейся одежды. Эми сортирует и раскладывает, планирует и готовит, вырезает и готовит работу для себя и Сьюзен. Обе они будут счастливо и полезно заниматься в течение нескольких недель. Удивительно, как облегчится забота и какое сердечное спокойствие приходит с такими занятиями, как это. Мысли Эми, вместо того, чтобы размышлять над воображаемыми ужасами, полны нехитрых приспособлений для улучшения того и изменения другого. Она старалась старым вещам придать вид нового и удивить простых крестьян изящными мелочами, каких они никогда раньше не видели.
3: «А теперь возьми эту одежду и займись починкой», — сказала Эми, отпуская служанку.
0: «Я сейчас же пошлю в Лондон за Евангелиями», — добавила она про себя, когда Сьюзен вышла из комнаты.
3: «Мои 5 фунтов покроют эти расходы, ровно как и затраты на мое скромное пиршество. Чая с пирожными, апельсинами и булочками, думаю, будет достаточно. Нужно еще немного денег на огни для елки». Весело напевая, Эми поднялась с колен и пошла к письменному столу, стоявшему в гостиной. Она отперла и открыла его, а затем вынула из кошелька записную книжку, в которой лежала ее 5-фунтовая банкнота. Джо должен был в этот день взять пони, чтобы подковать его в С. Эми достала бланк для денежного перевода для библейского общества, который должен был быть отправлен в то же самое время. Эми с ордером и банкнотой в руке уже собиралась позвонить лакею, когда в гостиную вошел Виберт. Он посмотрел на коврик у камина, усеянный разноцветными обрезками и лентами из переполненной корзины, в которой Эми рылась в поисках материалов для своей благотворительной деятельности.
5: «Виберт, ты все еще здесь?» – воскликнула сестра, оставив руку на старомодном шнурке колокольчика, висевшем у камина.
3: «Я думала, что ты уже целый час корпишь над своими книгами в С.
6: Ты что, испугался снега и остался сегодня дома?»
7: «Испугался?» — эхом отозвался Виберт. «Нет, я оставляю это слово в употреблении леди. По правде говоря, прежде чем отправиться в город, я хотел спросить. Но что это у тебя в руке?» — спросил юноша. Его жадный взгляд упал на пятифунтовую бумажку сестры.
6: «Я хотела сказать Джо, чтобы он отправил для меня денежный перевод», — сказала Эми, делая движение, чтобы позвонить. Быстрый знак Виберта помешал ей потянуть веревку звонка.
7: «Подожди, Эми!» — крикнул брат. «Ты окажешь мне неоценимую услугу, если одолжишь мне эту пятифунтовую бумажку!»
6: Эми была недовольна просьбой брата. Это было далеко не первый случай, когда Виберт занимал деньги, и у него была очень плохая память относительно уплаты долгов. Виберт заметил досаду на лице сестры и легкое недовольство, которое на мгновение омрачило ее гладкий светлый лоб.
7: «Я уверяю тебя, дорогая», — сказал он вкрадчиво, «что эти деньги были бы для меня большим, очень большим подспорьем. Я теперь не могу просить еще у папы. Сейчас он, кажется, чувствует себя более стесненным, чем до того, как получил состояние. Когда я говорю ему, что не могу уложиться в свои карманные деньги, он намекает мне на осторожность и умеренность Брюса, как будто я могу растягивать гроши и быть жадиной, как Брюс».
6: В голосе Виберта, произнесшего последнюю фразу, прозвучало презрение, и Эми возмутилась, защищая отсутствующего брата.
7: «Брюс не жадина!» — воскликнула она. «Он делает много добрых и великодушных вещей. Если он экономит, то только на себе. В его натуре нет ни капли эгоизма».
6: Эми не собиралась обижать одного брата, защищая другого. Но Виберт был так возбужден и раздражен, что воспринял слова сестры как резкий удар.
7: «Ты последний человек, от которого я ожидал такой язвительности!»
6: — с горечью сказал расточитель.
7: «Я думал, что если бы у меня не было ни одного друга на свете, то я нашел бы его в тебе, Эмми!»
6: «Всегда! Всегда!» — горячо воскликнула сестра. «Милый Виберт, я готова на все ради тебя!»
7: «Одолжишь ли ты мне эти 5 фунтов?»
6: Эми снова заколебалась, и на лице ее отразилась досада.
3: «Я уже наметила, куда их потратить», — ответила она. «Я намереваюсь на Рождество доставить удовольствие многим детям».
7: «Рождество! Да ты получишь их задолго до Рождества!»
6: — воскликнул Виберт и протянул руку за деньгами. Но Эми все еще крепко сжимала их в руке. Она сомневалась в том, как распорядится этими деньгами молодой блудный сын. Не будет ли это скорее вредом, чем добром для молодого человека, если он пополнит свой пустой кошелек? Юноша прочел сомнения на выразительном лице девушки, и это возмутило и рассердило его.
7: «Эми, неужели ты мне не доверяешь?»
6: — раздраженно воскликнул Виберт. И так как ответа не последовало, страстно повторил вопрос.
3: «Ах, если бы я имела смелость сказать правду!» — подумала Эми.
6: Но смелость не появилась вместе с желанием. Из уст ее вырвалось едва слышное «да». Но сказав «да» на вопрос брата, она едва ли могла сказать «нет» на его требование денег. Виберт скорее забрал, чем получил от Эми деньги. Он видел, что сестра неохотно отдает их, но подумал, что поцелуй и уверение в том, что она самая милая девушка на свете, все уладили между ними.
7: «Деньги у меня будут в такой же безопасности, как если бы они были в английском банке!» — воскликнул Виберт. «Через неделю ты получишь их обратно!»
6: Кивнув на прощание, Виберт вышел из гостиной и вскоре уже был на пути в С. Эми наблюдала из окна за легкой стройной фигурой своего брата, который шел по свежевыпавшему снегу, оставляя за собой коричневые следы. Глаза бедной девушки были полны слез, а сердце — упрека.
8: «Я не оказалась верным другом своему легкомысленному юному брату», — сказала себе Эми. «Эгоистичная трусость заставила меня уступить его желаниям и доверить в его руки деньги, которые, боюсь, он направит не в хорошее русло».
6: Девушка отошла от окна, но не для того, чтобы вернуться к своим занятиям. Все ее удовольствие исчезло. Она пожертвовала своими средствами, посвященными на добро, чтобы не обидеть брата. Эми опустилась на колени, на коврик у камина и стала торопливо собирать свои лоскутки лент, ситца и шелка. Она бросала их обратно в корзину, как мусор, который нужно убрать с глаз долой или выбросить, как ненужный. Мысли о рождественских развлечениях и надежда доставить невинное удовольствие детям арендаторов не могли теперь отвлечь Эми от забот, давивших на нее. В тот же день после полудня мисс Тревор перешла в комнату, которая была тщательно отремонтирована и подготовлена для нее. Она была достаточно просторная, чтобы вместить всю мебель, которая была первоначально помещена в комнату, теперь занимаемую Брюсом. Среди прочих предметов особое место занимал высокий комод из богато украшенного резьбой дуба. Его с немалым трудом сдвинули с места, которое он занимал в течение 2 столетий. Теперь он придавал покоям мисс Тревор величавость, но совсем не придавал им уюта. Поведение 2 сыновей мистера Тревора, когда они встретились в тот вечер за обеденным столом, сильно отличалось друг от друга. Брюс выглядел серьезным и суровым. Лицо его было бледным и усталым от напряженных занятий учебой. Виберт, напротив, был в прекрасном расположении духа.
9: «Брюс, ты выглядишь так, как луна будет выглядеть сегодня ночью во время затмения!» — воскликнул Виберт.
10: Сегодня прозвучала 6-я часть книги под названием «Замурованная комната». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Оставайтесь с Господом!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, я очень рада, что снова могу говорить с вами. Мы продолжим нашу беседу об Иосифе и его братьях. Мы говорили в прошлый раз о том, как братья Иосифа пришли в Египет во второй раз и привели с собой младшего брата Вениамина. Они боялись идти в Египет, но им нечего было есть, а хлеб был только там, и отец согласился отпустить младшего сына с ними. Теперь они в страхе ожидали встречи с египетским правителем, но он оказался приветливым к ним и пригласил в свой дом на обед. Особенно удивились они, когда посадил он их за стол по старшинству, словно он знал их возрасты. Они ведь не подозревали, что это был Иосиф, и не узнавали его по внешности, потому что прошло много лет, и он возмужал. Пообедав сытно и вкусно, братья начали собираться в путь. Иосиф приказал слуге своему наполнить их мешки пищей до отказа, и младшему положить в мешок сверху серебряную чашу, а остальным братьям их деньги, как в прошлый раз. Слуга послушался, и наутро братья начали собираться в свой далекий путь, довольные тем, что Симеон и Вениамин с ними. Но не успели они отойти далеко, как в пути их нагнал слуга. «Серебряная чаша моего хозяина пропала. Не взяли ли вы ее?» — кричал он уже издали. «Мы ведь возвратили тебе серебро, которое нашли в мешках своих в прошлый раз. Неужели бы мы взяли у него серебро, а тем более дорогую чашу?» — отвечали они в один голос. Они так были уверены в том, что никто из них не брал чаши, что предложили слуге обыскать их. «Вот, ищи, и если найдешь, пусть умрет тот, в мешке которого найдется чаша, а остальные станут твоему господину рабами». Слуга сказал, «Если я найду чашу, тогда тот, в чьем мешке она будет, станет слугой, а остальные могут быть свободны». Начался обыск. Все братья положили свои мешки на земле и открыли их. И вот, о ужас, в мешке Вениамина оказалась чаша. Как поражены были братья! Они не могли поверить своим глазам. Что ж теперь делать? Они не могли расстаться с Вениамином и в страхе повернули обратно в город. Там уже ожидал их Иосиф и строго спросил, «Что это вы наделали?» Они упали пред ним на колени, и Иуда сказал, «Бог наказывает нас за грех, и мы будем тебе рабами от сего дня». «О, я не могу заставить вас всех страдать. Пусть пострадает только тот, кто взял чашу, а остальные пусть будут свободными», — сказал Иосиф, потому что хотел видеть, как поступят братья, и позволят ли одному Вениамину страдать вместо них всех. Иуда вспомнил, что он обещал отцу привести Вениамина благополучно или нести последствия вины своей вечно. Он упал перед Иосифом на лицо свое и просил его, «Выслушай меня. Ты спросил нас в прошлый раз, есть ли у нас отец и младший брат, и мы сказали тебе, что есть». Мы рассказали тебе, что отец очень, очень сильно любит Вениамина и не отпустит его легко с нами, но ты настоял и даже сказал, что если и не приведем его к тебе, ты не дашь нам больше пищи. Тогда мы возвратились домой, я рассказал отцу о тебе, и если б ты только видел, как печалился он, как он плакал, он сказал, что ни за что не сможет отпустить Вениамина, но тогда нечего будет больше есть, и он все же решил послать нас к тебе». Мы напомнили ему, что не можем пойти, если не будет с нами Вениамин, и спустя несколько дней отец сказал, «Я умру, если что-нибудь приключится с Вениамином. Теперь же, если мы пойдем домой без Вениамина, наш отец умрет непременно, потому что он стар и слаб, он живет только ради Вениамина. Позволь Вениамину возвратиться с нами, я умоляю тебя, и пусть я останусь здесь и буду твоим рабом навеки. Я обещал отцу, что если что-нибудь случится с Вениамином, я возьму на себя наказание за это навеки». Слова Иуды глубоко растрогали Иосифа. Какими другими были они, как отличались от тех, которые...

перед ним. Иосиф же приблизился к ним и сказал: «Тем, что вы продали меня когда-то, Бог послал меня перед вами, чтобы сохранилась ваша жизнь. Вот голод на земле длится уже 2 года, но будет еще 5, в которые ни пахать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить вас на земле. И так не вы послали меня сюда, а Бог, который поставил меня отцом фараону и господином над всем домом его и владыкою во всей земле египетской. Идите же скорее к отцу моему и скажите: Иосиф жив в Египте, и Бог поставил его господином над всем там. Приди к нему, немедли, ты будешь жить в земле Гесем, и будешь близ Иосифа, ты и сыновья твои, и мелкий и крупный скот твой. Иосиф прокормит тебя там, потому что голод будет еще 5 лет. Братьям своим сказал Иосиф: «Вот вы видите меня, и Вениамин видит, что я говорю с вами. Расскажите отцу о славе моей в Египте, и приведите его поскорее сюда». И пал Иосиф на шею Вениамина, и целовал его, и плакали они вместе от радости. И целовал он всех братьев своих, и они тоже обнимали и целовали его, и плакали с ним. Слух об этой встрече дошел до фараона, и он сказал: «Скажи братьям твоим, Иосиф, пусть навьючат скот твой, и ступают в Ханаан, и возьмут отца твоего, и приведут ко мне, и я отдам им лучшие земли египетские, и они будут есть самое лучшее в стране моей. Дай им колесницы, и пусть привезут семьи свои, а о вещах пусть не беспокоятся, потому что я дам им все самое лучшее, что Египет имеет». Иосиф выслушал слова фараона и начал снаряжать братьев в путь. Он дал им колесницы и одежды в дорогу, и пищи только на путь туда и обратно. Для отца дал 10 ослиц, навьюченных припасами на дорогу, и отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им: «Не ссорьтесь по дороге». Они счастливые двинулись в путь. Какой радостный конец беседы! Но мы еще не говорили о радости Иакова, когда он узнает, почему его сыновья так долго не возвращались домой. Об этом мы будем говорить в следующий раз, а теперь только обратим внимание на некоторые пункты, от которых и мы можем что-нибудь подчеркнуть для себя. Во-первых, мы видим, что любовь всегда побеждает и всегда прощает. Иосиф так любил братьев своих, что простил им все, тем более, что видел во всем руку Бога. Он знал, что Бог привел его сюда, в Египет, и теперь он сможет помочь своим близким. Это еще раз напоминает нам о том, что роптать не стоит, потому что мы не знаем, что получится из того, что с нами происходит. Мы не знаем конца, и потому не будем плакать вначале, раньше времени. Бог наш друг, и Он заботится о том, чтобы нам всегда было хорошо.

0: Толик и Олег были сегодня дежурными на кухне. Девочки Надя и Аля готовили ужин, а им, мальчикам, теперь надо было убрать со столов, вымыть посуду и даже подмести пол. Вся семья готовилась к вечернему домашнему собранию, поэтому мальчики были предоставлены самим себе. Ребята с энтузиазмом принялись за работу, ведь мама потом поставит за нее оценки, а в конце месяца будут подводиться итоги. И дети, которые заработают самые высокие баллы за выполнение различных работ по дому, получат главные призы. Вскоре посуда уже блестела на полочках в большом кухонном шкафу. Столы были чисто вытерты, а пол подметен. «Ну что, Толик, все готово. Пошли звать маму», — предложил Олег.
1: «Ага, пойдем».
2: «Слушай, Олег, что это за тетрадь вон там, в углу шкафчика?»
1: «Где?»
2: «Да вон же, возле вазы с печеньем».
3: «Ой, да это же мамина тетрадь, и есть та, что с оценками.
2: Давай посмотрим.
3: Через 3 дня папа будет баллы подсчитывать. Интересно, кто на этот раз победит?» — взволнованно прошептал Олег. Ведь еще ни разу мальчики не получали за свою работу самый лучший приз.
1: «А что? Давай посмотрим», — согласился Толик.
0: Он и сам горел желанием поскорее узнать оценки. Мальчики на всякий случай выглянули за дверь кухни.
3: Их курносые носы сопели от напряжения. Щеки Олега раскраснелись так, что совсем не видно стало веснушек. А под кучерявым чубом Толика появились капельки пота. За дверью никого не было.
0: Дети шумели в комнате наверху, где обычно отец этой многодетной семьи перед сном проводил маленькое семейное богослужение. Голос мамы раздавался в комнате для малышей. «Их пора укладывать спать.
2: Никто не помешает, можно действовать».
0: Олег забрался на стул, приоткрыл дверцу шкафа, и вот заветная тетрадь, которую никому нельзя было брать, оказалась в руках любопытных мальчиков.
3: «Наверное, мама случайно забыла здесь свой журнал с оценками».
0: Олег торопливо листал страницы.
3: «А вот и май.
2: Смотри-ка, Толик!
3: Ух ты! У Ябеды Лены опять одни пятерки! Вот зануда!» — возмутился Толик.
1: «А у Сережи, смотри, тоже. Он ведь не так давно уже получал главный приз», — заметил Олег.
3: «И у Саши оценки ничего себе. А вот у нас с тобой 5 маловато».
1: «О, даже 2 есть».
3: «А за что?» — почесал в замешательстве затылок Толик. «Так, а, это за вторник. А, я вспомнил, мы же тогда картошку чистили. Ты, наверное, снова плохо чистил», — вспомнил Олег.
1: «Почему это я? Всегда я виноват. Может быть, у меня нож тупой был».
3: «Может, и нож, только нам от этого не легче».
0: Мальчики еще немного посмотрели на оценки, при этом не забывая иногда выглядывать за дверь. Их по-прежнему никто не беспокоил.
1: «Да, вот так всегда в жизни. Стараешься, стараешься, и все зря», — вздохнул Олег.
3: «Если бы мне эта тетрадь до сегодняшнего дежурства попалась, я бы так не старался посуду мыть. Какая разница?»
1: «Да, я тоже. А подмели-то мы как? Не соринки. Пол, посмотри, так и блестит весь».
2: «Слушай, Олег, а давай эти оценки немного того, ну, подправим, а? Как в школьных дневниках», — предложил вдруг Толик.
0: Олег задумался. Его уши стали красными, как огонь. Взволнованным шепотом он ответил.
1: «А что? Давай. Надо только ручку подобрать». И как только можно терпеть такую несправедливость? Надо навести порядок, чтобы Лена не зазнавалась. Да и Сережа тоже. И Саша.
0: В коридоре по-прежнему никого не было. Мама, видимо, все еще укладывала малышей, а наверху уже началось собрание. Олег прошмыгнул в комнату мальчиков, схватил со стола несколько авторучек и вскоре снова был в столовой. Мальчики, подскоблив кое-что острым ножом, исправили несколько Лениных пятерок на более симпатичные для ребят тройки, а свои тройки на солидные пятерки. Кое-что пришлось переделать на строчках с оценками и у других ребят.
1: «Ну вот, полный порядок!» — довольно потер руки Олег.
2: «Скорее клади тетрадь на место. Мы и так здесь уже подозрительно долго дежурим», — забеспокоился Толик.
0: Тетрадь оказалась на прежнем месте, а мальчики в более хорошем настроении пошли на поиски мамы. Она и впрямь была в комнате малышей. У кого-то из них поднялась температура, поэтому она и задержалась возле кроватки больного.
1: «Мам, мы все убрали в столовой!» — отчитался Толик.
2: «Хорошо, мальчики, идите на собрание. Я еще немного побуду здесь, а потом посмотрю на ваш труд».
0: Во время богослужения в тот вечер, да и в последующие, Олег и Толик молились, чтобы справедливость восторжествовала, и главный приз получили не выскочки, а достойные люди, и чтобы Господь сделал их исправления в маминой тетради незамеченными. Наконец наступил долгожданный вечер, и папа после молитвы о всех детях вручил помощникам призы с благодарностью за помощь. Перед этим он сказал: «Дети, вот так однажды Господь будет раздавать награду, венцы, своим трудолюбивым детям. Он никогда не ошибается, и награду получит именно тот, кто ее честно заслужил здесь, на земле. Мы с мамой всегда молимся, чтобы и нам не ошибаться по отношению к вам. Поддерживайте нас в своих молитвах. В этом месяце главные призы получают...» Папа немного помолчал. Олег и Толик от волнения густо покраснели. «Ох, что же сейчас будет?»
1: «Олег и Толик! Да, они этого заслужили! Подойдите ко мне, мальчики!»
0: И папа достал два больших свертка.
3: Под удивленные взгляды ребят два мальчика получили свои награды.
0: Теперь им еще предстоит помолиться вслух, чтобы поблагодарить Господа за помощь в труде. Едва шевеля языком, невнятно помолился Олег. Толик был сегодня необычайно краток в молитве и, кажется, не выражал особого восторга. Но это ничего. Потом призы поменьше получили и другие дети. Все были вполне счастливы.
2: «Ну что же, а теперь же скрывайте свои сверточки», — предложила детям мама. «Разве вам не интересно увидеть свою награду? Да и другие дети хотят посмотреть».
0: Малыши подходили к ней за помощью. Кто-то из них получил воздушный шарик, кто-то ручку, кто-то куклу. Ребята постарше разворачивали свои свертки сами. Кому-то досталась новая книга, кто-то рассматривал игрушку, кто-то новые цветные карандаши. В руках Лены красовалась маленькая изящная вазочка для цветов. Сережа держал томик стихов любимого поэта. Саша всем показывал подаренные фломастеры. Пока Олег и Толик тоже с нетерпением разворачивали свои свертки, остальные дети окружили их со всех сторон. Еще бы! Всем хотелось узнать, какие главные призы были в этом месяце. И вот Толик развернул свой сверток. В его руках, в красивой рамочке, красовался текст, написанный огромными яркими буквами. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5:26».
3: Сердце мальчика словно обожгло огнем. Он едва сумел перевести взгляд на Олега, который с не меньшим смущением читал свой текст в такой же красивой рамочке. Читали его и ребята. «Не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых». Римлянам 6:13. Олег и Толик беспомощно захлопали ресницами, едва сдерживая слезы. К ним на помощь пришла мама. «Ребята, минуточку внимания. Олег и Толик хотят вам что-то рассказать. Ведь так, мальчики?»
2: «Не хотим. То есть, да, хотим», — сбивчиво кивнули мальчики.
3: «Ну что ж», — согласился папа. «Но лучше сначала рассказать все Иисусу». И зазвучали в комнате две молитвы покаяния. А потом дети и взрослые услышали доверчивый рассказ о том, как два мальчика легким и неправедным путем хотели получить самые лучшие награды. Хорошо, что есть семья, особенно если во главе ее Господь. Здесь никто не осудит, а простит и поможет в трудный час. Помогли в доме христиан и Олегу с Толиком. Их тексты повесили в комнате, где семья проводила свои семейные собрания. Ведь эти слова из Библии нужно знать всем.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы приступили к изучению одной из самых известных глав Нового Завета, а именно 11 главы послания к евреям, которая нередко называется «Галереей героев веры». Эта глава рассказывает нам о том, как именно вера действовала на практике в жизни людей во все времена. Люди, о которых мы будем вести речь в этой, а также в нескольких следующих лекциях, являются свидетелями, которые побуждают нас жить по вере. Эти люди шли в жизни путем веры. Именно так Бог хочет, чтобы мы двигались в нашей жизни сегодня. Первый стих 11 главы представляет собой самое строгое во всем Священном Писании определение веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То же самое определение можно сформулировать несколько иначе. Вера позволяет верующей душе относиться к будущему как к настоящему, а к невидимому как к видимому. Вера — это вовсе не шаг в пустоту и неизвестность. Вера — это вовсе не какая-то расплывчатая надежда. Вера — это уверенность и определенность. Если человек действительно желает поверить, он способен поверить. Более того, человек способен поверить во множество совершенно нелепых вещей. Однако Бог не желает, чтобы мы делали это. Он хочет, чтобы наша вера основывалась на Его слове. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Кто такие древние, о которых говорит здесь автор? Под этими древними могли пониматься три различные категории людей. Во-первых, это могли быть просто пожилые люди в церкви. Во-вторых, используемое здесь греческое слово могло обозначать старейшин новозаветной церкви. И, наконец, в-третьих, это слово «древние» могло относиться к ветхозаветным святым. Именно о святых Ветхого Завета говорилось в самом первом стихе послания. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам». На мой взгляд, именно эти отцы и названы здесь древними. Этот стих можно было бы перефразировать иначе. «За свою веру отцы получили доброе свидетельство от Бога». Эти ветхозаветные патриархи верили Богу, и для них вера вовсе не являлась какой-то туманной надеждой или шагом в пустоту. Их вера основывалась на твердых свидетельствах. Например, Ной построил ковчег и сделал это по вере. Что это была за вера? Может быть, это была какая-то мечта или радостная надежда? Нет. Бог дал Ною множество свидетельств, потому что Ной много лет ходил перед Богом. Беда многих из нас сегодня состоит в том, что когда у нас наступает кризис, и нам нужно найти утешение, поддержку и покой в Боге, мы оказываемся не в состоянии сделать этого. Мы настолько не привыкли и не научились делать это, что для нас это оказывается совершенно новым и очень трудным делом. Однако, если христиане научатся доверять Богу, когда светит солнце, им будет значительно легче довериться Ему в тот день, когда над ними нависнут темные тучи, и они будут переживать одну из жизненных бурь. Упоминаемые здесь отцы, то есть ветхозаветные патриархи, получили о себе доброе свидетельство от Бога. Потому ли, что они были замечательными людьми? Нет, но потому, что они верили Богу. Хотя я уверен, что Авраам был поистине выдающимся человеком, наверняка по своим качествам он мог дать фору многим самым лучшим сегодняшним христианам, и даже этот мир признал бы его выдающимся человеком. Но нам говорится, что именно за свою веру Авраам получил доброе свидетельство от Бога. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бог, образно говоря, записал праведность
насчет Авраама, но не его добрые дела, а потому что Авраам поверил Богу. Также и все остальные ветхозаветные патриархи получили доброе свидетельство от Бога именно за свою веру. Бог хочет, чтобы мы с вами сегодня не только были спасены верой, но и жили и поступали по вере. Христос умер, чтобы спасти нас, и в вере мы смотрим на Его жертву. Однако мы ежедневно должны поступать по вере. Для чего? Мы должны смотреть на Него, живого Христа. И это делает наш разговор о вере самым что ни на есть практичным. Ибо все это предназначено для нашей жизни сегодня и сейчас. Например, когда вы сегодня отправитесь за покупками на работу или в школу, идите туда по вере в Господа Иисуса Христа. Ибо мы все должны поступать по вере, а не по видению. Именно так Бог хочет, чтобы мы жили и ходили в этой жизни. Теперь давайте прочтем третий стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Существуют два объяснения происхождения этой вселенной. Одно из них построено на чистых домыслах и гипотезах, другое дается нам как откровение. По вере мы принимаем откровение. Но точно так же по вере мы можем принять и домыслы. Эти домыслы принимают вид самых разнообразных теорий. Причем многие из подобных теорий уже канули в небытие. В настоящее время наиболее популярна теория эволюции, хотя даже она, как кажется, выходит сегодня из моды. Это самая лучшая теория, к которой только могут прибегнуть неверующие люди. Однако это все равно не более чем домыслы. И люди должны обладать немалой верой, чтобы принимать их. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Слово Бога, как мы уже читали ранее, живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Слово Бога — это могущественное оружие, более могущественное, чем самые мощные атомные или водородные бомбы. Слово Бога более могущественно, чем все это вооружение, потому что оно обладает властью преображать жизнь людей. И когда мы с вами приступаем к Слову Бога, мы либо принимаем, либо отвергаем Божье откровение относительно происхождения этой вселенной. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это и есть откровение. Вы либо верите Богу, либо слушаете различные домыслы. И не говорите мне, пожалуйста, что эволюция — это наука. Это не так. Ибо в противном случае ученые уже давно пришли бы к единогласному мнению на этот счет. Но пока что никакого согласия среди них нет. Более того, многие выдающиеся ученые начинают сегодня отказываться от своей приверженности теории эволюции. Ученые видят в этой теории столько неувязок, что начинают разочаровываться в ней. В любом случае, вам приходится либо верить Богу, то есть Его откровению, либо верить домыслам и гипотезам, но в каждом случае вера на что-то опирается. Я слышал забавную историю об одном экскурсоводе в Музее естественных наук. Ведя свою группу по музею, он подвел их к реконструированному скелету динозавра. Вы, наверное, знаете, как ученые находят одну кость и воссоздают все остальное, чтобы получился большой и страшный динозавр. И вот этот экскурсовод говорит группе: «Этому динозавру уже 2 миллиона и 6 лет». Конечно же, посетители были озадачены подобными словами, и кто-то решился спросить, что означает подобная точность. «Откуда взялись 6 лет?» «Все очень просто», — ответил экскурсовод. «Когда я пришел в этот музей 6 лет назад,
этому динозавру было всего лишь 2 миллиона лет. Стало бы, сейчас ему уже исполнилось 2 миллиона и 6 лет. Так что, видите, друзья мои, до каких нелепостей может доходить вся эта датировка, которая уходит на миллионы лет в прошлое. Однако вера означает, что у нас есть твердые убеждения относительно происхождения нашей Вселенной. И я не намерен менять свои убеждения по мере роста научных знаний. Я придерживаюсь того объяснения, которое действует уже долгое время. А именно, что это Бог сотворил небо и землю. Далее в этой главе мы с вами увидим веру нескольких великих людей. В этой и следующих лекциях мы с вами увидим, что это все действительно воплощалось в жизни героев Ветхого Завета. Вера — это вовсе не какое-то драгоценное украшение, которое вы ставите в витрину и любуетесь им. Именно по этой причине мне не очень нравится, когда данную главу называют галереей героев веры. Это были люди, вера которых действительным образом проявляла себя в самых обыденных аспектах их жизни. Так что вера — это вовсе не то, что мы кладем под стекло на красивой подставке и любуемся этим. Вера опирается на слово Бога, и здесь мы увидим наглядные примеры. Сначала мы познакомимся с жизненным опытом 3 человек, которые жили до всемирного потопа. Первым из них является Авель, который демонстрирует нам путь своей веры. Затем мы узнаем о Енохе, который станет примером хождения по вере. Третьим будет Ной, который являет нам свидетельство веры. Эти люди жили до потопа, но вера действовала и в то время. Эти люди поступали по вере, жили по вере и были спасены верой. В оставшееся время этой лекции я хотел бы поговорить о вере Авеля. Через этого человека Бог сформулировал один важный принцип, а именно, что люди должны приходить к нему только на одном единственном основании — посредством своей веры. А также Бог утвердил один раз для всех людей тот факт, что спасение — возможно, только посредством жертвы Христа. Прочтем 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Я хотел бы вернуться к книге «Бытие» и еще раз прочесть историю этих 2 сыновей Адама и Евы, которых звали Каин и Авель. Я хочу, чтобы мы увидели, в чем именно состояла разница между этими 2 братьями. В книге «Бытие» в 4 главе 1 стихе мы читаем: «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». На самом деле, буквально, Ева сказала следующее: «Приобрела я того самого, обещанного Господом человека». О каком именно человеке шла речь? Дело в том, что ранее Бог ясно показал Еве, что через нее произойдет тот, кого он назвал семенем женщины. Обращаясь к сатане, Бог сказал, как мы читаем в 15 стихе 3 главы книги «Бытие», «И положу вражду между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Но все дело в том, что Адам с Евой не могли даже представить себе, что борьба с грехом будет продолжаться так долго. Они думали, что уже их первенец станет тем самым человеком, который придет, чтобы победить сатану. Однако, вместо того, чтобы стать спасителем, Каин оказался убийцей. Если мы опять вернемся к 4 главе книги «Бытие», мы сможем прочесть во 2 стихе. «И еще Ева родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец».
Здесь нам следует остановиться и попробовать сравнить этих двух братьев. Потому что, хотя они и являлись родными братьями, сыновьями Адама и Евы, они отличались друг от друга как день и ночь. Мне доводилось слышать мнение, будто Каин и Авель являлись близнецами. Я думаю, что это не так. Хотя допускаю, что между ними было больше общего, чем может быть общего между настоящими близнецами. Например, сегодня случается, что в семье рождаются два брата. Один из этих братьев растет честным и порядочным человеком, в школе он учится на самой лучшей отметке, затем продолжает образование в университете и становится специалистом в какой-то области знаний, например, врачом. А другой брат учится в школе весьма посредственно, если не сказать больше, и в конце концов вовсе бросает учебу. После чего он начинает выпивать, а это влечет за собой многое другое, в конце концов он попадает в неприятности и заканчивает очень плохо. «Как же объяснить такой контраст?» — спросите вы. Психологи сразу же придут к вам на помощь, сказав, что в соответствии с теорией Грегора Менделя первый молодой человек пошел в своих предков по линии одного из родителей, тогда как другой брат унаследовал черты предков другого родителя. Нам часто предлагается именно такое объяснение. Однако данный метод совершенно не работает, когда мы говорим о Каине и Авеле. Кто были предками Каина и Авеля? У этих братьев не было ни бабушек, ни дедушек. Так что объяснять различия между ними на основании наследственности нельзя. Я думаю, что эти братья были похожи друг на друга, как две капли воды. Они были похожи внешне и во многом поступали одинаково. Но в то же самое время они были совершенно разными людьми. Точно так же мы не можем использовать для объяснения различий между Каином и Авелем влияние окружающей среды. Огромное число людей думают, что именно окружающая среда оказывает основное влияние на формирование человека. При этом утверждается, что если бы мы смогли сделать окружение идеальным, тогда все люди стали бы сразу идеальными. Например, если бы мы смогли избавиться от трущоб и поселить людей в прекрасные дома, тогда все люди стали бы хорошими. Но так получается далеко не всегда. Эти двое братьев воспитывались в абсолютно одинаковой обстановке. Я не могу представить себе семью, которая создала бы более одинаковые условия для двух мальчиков, нежели семья Каина и Авеля. И тем не менее, в 4 главе книги «Бытие» повествование об этих двух братьях продолжается так. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Итак, в чем же состояла разница между этими двумя приношениями? Разве оба брата не пришли к Богу в смиренном повиновении? Оказывается, нет. Дело в том, что Бог явил им, что люди должны приносить ему конкретные жертвоприношения, а именно, молодых ягнят. Ибо каждый, приносимый в жертву агнец, указывал на Христа. Кто-то может возразить, что в книге «Бытие» все эти подробности не сообщаются. Да, в книге «Бытие» мы не найдем ничего подобного. Но зато об этом говорится в 11 главе послания к евреям. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Как же Авелю удалось это? Все дело в том, что Авель пришел по вере. Что же такое вера? Давайте еще раз посмотрим на одно из ее определений. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Авель получил откровение от Бога. И точно такое же откровение получил Каин.
Они оба принадлежали к одной и той же семье. Но Каин пренебрег словами Бога и принес в жертву то, что захотелось принести ему самому — плоды земли, а точнее сказать, плоды своих собственных трудов. Иными словами, здесь мы видим первого человека, который принес Богу свои собственные дела. Многие люди сегодня продолжают приходить к Богу точно таким же образом. Они приходят со своими делами. Они считают необходимым делать что-то. Так и Каин принес Богу то, что вырастил он сам. Но Авель принес ягненка и заколол его в качестве жертвы. Если бы вы оказались в то время там, вы могли бы спросить Авеля, зачем он собирается убивать агнца? Он ответил, что так ему повелел Бог. А если бы вы спросили, неужели он думает, что этот ягненок может забрать его грехи? Авель ответил бы, что он вовсе так не считает. Однако Авель объяснил бы, что делать это заповедал Бог. Ибо ранее он сказал Еве, что через нее появится тот, кто станет спасителем, на которого и указывает этот молодой ягненок. Еще в самом начале Бог ясно показал людям, каким путем они могут приходить к Нему, говоря, что без пролития крови не бывает прощения. Мы приходим к Богу в сознании того обстоятельства, что мы являемся грешниками, и что наказание за наши грехи уже было оплачено. Это и являлось причиной, почему должна была проливаться кровь агнцев. Кровь этих маленьких ягнят не могла смыть с людей их грехи. Однако она предвозвещала приход Христа, который является агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Вот почему эти ягнята должны были приноситься в жертву по вере. Отношение Авеля указывало на Христа, и Авель пришел к Богу по вере. Это и есть путь спасения. Бог ясно показал этот путь еще в самом начале, друзья мои. И сегодня Бог говорит нам не менее ясно, что Христос является единственным путем к Нему. Бог отдал Его на смерть за наши грехи. Тем самым Авель является для нас иллюстрацией того, что мы можем назвать путем веры. Это окропленный кровью путь, которым является для нас сам Христос. И мы славим и благодарим Его за все это. И на этом позвольте мне закончить наше сегодняшнее исследование. Всего вам доброго, друзья мои!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2009 год.
2: Размышления вслух. Надежда Орлова. Страж дверей. Привычно повторяя эти слова молитвы, порой не совсем ясно понимаем, что они означают. Вроде бы Бог может ввести в искушение. Однако сказано: «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Иакова 1:13. И произносим мы эту мольбу скороговоркой, с некоторым испугом, поскольку смущает она нас своей непонятностью, какой-то неизвестностью. Мир разделен на две враждующие половинки – свет и тьма, святость и грех, добро и зло, Бог и дьявол. Человек стоит на чьей-то стороне, не посередине, ни на границе, ни на меже. Дверь его сердца подвергается атаке. И если Господь нежно стучит, то сатана пытается сокрушить ее, сорвав с петель. Атака греха настолько сильна и постоянна, что не поддаться искушению, не открыться миру и не использовать его методы и приемы трудно. Как удержаться, не выйти за порог святости, не ступить ногой в пространство искуса, где события будут происходить уже на территории врага? У каждого бывают дни искушения, как у Израиля в Мериве, или как у Спасителя в пустыне. Речь не о соизмеримости соблазна. У каждого он свой. Это может быть церковная касса или чужое имущество, временно вверенное нашему попечению. Жена соседа или муж подруги. Служебное положение или настоятельные просьбы родственников, идущие вразрез с законом и совестью. Обида и представившаяся возможность отмщения. Шанс сделать карьеру и достичь благополучия, наступив на ближнего. Желание излить гнев и раздражение. А быть может, это чечевичная похлебка? Небесная манна? Спящий у твоих ног враг? 30 сребреников? В такие дни приступ темных сил страшнее, и кажется, что дверь уже трещит под мощными ударами извне. Но борьба в эти минуты идет не с внешним врагом, а с внутренним предателем, что находится в каждом из нас, с тем телом смерти, к которому пока еще привязан наш бессмертный дух. Из мира зла раздается призывный клич, рассчитанный на то, что услышит его наследственный грех, отзовется, заставит человека броситься вперед, введет в искушение. Как бы оглушителен ни был стук в самое сердце, открыть его или не открыть зависит от нас. Только мы принимаем решение. Из-за греховности плоти борьба заведомо проиграна, если мы одни держим оборону. Мы сами не в состоянии отстоять твердыню. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь. Иакова 1:14-16. Не надейтесь на милость победителя, от которого трудно ждать пощады. Наступит краткий миг удовлетворения, за которым последует стыд, сокрушение и горечь. Часто можно слышать и в голосах минувших, и в ныне живущих, что «такими нас сотворил Господь». Вот так цинично человек возлагает ответственность за свои мерзости и преступления на Творца, не давая себе труда вникнуть в Слово Его и уж тем более размышлять над Ним. Слова «не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого» призывают Святого Духа для охраны сердца и той двери, которую когда-то мы открыли Иисусу. И вот тогда страж создаст надежную оборону портала, к которому рвется враг. Наша задача – не потерять связь с Духом Святым. Тот, кто перенес самые сильные и страшные искушения, говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Матфея 26:41. Для верующих, пока они живут на земле, всегда есть опасность пойти на компромисс с той стороной, приоткрыть дверь греху, выпасть

пути Господни. Не знаю, все ли буквально верят в истину, что верующим людям абсолютно все содействует ко благу или нет, но лично я в этом многократно убеждался. Более того, даже тем, которые соприкасаются с истинно верующими людьми, тоже все содействует ко благу. Я поведаю вам одну давнюю историю, которую мы пережили в своей церкви и свидетелем которой я был лично. Случай этот несколько неординарный, в какой-то степени и трагичный, и комичный, но назидательный для всех. Многие христиане советской эпохи хорошо помнят, в каких условиях жила и развивалась христианская церковь в застойные времена расцвета социализма, безбожия и воинствующего атеизма. Государственная политика тех дней была направлена на полное искоренение веры в Бога, а стало быть, и церквей с христианами. Не составляла исключения и наша небольшая поместная церковь евангельских христиан-баптистов. Помнится, незадолго до начала государственной перестройки безбожники усилили нападки на церковь. Нам буквально не давали возможности собираться для молитвенных собраний. Верующих постоянно разгоняла милиция. Угрозы, штрафы, аресты, увольнение с работы, публичные высмеивания, настраивание граждан против верующих и прочие варварские методы применялись против церкви с особым цинизмом и непримиримостью. Над нашей церковью, как нам тогда казалось, как над подопытными кроликами произвели уже всевозможные эксперименты, но, похоже, еще не все. Группа молодых приблотненных ребят провинилась, попалась на некоторых преступлениях и тем самым повисла на крючке у одного из участковых милиционеров города. И вот здесь-то у представителей красных фуражек явно, как из преисподней, выплыла гениальная идея – использовать этих местных бандитов в государственной борьбе против верующих. Как успешно использовались преступники и на всех государственных стройках. Шантаж оказался очень легким и эффективным оружием. Вскоре они собрали провинившихся и, проинструктировав их, пообещали, что если они разгонят местных баптистов, то тем самым избавят народ от опиума, а себя – от тюремного срока и суровой руки советской власти. При этом заверили в своей опеке и велели действовать смело и нагло. Мол, вам ничего за это не будет, мы вас поддержим, защитим и оправдаем. С тем и отправили на дело. В то время мы собирались в доме одной христианской семьи, которая отдала большую часть своего дома под собрание, а сама ютилась в махонькой каморке в конце дома. По воскресеньям их дом был битком набит народом, желающим послушать Слово Божье и вместе помолиться. Среди рабочей недели на совместный разбор Библии собиралось немного людей, но общения всегда проходили на высоком духовном уровне. И вот однажды, на одно из таких немноголюдных собраний пришла группа крепко выпивших молодых ребят. Их было человек 5. Они буквально ввалились в дом, когда уже разбор слова шел своим обычным порядком. Невзирая на их отталкивающий вид, хозяева дома вежливо пригласили их пройти в зал и усадили на скамейку. Какое-то время они все сидели спокойно и даже немного смущаясь. Видно было, что на духовное собрание верующих они попали впервые. Очевидно, по чьим-то рассказам они ожидали увидеть здесь совсем другое. Затем, немного освоившись и перемигиваясь друг с другом, они начали перебивать ведущего брата и выкрикивать наглым голосом грубые фразы, типа «Да что ты гонишь? Садись! Вы все ничего не соображаете!» и так далее. Горсточка беззащитных верующих буквально съежилась и вжала голову в плечи, не зная, как на такое хамство реагировать. Но это были только цветочки. Видя, что их никто не одергивает, они осмелели. Некоторые встали и ходили по молитвенному залу, шумно ругаясь. Другие даже начали бить ногами по пустым скамейкам и с грохотом опрокидывать их. Старшие из верующих попытались урезонить их пыл, обличая их в непристойном поведении в Доме Божьем. Но это только подлило масла в огонь. Хулиганы стали приставать к молодым сестрам и хватать их за руки. Это было очень тяжелое испытание для всей церкви, а для нас, нескольких молодых братьев, огромное искушение. Нам едва удалось их угомонить и кое-как вытолкать из дома. Настроение у всех после этого визита было весьма разбитое, и мы решили, помолившись,

0: разойтись по домам. В воскресенье наши новые посетители не явились, очевидно, зная, что в доме молитвы будет много людей. Но зато на следующей неделе они вновь нанесли нам визит, но теперь уже в большем количестве, прихватив с собой своих дружков для развлечения. Как и в прошлый раз, они, немного посидев, начали свою разъяснительную деятельность. Вначале стали спорить с проповедниками, унижая и обзывая их различными ругательствами. Затем вновь буянили, ломали мебель, приставали к сестрам, а когда братья попытались их остановить, то они с кулаками набросились на братьев. «Вы что, крутые? Хотите получить? Так вас прямо здесь бить или выводить на улицу?» Ну и прочее в том же духе. Это было весьма мучительно для всех. Что делать? Позвать милицию? Ну это же абсурд. Ведь разгонят и накажут нас, а не их. Допустить драку в Доме Божьем? Ну это совершенно недопустимо. Смотреть спокойно, как бандиты будут бить пожилых братьев и насиловать сестер? Это просто жуткое мучение. И так продолжалось несколько недель. При этом из страха перед хулиганами количество верующих посетителей заметно уменьшилось, а количество бандитов с каждым разом увеличивалось. Лично для меня такое искушение было сверх моих сил. Я только недавно принял крещение и стал членом церкви, но в то время был еще в отличной боксерской форме. Боевым спортом я занимался многие годы до своего покаяния. Я также был отлично натренирован, как вести успешный бой одновременно с двумя, тремя или большей группой противников. В принципе, это не очень сложно. Весь секрет кроется в маневренности. Главное, как бы чувствовать толпу и держать всех под своим контролем. Как один пастух держит стадо вместе. Ни в коем случае при этом не увлечься боем с одним противником, чтобы не потерять из виду остальных. Нужно двигаться так, чтобы постоянно выстраивать их как бы в один ряд, чтобы они друг друга путали, а самому постоянно двигаться и короткими контратаками выводить противников из строя по одному. И только когда перевес сил будет явным в мою пользу, перейти в заключительную атаку. Возможно, кому-либо когда-то пригодится это знание, но для этого нужен навык и отличная тренировка. Так вот. Я, сидя на скамеечке, уже прикидывал, как мне нужно будет маневрировать между свободными лавочками в случае, если придется вступить в бой. При этом я без остановки молился и умолял Господа не допустить этого. Ведь я покаялся, я же христианин, я совсем не хочу ни с кем драться. Я не имел намерения вступать в бой, хотя по плоти искушение было слишком велико, так как хамству этих уличных ребят просто не было предела. Я знал, что драчуны, они обычно просто никакие, и смирить их можно было бы легко. Тем более, что рядом со мной сидел еще один, постарше меня, очень накачанный браток, который в молодости слыл лучшим бойцом в их деревне, и на скулах которого тоже нервно бегали желваки. Это поистине было испытание и искушение сверх меры для всех присутствующих. Я вполне пойму критиков, что, дескать, мы должны быть как овцы, смиренными и спокойными. Это так, когда вы сидите в тишине и безопасности с Библией в руках и созерцаете на лицах братьев свет небесных откровений. Но вот когда издеваются над старичками, когда пристают к сестрам, лично к вашей жене и обижают лично ваших детей без всякого предела, а вы вполне способны это остановить, вот это, поверьте мне, настоящее огненное искушение». Так продолжалось довольно долго, и казалось, конца этому аду не будет. Все верующие буквально вопияли к Богу, чтобы Он остановил это издевательство над церковью, не ввел нас в искушение и избавил от лукавого. И Господь не допустил нам впасть в искушение. Он напомнил нам, что касающиеся нас касаются зеницы ока Его. «Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающиеся вас касается зеницы ока Его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня». Захария 2:8. И вот случилось следующее. Однажды, зайдя в свой спортзал позаниматься, иногда я еще заходил в спортзал, где работал мой любимый тренер, позаниматься, чтобы поддерживать форму и заодно беседовать с тренером о Боге. Я рассказал своим спортсменам о том, что уличная басота дебоширит в церкви, не давая всем покоя, и уже доводит меня до искушения. В свою очередь, некоторые из этих спортсменов поделились этой историей со своими друзьями, студентами нашего училища, где я долгое время руководил тренировками в секции бокса. Из этого вышла захватывающая история, которая навсегда положила конец бандитским набегам на нашу церковь. Старшее поколение, свидетели советской действительности, наверняка помнят, как во многих городах велись вражда и уличные побоища между молодежью разных районов города. Наш портовый город особо преуспевал в такой бандитской практике. Стоило кому-либо из парней оказаться на враждебной территории города, как их почти тут же вылавливали местные, жестоко избивали и грабили. Иногда в такую войну вовлекались и старшие, и нередко такие ледовые побоища заканчивались трагично, арестами, увечьем и даже смертью некоторых вояк. Так вот, оказалось, что эта группа смельчаков для их дебоширства в церкви над беззащитными верующими забредала на чужую территорию города. И это было их роковой ошибкой. Об этом-то ни они, ни их вдохновители совсем не подумали в своей беспечности, увлекшись идеей досадить верующим. А напрасно. Когда до местных блатных нашего района дошла весть о том, что наглецы из враждебного им района города заваливают по вечерам в наш и издеваются над их верующими и их церковью, то это всех их привело буквально в бешенство. Такой наглости они давно уже не видывали. Осторожно узнав у моих друзей-спортсменов, в какой именно день и в какое время бандюки приходят в нашу церковь, они собрали совещание и решили, что их святой долг защищать своих верующих в своем районе и блестящая возможность поймать в западню и расквитаться со своими давними врагами. На следующей неделе, как мы и поем в одном из наших псалмов, «Вот долгожданный день настал», был день очередного служения разбора слова. Наши верующие его ждали уже со страхом, другие же ожидали его с чувством радости, предвкушая новое развлечение в издевательстве над смиренными верующими. Правда, похоже, на сей раз чувство радости их было ложное, так как этого дня с еще большей радостью ожидали и другие серьезные дяди и тщательно к нему приготовились, разработав свой тактический план. Мы, ничего не подозревая, как всегда, начали служение молитвой и пением, с опаской поглядывая на входную дверь. Пока было тихо, и мы уже думали, что, может, пронесет на сей раз, может, устали уже, может, забудут, может, не придут. Но они не устали, не забыли и пришли. Вдруг дверь, как всегда, с шумом распахнулась, и уже освоившиеся разбойники валились в церковь, как в свой собственный дом. Все съежились, вновь услышав развязную бранную речь, грохот опрокинутых стульев. Видно было, что у них началось веселье не на шутку, и сегодняшняя встреча не сулила ничего хорошего. Но получилось, как в их же песне поется, «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал». Не успели они еще проникнуть из коридора в прихожей в зал, как вдруг все почему-то стушевались, стихли и заметались по дому, ища укрытие. Оказалось, местные урки сделали засаду в кустах в конце улицы и, вооружившись палками, цепями, кастетами и ножами, выждали, пока вся толпа народных целителей не скрылась за калиткой молитвенного дома, немного выждали и вихрем влетели во двор, заблокировали все выходы и окна и, ворвавшись в дом, зарычали на наших крутых смирителей. «Ну что, попались в крысоловку? Теперь мы будем вас убивать по одному. Вы показывали свою прыть над беззащитными баптистами, а вы не знали, что это наши баптисты. Вот теперь покажите нам, какие вы блатные и сильные». Мы очень испугались, что может произойти кровопролитие в Доме Божьем, и поэтому хозяева буквально взмолились: «Ребята, мы очень благодарны вам, что вы решили нас защитить от этих негодяев, но, пожалуйста, не устраивайте побоище в Доме молитвы. Мы вас все просим, пожалуйста». Тогда они сказали: «Хорошо, тогда мы расправимся с ними на улице. А ну, братва, навались, выволакивать этих негодяев на улицу». Вот тут и начался настоящий цирк. Грозные лица наших гонителей мгновенно побледнели и превратились в жалобные мордочки, которые пищали, как мыши, и молили о пощаде. Они судорожно цеплялись за мебель, за людей, за двери, но сильные руки стремительно выбрасывали их во двор, где уже вовсю орудовала ударная бригада. С улицы доносились вопли, стоны, возня борьбы и глухие удары. Кого-то мощными пинками выбивали из дверей, кого-то уже за ногу волокли из-под кровати, из шифоньера. Усмирение смирителей продолжалось. Один мальчик, в недавнем прошлом самый резвый из них, сильно плакал, трясся от страха и просил женщин спрятать его куда-нибудь. Никто из верующих не злорадствовал и не радовался тому, что пришла справедливая расплата и для наших злочинцев. Наоборот, нам вдруг стало их весьма жалко, мы попытались им чем-то помочь, просили местных не бить их очень сильно. Когда же шум побоища за окнами стал стихать и толпа рассеялась, в дверь ползком заползли некоторые, уже смиренные, неприятели, прося о помощи. Сестры смывали с них кровь, смазывали их зеленкой и перевязывали раны, как настоящие христиане, добрые самаряне. Мы с братьями, выйдя на улицу, помогали поверженным подняться и держаться на ногах. К счастью, никого не убили, наверное, потому что практически они не оказали никакого достойного сопротивления, как я предполагал. Господь смирил ходящих гордо уникальным способом. И я был очень рад, что не нашими руками, и что искушение миновало и меня лично. Примечательно то, что в этот вечер мы приобрели обе стороны воюющих. Местные стали нас уважать, просили, чтобы мы их осведомили, если нас еще кто-либо тронет. Позже они с гордостью заявляли: «Мы своих верующих никому не дадим в обиду». С другой стороны, некоторые из избитых прямо тут же стали просить у нас прощения. Некоторым было очень стыдно, причем одним за свое позорное поражение, а другим за свое позорное поведение. Представьте, каково же было наше удивление, когда на следующей неделе перед разбором Слова Божьего дверь тихо открылась, и в нее вошли несколько человек из бригады наших гонителей. Вид их был довольно жалкий. В синяках, забинтованные, они, прихрамывая, прошли гуськом и тихонько сели на первой лавочке. До конца собрания они не произнесли ни единого звука, но слушали все с большим вниманием. Эти ребята стали регулярно посещать все наши собрания. У бдительных местных защитников мы выпросили для них свободный пропуск, объяснив им, что этим нескольким юношам их лечение пошло на пользу, и они теперь наши. Позже двое из них искренне покаялись и приняли Иисуса Христа в свое сердце. Они-то нам и рассказали, что идея досадить верующим была не их, но что послал их участковый милиционер дебоширить в доме молитвы. После их усмирения они все пошли и дружно сказали ему «спасибо», на что он развел руками, мол, ничем им помочь не может в такой ситуации, дескать, сами во всем виноваты. Хотя позже, чтобы история с неудачным разгоном баптистов не приобрела широкой огласки, участковый все же закрыл дела своих должников, а закаленная Церковь Христова приобрела новых молодых и ревностных членов. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28.
1: Письма читателей. Мой сын поет в хоре. Я очень благодарна Богу за то, что имею возможность засвидетельствовать о Его чудных делах. В моей семье 8 детей. Слава Господу, они все идут за Христом. В 1998 году мой 12-летний сын Алёша стал жаловаться на боли в ухе. Был вечер, я положила ему в ушко ватку с камфорным маслом. Боль утихла, и он уснул. На следующий день он в школу не пошел. А в субботу мы всей семьей пошли на собрание. Алешу я оставила дома, перед уходом наказав ему, чтобы он ни в коем случае не пошел в школу. Когда вечером мы вернулись домой, Алеши не было дома. Вернулся он только в 20:00, так как после уроков оставался еще на дежурство. Кроме того, был урок физкультуры, на котором нужно было сдать зачет по прыжкам в длину. И вот ночью сын стал жаловаться на сильную боль в ухе. Температура поднялась до 40 градусов. Кроме того, у него сильно болела голова. Я пыталась вызвать скорую, но вызов не приняли. Утром пыталась снова вызвать скорую, и опять вызов не приняли. В ночь на понедельник я опять пошла вызывать скорую, и, наконец-то, вызов был принят. Врачи приехали, завели его в машину, осмотрели, сделали обезболивающий укол, и, хотя я упрашивала отвезти сына в больницу, они отказались, сказав, что у него ничего страшного. Но я же видела, что у сына как-то неестественно запрокинута голова, и малейшее движение головой причиняет ему страшную боль. Я обратила внимание врачей на его состояние и сказала, вдруг у него менингит. Меня и слушать не стали, и уехали, оставив нас дома. Но вот и утро. Я вызвала такси и отвезла сына в поликлинику. Врач мне строго выговорила за то, что раньше не обратилась за помощью к врачам. Я рассказала о вызовах скорой. Она промолчала, а все же записала, будто мы не обращались за медицинской помощью. Потом они сами вызвали скорую, сына отвезли в инфекционную, но там его не приняли в связи с тем, что у него был вторичный менингит, когда гной из воспаленного уха прорывает не наружу, а внутрь головного мозга. На этой же скорой сына отвезли в республиканскую детскую больницу, где его после осмотра положили в реанимацию. Капельница у него капала круглые сутки. Ему только пузырьки меняли. Есть он ничего не мог. Я выдавливала ему в рот сок мандаринов, иногда удавалось скормить немного йогурта. Через 4 дня меня вызвал главврач отделения реанимации и поставил в известность, что на выздоровление сына нет никакой надежды. Без моего ведома ему сделали пункцию, и результат был очень плохой. Мне сказали, что у него нет здоровой ткани, все поражено гноем. Необходимо было подписать документы о согласии на операцию головного мозга для удаления гноя. Я просила врача. Возможно, есть лекарство. Пусть очень дорогое, я достану это лекарство. Только не оперируйте. Главврач в ответ сказал, что такого нет в мире лекарства, которое могло бы помочь моему сыну. Он умирает, и если операцию не сделать, у него ни одного шанса на жизнь не остается. Врач велел купить мне пленку для рентгена и привезти ее до 15 часов для снимков черепа в 4 проекциях и снимков грудной клетки в 2 проекциях. Пока у меня была надежда на помощь врачей, на исцеление сына с помощью лекарств, я цеплялась за эту надежду. Но когда врачи объявили, что нет надежды на выздоровление, что сын мой обречен, мне больше ничего другого не оставалось, как взывать к Богу. Я поехала за пленкой. По дороге зашла к верующим, которые уже знали о моей беде. Мы вместе молились со слезами, и они тоже плакали и просили Бога пожалеть моего сына и исцелить его во имя Иисуса Христа. Об исцелении его в это время молились и верующие в доме молитвы. И не только в Нальчике, но и в Украине, и в Осетии, и в Америке. Я купила пленку и отвезла ее в больницу. Сыну сделали рентген. Он был страшно истощен, на него невозможно было смотреть без слез, просто скелетик, обтянутый кожей. На следующий день я узнала результат. Гной неожиданно исчез. Его не было ни в голове, ни в легких, ни в спинном мозге. Произошло настоящее чудо. И врач сам сказал, что мой сын чудом выкарабкался из могилы. Я не могу передать словами мои чувства, а кто не проходил через подобное, тому трудно представить мое состояние. Я свидетельствую, что сын мой воистину исцелен Иисусом Христом. Прошло 10 лет. Мой сын абсолютно здоров, занимается строительными работами. Самое удивительное, он спокойно может работать на высоте кровельщиком. Он поет в хоре, играет на пианино и синтезаторе у нас в церкви. После этого случая моя вера в могущество Божие укрепилась. Прошу Господа, чтобы Он утвердил всех читателей в уповании на Иисуса Христа, на Его любовь к людям и Его всемогущество. Аннушка.
0: Саша Катана, Молдова. Нести слово неспасенным. Был вечер, когда зазвенел телефон. Я снял трубку и услышал приятный женский голос. Звонила сестра по вере из соседнего города. Каким-то образом она узнала о том, что я провожу в школах города лекции по профилактике вредных для жизни явлений – алкоголизма, наркомании, курения и других. Эта сестра говорила о том, что очень хотела бы, чтобы я посетил и школу, в которой учатся ее дети. Она уже молилась об этом. Кроме того, она сообщила, что классный руководитель ее дочери – жена директора районного управления народного образования РУНО. Возможно, при ее содействии могли бы открыться двери еще во многие школы этого района. Незадолго до этого я еще раз, безуспешно, пытался договориться с руководством РУНО этого района о возможности посещать школы с лекциями. Несмотря на все усилия и молитвы, меня не хотели там видеть. И тут Господь помог. Жена директора РУНО очень заинтересовалась нашей деятельностью. Она давно тесно общалась с христианской семьей и теперь была рада, что и другие дети смогут быть научены таким полезным вещам. Она изъявила желание пригласить меня провести лекцию в ее классе и пообещала поговорить с мужем о дальнейшем сотрудничестве со мной. «Молитесь, пожалуйста, чтобы Господь благословил эти лекции, чтобы устроил беседу с директором РУНО, чтобы распространил пределы нашего служения и на район Шалданешты. Там еще так много неспасенных молодых людей».
1: Ради спасения грешников. Сердечно благодарю всех работников вашей миссии и желаю терпеливо, усердно трудиться во имя Иисуса Христа и спасения грешников. Пусть Бог благословит всех вас делать это с любовью, не унывая, не сомневаясь в успехе и с радостью. У нас много родных, друзей и близких, братьев и сестер по вере, кому журналы или его странички могут быть полезными. Да укрепит и обновит в силе вас Господь. С молитвой и уважением, Лидия Алексеева, Башкортостан.
0: Константин Донцов, ЛПУ-10, город Вологда, Россия. Поддержите духовно. Любовью нашего Господа Иисуса Христа приветствую вас, дорогие братья и сестры. Спешу пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья и отличного настроения. Да возвратится к вам все то доброе, которое вы дарите другим. Читая постоянно «Веру и жизнь», вижу, как сильно этот журнал помогает верующим сохранить веру, а неверующим обрести веру в живого Бога. От всего сердца буду молиться о том, чтобы благодать Божья всегда пребывала с вами. Хочу обратиться к вам с просьбой, а вы поступайте так, как положит на сердце Христос. Есть в нашей тюрьме брат во Христе Сергей, который на моих глазах ради Христа помогал многим. И так случилось, что теперь он сам нуждается в духовной поддержке. С братом случилось несчастье. Во время этапирования он получил серьезную травму позвоночника. Теперь все время пожизненного заключения Сергей проводит в постели. Дорогие братья и сестры, если наш Господь благословит, то помогите найти через журнал тех, кто смог бы духовно поддержать брата.
1: По молитве. Дорогие братья и сестры в Господе Иисусе Христе, выражаю вам огромную благодарность за то, что не забываете обо мне и присылаете журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Эти журналы я получаю с 1994 года. Мне очень радостно их читать и знать, что многие люди различных национальностей приходят к Иисусу Христу. Мне журнал во многом помогает, часто пользуюсь его советами. В 1992 году основана Церковь евангельских христиан в нашем районе Кавалерово. В том же году я покаялась и приняла Иисуса Христа как своего Спасителя. Я была членом этой церкви 10 лет. Потом народу стало много, помещение не вмещало всех желающих, и нас разделили по поселкам. Я живу в поселке Рудный. В Доме культуры нам выделили небольшой зал. Мы отремонтировали его своими силами. Там мы собирались нашей небольшой церковью, прославляли Господа, изучали Слово Божье, проповедовали Евангелие среди населения. Сначала было человек 20, а потом все меньше и меньше. И вот когда осталось всего 5 человек, в одном из ваших журналов я прочитала рассказ, как в одной деревне распалась церковь, осталась одна женщина. Она каждый день приходила, молилась, и Господь ответил на ее просьбу. Господь сделал так, что люди сами стали тянуться в Дом Божий, вернулся пастырь, церковь возродилась. Мы воодушевились от прочитанного рассказа, стали усердно молиться. Господь нас услышал, и сейчас к нам идут люди. В основном это молодые ребята, которые были зависимы от наркотиков. Приняв Иисуса Христа, они избавились от наркомании и алкоголя. Радость и благодарение слышатся в их молитвах. Теперь спасение своих друзей стало их служением. Мы всей нашей церковью благодарим Господа и вас за заботу и поддержку, которую мы получаем благодаря вашим журналам. Желаем вам обильных Божьих благословений. С уважением, Валентина Евдокимова, Приморский край, Россия.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Послание Иуды, 16 стих. Одна христианская семья возвратилась с богослужения очень недовольная. Отец сильно критиковал проповеди, мать проповедников, а дочь – хор и пение. И лишь один их маленький сынок молчал и очень внимательно слушал. «Папа», – спросил он, – «сколько ты пожертвовал на дело Божие?» 10 копеек, – ответил отец, немного сконфузившись. Мать и дочь не дали ничего. «Так что же ты, папа, – сказал мальчик, – хотел иметь лучшее впечатление за 10 копеек?» Все домашние были пристыжены малышом, так как поняли, что, критикуя других, сами не сделали ничего. Есть много недовольных ропотников. Они хотели бы сеять мало, а собирать много. Требуют непосильных трудов от других и всегда недовольны их трудами, ропщут и критикуют. Библия говорит: «Утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа». А мы что такое? Что ропщите на нас? И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись в пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что Я Господь, Бог ваш». Апостол Павел пишет: «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Да сохранит нас Господь от всякого ропота.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: В союзе любви. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих. Многие мамы и папы мечтают о таком же единстве со своими детьми, которое объединяло Иисуса и Отца Небесного. К сожалению, очень многие дети часто огорчают своих родителей непослушанием, упрямством, неуважительным тоном, обманом, ленью и многими другими проявлениями греха. По этой причине многие мамы ходят с головной болью, а папы пьют таблетки, чтобы предотвратить инфаркт. Но не лучше ли последовать примеру Сына Божьего и постараться понять родителей, задуматься над тем, как приносить им радость, а не боль? Ведь это так просто и легко. Иисус всегда выполнял волю своего небесного Отца. Когда Игорь понял этот простой секрет единства, он решил тут же наладить такие взаимоотношения со своими родителями. «Папа, какую оценку принести мне завтра в дневнике по математике?» – спросил он удивленного отца. «Самый лучший вариант – это пятерка», – ответил папа, убирая после себя посуду со стола. «Ну тогда помоги мне, пожалуйста, решить задачи», – вежливо попросил Игорь. «С удовольствием. Только я хотел бы, чтобы мы вместе сначала помогли маме с уборкой». У Игоря были другие планы, и он хотел было возразить, но вспомнил о своем эксперименте и согласился. «Хорошо. Что я должен сейчас делать?» «Пожалуйста, только убери на место свою одежду и вынеси мусор», — ответил папа. «Совсем неплохо», — подумал Игорь. «Работы мало, да и с отцом уроки быстрее сделаю. В итоге и на прогулку с друзьями останется больше времени, и у родителей будет хорошее настроение». Как видите, быть в единстве со своими родителями – это легко, приятно и полезно.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

поворотные моменты. Мария же сказала ангелу, как будет это. Евангелие от Луки, 1 глава, 34 стих. Солнце встало в то утро так, как вставало всегда во все дни ее жизни. Она думала о том, что ей предстоит сегодня сделать, и ничто не предвещало, что сегодня ее жизнь, ее обычная земная жизнь, соприкоснется с таинственным. Но в этот день случилось нечто, изменившее все и навсегда. Но это случилось, и ей сразу же пришлось расстаться с надеждами на тихую жизнь, расстаться с уютом и покоем предсказуемости и обыденности. Она не ждала для себя ничего особенного, будущее виделось ей простым и ничем не примечательным. Когда архангел Гавриил появился перед Марией, слова, которые сказал он ей, полностью изменили ее жизнь. Ничто уже не будет таким, как было, потому что она избрана стать матерью Сына Божьего. Она родит Спасителя, Господа и Царя. Разве может теперь все идти по-прежнему? Все женщины, любящие Бога, многому могут научиться у Марии и прежде всего тому, как вести себя на крутых поворотах жизни, как справиться с мыслью о том, что теперь, после какого-то события, все будет иначе. Как повествует нам Евангелие от Луки, в то мгновение, которое стало поворотным моментом в ее жизни, Мария смиренно приняла известие Гавриила о том, что ей предстоит родить Сына Божьего. Заметьте, сначала она ответила вопросом, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» На этот вопрос, а был он вполне естественным, был дан сверхъестественный ответ. «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Рождение ее сына будет чудом, вот и все объяснение, которое она получила. Должно быть, и вы, сестра моя, возлюбившая Бога, можете назвать тот день в своей жизни, который изменил для вас все, день, после которого ничего уже не было, как раньше. Возможно, день, когда темные тучи скрыли от вас солнце. В такие поворотные моменты мы можем пережить глубочайшее потрясение. Но бывает и так, что именно такие поворотные моменты приводят нас к Богу, к Его Слову, к Его обещаниям и к смиренному признанию, что ответы на все наши «как» и «почему» до конца известны только одному Богу.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Радіопрограма «В поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

Приблизительно 3,5 триллиона деревьев растет на нашей планете. Как вы думаете, где больше деревьев, в Вашингтоне или в Орегоне? Я слышу, одни так, другие так. Два прекрасных штата, правда? Вашингтон, Орегон, зеленые, огромное количество деревьев. 9 миллиардов в Вашингтоне, 5 миллиардов в Орегоне. Это не значит, что Вашингтон выиграл. Это говорит, что Бог создал прекрасные штаты и дал нам возможность здесь, в этих штатах, жить, наслаждаться красотой, дышать воздухом и прославлять Господа. Мы сегодня будем говорить о дереве, о самом замечательном дереве, о человеке, который знает Бога, который поклоняется, повинуется и служит Богу. Первый псалом, тема нашей конференции – «Дорога к счастью». Мы много слышали вчера, и сегодня мы будем касаться этого псалма. Я остановлюсь на третьем стихе этого псалма. И мы уже вчера слышали, что первый псалом – это как введение ко всей книге. Первый псалом, он открывает тему, которая будет потом на протяжении всей книги Псалтырь, 150 псалмов, эта тема будет показываться, развиваться и открываться. И эта тема есть «Дорога к счастью». Это тема, которая показана, путь, который избирают праведники, и путь, который избирают нечестивые. И эта книга показывает, что путь праведников – это дорога к счастью, это благословение, это радость. И эта книга показывает, что огромное влияние для правильного выбора дороги к счастью является в Слове Божьем. Книга «Псалтырь» показывает нам эту важность Слова Божия. Слово Божье открывает нам дорогу к счастью, и нам важно это видеть. И поэтому книга «Псалтырь» показывает духовную часть жизни человека с положительной стороны и с отрицательной стороны. И мы читаем эту книгу для того, чтобы нам сделать выбор, для того, чтобы нам увидеть дорогу к счастью и сделать правильное решение и правильный путь. И мы вчера уже, я сказал, что слышали об этом центральном значении Божьего Слова, который открывает нам этот верный путь, который показывает нам дорогу к счастью. И мы вчера уже слышали о том, что счастье, о котором говорит Библия, называется блаженство, блажен муж. Это сразу показывает нам, что счастье, о котором говорит Бог, о котором говорит Библия, отличается от счастья, которое прилагается в этом мире. Потому что блаженство – это не только высшая мера счастья. Блаженство связано с благословением. Благословен, или как в английской Библии так написано, blessed, то есть благословен муж – это тот, кто получает счастье не от этого мира, не то счастье, которое люди, грешники ожидают. Это то счастье, которое дает Бог. Это то счастье, которое называется блаженство или благословение, которое исходит от Бога. И нам важно видеть эту дорогу к счастью, которая от Бога дается как его благословение. И мы сегодня говорим о дороге к счастью для вас, для молодежи, для особого поколения, поколения Z. Ваше поколение родилось тогда, когда интернет уже существовал, и вы думаете, что интернет существовал вечно. Многие из вас родились тогда, когда появился первый USB-драйв. Многие из вас родились тогда, когда появился Facebook и iPhone, и вы думаете, что это все было всегда. И вот когда мы смотрим на вас, когда мы смотрим на ваше поколение и пытаемся увидеть, что для вашего поколения есть счастье. Какова ваша дорога к счастью вот в вашем состоянии? В 2017 году был сделан опрос. 20 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет. Это ваше поколение, это ваши сверстники. Вот им был задан вопрос, чтобы определить, что значит счастье для этого поколения. Вы знаете, где живут самые счастливые молодые люди, самая счастливая молодежь? В России. Самые счастливые молодежь живут в Индонезии. И Индонезия занимает 117 место по экономическому развитию.
Второе место заняла молодежь в Нигерии. Это 142-е место в экономическом развитии. Третье место молодежь в Индии. 143-е место в экономическом развитии. А знаете, где живут самые несчастные молодежь? Франция, Великобритания, Япония и Австралия. Страны, которые входят в двадцатку самых экономически развитых стран. Там живут самые несчастные молодые люди вашего возраста. Это интересно, правда? И когда этой молодежи задали вопрос, что для вас является счастьем? 94% сказали «здоровье». 92% сказали «хорошие отношения в семье», 91% сказали «хорошие отношения с друзьями», 85% сказали «достаточно денег, чтобы иметь удобную жизнь». Самый меньший процент, меньше всего,

прошедший год и даже больше, это были очень несчастливые года, правда, для всех людей в этом мире. Пандемия, коронавирус, потеря работы. Сегодня очень трудное время во всех странах, в наших штатах. Многие люди теряют работы, потому что надо принимать прививку, и отказывают принимать все эти exemption. И люди находятся в таком особом состоянии. И мы говорим о счастье. Что является счастьем сегодня, в наше время, для вашего поколения? Можно ли быть счастливым сегодня? Об этом наша конференция. Об этом тема, над которой мы рассуждаем. Об этом первый псалом, который мы читаем, вникаем и пытаемся увидеть. Давайте откроем первый псалом, я прочитаю третий стих, на котором мы остановимся. Первый псалом, третий стих. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Давайте вместе еще раз посмотрим, как начинается этот стих. «И будет». Произнесите это слово вот в вашей голове. «И будет». Что это значит? Это означает, что когда мы произносим это слово, мы принимаем какое-то решение. У нас есть какой-то план, мы хотим что-то сделать, мы хотим что-то предпринять. И вот мы как бы рисуем в своей голове, как достигнуть этого результата. Мы как-то планируем что-то, и мы представляем, и говорим, да, вот когда-то будет. Что вы представляете, и будет? И женюсь, да, и будет у меня семья, и бизнес, или что вы представляете в голове, когда вы произносите слово «и будет». Теперь подумайте, что происходит, когда Бог произносит это слово. Когда Бог говорит «и будет», это не просто план, это не просто рассуждения, мечты какие-то. Когда Бог произносит слово «и будет», это происходит. И мы читаем первую главу книги «Бытие», когда Бог произносит это слово «и стал свет», и появилась земля, и появились эти триллионы деревьев. Когда Бог произносит слово «и будет», это точно Он своей силой, силой своего слова, Он осуществляет действия, и происходит то, что Бог сказал «и будет». И мы прочитали с вами третий стих, который говорит Давид, и мы знаем, что это откровение от Бога, это Божьи слова, это Божье слово. «Если Бог говорит, и будет Он», этот муж, о котором мы слышали вчера, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, у которого воля в законе Божьем, он размышляет о Слове Божьем день и ночь, и Бог говорит, и будет он. Это Божье обетование. И я хочу, чтобы мы поняли этот стих, это Божье обетование, это его обещание. И когда Бог говорит и будет, это точно произойдет. Если вы сегодня понимаете, что Бог в этом псалме открывает этот путь, эту дорогу к счастью, и Бог говорит «и будет», это относится к каждому из вас. Если вы сегодня принимаете решение, если вы сегодня, рассуждая, слыша проповеди, вы видите этот путь праведника, который не идет на греховный путь, который избирает другой путь, избирает дорогу к счастью, избирает и стремится вникать в Слово, там, чтобы была его воля. Бог вам говорит, называя каждого из вас по имени, он будет таким деревом. Вы можете быть уверены, что когда вы принимаете решение внутри, когда к этому решению подключается ваша вера, Бог начинает осуществлять действия. Бог начинает говорить, и Бог показывает. Мы видим в этом слове, делается это сравнение. Он будет как дерево при потоках вод. Мы читаем с вами Библию, мы видим, как много в Библии сказано о деревьях. И мы думаем с вами, что когда мы находим дерево в самом начале Библии, в саду Эдемском, и когда мы прочитали с вами о дереве в первом псалме, а первый псалом – это середина Библии, и когда мы читаем, что в книге Откровения в конце Библии тоже говорится о дереве, мы видим, что Бог использует дерево как духовную иллюстрацию. Причем иллюстрацию нашего духовного состояния. Бог желает через это передать нам какие-то духовные истины, которые нам важно понять. И мы смотрим всю библейскую историю, как много связано с деревом. Ковчег Ноя был построен из дерева. Жезл в руке Моисея был из дерева. Храм и скиния были построены из дерева. Крест

0: Иисуса Христа был сделан из дерева. Бог открывает нам духовные истины, когда мы рассуждаем о дереве, что это, о чем это сказано и как это важно. В национальном парке Рейнира, здесь в нашем штате, есть срез дерева. Ему 728 лет. И на этом срезе отмечены вот все эти кольца и показаны исторические события, которые происходили, когда дерево было вот таким, таким, таким, таким. Интересно, что когда Колумб открыл Америку, этому дереву было уже почти 200 лет. Вы можете представить? Когда Колумб открыл Америку, этому дереву было уже 200 лет. Когда была подписана Декларация независимости Америки, этому дереву было 483 года. Удивительное дерево. Но когда мы прочитали с вами этот текст Писания, он говорит о другом удивительном дереве. О таком дереве, которым может стать каждый из нас. И Бог желает, чтобы мы стали таким деревом. И Бог желает, чтобы мы приняли это решение, чтобы Он в отношении каждого из нас сказал: «И будет». И мы стали бы таким деревом, которое бы было насажено у потоков вод и которого бы приносило плод. И посмотрите на окончание этого стиха. Я хочу, чтобы мы начали с окончания этого стиха и потом коснулись того, что в середине. Сказано об этом человеке: и во всем, что он не делает, успеет. Буквально здесь сказано, что все, что не делает этот человек, он будет успешен. Это означает, он будет счастлив. Он достигнет результата. Этот результат будет положительным, он будет успешным, он будет счастливым. В этом стихе показана дорога к счастью. В этом показана дорога к благословению, успеху. Этот человек, он нашел эту дорогу. Он встал на этот путь счастья. Он идет по нему. И все, что встречается на его пути, это благословение, это успех, это результат. И поэтому я хочу, чтобы мы посмотрели вот на этот третий стих. Я хочу коснуться трех важных моментов, рассуждая об этом стихе, о дороге к счастью. Первое, я хочу, чтобы мы увидели, счастье имеет свое начало. Если вы записываете, можете записать. Номер один. Счастье имеет свое начало. Второе, что я хочу, чтобы мы увидели, что счастье имеет свой источник. Об этом также сказано в этом стихе. Первое, счастье имеет свое начало. Второе, счастье имеет свой источник. И третье, что я нахожу здесь, счастье имеет свой результат. Давайте посмотрим на каждый из этих моментов, чтобы увидеть, где об этом сказано в Божьем Слове. Мы прочитали еще раз этот третий стих. «И будет он, как дерево посаженное». Давайте остановимся здесь и запишите в своем блокноте слово «посаженное». Это интересный момент, потому что именно это слово говорит о том, что счастье имеет свое начало. Буквально слово, которое используется здесь, это слово «шател». Слово «шател» в иврите, оно означает не столько посаженное, как пересаженное. Что это означает? Быть посаженным означает иметь корень для стабильности, для питания. Мы посадили какое-то растение, мы посадили какое-то семя, оно вырастает, оно укрепляется в земле. Это значит быть посаженным. Быть пересаженным означает все предыдущее, но еще означает изменение почвы и места, где растение посажено. И Писание говорит, что «и будет он, как дерево пересаженное». Это говорит о том, что все мы, люди, мы росли в другом месте. Мы все были в Адаме. Мы все были мертвые во грехах. Но Иисус Христос пришел и принес нам спасение. Он даровал нам спасение, когда Он умер на Голгофском кресте, когда наши грехи, вот эту нашу природу Адама, Он взял на Себя, и Он пролил кровь на Голгофском кресте. Он таким образом дарует спасение всякому верующему в Него. И когда мы веруем, что Христос умер на кресте, когда мы взор устремляем на крест, на Господа нашего, Он дарует нам спасение, и Он пересаживает нас из состояния греховности, из состояния вот в этом порочном положении греха, Он пересаживает нас в другое место. Это и есть, это и значит быть христианином. Христианин – это тот, кто пересажен из состояния греха, погибели этого мира в новое состояние. И Писание показывает, что христианин не может быть добрым сам по себе. Христианин может приносить плод только когда он пересажен, когда он в новом месте. Посмотрите, мы читаем 3 глава Ефесянам, 17 стиха. Павел говорит: «Верою вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота». Чтобы вы были укорененные. Что значит укорененные? Чтобы у нас корень был. Мы должны быть пересажены, и место или почва, куда мы должны быть посажены, это наш Господь Иисус Христос. Спасенный человек – это тот, кто избавлен от греха, тот, кто взят Господом из этого мира и помещен в Иисуса Христа. И во Христе мы должны быть укоренены и утверждены. Мы корни должны свои пустить. Мы читаем послание Колоссянам, 2 глава, 6 и 7 стихи сказано: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая с ней с благодарением». Знаете, что интересно здесь? Библия говорит о ходячих деревьях. Вы когда-то представляли себе ходячие деревья? Посмотрите еще раз в этот текст, который я прочитал, Колоссянам 2 глава. «Посему, как вы приняли Господа Иисуса, так и ходите в Нем, будучи укоренены». Мы посажены, мы пересажены в Иисуса Христа, мы корни пустили в Нем, мы на новом месте. И Писание говорит: так и ходите в Иисусе Христе. Живите христианской жизнью. Вы имеете новую природу, вы имеете спасение в Иисусе Христе, вы находитесь в Нем, ходите в Нем, живите настоящей христианской жизнью. Вы нашли этот новый путь, это дорога к счастью, потому что вы оказались пересаженными, и вы находитесь в Иисусе Христе. И быть укорененным означает, что я не буду перемещен как-то, я не буду сдвинут моими эмоциями, моей волей, моим разумом. Что бы ни происходило внутри меня, Слово Божие преобразует мой разум. Слово Божие преобразует мои эмоции. Я имею ум Христов. Моя воля подчинена Иисусу Христу. Я в Нем нахожусь. Это особое положение. Мои эмоции покоряются Богу. И хотя я не всегда чувствую, что я спасен, но я не доверяю своим эмоциям, потому что моя вера укоренена в Иисусе Христе. Я верю Его Слову. И Он говорит в Своем Слове, что если я верой пришел к Нему, исповедал свои грехи, я пересажен, я в Нем нахожусь. Это начало счастья. Это начало пути. Это начало этой дороги. И знаете, в чем проблема? Проблема в том, что не все пересажены. И сегодня вы находитесь здесь, на этой конференции. Я хочу, чтобы вы задали вопрос. Вы нашли дорогу к счастью? У вашего счастья есть начало? Вы прошли уже этот момент, и вы можете быть уверены, что вы пересажены, и вы в Иисусе Христе находитесь. И вы укоренены в Нем и в Его Слове. Счастье имеет начало, дорога к счастью имеет свое начало. И если мы укоренены в Нем, мы можем приносить плод, несмотря на обстоятельства, несмотря на то, что происходит вокруг, несмотря на пандемию, коронавирус, страхи, мы можем быть блаженными. Мы можем быть благословенными, мы можем быть счастливыми сегодня. Мы с вами смотрим на этот текст, и он говорит нам о том, что нам нужно укореняться больше в Иисусе Христе. Поэтому я хочу первое слово сказать к тем из вас, которые еще не получили спасения. И вы слышите это слово, и в конце моего слова я сделаю призыв. Если вы сегодня рассуждаете о дороге к счастью, и Дух Святой показывает вам, что вы еще не в Иисусе Христе. Вы на самом деле не имеете спасения. Вы не пересажены в Него. Я хочу, чтобы Дух Святой работал в вашем сердце, и вы это почувствовали. И у вас будет сегодня возможность обратиться к Господу. Второй момент, который мы находим в этом тексте. Счастье имеет свой источник. Посмотрите, в этом тексте дальше сказано: «И будет он, как дерево, посаженное где?» «Посаженное при потоках вод». Это говорит нам о том, что если я посажен во Христе, тогда Божье Слово, как потоки воды, будет совершать особое действие в моей жизни. Быть посаженным в Иисусе Христе, находиться в Нем, это означает всегда стремиться, чтобы Божье Слово совершало во мне работу. Источник счастья в Божьем Слове. Поймите это. Потому что мир сегодня говорит совершенно о другом. Но мы в этом тексте находим, что потоки вод, они указывают, чем питается это дерево. Эти потоки вод указывают причину, почему это дерево находится в таком состоянии. Откуда оно пьет воду? Оно посажено при потоках вод, и оно постоянно питается этой водой. Оно пьет эту влагу, необходимую для жизни. Я хочу задать вам вопрос, чем вы питаетесь, молодежь? Из какого источника вы пьете воду? Вы поколение Зи. Когда вам нужна какая-то информация, когда вам нужно найти ответ на какой-то вопрос, когда вас что-то интересует в этой жизни, вы все находите в интернете. И я еще раз задаю вопрос, из какого источника вы пьете воду? У каких потоков вод вы посажены? Книга Иеремии, мы читаем 2 глава в 13 стихе, Господь говорит: «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это не к вам относится? Бог говорит: «Меня источник воды живой». У нас есть Божье Слово, у нас есть Библия, которая дана Богом как откровение, чтобы преобразовать наш разум, чтобы сформировать наше мировоззрение, чтобы давать ответы на все вопросы, чтобы показывать путь жизни, чтобы давать нам решения, когда нам нужно, чтобы отвечать на вопросы, когда трудности и переживания. И Бог говорит, есть люди, которые оставили Божье Слово и нашли другие источники, высекли себе водоемы, которые не могут держать воды. Сегодня много молодежи, которые идут этим путем, которые оставляют Божье Слово и идут в интернет, потому что там они находят источники воды. Там они находят ответы на свои вопросы. Там они проявляют любопытство и находят ту информацию, которую они хотели бы. Библия – это единственный источник воды живой. Счастье имеет свой источник, и этот источник – это Божье Слово. И нам важно понять это. Я хочу задать тебе вопрос – брат молодой, сестра, может быть, ты оставил этот источник? Может быть, ты сегодня нашел себе другой источник или другой водоем, который не может держать воды? Мы видим вот этот образ, о котором говорится в первом псалме, он в книге Иеремии, посмотрите, как сказано, это 17 глава Иеремии, с 5 стиха. «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженная при водах и пускающая корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Вся причина, почему это дерево зеленое, живое, свежее, оно посажено при потоках вод, оно посажено при этом источнике. И мы говорили, что этот источник – это Божье Слово. Это значит, что счастье нельзя базировать на обстоятельствах. Вы можете старались каким-то образом построить свое счастье, обустроить свою жизнь, но вы не можете контролировать обстоятельства. Вы не можете контролировать то, что происходит вокруг вас. Пандемия приходит, экономика падает, машины ваши стареют, красота ваша увядает. Я читал статью президента Airbnb. Огромная компания. И он сказал о том, что за 12 лет мы построили одну огромную компанию и почти все потеряли во время ковида за 6 недель. Мы не можем строить наше счастье, потому что обстоятельства не зависят от нас. Все вокруг меняется, и обстоятельства меняются сразу, и мы не можем это контролировать. Ветер как дул, он и будет дуть. И если вы как прах, возметаемый ветром, о чем мы будем слушать сегодня, если вы как прах, который зависит от обстоятельств, ваше счастье будет улетать. Но если вы как дерево, которое посажено при потоках вод, которое укоренено и питается Божьим Словом, счастье будет всегда в вашей жизни, потому что в вашей жизни всегда будет этот источник счастья. Слово Божье будет открывать вам этот путь, и вы будете всегда находить это блаженство. И третий момент, на котором я хочу остановиться. Счастье имеет свой результат. Посмотрите, мы читаем в этом тексте, сказано, что это дерево посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. Давайте начнем с листьев. Лист его не вянет. Кто из вас знает, зачем деревьям нужны листья? Биологи здесь, наверное, есть, университеты. В листьях вырабатывается живительный сок для всего дерева. Листьями деревья дышат. И в этом тексте сказано, что лист этого дерева или состояние этого человека никогда не увядает. Потому что когда мы покоряемся Богу, Дух Святой начинает действовать в нашей жизни. Он дает нам жизнь, Он дает нам сок, Он дает нам дыхание. Лист такого человека, посаженного при потоках вод, который в Слове Божьем укоренен, в Иисусе Христе укоренен, под действием Духа Святого имеет эту силу, имеет эту жизнь. И мы видим, что здесь сказано о том, что лист не вянет, и это говорится о трудных временах. Характер христианина проявляется не в легкое, спокойное время. Характер настоящего христианина проявляется не во время благополучия, а в тяжелое время, когда будет проблема с финансами, со здоровьем, с ковидом, с работой, когда близкий кто-то уйдет из этой жизни. Вот в такие моменты проявляется ваш христианский характер. Вот именно в такие моменты напрямую открывается, являетесь ли вы деревом, посаженным при потоках вод, углубленными в Иисуса Христа, в Его Слово. Именно в таких ситуациях проявляется, кто вы есть. Счастье имеет свой результат. Бог не создал нас просто для счастья самого в себе. Бог дарует нам блаженство и благословение, чтобы мы приносили плод. В этом наша цель, в этом наша задача. И мы видим, что это дерево, оно приносит плод. Оно посажено при потоках вод. Как вы себе рисуете иллюстрацию этого дерева? Если сказано «при потоках вод», это не просто дерево, которое, может быть, вы видели такие картинки, дерево и спокойное озеро, и такая ровная вода. Здесь сказано «при потоках вод». Это могучая река. Это дерево, которое на берегу этой бурной реки. И знаете, о чем я подумал? В Израиле нет таких могучих рек. В Израиле нет такой могучей бурной реки, как в России или еще где-то, как здесь в Америке. В Израиле это особая территория, у которой все есть. У них есть снег на вершине горы Ермон. С другой стороны, у них есть зелень у Галилейского моря. Но проедьте несколько миль, и там мертвое море. И нет никакой жизни, иудейская пустыня. И река Иордан, которая вытекает из Галилейского моря, она втекает в мертвое море, и в этом мертвом море нету жизни, потому что это мертвое море только принимает все в себя и ничего не отдает. И жизни в этом мертвом море нет, поэтому оно и названо мертвое море. Может быть, сегодня вы в таком состоянии? Может быть, вы сегодня все получаете, все принимаете, приходите на собрания, на конференции, вы слышите, вы много знаете, вы все получаете, вы все имеете, но вы ничего не отдаете. Плода нет в вашей жизни, и вы как это мертвое море, которое все берет, но ничего не отдает. И нам важно подумать, в чем ваше счастье, этот вопрос я задал с самого начала, в чем счастье вашего поколения, в чем счастье ваша молодежь. Как оно проявляется? Счастье должно проявляться. Счастье имеет результат, оно выражается в том плоде, который мы приносим. Сатана сегодня дает заменители настоящего счастья, и вы, молодежь, особо это понимаете и знаете. Сатана сегодня предлагает свои подделки, которые он называет счастьем. Он подсовывает различные подделки и говорит, если ты это используешь, если ты это попробуешь, если ты таким путем будешь жить, ты получишь счастье. И все, что он предлагает, оно не приносит счастья. Порнография, алкоголь, наркотики, вейп, секс. Он предлагает все это, и он пытается заставить молодежь поверить, что в этом счастье. Но некоторые из вас, попробовав это, вы знаете, что как результат, как плод, это разочарование, это боль, это скорбь, в которой вы находитесь. Потому что чем больше вы принимаете эти подделки, тем дальше вы уходите от Бога. И Писание показывает, что на самом деле мы можем или служить Богу, или служить тому идолу, который в сердце нашем. Если в вашем сердце идол, тогда этот идол требует поклонения. И поэтому наркотики, поэтому порнография, поэтому безнравственная жизнь, потому что этот идол в сердце, он требует поклонения. Он пытается заставить вас жить таким путем, обманывая, сковывая, предлагая это как счастье, на самом деле это полное разочарование. Это не тот результат, который должен быть в счастье. Это не тот плод, который предлагает Священное Писание. Потому что только служение Богу – это настоящий результат. Познание Бога, повиновение Ему и служение Богу – это результат счастья. Бог нас для этого создал. И когда мы однажды достигнем вечности, когда мы будем на небесах, там мы будем знать Бога, повиноваться Ему и служить Ему. И это величайшее счастье, которое Господь предлагает каждому из нас. Он желает, чтобы мы достигли этого счастья. Он желает, чтобы мы были там на небесах. Он желает, чтобы мы сегодня поверили в то, что это и есть реальное счастье. И это счастье Он предлагает нам сегодня. Он желает, чтобы этот плод был сегодня в нашей жизни. И я знаю, что среди вас есть те верные христиане, которые поняли это. В жизни которых есть этот реальный плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, вы приносите этот плод, и вы понимаете, что служить Богу и повиноваться Ему – это самое настоящее счастье. Но заметьте, что в этом псалме, в этом тексте, здесь есть важный принцип. Чтобы появился плод, должен быть корень. Чтобы у вас был настоящий плод и результат счастья, у вас должен быть корень, который берет эти соки, который берет эту живительную силу и в результате этого приносит плод. Мы читаем 1 Фессалоникийцам во 2 главе сказано: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть по причине, которое и действует в вас верующих». Божье Слово, которое мы принимаем, которое поселяется в нашем сердце, оно начинает действовать. И в зависимости от вашего решения, оно или приносит плод, или оно засыхает. И поэтому я хочу, чтобы вы подумали о том, приносит ли плод ваша жизнь сегодня. Являетесь ли вы таким деревом? И посмотрите, здесь сказано, окончание этого стиха, что во всем, что он не делает, он успеет. Он находит этот результат. Он находит дорогу к счастью. Это человек, который понял и увидел и нашел этот путь к счастью. Я хочу задать вам вопрос сейчас. Знаете ли вы, что такое настоящий успех? Знаете ли вы, что такое настоящее счастье? Писание в этом тексте и в этом псалме показывает нам этот путь. И мы сегодня говорили о том, что счастье имеет свое начало, счастье имеет свой источник и счастье имеет свой результат. Мы сейчас будем молиться. Я приглашаю, давайте мы все встанем сейчас. Я хочу, чтобы каждый из вас подумал, где вы находитесь в этих трех моментах. Может быть, сегодня здесь есть в этом зале те, которые не укоренены в Иисусе Христе, и вам нужно спасение. И в этом тексте, посмотрите, сказано, что этот человек приносит плод свой. Что дальше написано? Во время свое. Сегодня это время. Сегодня вы можете принести плод. Сегодня Божье Слово, которое звучит, оно проникает в ваше сердце, и от вас зависит, принесете ли вы плод. Если здесь, в этом зале, есть те, которые понимают, что вам нужно обращение к Богу, вам нужно покаяние пред Господом, вам нужно принять Его как Спасителя своего, как Господа своей жизни, и вы хотите оставить этот греховный путь, путь, о котором сказано, путь нечестивых, совет беззаконных. Вы хотите оставить это, и вы хотите быть пересаженным в Иисуса Христа. Если это вы сегодня, я приглашаю, чтобы вы прошли сюда, чтобы вы приняли это решение, чтобы вы помолились Господу, чтобы вы принесли этот плод. Я хочу обратиться к другой группе людей.
1: Потому что я уверен, что здесь есть много и большинство тех, которые уже молились Господу. И вы приняли это решение. Но, возможно, сегодня, слыша это слово, Дух Святой обличает вас, что вы не находитесь в этой близости к Божьему Слову. Что вы не находитесь вот в этих потоках вод. Вы проверяете себя, и вы понимаете, что это важно, это нужно, но у вас нету как бы этого. Я хочу, чтобы вы приняли решение. Я хочу, чтобы вы сегодня приняли это решение. Сказали: Господь, я принимаю это решение. Я хочу быть этим деревом, посаженным при потоках вод. Я прошу, помоги мне быть таковым. Я принимаю это решение в духе своем. Я иду к тебе. Я хочу, чтобы ты совершил, чтобы ты сделал меня таким деревом. Если вы принимаете это решение сегодня, я тоже приглашаю, вы можете пройти сюда. Для того, чтобы засвидетельствовать, для того, чтобы помолиться Господу. Для того, чтобы этим самым сказать самому себе, Господу, всей церкви, всем нам, я принимаю это решение. Я хочу быть человеком, счастье которого имеет источник в Слове Божьем. Я хочу обратиться к третьей группе людей. Может быть, вы проверяете себя, и вы не замечаете, что в вашей жизни есть достойный плод, результат вашего служения Богу. Вы не замечаете, что в вашей жизни вот есть эта плодоносная жизнь, когда вы служите Богу, повинуетесь Ему. В вашем характере это выражается. Вы меняетесь, вы становитесь больше похожими на Христа. В вашем служении это проявляется. Если сегодня вы хотите принять решение, я хочу позволить Богу, чтобы Он изменил меня, я хочу больше приносить плода, я хочу больше меняться, становиться похожим на Иисуса Христа, я хочу больше ревностней служить Ему. Если вы принимаете это решение, вы можете прийти сюда. И этим самым заявить, что это мое решение. Это сегодня мой плод. Это сегодня мое обращение к Господу, это сегодня мое обновление, это сегодня моя молитва, чтобы Господь изменил меня и сделал меня таким человеком, о котором говорит Слово Божие.
2: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет Ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Так, братья и сестры, мы начинаем нашу новую серию «Христос в каждой книге Библии». Действительно, как мы слышали, мы смотрели на Ветхий Завет, мы в каждой книге Ветхого Завета видели образ Иисуса Христа. И вот сегодня, сегодняшнего дня, сегодняшнего служения мы хотим смотреть дальше, мы хотим смотреть на Новый Завет, чтобы в каждой книге Нового Завета увидеть Иисуса Христа. И как и в прошлый раз, мы готовили вот такие закладки, хочу также вам сегодня сказать, вы можете взять на выходе эти закладки, в которых так написано «Христос в каждой книге Библии». И здесь каждая книга Нового Завета, и как мы слышали вот это стихотворение, которое было сочинено вот именно по этим темам, чтобы, слыша эти проповеди, мы смотрели, запоминали и знали, где увидеть Христа, читая Писание, читая Евангелие, читая Новый Завет, чтобы мы видели Господа нашего Иисуса Христа. Наверное, нету ничего более важного, как вот этот вопрос, о котором мы слышали сегодня, кто для нас Христос, кто Он есть, как мы понимаем Иисуса Христа. Весь Ветхий Завет говорит о Нем, кто Он есть. И это главная тема Нового Завета, чтобы мы увидели и поняли, кто есть Христос. Я буду читать текст Писания из послания евреям, 1 глава, 1 и 3 стиха. Послание евреям, 1 глава, 1 и 3 стиха. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником сего, через которого и веки сотворил». «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Этот текст говорит о том, что Бог существует. И Бог не только существует, но Он еще и открывает Себя для того, чтобы мы имели общение с Ним. В одной церкви решили сделать особый упор на евангелизацию. И вот рассуждая о том, как это сделать лучше, чтобы было больше успеха, больше результата, они пришли к такому выводу, что имя Иисус многих людей отвращает. И тогда они сказали, что мы сделаем так, чтобы всякий приходящий в нашу церковь сам нашел Бога. Сам открыл для себя Бога, может быть, через Иисуса, может быть, через Будду, может быть, еще каким-то другим путем. Когда мы слышим вот это решение, мы понимаем, насколько это неправильно, мы понимаем, насколько смертельным для церкви является такое решение, чтобы предоставить человеку путь самому как-то открыть себе Бога, убрав Иисуса Христа. Писание показывает, что Христос – это центр всего. Вместо того, чтобы показать на Христа, люди пытаются привлечь людей. И когда мы думаем, что вот такое решение, оно опасно, оно невозможно, оно неправильно, мы должны проверять сегодня себя. Потому что, не говоря прямо вот такими словами, иногда сегодня люди, которые приглашают, мы, христиане, приглашая людей в церковь, мы делаем что-то подобное. Вместо того, чтобы звать людей к вере в Иисуса Христа, к обращению от злых путей, от грехов, люди сегодня часто предлагают людям и говорят, если вы придете в церковь, у вас будет счастливая жизнь. Бог решит ваши проблемы, Бог уберет ваши стрессы. Он решит проблемы в вашем браке. Не происходит ли что-то подобное, когда Иисус Христос убирается и перестает быть центром, а человеку предлагается что-то для него самого? Для того, чтобы человек вдруг подумал, ну, в принципе, и неплохо прийти в церковь, стать верующим, ведь это что-то добавить в моей жизни, это только плюс будет для моего существования. И в этом великая проблема. Христос есть центр всего. Мы проповедуем Христа. И когда мы говорим об Христе, Естественно, Бог помогает нам в нашей жизни. Когда мы принимаем Христа, и в браке происходят изменения, и в жизни, но центр всего является Иисус Христос. И нам очень важно увидеть разницу между вопросом, который задает человек, что может дать мне Христос, и другим вопросом, кто есть Христос, повинуюсь ли я Ему, исполняю ли я Его заповеди. В этом большая разница. В 2006 году Национальное географическое общество опубликовало открытие. Они обнаружили, как они говорят, Евангелие от Иуды. И на основании вот этого Евангелия они задали вопрос, да кто же есть Христос? И пытались изменить все христианское понимание о Христе на основании вот этой находки, которую они считали подлинной. На самом деле подложная, вовсе то, что и не является Евангелием. Но люди сегодня пытаются вновь проанализировать, переосмыслить и дать новое определение этому ответу, кто есть Иисус Христос. Мы с вами читаем текст Писания, и когда мы прочитали вот этот текст, мы видим, что здесь есть ответ. Священное Писание – это единственный непогрешимый источник, который говорит, кто есть Христос. И нам важно знать ответ на этот вопрос, и нам важно смотреть в Слово Божие, чтобы там находить этот ответ. Итак, когда мы прочитали этот текст, первое, что я нахожу здесь, Иисус Христос – это Божье откровение в прошлом. Посмотрите, в первом стихе сказано, «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках». Мы видим в этом тексте сказано о подготовке к явлению Иисуса Христа. Бог говорил. Сама эта фраза «Бог говорил» очень сильно отличает Бога Священного Писания от всех идолов, которые не говорят. Сказано «Бог говорил», Бог Ветхого Завета обращался к людям. И мы можем узнать о Боге из природы. Мы смотрим на это творение, на этот созданный Богом мир. Мы можем прийти к тому, что Бог существует. И так говорит Писание. Но как мы можем узнать самого Бога до того момента, пока Он не обратится к нам, пока Он не станет разговаривать с нами? Мы можем встречать какого-то человека на протяжении половины своей жизни на автобусной остановке, в офисе, где мы работаем. Мы можем видеть его, да, он работает где-то рядом с нами,

этого молчания. Но теперь пришел Новый Завет. И в этом тексте сказано, Бог издревле говорил отцам, то есть в прошлом, в Ветхом Завете. Он говорил отцам в пророках на протяжении 1500 лет. Используя более 40 людей, авторов Писания, Бог говорил через пророков, чтобы Его Слово было записано. И мы видим, здесь сказано, Он говорил многократно и многообразно. Он говорил через пророков, Он говорил через видения, Он говорил через откровения, Он говорил через историю, когда Бог Сам являлся и совершал Свои великие дела в истории. И мы все это вместе называем Ветхий Завет. Это то, каким образом Бог говорил тогда. И мы знаем, что в Ветхом Завете Бог не дал свое откровение сразу. Мы видим, что с самого начала Бог не сказал Адаму все, что он хотел сказать. Бог не сказал Аврааму все, что он хотел сказать. Это было постепенное откровение Божие на протяжении всего периода Ветхого Завета. Когда Бог создавал историю, когда Он давал законы, когда Он давал поэзию, когда Он давал пророчество. И это все было подготовкой для пришествия Мессии, для пришествия Иисуса Христа. И поэтому Ветхий Завет, он ясно показывает, кто есть Бог. Он показывает, кто есть человек. Ветхий Завет показывает, что есть грех, и дает обетование спасения нашего, и указывает на будущее пришествие Спасителя, который должен принести освобождение от греха. И поэтому на протяжении всего периода в прошлом году мы смотрели на Ветхий Завет, чтобы увидеть Иисуса Христа. И поэтому центральная весть Ветхого Завета – это творение Бога, грехопадение человека и обетование Спасителя – который избавит человека от греха. И вот теперь мы подошли к Новому Завету. Мы сказали, что первый текст, который мы прочитали, говорит о том, что Христос – это Божье откровение в прошлом. Теперь давайте посмотрим на второй стих. «В последние дни сии говорил нам в Сыне». Христос – это Божье откровение в настоящем. И посмотрите, здесь сказано «в последние дни говорил нам». Бог говорил отцам в древности, но в последние дни Он говорил нам. Что это за последние дни? Последние дни начинаются с момента пришествия Иисуса Христа. И когда Христос пришел в этот мир, Бог говорит теперь нам через Иисуса Христа. И вот это нам важно увидеть, потому что этот текст говорит об Иисусе Христе, который стал Божьим откровением, когда Он пришел в этот мир. И мы прочитали, здесь сказано, что Бог говорил нам в Сыне. И Иисус Христос назван Сыном Божьим. Мы читаем послание Колоссянам в 1 главе. Посмотрите, сказано так в 15 стихе. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Христос назван Сыном Божьим. Однажды один из ранних еретиков в раннее время апостольской церкви, которого звали Арий, он сказал, что Бог сотворил Сына, что Сын не существовал до определенного момента, был только Отец. И по его словам, Сын не равен Отцу. Сегодня эту ересь проповедуют те, кто называет себя свидетели Иеговы. Но значит ли эти слова, что Христос является Сыном рожденным, значит ли эти слова, что был момент, когда Сын не существовал? Писание говорит, нет, это вечный Сын. Его вечное рождение указывает на одну природу с Богом, указывает на то, что Он имеет привилегии первородного Сына, имеет авторитет и наследство. Он равен Богу. И мы видим, что Бог через все времена говорил через пророков, и теперь наступил особо важный момент человеческой истории, когда Сын Божий пришел, и через Него Бог дает откровение о самом себе. Бог открывает, кто Он есть. И мы видим, что о Христе сказано, что Христос, который пришел на эту землю, Он стал полным откровением Бога. И когда мы читаем об Иисусе Христе,
Это не просто

еще один пророк, как говорят мусульмане. Это вовсе не брат Люцифера, как говорят мормоны. Это не одно из самых первых творений Божьих, как говорят свидетели Иеговы. Это Бог, который пришел во плоти. Так говорит нам Священное Писание. В нем исполнились все обетования Ветхого Завета. Поэтому Павел говорит во 2 Коринфянам, «Ибо все обетования Божии в нем, да, и в нем аминь». Все, что Ветхий Завет говорил о Спасителе, о Мессии, исполнилось в Иисусе Христе, когда Он пришел на эту землю. И мы видим, что во Христе Бог открыл Себя людям. Четыре Евангелия говорят о Его рождении, о Его служении, о Его смерти и о Его воскресении. Книга «Деяния апостолов» говорит о распространении евангельской вести об Иисусе Христе. И все послания говорят о созидании церкви и о значении Иисуса Христа для нас. И книга «Откровения», пророческая книга, она говорит о том, что этот Мессия является царем царей, и он однажды придет на эту землю, чтобы взять свою церковь и чтобы судить людей, которые не уверуют в него. Поэтому, когда мы смотрим вот на это слово, в третьем стихе мы находим третий момент. Мы увидели, что Писание говорит, что Христос – это Божие откровение в прошлом, Христос – это Божие откровение в настоящем. И третий стих говорит о значении того, кто же есть Христос. Я хочу, чтобы мы посмотрели вот на этот каждый из моментов, о котором сказано здесь в третьем стихе. Это полнота Божьего откровения. В этом третьем стихе показано, что Он является тем, кто открывает Бога так, как никто другой не может открыть. Все, что Бог сказал открыть о самом себе людям, мы находим в Иисусе Христе. Мы смотрим на Христа, и мы видим и понимаем, кто есть Бог. И посмотрите, в этом тексте сказано, даже со второго стиха, Он окончание всего, потому что Он начало всего. О Нем так и сказано во втором стихе, что Бог послал Его наследником всего, через которого и веки сотворил. И вот рассуждая об этом, мы видим, что Христос, Он в центре всего мировоздания. Он в центре всей вселенной. Бог поставил Его в центр. И мы, люди, христиане, должны так Его воспринимать. Если Христос не в центре, мы не поймем Писание. Мы не поймем Ветхий Завет, мы не поймем Новый Завет. Но когда Христос стоит в центре, тогда и Ветхий, и Новый Завет, они становятся соединены вместе. И мы понимаем, мы можем истолковывать Писание. Мы смотрим на те определения, на те объяснения, которые даны нам здесь о Христе. Первое, сказано, что Он есть наследник. Посмотрите, во втором стихе сказано, Бог поставил Его наследником всего. Он пришел в этот мир. То, что Он имел, Он оставил. Он имел царство, Он имел весь этот мир, но Он пришел сюда, Он обнищал ради нас. Но Он является наследником. И мы должны понять, весь этот мир сотворен Богом, и Он вручен Иисусу Христу. Он его получает как наследство. Это значит, что каждый из нас принадлежит Ему. Это значит, что мы, являясь частью Божьего творения, принадлежим Ему. И мы должны понять это. И даже больше нам Бог даровал. Мы читаем послание Римлянам в 8 главе, сказано, что мы становимся детьми Божьими. И потом в 17 стихе сказано, а если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Христос является наследником всего, но Он дает нам право быть сонаследниками, когда мы верим в Него и посвящаем Ему свою жизнь. Второе, что мы находим, Христос является Творцом. Посмотрите, сказано, через Которого и веки сотворил. Послание Колоссянам сказано, им создано все, что на земле, видимое и невидимое, престол или господство. Оно все им и для него создано. Когда свидетели Иеговы будут беседовать с вами,
Когда они откроют послание Колоссянам и скажут, что посмотрите, здесь сказано о том, что Бог сотворил Христа, покажите им именно этот текст. Им создано все, Христом создано все. Он является Творец, Он не может быть творением, потому что Он Творец, и Он Создатель, и Он Бог. Третье, что мы находим в третьем стихе, «Сей, будучи сияние славы Божьей, Он является посланным светом в этот мир. Он как этот луч солнца, который освещает эту землю и который дает нам понимание того, кто есть Бог». Он как луч солнца, который, достигая землю, согревает эту землю, дает свет этой земле. Вот так и этот луч Божьего сияния, он согревает наше сердце, он дает нам откровение, он дает нам познание того, кто есть Бог. В послании книги Малахии сказано, что Бог однажды откроется, как солнце правды. И вот Христос открывает нам Бога. Ученые говорят, что скорость света – это 1 миллиард километров в секунду. Ученые не понимают эту огромную скорость света, но они говорят, что если бы каким-то образом человек стал способен перемещаться со скоростью света, понятие времени стало бы отсутствовать. Если кто-то летит со скоростью света, времени уже нет. И тогда, когда мы думаем о том, что ученые не могут объяснить сегодня, Христос является сиянием славы Божией. И когда в вечности мы увидим Христа, и мы поймем это сияние славы, время станет отсутствовать, потому что мы войдем в вечность, мы войдем в познание Христа, мы войдем в познание славы Божией, и перед нами откроется вечность. Павел пишет во 2 Коринфянам, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Вот что происходит в нашей жизни, когда приходит Христос. Четвертое, что мы находим, Он образ ипостаси. Написано здесь, что Он является образом ипостаси. Слово «образ», которое используется здесь, в греческом языке использовалось, когда ставилась печать. Когда печать обмакивалась в краску и наносилась на пергамент. И вот это изображение было точной копией того, что выгравировано на печати. Христос является образом ипостаси, то есть точным отражением природы Бога. Это сложное слово. Здесь богословия много. Но мы должны понимать, когда здесь сказано, Он является образом ипостаси, это слово говорит, Он есть Бог. Он является обладающим природой Бога. А Писание говорит, есть только один Бог. И в этом наше понимание Троицы. Мы верим в одного Бога, который открывается в трех лицах. И Христос открывает нам этого Бога. Он показывает нам истину о Троице. И мы должны в это веровать. Пятое, посмотрите, здесь сказано, Он есть держатель всего. Мы читаем, «И держа все словом силы своей». Христос не только сотворил вселенную, Он держит ее в своих руках. Если бы не Христос, вся вселенная давно бы рассыпалась, ничего бы не было на месте. Сегодня ученые пытаются вникнуть в тайну тех сил, которые держат вселенную. Сила гравитации, сила притяжения, сила соединения и энергии. И люди не могут понять. Физики пытаются понять, что соединяет атомы сегодня. Какая сила держит эти атомы вместе? Ученые дошли до того, что самые меньшие частицы атома – это кварки. Но они не могут понять, почему эти кварки соединены вместе. И ученые сегодня назвали эту силу «сильное ядерное взаимодействие». Они говорят, есть какая-то сила, которая соединяет эти кварки, а потом атомы, а потом все остальное – но они не понимают, что это за сила. Писание говорит, Христос держит все силой Слова Своего. Он сотворил эту вселенную, и Он держит ее вместе. И если бы не Слово Христа, все бы рассыпалось сразу, все бы пришло в хаос. Мы видим в этом тексте сказано, Он держит все. Если бы наша планета Земля была немного ближе к Солнцу, все бы сгорело.
Если бы она была немножко дальше от солнца, все бы покрылось снегом и все бы замерзло. Если бы наша Земля не имела именно такой наклон своей оси, который у нее есть сегодня, у нас бы не было четверых сезонов, которые приходят одно за другим. Если бы Луна была немножко ближе к Земле, два раза в сутки были бы такие приливы, которые бы покрывали всю поверхность Земли. Христос своим словом держит сотворенную Вселенную, и работают все законы, и все существует. Христос держит ее на руках. Ученые говорят, что наша планета весит 6 секстиллионов тонн. Это число 6 и 21 ноль. Христос держит словом силы своей, но Он держит не только нашу планету, Он держит всю Вселенную, Он держит все в своих руках, чтобы все существовало и действовало. Если Христос может соединять и удерживать всю Вселенную, Он может держать в балансе наши сердца. Он может держать каждого из нас в своей руке. Он может дать нам мир. Он может дать нам прощение. Он может хранить нас в своей руке, чтобы довести до вечности. И Павел говорит, тот, кто начал у вас доброе дело, будет совершать его даже до дня пришествия Иисуса Христа. Разве это не открывает нам истину о том, кто есть Христос? Шестое, посмотрите, сказано, Он Спаситель всех. Он совершил собою очищение грехов наших. Я поражаюсь этой мысли. Словом Христос создал Вселенную. Словом Христос держит эту Вселенную. Но простить наши грехи словом Он не мог. Нужна была смерть Его. Нужно было пролитие крови Его. И написано, собою Он совершил очищение грехов наших. Он стал Спасителем нашим. Он исполнил то обетование, которое Бог дал еще в саду Едемском. И Он стал нашим Спасителем. И, наконец, последнее, седьмое, посмотрите. Он Господь сего. Он воссел одесную престола величия на небесах. И здесь я вижу противоречие земному служению первосвященников. В святом святых, в храме, не было стульев. Первосвященник никогда не сидел. Он был занят жертвой одной за другой. Он совершал служение, он не должен был сидеть в святилище. Но о Христе написано, он однажды совершил жертву и воссел одесную престола. Он воскликнул это слово «совершилось», потому что Он исполнил искупление наше. И Он воссел там, на престоле величия на небесах. И Он ходатайствует за нас сегодня. И поэтому мы приходим к очень важной мысли, о которой сказано в послании к Колоссянам. Посмотрите, послание к Колоссянам, 1 глава, я читаю дальше. «И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви». Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Христос открыт в Новом Завете. И Он должен во всем иметь первенство. Имеет ли Он первенство в нашей жизни сегодня? Можем ли мы, как верующие, члены церкви, христиане, сказать, Он в моей жизни имеет первенство? Когда первые астронавты Америки 20 июля 1969 года вступили на Луну, президент Америки сказал такие слова, что это величайшее событие в истории человечества, когда человек ступил на Луну. На самом деле, величайшее событие в истории человечества было, когда Бог ступил на Землю, когда Божий Сын Иисус Христос воплотился и пришел на нашу Землю. Он открыл нам Бога. Он дал доступ, чтобы мы познали, кто есть Бог. И уверовав в Иисуса Христа, и дав Ему первенство в нашей жизни, мы имеем доступ к Богу, имея тот доступ здесь на земле и в вечности. И да благословит нас Господь вникать в Слово Божие, смотреть в Новый Завет, чтобы понимать, кто есть Христос на страницах Писания, и чтобы ответить, кто есть Христос на страницах моей жизни. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Давайте помолимся.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки. Иезекииль. Приветствую вас. Мир да будет с вами. Сегодня мы опять беремся за изучение писаний Божьего пророка по имени Иезекииля. Его служение было направлено к людям иудеи, которые были взяты в пленение царем Навуходоносором, поселенным на месте, называемом Тель-Авивом, у рек Вавилонских. Эти люди были плененными из Иерусалима, но там еще оставалось большое число иудейских людей в городе Иерусалиме. Иезекииль имеет нерадостное задание говорить для Господа Бога к этим людям, которые пожинали плоды своих грехов, непослушания, и предупреждая их, что придет больше суда на них и их потомков. Пророк вдохновлен Богом, и его метод изношения довольно необыкновенный. Здесь мы обнаруживаем употребление притчей, живых повествований или наглядных уроков, которые несут нравственный и духовный урок. Сегодня мы возьмем урок из 18 главы пророчества Иезекииля. Однажды люди собрались около дома пророка, цитируя хорошо известную притчу или пословицу. «Отцы ели кислый виноград, а у людей на зубах оскомина». 18 глава, 2 стих. Господь ответил через пророка и сказал, «Живу я, — говорит Господь Бог, — не буду вперед говорить пословицу эту Израиле». Какое было значение пословицы? Это обыкновенно известно, как сваливать ответственность на другого, обвиняя другого за ваши собственные недостатки. В этом нет ничего нового. Адам, облеченный Богом в саду после того, как съел запрещенный плод, сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева». Жена Ева также свалила ответственность и сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». Применение этой идеи в настоящее время называется детерминизмом. Это означает, что вы должны вернуться назад к вашим потомкам или к вашему раннему окружению и найти извинение для вашего недостатка или греха. Если вы родились в гетто, в бедноте и преступлении, вас нельзя обвинять за то, что вы стали преступником. Иначе говоря, ваш образ жизни определяется поведением ваших родителей или дедушки и бабушки. Вас нельзя обвинить за то, что вы начали жизнь преступления. Конечно, обстоятельства и наследственность влияют на развитие вашей личности и поведения, но никто не может положить их злое поведение в нух общества. Каждый человек должен делать свои собственные решения и принять ответственность пред Богом. Мы все должны делать выборы каждый день. Люди в пленении говорили, что это их родители восстали против Бога и что они страдают за восстание их родителей. Предыдущий род ел кислый виноград, но молодые люди ощущают оскомину. Эти люди сваливали ответственность на их родителей, и они также сваливали это на Бога. Фактически они говорили, «Путь Господний несправедливый». Как может он быть справедливым, когда он судит нас за то, что делали наши родители? В этом пункте некоторые слушатели могут удивляться относительно 20 главы книги «Исход», где Господь говорит, что Он Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Это кажется очень несправедливым действием со стороны Бога. Но внимательное изучение текста ясно указывает, что Бог не судит человека за грехи другого человека. Но если сын наслаждается грехами своего отца, Бог будет судить каждый род и каждого человека за их собственное поведение. Имеется другой аспект к этому греховному действию, то есть последствия греховной жизни. Некоторые злые привычки приводят повреждению нашего физического тела. Употребление алкоголя приносит повреждение физическому телу, и больше это. повреждение может передаться через мать нерожденному ребенку. Грех производит физические результаты, которые нельзя поправить. Бог очищает и прощает грешника, но часто результаты злоупотребления греха остаются в физическом теле. Весть, которую Господь передал через пророка: «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». 18 глава, 4 стих. Ясно, что Бог говорит, что каждый человек предстанет пред Ним и даст Ему отчет за то, что сделал или не сделал. Эти иудейские люди имели специальное отношение к Богу, но они попали в западню рассуждения, что грех был каким-то неясным состоянием с социальными последствиями на национальную жизнь. Но национальный грех является накоплением личных грехов. До настоящего времени мы оплакиваем разложение национальной нравственности и потерю благословений Божиих, но это является плодом индивидуального поведения и упущением индивидуальных граждан почитать и служить живому Богу. В тексте 18 главы книги пророка Иезекииля Бог дает иллюстрацию трех человек – дедушки, его сына и его дедушки. Это может быть ссылкой на три царя Иуды. Если дедушка поступает праведно пред Богом, его праведность не засчитывается сыну, который делает всякого рода зло. Внук, который поступает законно и праведно по Божьим стандартам, но неправедность дедушки и негреховность отца не засчитывается третьему поколению. Каждое поколение должно стоять на своей собственной праведности и дать отчет Богу. Стандарты Божьей праведности даны пророкам. Человек должен быть отделенным от всего, относящегося к идолопоклонству, к половой нечистоте в браке и пред браком. Он должен быть справедливым во всех финансовых вопросах и должен заботиться о непривилегированных и бедных. Он должен быть активистом в исправлении социальных проблем и недостатков. Позвольте напомнить вам, что в поступках с Израилем в Ветхом Завете Бог устанавливал стандарты праведной жизни и праведного отношения к самому себе для своего народа, что приведет к результату долгой жизни и физического, и материального благословения. Он не говорит о вечной жизни, но он говорит о личном отношении с собою, что приведет к результату радостной и полезной жизни без сожаления. Божья весть несет с собой необходимость возрождения или новое сердце и новый дух. Человек не может исполнить весь закон своей собственной силой. Закон Божий нарушается всяким человеком. Бог говорит, что его пути правы, а человеческие пути неправы. Бог говорит: «Я буду судить вас, каждого, по путям его». Опять приходит призыв: «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши и сотворите себе новое сердце и новый дух». Несколько лет тому назад президент Соединенных Штатов Америки имел маленькую вывеску на своем столе: «Сваливание ответственности на другого останавливается здесь». Здесь был человек, который имел окончательное решение. Итак, сваливание ответственности на другого останавливается здесь в нашем отношении с Богом. Отвергните от себя все грехи ваши. Обратитесь от ваших злых путей. Бог говорит: «Я не хочу смерти умирающего, но обратитесь и живите». Бог говорит всем, кто желает слушать: «Сотворите себе новое сердце и новый дух». Это не самоправедность, которую мы достигаем нашей собственной силой. Это иллюстрировано новозаветным учением апостола Павла: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Имеется человеческая и Божья сторона нашей полного значения и плодовитой жизни. Все согрешили и лишены славы Божией. Вся наша праведность, как запачканная одежда. Мы нуждаемся в Боге, чтобы Он действовал в нас, чтобы произвести праведность и образ жизни, угодный Ему. Мы не можем сделать этого сами. Это Бог, который очищает каждого верующего от всякого греха. Он одевает нас в свою праведность и дает нам новое сердце и совершает наше спасение. Внешние дела истинного верующего являются доказательством внутренней жизни Бога. В 19 главе мы имеем запись о плаче и печали. Иеремия известный как пророк плача и печали. Псалмы Давида отражают такую печаль о его грехе и грехах его народа. Поэзия Иезекииля представляет львов и львицу или молодых князей. Они иллюстрируют управителей Израиля. Один попал в западню правителей Египта, а другой пал добычей Вавилона. Очень печальный конец плачевной песни открывает, что Израиль, как искорененная виноградная лоза, будет вянут в пустыне и, наконец, будет разрушен. Тогда результат. Израиль не имеет сильного жезла, чтобы быть скипетром или управителем людей Божьим путем. Здесь суд Божий на народ, который отвернулся от него и отказался покаяться. Окончательный суд имеется в виду. Шалом.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2009 год.
2: Размышления вслух. Надежда Орлова. Страж дверей. Привычно повторяя эти слова молитвы, порой не совсем ясно понимаем, что они означают. Вроде бы Бог может ввести в искушение. Однако сказано: «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Иакова 1:13. И произносим мы эту мольбу скороговоркой, с некоторым испугом, поскольку смущает она нас своей непонятностью, какой-то неизвестностью. Мир разделен на две враждующие половинки – свет и тьма, святость и грех, добро и зло, Бог и дьявол. Человек стоит на чьей-то стороне, не посередине, ни на границе, ни на меже. Дверь его сердца подвергается атаке. И если Господь нежно стучит, то сатана пытается сокрушить ее, сорвав с петель. Атака греха настолько сильна и постоянна, что не поддаться искушению, не открыться миру и не использовать его методы и приемы трудно. Как удержаться, не выйти за порог святости, не ступить ногой в пространство искуса, где события будут происходить уже на территории врага? У каждого бывают дни искушения, как у Израиля в Мериве, или как у Спасителя в пустыне. Речь не о соизмеримости соблазна. У каждого он свой. Это может быть церковная касса или чужое имущество, временно вверенное нашему попечению, жена соседа или муж подруги, служебное положение или настоятельные просьбы родственников, идущие вразрез с законом и совестью, обида и представившаяся возможность отмщения, шанс сделать карьеру и достичь благополучия, наступив на ближнего, желание излить гнев и раздражение. А быть может, это чечевичная похлебка, небесная манна, спящий у твоих ног враг, 30 сребреников? В такие дни приступ темных сил страшнее, и кажется, что дверь уже трещит под мощными ударами извне. Но борьба в эти минуты идет не с внешним врагом, а с внутренним предателем, что находится в каждом из нас, с тем телом смерти, к которому пока еще привязан наш бессмертный дух. Из мира зла раздается призывный клич, рассчитанный на то, что услышит его наследственный грех, отзовется, заставит человека броситься вперед, введет в искушение. Как бы оглушителен ни был стук в самое сердце, открыть его или не открыть зависит от нас. Только мы принимаем решение. Из-за греховности плоти борьба заведомо проиграна, если мы одни держим оборону. Мы сами не в состоянии отстоять твердыню. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь. Иакова 1:14-16. Не надейтесь на милость победителя, от которого трудно ждать пощады. Наступит краткий миг удовлетворения, за которым последует стыд, сокрушение и горечь. Часто можно слышать и в голосах минувших, и в ныне живущих, что «такими нас сотворил Господь». Вот так цинично человек возлагает ответственность за свои мерзости и преступления на Творца, не давая себе труда вникнуть в Слово Его и уж тем более размышлять над Ним. Слова «не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого» призывают Святого Духа для охраны сердца и той двери, которую когда-то мы открыли Иисусу. И вот тогда страж создаст надежную оборону портала, к которому рвется враг. Наша задача — не потерять связь с Духом Святым. Тот, кто перенес самые сильные и страшные искушения, говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Матфея 26:41. Для верующих, пока они живут на земле, всегда есть опасность пойти на компромисс с той стороной, приоткрыть дверь греху, выпасть, выйти или войти, смотря с какой стороны наблюдать процесс, в искус. Но верен Христос, обещавший: «И вот я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:20. Надежный страж нашего сердца даст нам силы не откликнуться на призыв тьмы. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.
1: Свидетельство. Пастор Александр Каприян. Пути Господни. Не знаю, все ли буквально верят в истину, что верующим людям абсолютно все содействует ко благу или нет, но лично я в этом многократно убеждался. Более того, даже тем, которые соприкасаются с истинно верующими людьми, тоже все содействует ко благу. Я поведаю вам одну давнюю историю, которую мы пережили в своей церкви и свидетелем которой я был лично. Случай этот несколько неординарный, в какой-то степени и трагичный, и комичный, но назидательный для всех. Многие христиане советской эпохи хорошо помнят, в каких условиях жила и развивалась христианская церковь в застойные времена расцвета социализма, безбожия и воинствующего атеизма. Государственная политика тех дней была направлена на полное искоренение веры в Бога, а стало быть, и церквей с христианами. Не составляла исключения и наша небольшая поместная церковь евангельских христиан-баптистов. Помнится, незадолго до начала государственной перестройки безбожники усилили нападки на церковь. Нам буквально не давали возможности собираться для молитвенных собраний. Верующих постоянно разгоняла милиция. Угрозы, штрафы, аресты, увольнение с работы, публичные высмеивания, настраивание граждан против верующих и прочие варварские методы применялись против церкви с особым цинизмом и непримиримостью. Над нашей церковью, как нам тогда казалось, как над подопытными кроликами произвели уже всевозможные эксперименты. Но, похоже, еще не все. Группа молодых, приблотненных ребят провинилась, попалась на некоторых преступлениях и тем самым повисла на крючке у одного из участковых милиционеров города. И вот здесь-то у представителей красных фуражек явно, как из преисподней, выплыла гениальная идея использовать этих местных бандитов в государственной борьбе против верующих. Как успешно использовались преступники и на всех государственных стройках. Шантаж оказался очень легким и эффективным оружием. Вскоре они собрали провинившихся и, проинструктировав их, пообещали, что если они разгонят местных баптистов, то тем самым избавят народ от опиума, а себя от тюремного срока и суровой руки советской власти. При этом заверили в своей опеке и велели действовать смело и нагло. Мол, вам ничего за это не будет, мы вас поддержим, защитим и оправдаем. С тем и отправили на дело. В то время мы собирались в доме одной христианской семьи, которая отдала большую часть своего дома под собрание, а сама ютилась в махонькой каморке в конце дома. По воскресеньям их дом был битком набит народом, желающим послушать Слово Божье и вместе помолиться. Среди рабочей недели на совместный разбор Библии собиралось немного людей, но общение всегда проходили

грубая фраза, типа «Да что ты гонишь? Садись! Вы все ничего не соображаете!» и так далее. Горсточка беззащитных верующих буквально съежилась и вжала голову в плечи, не зная, как на такое хамство реагировать. Но это были только цветочки. Видя, что их никто не одергивает, они осмелели. Некоторые встали и ходили по молитвенному залу, шумно ругаясь. Другие даже начали бить ногами по пустым скамейкам и с грохотом опрокидывать их. Старшие из верующих попытались урезонить их пыл, обличая их в непристойном поведении в Доме Божьем. Но это только подлило масло в огонь. Хулиганы стали приставать к молодым сестрам и хватать их за руки. Это было очень тяжелое испытание для всей церкви, а для нас, нескольких молодых братьев, огромное искушение. Нам едва удалось их угомонить и кое-как вытолкать из дома. Настроение у всех после этого визита было весьма разбитое, и мы решили, помолившись, разойтись по домам. В воскресенье наши новые посетители не явились, очевидно, зная, что в доме молитвы будет много людей. Но зато на следующей неделе они вновь нанесли нам визит, но теперь уже в большем количестве, прихватив с собой своих дружков для развлечения. Как и в прошлый раз, они, немного посидев, начали свою разъяснительную деятельность. Вначале стали спорить с проповедниками, унижая и обзывая их различными ругательствами. Затем вновь буянили, ломали мебель, приставали к сестрам, а когда братья попытались их остановить, то они с кулаками набросились на братьев. «Вы что, крутые? Хотите получить? Так вас прямо здесь бить или выводить на улицу?» Ну и прочее в том же духе. Это было весьма мучительно для всех. Что делать? Позвать милицию? Ну, это же абсурд. Ведь разгонят и накажут нас, а не их. Допустить драку в Доме Божьем? Ну, это совершенно недопустимо. Смотреть спокойно, как бандиты будут бить пожилых братьев и насиловать сестер? Это просто жуткое мучение. И так продолжалось несколько недель. При этом из страха перед хулиганами количество верующих посетителей заметно уменьшилось, а количество бандитов с каждым разом увеличивалось. Лично для меня такое искушение было сверх моих сил. Я только недавно принял крещение и стал членом церкви, но в то время был еще в отличной боксерской форме. Боевым спортом я занимался многие годы до своего покаяния. Я также был отлично натренирован, как вести успешный бой одновременно с двумя, тремя или большей группой противников. В принципе, это не очень сложно. Весь секрет кроется в маневренности. Главное, как бы чувствовать толпу и держать всех под своим контролем. Как один пастух держит стадо вместе. Ни в коем случае при этом не увлечься боем с одним противником, чтобы не потерять из виду остальных. Нужно двигаться так, чтобы постоянно выстраивать их как бы в один ряд, чтобы они друг друга путали, а самому постоянно двигаться и короткими контратаками выводить противников из строя по одному. И только когда перевес сил будет явным в мою пользу, перейти в заключительную атаку. Возможно, кому-либо когда-то пригодится это знание, но для этого нужен навык и отличная тренировка. Так вот. Я, сидя на скамеечке, уже прикидывал, как мне нужно будет маневрировать между свободными лавочками в случае, если придется вступить в бой. При этом я без остановки молился и умолял Господа не допустить этого. Ведь я покаялся, я же христианин, я совсем не хочу ни с кем драться. Я не имел намерения вступать в бой, хотя по плоти искушение было слишком велико, так как хамству этих уличных ребят просто не было предела. Я знал, что драчуны, они обычно просто никакие, и смирить их можно было бы легко. Тем более, что рядом со мной сидел еще один, постарше меня, очень накачанный браток, который в молодости слыл лучшим бойцом в их деревне, и на скулах которого тоже нервно бегали желваки. Это поистине было испытание и искушение сверх меры для всех присутствующих. Я вполне пойму критиков, что, дескать, мы должны быть как овцы, смиренными и спокойными. Это так, когда вы сидите в тишине и безопасности с Библией в руках и созерцаете на лицах братьев свет небесных откровений. Но вот когда издеваются над старичками, когда пристают к сестрам, лично к вашей жене и обижают лично ваших детей без всякого предела, а вы вполне способны это остановить, вот это, поверьте мне, настоящее огненное искушение». Так продолжалось довольно долго, и казалось, конца этому аду не будет. Все верующие буквально вопияли к Богу, чтобы Он остановил это издевательство над церковью, не ввел нас в искушение,

0: и избавил от лукавого. И Господь не допустил нам впасть в искушение. Он напомнил нам, что касающиеся нас касаются зеницы ока Его. Ибо так говорит Господь Саваоф: «Для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающиеся вас касаются зеницы ока Его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня». Захария 2:8. И вот случилось следующее. Однажды, зайдя в свой спортзал позаниматься, иногда я еще заходил в спортзал, где работал мой любимый тренер, позаниматься, чтобы поддерживать форму и заодно беседовать с тренером о Боге. Я рассказал своим спортсменам о том, что уличная басота дебоширит в церкви, не давая всем покоя, и уже доводит меня до искушения. В свою очередь, некоторые из этих спортсменов поделились этой историей со своими друзьями, студентами нашего училища, где я долгое время руководил тренировками в секции бокса. Из этого вышла захватывающая история, которая навсегда положила конец бандитским набегам на нашу церковь. Старшее поколение, свидетели советской действительности, наверняка помнят, как во многих городах велись вражда и уличные побоища между молодежью разных районов города. Наш портовый город особо преуспевал в такой бандитской практике. Стоило кому-либо из парней оказаться на враждебной территории города, как их почти тут же вылавливали местные, жестоко избивали и грабили. Иногда в такую войну вовлекались и старшие, и нередко такие ледовые побоища заканчивались трагично, арестами, увечьем и даже смертью некоторых вояк. Так вот, оказалось, что эта группа смельчаков для их дебоширства в церкви над беззащитными верующими забредала на чужую территорию города. И это было их роковой ошибкой. Об этом-то ни они, ни их вдохновители совсем не подумали в своей беспечности, увлекшись идеей досадить верующим. А напрасно. Когда до местных блатных нашего района дошла весть о том, что наглецы из враждебного им района города заваливают по вечерам в наш и издеваются над их верующими и их церковью, то это всех их привело буквально в бешенство. Такой наглости они давно уже не видывали. Осторожно узнав у моих друзей-спортсменов, в какой именно день и в какое время бандюки приходят в нашу церковь, они собрали совещание и решили, что их святой долг защищать своих верующих в своем районе и блестящая возможность поймать в западню и расквитаться со своими давними врагами. На следующей неделе, как мы и поем в одном из наших псалмов, «Вот долгожданный день настал», был день очередного служения разбора слова. Наши верующие его ждали уже со страхом, другие же ожидали его с чувством радости, предвкушая новое развлечение в издевательстве над смиренными верующими. Правда, похоже, на сей раз чувство радости их было ложное, так как этого дня с еще большей радостью ожидали и другие серьезные дяди и тщательно к нему приготовились, разработав свой тактический план. Мы, ничего не подозревая, как всегда, начали служение молитвой и пением, с опаской поглядывая на входную дверь. Пока было тихо, и мы уже думали, что, может, пронесет на сей раз, может, устали уже, может, забудут, может, не придут. Но они не устали, не забыли и пришли. Вдруг дверь, как всегда, с шумом распахнулась, и уже освоившиеся разбойники валились в церковь, как в свой собственный дом. Все съежились, вновь услышав развязную бранную речь, грохот опрокинутых стульев. Видно было, что у них началось веселье не на шутку, и сегодняшняя встреча не сулила ничего хорошего. Но получилось, как в их же песне поется, «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал». Не успели они еще проникнуть из коридора в прихожей в зал, как вдруг все почему-то стушевались, стихли и заметались по дому, ища укрытие. Оказалось, местные урки сделали засаду в кустах в конце улицы и, вооружившись палками, цепями, кастетами и ножами, выждали, пока вся толпа народных целителей не скрылась за калиткой молитвенного дома, немного выждали и вихрем влетели во двор, заблокировали все выходы и окна и, ворвавшись в дом, зарычали на наших крутых смирителей. «Ну что, попались в крысоловку? Теперь мы будем вас убивать по одному!» Вы показывали свою прыть над беззащитными баптистами, а вы не знали, что это наши баптисты. Вот теперь покажите нам, какие вы блатные и сильные». Мы очень испугались, что может произойти кровопролитие в Доме Божьем, и поэтому хозяева буквально взмолились: «Ребята, мы очень благодарны вам, что вы решили нас защитить от этих негодяев, но, пожалуйста, не устраивайте побоище в Доме молитвы. Мы вас все просим, пожалуйста». Тогда они сказали: «Хорошо, тогда мы расправимся с ними на улице. А ну, братва, навались, выволакивайте этих негодяев на улицу». Вот тут и начался настоящий цирк. Грозные лица наших гонителей мгновенно побледнели и превратились в жалобные мордочки, которые пищали, как мыши, и молили о пощаде. Они судорожно цеплялись за мебель, за людей, за двери, но сильные руки стремительно выбрасывали их во двор, где уже вовсю орудовала ударная бригада. С улицы доносились вопли, стоны, возня борьбы и глухие удары. Кого-то мощными пинками выбивали из дверей, кого-то уже за ногу волокли из-под кровати, из шифоньера. Усмирение смирителей продолжалось. Один мальчик, в недавнем прошлом самый резвый из них, сильно плакал, трясся от страха и просил женщин спрятать его куда-нибудь. Никто из верующих не злорадствовал и не радовался тому, что пришла справедливая расплата и для наших злочинцев. Наоборот, нам вдруг стало их весьма жалко, мы попытались им чем-то помочь, просили местных не бить их очень сильно. Когда же шум побоища за окнами стал стихать и толпа рассеялась, в дверь ползком заползли некоторые, уже смиренные, неприятели, прося о помощи. Сестры смывали с них кровь, смазывали их зеленкой и перевязывали раны, как настоящие христиане, добрые самаряне. Мы с братьями, выйдя на улицу, помогали поверженным подняться и держаться на ногах. К счастью, никого не убили, наверное, потому что практически они не оказали никакого достойного сопротивления, как я предполагал. Господь смирил ходящих гордо уникальным способом. И я был очень рад, что не нашими руками, и что искушение миновало и меня лично. Примечательно то, что в этот вечер мы приобрели обе стороны воюющих. Местные стали нас уважать, просили, чтобы мы их осведомили, если нас еще кто-либо тронет. Позже они с гордостью заявляли: «Мы своих верующих никому не дадим в обиду». С другой стороны, некоторые из избитых прямо тут же стали просить у нас прощения. Некоторым было очень стыдно, причем одним за свое позорное поражение, а другим за свое позорное поведение. Представьте, каково же было наше удивление, когда на следующей неделе перед разбором Слова Божьего дверь тихо открылась, и в нее вошли несколько человек из бригады наших гонителей. Вид их был довольно жалкий, в синяках, забинтованные, они, прихрамывая, прошли гуськом и тихонько сели на первой лавочке. До конца собрания они не произнесли ни единого звука, но слушали все с большим вниманием. Эти ребята стали регулярно посещать все наши собрания. У бдительных местных защитников мы выпросили для них свободный пропуск, объяснив им, что этим нескольким юношам их лечение пошло на пользу, и они теперь наши. Позже двое из них искренне покаялись и приняли Иисуса Христа в свое сердце. Они-то нам и рассказали, что идея досадить верующим была не их, но что послал их участковый милиционер дебоширить в Доме молитвы. После их усмирения они все пошли и дружно сказали ему «спасибо», на что он развел руками, мол, ничем им помочь не может в такой ситуации, дескать, сами во всем виноваты. Хотя позже, чтобы история с неудачным разгоном баптистов не приобрела широкой огласки, участковый все же закрыл дела своих должников, а закаленная Церковь Христова приобрела новых молодых и ревностных членов. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28.
1: Письма читателей. Мой сын поет в хоре. Я очень благодарна Богу за то, что имею возможность засвидетельствовать о Его чудных делах. В моей семье 8 детей. Слава Господу, они все идут за Христом. В 1998 году мой 12-летний сын Алёша стал жаловаться на боли в ухе. Был вечер, я положила ему в ушко ватку с камфорным маслом. Боль утихла, и он уснул. На следующий день он в школу не пошел, а в субботу мы всей семьей пошли на собрание. Алёшу я оставила дома, перед уходом наказав ему, чтобы он ни в коем случае не пошел в школу. Когда вечером мы вернулись домой, Алёши не было дома. Вернулся он только в 20:00, так как после уроков оставался еще на дежурство. Кроме того, был урок физкультуры, на котором нужно было сдать зачет по прыжкам в длину. И вот ночью сын стал жаловаться на сильную боль в ухе. Температура поднялась до 40 градусов. Кроме того, у него сильно болела голова. Я пыталась вызвать скорую, но вызов не приняли. Утром пыталась снова вызвать скорую, и опять вызов не приняли. В ночь на понедельник я опять пошла вызывать скорую, и, наконец-то, вызов был принят. Врачи приехали, завели его в машину, осмотрели, сделали обезболивающий укол, и, хотя я упрашивала отвезти сына в больницу, они отказались, сказав, что у него ничего страшного. Но я же видела, что у сына как-то неестественно запрокинута голова, и малейшее движение головой причиняет ему страшную боль. Я обратила внимание врачей на его состояние и сказала: «Вдруг у него менингит?» Меня и слушать не стали, и уехали, оставив нас дома. Но вот и утро. Я вызвала такси и отвезла сына в поликлинику. Врач мне строго выговорила за то, что раньше не обратилась за помощью к врачам. Я рассказала о вызовах скорой. Она промолчала, а все же записала, будто мы не обращались за медицинской помощью. Потом они сами вызвали скорую, сына отвезли в инфекционную, но там его не приняли в связи с тем, что у него был вторичный менингит, когда гной из воспаленного уха прорывает не наружу, а внутрь головного мозга. На этой же скорой сына отвезли в республиканскую детскую больницу, где его после осмотра положили в реанимацию. Капельница у него капала круглые сутки, ему только пузырьки меняли. Есть он ничего не мог. Я выдавливала ему в рот сок мандаринов, иногда удавалось скормить немного йогурта. Через 4 дня меня вызвал главврач отделения реанимации и поставил в известность, что на выздоровление сына нет никакой надежды. Без моего ведома ему сделали пункцию, и результат был очень плохой. Мне сказали, что у него нет здоровой ткани, все поражено гноем. Необходимо было подписать документы о согласии на операцию головного мозга для удаления гноя. Я просила врача: «Возможно, есть лекарство, пусть очень дорогое, я достану это лекарство, только не оперируйте». Главврач в ответ сказал, что такого нет в мире лекарства, которое могло бы помочь моему сыну. Он умирает, и если операцию не сделать, у него ни одного шанса на жизнь не остается. Врач велел купить мне пленку для рентгена и привезти ее до 15 часов для снимков черепа в 4 проекциях и снимков грудной клетки в 2 проекциях. Пока у меня была надежда на помощь врачей, на исцеление сына с помощью лекарств, я цеплялась за эту надежду. Но когда врачи объявили, что нет надежды на выздоровление, что сын мой обречен, мне больше ничего другого не оставалось, как взывать к Богу. Я поехала за пленкой. По дороге зашла к верующим, которые уже знали о моей беде. Мы вместе молились со слезами, и они тоже плакали и просили Бога пожалеть моего сына и исцелить его во имя Иисуса Христа. Об исцелении его в это время молились и верующие в доме молитвы. И не только в Нальчике, но и в Украине, и в Осетии, и в Америке. Я купила пленку и отвезла ее в больницу. Сыну сделали рентген. Он был страшно истощен, на него невозможно было смотреть без слез, просто скелетик, обтянутый кожей. На следующий день я узнала результат. Гной неожиданно исчез. Его не было ни в голове, ни в легких, ни в спинном мозге. Произошло настоящее чудо. И врач сам сказал, что мой сын чудом выкарабкался из могилы. Я не могу передать словами мои чувства, а кто не проходил через подобное, тому трудно представить мое состояние. Я свидетельствую, что сын мой воистину исцелен Иисусом Христом. Прошло 10 лет. Мой сын абсолютно здоров, занимается строительными работами. Самое удивительное, он спокойно может работать на высоте кровельщиком. Он поет в хоре, играет на пианино и синтезаторе у нас в церкви. После этого случая моя вера в могущество Божие укрепилась. Прошу Господа, чтобы Он утвердил всех читателей в уповании на Иисуса Христа, на Его любовь к людям и Его всемогущество. Аннушка.
0: Саша Катана, Молдова. Нести слово неспасенным. Был вечер, когда зазвенел телефон. Я снял трубку и услышал приятный женский голос. Звонила сестра по вере из соседнего города. Каким-то образом она узнала о том, что я провожу в школах города лекции по профилактике вредных для жизни явлений – алкоголизма, наркомании, курения и других. Эта сестра говорила о том, что очень хотела бы, чтобы я посетил и школу, в которой учатся ее дети. Она уже молилась об этом. Кроме того, она сообщила, что классный руководитель ее дочери – жена директора районного управления народного образования, РУНО. Возможно, при ее содействии могли бы открыться двери еще во многие школы этого района. Незадолго до этого я еще раз, безуспешно, пытался договориться с руководством РУНО этого района о возможности посещать школы с лекциями. Несмотря на все усилия и молитвы, меня не хотели там видеть. И тут Господь помог. Жена директора РУНО очень заинтересовалась нашей деятельностью. Она давно тесно общалась с христианской семьей и теперь была рада, что и другие дети смогут быть научены таким полезным вещам. Она изъявила желание пригласить меня провести лекцию в ее классе и пообещала поговорить с мужем о дальнейшем сотрудничестве со мной. «Молитесь, пожалуйста, чтобы Господь благословил эти лекции», чтобы устроил беседу с директором РУНО, чтобы распространил пределы нашего служения и на район Шалданешты. Там еще так много неспасенных молодых людей.
1: Ради спасения грешников. Сердечно благодарю всех работников вашей миссии и желаю терпеливо, усердно трудиться во имя Иисуса Христа и спасения грешников. Пусть Бог благословит всех вас делать это с любовью, не унывая, не сомневаясь в успехе и с радостью. У нас много родных, друзей и близких, братьев и сестер по вере, кому журналы или его странички могут быть полезными. Да укрепит и обновит в силе вас Господь. С молитвой и уважением, Лидия Алексеева, Башкортостан.
0: Константин Донцов, ЛПУ-10, город Вологда, Россия. Поддержите духовно. Любовью нашего Господа Иисуса Христа приветствую вас, дорогие братья и сестры. Спешу пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья и отличного настроения. Да возвратится к вам все то доброе, которое вы дарите другим. Читая постоянно «Веру и жизнь», вижу, как сильно этот журнал помогает верующим сохранить веру, а неверующим обрести веру в живого Бога. От всего сердца буду молиться о том, чтобы благодать Божья всегда пребывала с вами. Хочу обратиться к вам с просьбой, а вы поступайте так, как положит на сердце Христос. Есть в нашей тюрьме брат во Христе Сергей, который на моих глазах ради Христа помогал многим. И так случилось, что теперь он сам нуждается в духовной поддержке. С братом случилось несчастье. Во время этапирования он получил серьезную травму позвоночника. Теперь все время пожизненного заключения Сергей проводит в постели. Дорогие братья и сестры, если наш Господь благословит, то помогите найти через журнал тех, кто смог бы духовно поддержать брата.
1: По молитве. Дорогие братья и сестры в Господе Иисусе Христе, выражаю вам огромную благодарность за то, что не забываете обо мне и присылаете журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Эти журналы я получаю с 1994 года. Мне очень радостно их читать и знать, что многие люди различных национальностей приходят к Иисусу Христу. Мне журнал во многом помогает, часто пользуюсь его советами. В 1992 году основана Церковь евангельских христиан в нашем районе Кавалерово. В том же году я покаялась и приняла Иисуса Христа как своего Спасителя. Я была членом этой церкви 10 лет. Потом народу стало много, помещение не вмещало всех желающих, и нас разделили по поселкам. Я живу в поселке Рудный. В Доме культуры нам выделили небольшой зал. Мы отремонтировали его своими силами. Там и собирались нашей небольшой церковью, прославляли Господа, изучали Слово Божье, проповедовали Евангелие среди населения. Сначала было человек 20, а потом все меньше и меньше. И вот когда осталось всего 5 человек, в одном из ваших журналов я прочитала рассказ, как в одной деревне распалась церковь, осталась одна женщина. Она каждый день приходила, молилась, и Господь ответил на ее просьбу. Господь сделал так, что люди сами стали тянуться в Дом Божий, вернулся пастырь, церковь возродилась. Мы воодушевились от прочитанного рассказа, стали усердно молиться. Господь нас услышал, и сейчас к нам идут люди. В основном это молодые ребята, которые были зависимы от наркотиков. Приняв Иисуса Христа, они избавились от наркомании и алкоголя. Радость и благодарение слышатся в их молитвах. Теперь спасение своих друзей стало их служением. Мы всей нашей церковью благодарим Господа и вас за заботу и поддержку, которую мы получаем благодаря вашим журналам. Желаем вам обильных Божьих благословений. С уважением, Валентина Евдокимова, Приморский край, Россия.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы.

0: Как относиться к отношениям среди подростков, когда они начинают уже дружить, называть себя boyfriend, girlfriend?
1: Ну, здесь, наверное, два момента. Отношения, как к этому родители относятся, и как к этому относятся служители или ответственные за подростков. В первую очередь, я уже говорил родителям. Родителям важно знать этот момент. И не всегда, наверное, родители даже знают вот подобные моменты, что их дети где-то начинают уже дружить, где-то уже начинают какие-то особые отношения. Родители должны быть вовлечены в их жизнь. И поэтому, родители, я призываю вас, подходите. У нас есть ответственность за подростковое служение. То, что происходит с вашими детьми, они иногда знают больше, как они ведут себя, что между ними происходит. Поэтому, родители, узнавайте. Если вы узнали, что у ваших детей есть какие-то подобные моменты, нужно об этом говорить, нужно беседовать, нужно останавливать этот момент. Потому что, с одной стороны, это подростковый возраст, они уже не дети, но они еще не молодежь. Если они не способны в силу своего возраста заключить брак, то никаких отношений между мальчишками и девчонками быть не может. Я об этом говорю молодежи. Ваши отношения могут быть только в том возрасте, когда вы способны заключить брак. Когда вы способны к этому эмоционально, физически, материально, духовно. Когда все эти составляющие, вы готовы заключить брак, вы готовы иметь семью. Вот это дает возможность вам начинать какие-то отношения. Подростки не способны к этому. Понятно, что в наше время подростки, гормоны у них зашкаливают, и это уже время такое, но не всегда голова на месте, не всегда разум принимает правильные решения. Именно поэтому они по-прежнему под ответственностью родителей, которые должны их наставлять, останавливать, может быть, наказывать, чтобы они понимали свою ответственность, чтобы они не сделали тех больших ошибок, за которые придется потом поплатиться.
2: Мы когда были здесь еще в молодежи, к нам приезжал брат Константин Прохоров. И он немножко рассказал этот вопрос, говорит, с такими дружинниками что делать. Говорит, у них тоже были, говорит, одни, когда дружить дальше уже некуда, а жениться еще рано. Поэтому вот в этом и проблема с подростками. Дружба, она должна вести к логическому завершению, к браку. Поэтому она должна и возникать тогда, чтобы по возрасту, по своему развитию, И по состоянию, это и касается и образования, и работы, и всего прочего, что касается семейного устройства, человек должен быть готов к браку.
1: Я бы здесь еще один момент, опять же, отметил в отношении родителей. И думаю, что эта проблема существует, потому что некоторые родители допускали в своей жизни вот какие-то подобные моменты дружбы. И тогда у родителей порой нету силы, вот именно духовной силы, говорить об этих вопросах со своими детьми. Я хочу сказать родителям, что бы ни было у вас, какой бы опыт в вашей жизни ни был, что бы ни было у вас раньше, это ваши дети, и Бог вам доверил, и вы отвечаете. Поэтому вы должны наставлять своих детей верно, правильно, по Писанию, не просто думать, ну, у меня там было, и ничего, как-то живем. Вы ответственны за то, что происходит с вашими детьми. Писание, Бог дал эту ответственность, Он возложил эту ответственность на вас. И вы должны воспитывать детей в духе, в учении Господнем, чтобы у них все было верно и правильно. Поэтому помоги вам Господь, всем родителям, которые в церкви, заботиться об этом и делать это.
3: Сестра пишет, есть два родных брата, которые со мной переписываются, оба предлагают серьезные отношения. И они оба знают, что я с ними переписываюсь. Один старше меня, другой младше. Если смотреть на внешность, она пишет, они оба не нравятся. А если внутренние, ну, простые парни, хорошо общаться. Сейчас мы втроем молимся, чтобы узнать волю Богу, с кем из них дальше продолжать отношения. И сестра это пишет, что ей очень тяжело, потому что у нее нет чувств ни к кому из них. Но понимает также, что если скажет «нет», она может оказаться одна. Вот она спрашивает, как найти ей выход из этого положения.
1: Я бы сказал, ситуация не очень хорошая, но, наверное, современная, что ли. Я вижу, что у этой сестры какой-то прагматичный подход к решению этого вопроса, когда она говорит, что не нравится ни тот или ни другой, но, а как оно будет, но я останусь одна. И в этой ситуации я считаю, что неправильно, наверное, сделано, что вот они втроем об этом молятся. Хотя, казалось бы, ну, добрые, да, молиться, узнавать волю Божию, и вот они втроем теперь молятся, но неправильно именно то, что они это делают втроем. И я не знаю, какого ответа они от Бога ожидают. Думают ли они, что Бог каким-то образом двоим скажет, вы должны создать брак, а третьему Бог скажет, нет, это не ты. Я предполагаю, что, скорее всего, произойдет так, что двоим этим братьям они придут к ней и скажут, Бог мне сказал, что ты должна быть моей женой. И в любом случае ей придется принимать решение. Поэтому я считаю, что в этой ситуации нужно остановить вот эти отношения, как она говорит, вот мы втроем молимся, мы втроем все знаем. Я считаю, что нужно сделать паузу во всех этих отношениях, в том числе и в этих молитвах совместных, или как бы они там ни происходили. Нужно сделать паузу, и этой сестре нужно подумать о своем состоянии. Я считаю, что у нее верный подход вот в том, что она оценивает не внешность. И она говорит, ну, я понимаю, что не внешность это важно, внутренний характер. Это правильный подход. Действительно, нельзя принимать такие решения только по внешности. Нужно смотреть на характер, нужно смотреть на внутреннее состояние. Есть много важных, принципиальных вопросов, когда принимается решение, за кого выйти замуж. Насколько правильно он живет, любит ли он Бога, ответственен ли он, можно ли увидеть в его характере вот эти качества необходимые, надежный ли он, верный ли он, самостоятельный ли он. Это разные моменты, которые нужно оценивать, а не просто смотреть на внешность. Но вот в данной ситуации я бы посоветовал сделать паузу, остановить вот все эти отношения, и разобраться самой себе. Может быть, стоит побеседовать с мамой, узнать ее мнение вот в этой ситуации. Может быть, побеседовать с какой-то зрелой духовной сестрой, узнать ее мнение. Потому что принцип, который мы находим в Священном Писании в отношении выбора, вот как выйти замуж, вы помните, это 1 Коринфянам 7:39, написано, что сестра свободна выйти за кого хочет, только в Господе. И я вижу здесь два таких принципиальных момента. Первый, за кого хочет. Я по этому вопросу не увидел, что сестра хочет выйти хоть за одного, хоть за другого. Писание почему-то говорит, что она должна хотеть выйти за кого-то. И это должно быть не только чувственный момент, что есть любовь. Я считаю, что библейский подход – это вот такой баланс между прагматизмом и чувственностью. Должно быть чувство любви, и неправильно выходить замуж, когда вообще нет никакого чувства. Но и неправильно выходить замуж, когда это только прагматичный подход – вдруг я не выйду замуж потом, какой у него там доход и все остальное. Библия показывает, что должно быть и то, и другое. И сестра должна хотеть выйти замуж именно за этого человека. Ну и второй момент, который здесь отмечен, она свободна выйти за кого хочет, только в Господе. И я уже касался, что это очень важно, определить, действительно ли этот человек в Господе. И поэтому, когда делается вот этот выбор между двумя братьями, все равно эти два брата, даже если они близнецы или двойняшки, все равно есть какое-то отличие между людьми. И в их духовном состоянии, и в жизненном, и в характере, возможно. Поэтому я бы предложил сделать эту паузу, посоветоваться с тем, с кому доверяешь, молиться Господу, принять решение. В конечном итоге это должно быть принятое решение жить именно с этим человеком, любить его, подчиняться ему, иметь совместную жизнь и семью. Это нужно принять решение, чтобы он был в Господе, и только тогда можно двигаться вперед, двигаться дальше.
3: Как брату поступать? Родные они или просто братья по вере, если ты знаешь, что уже этой сестрой кто-то заинтересован и молится об этом. Как ему поступать в этом случае?
1: Ну, это немножко другой вопрос в отношении братьев, которые принимают решение. И в данной ситуации это два родные брата, как я увидел. Я считаю, что с их стороны, ну, наверное, сделано все правильно. То есть, если сестра понравилась, и он молился, и ему открыто, что вот именно эта сестра, и он сделал ей предложение – Наверное, с его стороны это все правильно. Единственное, что здесь не должно быть какого-то давления, какого-то напряжения, какого-то соперничества с братом. В конечном итоге решение должна принять сестра. И поэтому, если это два брата, у которых одинаковые намерения, и не сказали это сестре, они открыли ей,

0: думает об этом. Но на месте братьев я бы, наверное, других невест поискал бы.
1: Девушка спрашивает, как отказать парню? И вообще она имеет право отказать?
2: Зачем? Написано же, двоим лучше, нежели одному. И я думаю, если девушка спрашивает, как отказать парню, тут несколько моментов. Если она дала ему понять, что она не безразлична к нему, это очень печально. Вот какой-то срок уже или какие-то обещания ему дала. Скажем, он верующий, она верующая. И потом на каком-то этапе она решила все-таки нет. И подход должен быть такой, я думаю. Об этом нужно, во-первых, молиться. Ну, скажем, парень подошел и говорит, вот она ему нравится, и он хочет, чтобы она стала его женой. Никогда не надо так решать вопросы. И правильно, духовно нужно об этом молиться Господу и спрашивать Его волю, и как Господь на это смотрит. И только потом уже, может быть, какие-то общения с целью создания семьи, и не больше. Вот. Я думаю, если все-таки неправильно пошло уже, да, и она видит, что, ну, как бы давала ему какую-то надежду, потом передумала, я думаю, это должно быть очень тактично. Во-первых, она не должна унижать его, она не должна об этом рассказывать всем другим. Я ему как сказала, так он как сел там, ну и так далее, и так далее. Я думаю, это очень нехорошо, но я бы очень предостерегал тоже. Вот почему нет, она сказала ему, от чего это зависит? Если она увидела, что это не Божий человек, это один подход. А если она узнала, что у него денег нету или квартиры нету, это совсем другое. И тут нужно быть очень аккуратным, потому что некоторые отказывают, а потом никто ими не предлагает. Вот. И потом у них очень большие проблемы. Критерий должен быть такой. Это должен быть Божий человек, если он христианин. Конечно, если это неверующий человек, вообще не может быть разговора. Написано, что общего тьмы со светом, не впрягайтесь в одно ярмо с неверными, и только в Господе это должно быть. И поэтому я бы посоветовал не торопиться, потому что сразу, допустим, если даже подошел молодой человек и говорил, что он молился, и потому что у девушки симпатии, как правило, созревают позднее, чем у братьев, да, и нужно, ну, иногда решение добывает такие поспешные. Она ожидала брюнета, а он рыжий какой-то там, знаете, как я, например. И, ну, знаете, не так должно подходить. Нужно тоже об этом Богу молиться. Но если все-таки нет, это надо очень тактично, корректно сделать, не оскорбляя, не унижая. Об этом надо молиться. Если она тем более давала какую-то надежду ему, она должна извиниться, что дала повод надеяться, и сказала: «Прости, я была неаккуратна, неосторожна, я дала тебе надежду, прости мне, пожалуйста, это». Ну, примерно, я бы сказал, такой подход.
1: Вообще реально дружба между парнем и девушкой без намерений в будущем жениться или выйти замуж?
2: Молодежь всегда задает такие вопросы. И они надеются, что кто-нибудь скажет «да». Вот сколько я себя помню, да, на всех встречах обязательно такой вопрос. Я помню, Василий Ефимович Логвиненко задали такой вопрос, и он говорит: «Да». И так все ободрились, молодежь, да, но он потом объяснил, что он имеет в виду, дружба, да. И я думаю, что нужно быть очень аккуратным в этом вопросе, потому что, как правило, это перерастает в какую-то симпатию. Бог вложил в мужчину чувство к женщине. И в женщину вложил чувство к мужчине, да. Но они могут реализоваться, во-первых, только в законном браке. И если это начнет что-то пробуждать в сердце, мы будем давать просто повод какой-то к искушению, и человек будет домысливать. И даже когда молодой человек, скажем, не имеет еще никому никаких симпатий, нужно, чтобы он был очень аккуратен, осторожным по отношению к сестрам, потому что даже его улыбки, его взгляды, его приветствие

0: может восприниматься как расположение к той или иной сестре. И очень много есть таких уже травмированных сестер, которым братья вот таким образом, ну, поступали очень легковесно, я бы сказал, и несерьезно.
1: Мы состоим в отношениях много лет. И видит Бог, мы искренне любим друг друга. Посещаем служение евангельских христиан. Но на душе тяжело, что живем в блуде. Неужели нет никакого выхода, чтобы обвенчаться в церкви и не жить во грехе?
2: Я связывался с этим человеком. Я, естественно, не буду называть ни имя, ни откуда он. Вот. Почему? Потому что хотелось немножко больше узнать по ситуации, прежде чем можно было бы ответить на этот вопрос. И после этого как бы написал я ему ответ. Вот, и действительно говорил о том, что из любой ситуации есть выход у Господа. Вот, и если только человек желает идти путем смирения или путем покаяния. Иногда человек хочет прийти к Богу на своих условиях. Иногда он даже не хочет покаяться в том, что делает, хотя признает здесь, что есть грех блуда. И говорил об этом и этому человеку. Вот, и говорил о том, что она является членом церкви, а нет. И я говорю, что по сути она живет в блуде, и вы способствуете этому. Вот, и я не знаю, как в той церкви, я говорю, в нашей церкви спасения такой человек ставится на замечание автоматически. Нету никакого голосования членов церкви за грех блуда в нашей церкви.
3: Идет отлучение.
2: Вот, поэтому и говорил я ему о том, что они должны втроем встретиться с пресвитером той церкви, найти служителя, которому он доверяет, и исповедаться, и принести все в свет, и уже решать со служителем вопрос восстановления. Когда он говорит, что болит душа, исцеление души никогда не наступит, пока ты грех в свет не принесешь, пока ты его не исповедуешь. Я говорил ему о том, что вполне возможно, будьте готовы к тому, что вас накажут, вас поставят на какое-то церковное взыскание, то ли замечание, то ли отлучение. Будьте готовы к этому и будьте в смирении. Но по-другому процесса восстановления, процесса решения вашего вопроса, процесса исцеления души, его просто быть не может. И за него молился, и говорю, пусть Бог вас благословит принять вот это правильное решение, потому что жертва Богу – это дух сокрушенный. И мы читаем о том, что сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Говорил ему о том, что с искренним Бог поступает искренно, а с лукавым по лукавству его. И после этого меня обрадовало, когда он ответил, поимел, что как бы мы так и собираемся поступить, поэтому пускай Бог благословит его действительно пойти вот этим путем. Но как бы даже по этой ситуации ему говорил о том, что есть правильный путь, есть путь по Писанию, когда речь идет о браке. Это, как мы уже говорили сегодня раньше, это покаяние, это крещение, это членство в церкви, и потом уже идет вопрос брака. И когда человек пытается это все перемешать, переставить местами, оно не работает, оно не приносит мира в сердце, оно приносит какое-то огорчение, какое-то беспокойство. Поэтому надеюсь, что действительно и брат, и сестра эти, они пойдут путем, который записан в Писании.
1: И следующий вопрос, Андрей Сергеевич, для вас. В Иоанна, 6 глава, 42 стих, описывается текст, где употребляется два слова – «отец» и «мать». И слово «отец» пишется с маленькой буквы, а слово «мать» – с большой. И вот возник вопрос у человека, можно ли это рассматривать как какую-то грамматическую ошибку или здесь кроется какой-то духовный смысл? Кто вообще важнее, отец или мать?
2: Ну, сразу отвечу, что грамматической ошибки здесь, конечно, нет. А вопрос, важнее отец или мать,
3: нужны и мать, и отец, это Божье установление. Но давайте все-таки посмотрим, почему там так написано. Вообще, когда мы вот начинаем смотреть большая буква, маленькая буква, запятые, вот разделение на главы Нового Завета и так далее, хочется сразу сказать, что в древнегреческом вообще не было слов с маленькой буквы. Если мы как бы читаем, вот даже есть люди, которые вот в библейских колледжах специальные предметы берут по греческому языку, и там они все эти вещи проходят. Вот, все слова писались с большими буквами. Также не было точек, запятых, и даже не было пробелов между словами. То есть как бы это первое, с чего мы должны как бы для себя понимать, что большие и маленькие буквы, вот, это была работа, это была, я считаю, духовная работа переводчиков, которые должны были понимать смысл, расставляли. Что касается этого текста, да, вот непосредственно Иоанна 6:42. В английских библиях и в украинских библиях вот, именно слово «мать», она тоже пишется с маленькой буквы. Вот, только и, кстати, в более новых русских переводах Библии тоже пишется с маленькой буквы. Только в синодальном переводе слово «мать» пишется с большой буквы, с заглавной, то есть как имя собственное. Вот. Какие этому могут быть причины? Ну, одна, наверное, из основных, которая каждому из нас приходит на ум, это то, что, все-таки нельзя отрицать влияние православной церкви на синодальный перевод. И учитывая их почитание Марии, вот они ее именно писали, они не ее имя, все имена с большой буквы пишутся, слово «мать», которое относится к Марии в данном тексте, они написали с заглавной буквы, тем самым отдавая дань уважения и показывая, что они к ней оказывают определенное почтение в таком плане. И здесь поставили, естественно, выше отца Иосиф, который, не был участником прихода Иисуса на землю, как это была Мария. Вот. Это, скорее всего, такое более доступное объяснение, почему все-таки в синодальном переводе слово «мать» написано с большой буквы. Хотя я также допускаю возможность, что если мы даже уберем влияние православной церкви или почитание Марии особым образом, что оно могло здесь быть просто обозначено с большой буквы. Почему? Потому что она как мать Иисуса Христа, и все, что связано как бы со Христом, все, что связано с Богом, как бы вот это трансформировалось и в слово «мать» с большой буквы. Хотя, я уже сказал, никакой ошибки в этом нет, написано с большой, написано, оно не внесет в себе никакой духовной нагрузки или духовного смысла. Как я уже сказал, английские переводы, украинские переводы, новые русские переводы, слово «мать» с маленькой буквы, и здесь нет никакого умаления или унижения. Про Марию написано, что все роды ее будут ублажать, мы много проповедуем, а мы восхищаемся много тем, какое смирение она показала, как она о себе говорила, раба Господня. Поэтому я не вижу большой нужды или разницы, или какого-то смущения, если мы читаем то ли с маленькой, то ли с большой буквы.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00 49 5 231 500 5988. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

повинуясь инстинкту, улетают на юг, оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. Бетти Бокстер читает Алла Александровна.
1: Насколько помню, я не была с нормальным здоровьем, как другие дети. Мое тело было искривлено, искалечено. Я никогда-никогда не могу забыть чувство безнадежности. Я знала, что это значит, когда врач на тебя смотрит и говорит: «Бетти, здесь нет никакой надежды». Меня возили из одной больницы в другую, где специалисты качали головами, говоря: «Здесь ничего нельзя сделать, медицина бессильна». Я родилась с искалеченным позвоночником. Все мои позвонки были сдвинуты с места, кости сдавлены. Так как центральный нерв в позвонке был сдавлен, то и нервная система была разбита и искалечена. Однажды, когда я лежала в университетской больнице, вдруг стала дрожать всем телом, не могла удержать себя и упала на пол. Меня подняли и снова положили на кровать. Врач сказал: «Это и есть то, чего я опасался. Твоя болезнь неизлечима». Освобождали от повязок только тогда, когда мыли мое тело, покрытое чирьями и прыщами. Ой, я знаю, что значит боли. Так я лежала в больнице, находясь в больших болях и страданиях. Чтобы утолять боли, мне по назначению врача делали уколы опия, от которого были приступы сердца каждую неделю, так как я родилась с больным сердцем. Наконец, мое тело до того стало отравлено опием, что уколы уже не помогали. И я кусала губы, чтобы не кричать, когда меня кололи. Только после двух или трех уколов мучительные боли утихали в моем теле. В тот день, когда врач запретил давать мне опий, он сказал матери: «Это не приведет к хорошему, так как уже все тело наполнено ядом». Он снял с меня ленты, которыми я была привязана, и сказал: «Бетти, мне тебя жаль, но я не могу больше давать тебе опий». А ведь это было единственное, что хоть немного утоляло муки. Мне было только 9 лет. О, какие это были длинные ночи, когда я лежала в тяжелых болях. Много раз, когда я старалась повернуться, чтобы боли уменьшились, падала в обморок и лежала так целыми часами. Я родилась в семье верующих. Сколько помню, моя мама всегда говорила мне об Иисусе. Она верила Библии, верила в Иисуса Христа, верила, что Он исцелит больных, если только люди имеют настоящую веру. Я обратилась к Господу, когда мне было 9 лет. В то время проповедник открывал мне лучший рассказ во всем мире. Рассказ, который самый старый, но и всегда новый и живой. Рассказ об Иисусе. Проповедник описал его рождение в Вифлееме. Он рассказывал, как сильно исцеляющая рука Христа касалась глаз слепых, и они стали видеть, как он исцелял прокаженных, как ходил по воде и не тонул, и так далее. Он говорил, как злые люди, несмотря на все это, взяли его руки, которые всех благословляли, пронзили их большими железными гвоздями и копьем нанесли рану в боку. Оттуда пошла кровь и вода. Он говорил, что кровь Иисуса имеет силу изгладить и сегодня все наши грехи и исцелить все наши недуги и болезни. Это был лучший из рассказов, которые я слышала. Он пел мне красивую песню своим приятным тенором. «Тихо и нежно Иисус тебя зовет, зовет тебя, да, зовет и меня, приди домой». Слушая это, слезы катились у меня по щекам. Мне так хотелось встать на колени и умолять о спасении. Я знала, что грешна, и увидела видение. Я знала, что мое сердце грешное, и что никогда нельзя войти в небо с грязным и грешным сердцем. И увидела гору, где стоял крест Иисуса, и сказала: «Теперь я знаю, что ты умер за меня. Прошу тебя, прости мне мои грехи». И опять я видела видение. Предо мной была дверь, похожая на сердце. Иисус подошел к этой двери и прислушался. В двери не было ручки. Иисус постучал вновь и прислушался. И вот дверь открылась настежь, и он вошел. Тогда я поняла, что прощена. Я обещала старому проповеднику, что хочу быть евангелисткой. Он положил свою руку на мою голову и просил у Бога благословения. После он сказал моим родителям: «Ваша дочь имеет особое призвание от Господа. Помните это». После моего обращения тело по-прежнему оставалось в мучительных болях, которые, казалось, должны были привести к скорому концу. Только тогда мне было легче, когда моя мама молилась возле меня. У моего отца не было такой веры в исцеление меня, как у матери. Но он был хорошим отцом и не запрещал матери так горячо молиться за меня. Мне кажется, что она никогда ни минуту не переставала молиться обо мне. Наступил один незабываемый день, когда меня на стуле с колесами возили на лучи. В коридоре больницы подошел ко мне врач после лучей и печально сказал: «Бетти, твой рентгеновский снимок показал, что позвоночник сдвинут с места и кости сдавлены. Кроме того, у тебя больна почка. Пока ты не избавишься от больной почки, до тех пор не избавишься от боли». На это мой отец ответил, что сделает все возможное, но на операцию меня не пустит, так как боялся, что я оттуда не вернусь живой. Врачи были в недоумении, но так как они больше ничего не могли сделать для улучшения моего здоровья, то выписали меня из больницы. Врач сказал родителям: «Старайтесь держать ее радостной, насколько сможете, но она долго не будет с вами». Мне было тогда 11 лет, когда меня послали домой умирать, хотя они прямо этого и не сказали. Прощаясь, я сказала врачу: «В один день меня исцелит Господь, и тогда я буду сильная и здоровая». У меня была крепкая вера через рассказы и молитвы моей матери. Дома болезнь моя все прогрессировала. От боли я целыми неделями ничего не могла видеть. Сделалась слепой, потеряла способность слышать, говорить. Язык во рту опух и был парализован. Я лежала целыми неделями без сознания. Ежедневно мама молилась с верой, чтобы Иисус исцелил меня. Прошли месяцы и годы с тех пор, как меня выписали из больницы. И за все это время я никого перед собой не видела, кроме матери, отца и врача. Весь мир был закрыт для меня. В это тяжелое время я пришла к выводу, что врач может отстранить всех людей от моего одра, но он не может отстранить Иисуса, который обещал, что он будет со своими до скончания века. В эти тяжелые годы, когда я была отрезана от всех, я достигла большого общения с Царем царей и Господом господствующих. В эти скучные долгие годы моей жизни я научилась больше знать Иисуса и понимать Его. Мой друг, Иисус живет невидимо вблизи тебя. Он – твоя прекраснейшая роза на склоне горы. Стоя в тени жизни, ты только всмотрись и увидишь Иисуса. Утром, после того, как мама меня умывала, переодевала и оставляла одну, я иногда слышала тихие шаги около своей кровати. Вначале я думала, что это возвратилась мама и ходит так тихо, что я не слышала ее прихода. Но это было не так. Одновременно с шагами слышался тихий нежный голос, который вскоре стал для меня знаком и дорог. Это был голос не матери и не отца моего, но тихий голос Иисуса, который со мной говорил. Он звал меня по имени 3 раза. «Бетти, Бетти, Бетти!» Он знает и твое имя, и где ты находишься. Он звал меня 3 раза, раньше, чем я могла ему ответить. «Да, Господи, остановись и говори со мною хотя бы немного времени. Мне скучно». И он говорил со мною. Но одного я никогда не забуду. Это были слова: «Бетти, я люблю тебя». И я верила этому, потому что он говорил это часто, и от этого я была счастлива. Это был мой Иисус, который смотрел на меня, жалкую калеку. Когда отец брал меня и держал стоя, то я была меньше 4-летнего ребенка. Первый узел в моем позвоночнике начинался от затылка, и так до низа было несколько узлов. Мои руки были парализованы от плеча до локтей, только пальцами могла я чуть-чуть двигать. Голова была опущена на грудь. Пила только через трубочку, потому что не могла выпрямить голову. Однажды, когда я была одна, услышала тихий шепот Иисуса, что Он любит меня, я ответила: «Иисус, помоги мне быть терпеливой. Хочу быть довольной всем, так как знаю, что Ты меня любишь». Несколько раз Он говорил: «Дитя, я никогда тебя не оставлю». Помню, когда Иисус так стоял возле меня и сказала: «Иисус, ты знаешь, какие сильные боли в моем позвоночнике, где находятся узлы, а врач не дает мне больше уколов опия, которые хотя бы немного успокаивают эти боли». Иисус ответил: «Да, я знаю. Ты тоже знаешь день, когда я страдал на кресте.

Я верю, что добрый Иисус возьмет тебя на небеса. И когда ты будешь уже там, тогда внимательно смотри на каждого, вновь приходящего туда, пока в один день ты увидишь своего отца, проходящего через эти жемчужные ворота. О, это не может так долго длиться. Слушая отца, моя вера в Бога все усиливалась, а вера в людей исчезала. В один из дней, вечером, когда заходило солнце, у меня случился такой приступ, что от боли я потеряла сознание и осталась так на несколько часов. Прошло 3 дня. Сознание вернулось затуманенное, но пульс и дыхание были так слабы, что моя мама от испуга привела врача, как узнала я после. Он осмотрел меня и сказал ей: «Теперь конец. Бетти не придет больше в сознание». И так я без сознания пролежала несколько дней. У моей постели дежурили по очереди, чтобы я не была одна. На 5-е утро, когда я открыла глаза, увидела над собой склоненное лицо моей матери и почувствовала ее руку на моей голове. Боли, как нож, резали позвоночник. Внутренности мои горели жарким огнем. Мама спросила меня: «Бетти, узнаешь ли ты меня? Я твоя мама». Я не могла говорить, но слегка ей улыбнулась. Мама подняла обе руки к небу, стала благодарить Бога, что Он услышал ее молитву и возвратил ей меня. И, слушая маму, я подумала, что было бы лучше, быть здесь у матери и отца или пойти на небо? Прошу, возьми меня туда. Когда я так молилась, почувствовала, как холод овладел моим телом. В детстве я всегда боялась тьмы. Так и тогда я начала плакать. «Где мой папа? Я хочу к нему! Где я нахожусь? Что со мной?» «Мой друг, будет в твоей жизни так, что ни твой отец, ни твоя мать больше не смогут идти с тобою. Когда я была во тьме, то увидела узкую длинную тропинку, по которой шла. Я испугалась и закричала: «Где я нахожусь?» На мой крик, как бы издалека, услышала свой собственный голос: «Если я пойду и долиной смертной тени, то не убоюсь зла, потому что ты со мною». Помню, что это была долина смерти. Я теперь шла через нее все ближе к Иисусу. Когда прошла через узкую долину, вдруг стало светло, и я ощутила, как могучая и сильная рука охватила меня. Хотя я и не видела владельца руки, но узнала, что это была та рука, на которой был шрам от гвоздя. Он спас мою душу, и я не боялась больше. Я была счастлива идти домой с Иисусом. Издалека услышала красивую дивную музыку, которую никогда раньше не слышала. Мы спешили, и когда уже приближались к одной широкой реке, которая отделила нас от чудной страны берегом, я смотрела на этот берег. Там была красивая зеленая трава и разноцветные цветы. Я видела реку жизни, которая текла от престола Бога. Там были толпы народа, которые омыты в крови Агнца. Я смотрела на них, и ни у кого не было узлов на спине и искаженного от боли лица. И я подумала: через несколько минут и я буду соединена с этой небесной группой. И в тот момент, когда я перейду реку, стану прямая и сильная. Я очень хотела перейти реку, зная, что Иисус рядом со мной. И как раз тогда, во время этих мечтаний, услышала опять голос Иисуса, которому и обратила все свое внимание. Очень ласково и нежно Иисус сказал: «Нет, Бетти, тебе еще не время перейти эту реку. Иди обратно, чтобы исполнилось то, что я сказал тебе 9 лет назад. Возвращайся и будешь исцелена в следующую осень». Когда я услышала

Иисуса, так говорившего, то была сильно опечалена и разочарована, и сказала в слезах: «Я не знаю ни одного здорового дня в своей жизни. Теперь же, когда я так близко к счастью и здоровью, почему же ты не пускаешь меня, Иисус? Я каюсь, прости, ибо я устыдилась перед Ним. Твой путь лучше моего, и я иду обратно на землю». Потом я стала постепенно приходить в сознание. Неделями и месяцами после этого не могла разговаривать. Узлы на спине становились все больше. Однажды я слышала, как мама заботливо сказала отцу: «Смотри, эти узлы такие крепкие и все увеличиваются. У нее, бедненькой, наверное, сильные боли». Я не смогла сказать, как сильно страдала. Слова у меня не выходили. Я кусала губы, чтобы не кричать, и чтобы мама хоть немного могла ночью поспать. Слух быстро распространялся по деревне, что девочка-калека, Бакстер, умирает. Поэтому верующие друзья, а также и другие, приходили прощаться со мной. Большую часть времени я лежала без сознания, а когда приходила в себя, то чувствовала на своей голове руки, гладившие меня. Я никогда не теряла надежды на выздоровление. Не могла говорить, но твердо знала, что когда придет осень, тогда Иисус исцелит меня. Однажды, когда я способна была говорить, спросила у мамы: «Мама, какое сегодня число и месяц?» Мама ответила: «14 августа». Мой отец пришел ко мне во время обеда, и я спросила: «Где большой стул? Посади меня туда между подушками». Мое положение на стуле было такое: голова опиралась на колени, руки свисали с обоих сторон стула. Я еще попросила отца, чтобы он закрыл дверь, когда уйдет, и сказал маме, чтобы она не приходила так скоро. Мне хочется побыть одной. Я еще слышала, как отец плакал, когда уходил. Но он ничего не спрашивал у меня. Он знал, что я хочу быть наедине с Иисусом, своим царем. Мой друг, хочу тебе сказать, что ты можешь во всякое время встретиться с Иисусом, когда только пожелаешь, днем или ночью. Он всегда готов тебя слушать. Когда я услышала, что отец закрыл дверь, начала тихо молиться. Я не сумела молиться красивыми словами, но изливала свое сердце ему. Я так молилась: «Господи, ты помнишь, несколько месяцев тому назад, когда я почти была на небе, ты не пустил меня туда. Тогда ты, Иисус, обещал, что если я пойду обратно, ты исцелишь меня осенью. Я спрашивала сегодня у мамы утром, какой месяц и какое число сегодня. Она сказала, что 14 августа. Иисус, я знаю, что еще не осень, еще жарко. Но, Господь, я прошу, может, ты сможешь считать в этом году август месяц уже осенью? Приди и исцели меня. Мои боли невыносимы. Страдая уже долгие годы, я больше терпеть не могу. Я прошу, Иисус, считай это время осенью и исцели меня». Я прислушалась. Небо молчало, но я не переставала молиться. «Может быть, я молилась иначе, чем другие?» – подумала я и снова начала молиться. «Теперь, Иисус, я обещаю тебе, что буду свидетельствовать каждый вечер, пока мне исполнится 90 лет, если ты только придешь и исцелишь меня. Еще больше обещаю тебе, когда мои руки и ноги станут крепкими и тело нормальным, то я отдам всю свою жизнь полностью тебе. Моя жизнь уже не будет жизнью Бетти Бакстер, а будет принадлежать тебе, тебе, Иисус, одному». Прислушалась опять.
И в этот раз я услышала в ответ голос Иисуса, говорящего: «Я исцелю тебя 24 августа, в воскресенье, после обеда, в 3 часа». Дрожь от радости прошла по моему телу и пронзила мою душу. Бог сказал мне день и час. Он знает все. Первая мысль, которая промелькнула в моей голове, была следующая. Как мама будет рада, когда я ей скажу день и час моего исцеления. Но Иисус сказал мне тогда: «Не говори об этом никому раньше, чем придет это время». Трудно мне было скрывать это от мамы. Я обычно говорила ей все, но боялась Бога и хотела исполнить Его повеление. Я не поддавалась болям ни в спине, ни в сердце. 24 августа будет скоро. Тогда я избавлюсь от всего этого. Однажды, сидя на стуле, я услышала, как дверь отворилась и вошла мама. Она подошла ко мне, встала передо мной и пристально смотрела мне в глаза, лицо. О, как я хотела ей сказать, что обещал мне Иисус! Труднее всего было для меня скрыть это от матери. Лицо мамы сегодня было какое-то необычное, молодое и красивое. Видно, случилось что-то особенное. Я подумала: мама кажется мне красивее сегодня, потому что я знаю тайну, что получу исцеление. 17 августа, в воскресенье, после обеда, я опять посмотрела на нее. Но лицо ее воистину было какое-то новое. В ее глазах был чудный свет, на лице радостная улыбка. Она взяла мою голову, убрала волосы со лба и сказала: «Знаешь ли ты, дорогая, когда Иисус придет исцелить тебя?» Я спросила: «Когда?» Мама, улыбаясь, сказала: «24 августа, в воскресенье, после обеда, в 3 часа». Я воскликнула от радости. Она услышала голос Иисуса, который стал с нею говорить: «Я услышал твои молитвы и воздам тебе по твоей вере. Я приду и исцелю Бетти 24 августа, в воскресенье, в 3 часа после обеда». Она об этом тоже знает. Когда мама вошла в комнату ко мне, она знала, что мне Бог сказал день и час моего исцеления. И я сказала маме: «Я никогда не одевалась в платье. Никогда у меня не было обуви на ногах. Я носила спальное белье все эти годы. Теперь, мама, когда Иисус меня исцелит в воскресенье, я хочу в тот же день пойти в церковь. Магазины ведь закрыты по воскресенью. Мама, если ты твердо веришь, не пойдешь ли ты сегодня после обеда в магазин и не купишь ли мне одежду? Сделаешь ли ты это, мама?» Мама показала свою веру на деле, так как воскресенье было близко, когда я должна была стать здоровой. «Я непременно пойду и куплю тебе одежду, которую ты оденешь в воскресенье», сказала она уверенно. Когда она собралась идти в магазин, ее встретил отец и спросил: «Куда ты идешь?» «Я пойду и куплю новое платье и туфли для Бетти», ответила мать. «Слушай, мать, я знаю, что нам придется купить платье на случай смерти Бетти, но не надо об этом заранее думать и беспокоиться», сказал отец. «О, нет! Бетти получила ответ от Иисуса, что она получит исцеление 24 августа. И мне тоже эта весть дана. Я пойду куплю новую одежду», ответила мать. Когда мама вернулась и показала новое платье, то оно мне показалось красивее всех, какие я когда-либо видела. Туфли были из красной кожи, пальто простое и легкое.
Моя радость была велика. «Мама, как ты думаешь, хорошо ли я буду выглядеть в этом красивом синем платье и новых туфлях, когда буду прямая?» – часто спрашивала я. «Каждому, кто приходил меня посещать, я просила показать свою одежду. Они смотрели на эту одежду, потом на маму и на меня с удивлением, так как это для них было странным. А я твердо верила, что буду носить их по воскресным дням в церковь. Многие люди говорят, когда своими глазами увижу чудо от Бога, тогда поверю. Но, друг, когда ты не веришь раньше, тогда ты и потом найдешь какое-либо оправдание не верить, когда это чудо совершится. Так было и с одной нашей соседкой. Я ей сказала: «Если ты хочешь видеть меня прямой и стоящей, то приходи к нам 24 августа в 3 часа после обеда, когда Иисус придет исцелять меня». Соседка посмотрела на меня и сказала: «В день, когда я увижу тебя прямой и стоящей, я не только уверую, но приду в вашу общину». Но до сего дня она еще на пути своих любимых грехов. Наступила суббота, 23 августа. Кровать матери была в моей комнате, чтобы она могла мне помочь, когда будет это нужно. В этот вечер, когда она поправила мою кровать, умыла меня, я сразу же заснула. Проснулась я в полночь. Луна освещала мои ноги. Я услышала шепот и подумала, что пришел папа и говорит с мамой. Но когда я осмотрелась, то увидела маму, стоящую на коленях в свете луны. Ее руки были подняты к небу, и слезы текли по ее щекам, когда она молилась. «Господь Бог, я старалась быть хорошей матерью для Бетти, учила ее познавать тебя и никогда не была далеко от нее. Если ты исцелишь ее, тогда я отпущу ее всюду, куда ты хочешь, было бы это через бурное море. За то, что ты придешь завтра и сделаешь то, что никто другой не сможет. Она твоя, и завтра тот день, когда она будет здоровой. Не правда ли, дорогой Иисус?» Я снова уснула и не могла бодрствовать и молиться. Но это сделала за меня моя мама. Наступило утро воскресенья. Отец проводил моих братьев и сестер в воскресную школу и с сокрушенным сердцем молился за меня. Мама позвала некоторых верующих друзей к 2:30. Но они пришли уже к 2. Они сказали: «Сестра Бакстер, мы пришли раньше, так как совершится что-то великое, и мы хотим в молитве быть с вами в этот знаменательный день». Пресвитер тоже был приглашен, но к этому времени он должен был уехать в город и просил позвонить по телефону, когда я выздоровею. Мама подошла ко мне, и я спросила: «Сколько времени?» Она ответила: «Осталось еще 15 минут, и тогда придет Иисус». Я сказала: «Мама, неси меня в большую комнату на большой стул, посади между подушками». Я видела людей на коленях вокруг моего стула, видела моего маленького 4-летнего брата, с которым мы были одинакового роста. Он посмотрел на меня и сказал: «Сестра, еще немного, и ты будешь выше меня». «Без 10 минут 3 часа», сказала мама. «Что ты хотела бы, Бетти?» «Мама, начинай молиться. Хочу быть в молитве, когда придет Иисус». Я слышала голос матери в молитве, чтобы Иисус сдержал свое слово и пришел исцелить меня. Когда пришел Иисус, я не помню. Я не была в состоянии обморока, но вся как-то потерялась в Духе Божьем и погрузилась в море милости. Я видела в духе перед собой 2 ряда деревьев, прямых и длинных. Когда на них смотрела, то увидела среди них одно дерево, искривленное так,
что верхушка его касалась земли. Я удивилась, отчего это дерево совсем кривое. И вдруг увидела Иисуса. Он прошел между рядами деревьев. Мое сердце дрожало от радости, как всегда, когда я видела его. Иисус прошел ряд деревьев и остановился возле искривленного, посмотрев на него. И я смотрела на него, сдерживая дыхание. Что он теперь будет делать? Иисус, отведя взор от дерева, посмотрел на меня, улыбаясь. Положил руку на искривленное дерево, и я услышала треск. И дерево стало прямым, как и все остальные деревья. Я сказала себе: «Это я!» Когда Иисус коснется моего тела, тогда мои кости затрещат, и я стану прямая и здоровая. После этого слышала шум ветра, как будто перед бурей. Я хотела спросить, слышат ли бурю другие, но почему-то не могла. Он пришел. И я знала, что, наконец, он пришел. И ветер, и все во мне умолкло. И я ожидала, сидя на стуле, бедная искривленная калека. В моей душе была большая жажда встретиться с ним. Я видела большой круг белого облачка. То было не видение, но то был и не сон. Я видела Иисуса. Он пришел ко мне, и я смотрела в его лицо. В глазах Иисуса было что-то прекрасное, чего я не могу передать. Его взгляд был такой ласковый, он был высокий, одетый в белоснежные одежды. Его волосы светло-коричневые, с прямым пробором, легкие локоны падали на его плечи. Но никогда мне не забыть его взгляда, в котором было так много нежности и сочувствия. И я, вспоминая его, никогда не устану о нем все снова и снова свидетельствовать. Иисус пришел ко мне с протянутыми руками, и я видела глубокие раны на его руках. Чем ближе он ко мне подходил, тем счастливее я себя чувствовала. В его присутствии я чувствовала себя маленьким прахом. Когда он смотрел в мои глаза, тогда я больше ничего не боялась. Он ведь был мой Иисус. Иисус пришел и стоял около моего стула. Часть его одеяния падала на мой стул, и я думала, если бы мои руки могли подняться, тогда я могла бы коснуться подола его одежды. Он понял меня, нагнулся, чтобы посмотреть мне в лицо, и нежно сказал: «Бетти, ты была терпеливая, хорошая, милая. Я пришел к тебе, чтобы принести тебе мое здоровье, счастье, радость». И с этими словами он протянул свою руку. Я почувствовала, как он положил свою руку на мою спину, где были узлы. Первый раз в жизни я ощутила особое чувство теплоты, которое прошло через мою спину. Две руки взяли мое сердце и гладили его. Я сразу смогла свободно и глубоко дышать. Две руки легли на мой живот, и мои внутренности стали здоровыми. Я не нуждалась больше в новой почке. Иисус исцелил все. Небывалое, теплое, светлое чувство проходило через мои внутренности. Тогда я посмотрела на Иисуса. Исцелил ли он мой позвоночник? Иисус понял мои думы. И тут же я ощутила теплую силу его рук, когда он положил руку на узлы моего позвоночника, и как бы электрический ток прошел через мою спину. Момент, и я стала прямая, точно такая же, какой вы видите меня сегодня за кафедрой. Врач врачей исцелил меня за 10 секунд, меня, которую врачи считали безнадежной. Вы, может быть, спросите, как я себя чувствовала, когда вскочила со стула. Я не могу это выразить словами.
кто сам никогда не был несчастным калекой и больным, не сможет понять этого волнения. Я подбежала к маме и спросила: «Мама, пощупай, исчезли ли те узлы?» Она пощупала мою спину и сказала: «Да, их нет». «Я слышала треск в твоих костях, Бетти. Ты совсем здоровая. Благодари Господа за такое чудо». Я повернулась и посмотрела на стул, который был пуст. Слезы радости текли по моим щекам. Так легко было без боли. Я знала, что я высокая и прямая. Подняла свои руки, в них была жизнь. Паралича больше не существовало. Сквозь слезы я видела маленького брата, который стоял возле моего стула, и слезы капали на его щечки. Он тихо сказал: «Я видел, как Бетти прыгнула со стула. Я видел, как Иисус исцелил сестричку». Я взяла этот стул, подняла его над головой и сказала: «Смотри, что сделал мой Господь, которому я служу». И вдруг за спиной братика я увидела Иисуса, которого никто, кроме меня, не видел. Он осмотрел меня с головы до ног и затем ласково сказал: «Помни, Бетти, каждый день смотри на облако и будь готова. В следующий раз увидишь ты меня вновь, пришедшего на облаках. Тогда я тебя не оставлю здесь, а возьму с собой. Тогда ты будешь со мною навеки». Да, он придет вновь. У меня часто спрашивают, не устаю ли я все снова и снова свидетельствовать об этом. Я не устаю. Каждый раз, когда я об этом говорю, чувствую его дивную руку над всем моим существом. В тот же вечер я свидетельствовала в церкви о том, что сделал со мной Иисус. Так началось свидетельство об этом чуде, которое Иисус совершил со мной. Везде, куда меня приглашали, я носила то красивое платье до тех пор, пока не подтерлось оно о края кафедры. Теперь моя мама положила платье на дно сундука, как дорогую память. Так закончила Бетти свое свидетельство. Я видела Бетти своими глазами, когда она свидетельствовала об этом чудном исцелении на собрании. Там слушало ее бесчисленное множество людей, и едва ли у кого были глаза без слез. В громадном зале был слышен шум плача и хвалы Богу. Бетти Бакстер, теперь она Бетти Рейнд, сейчас около 30 лет. Она замужем за молодым проповедником и мать одного сына. Вся ее жизнь и жизнь семьи для славы Господа. И я пережила благословение, когда записала ее свидетельство. На коленях благодарила Господа и молилась, чтобы ее свидетельство стало благословением каждому брату и сестре, которые услышат это. Да благословит Господь это свидетельство!

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 100. Псалом Давида. Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие.